0: Но по порядку школы была не предназначена для посещения. Они могли бегать, шуметь, баловаться, могли опаздывать на уроках. И это были основные проблемы, с которыми сталкивались учителями. То современные учителя говорят о том, что мораль сейчас очень низко падает. И сейчас проблемы, с которыми сталкиваются современные школы, именно уже в старших классах, когда дети находятся, это алкоголизм, наркомания, курение, ранние половые связи, сквернословие и так далее. То есть те проблемы, которые действительно очень сильно помолодели за прошедшие годы. И в первую очередь это проблема семьи, когда родители не готовы уделять достаточное количество времени для того, чтобы детей растить, осознанно растить и вкладывать в свое время для того, чтобы ребенок развивался и вырос достойным членом общества. И по статистике, если каких-то 20-30 лет назад мама уделяла 50-60% своего времени именно воспитанию детей, большинство матерей, то современные матери в среднем уделяют до 18%, то есть достаточно мало времени остается женщине. Женщина, как правило, вышла на работу, и единицы матерей, которые находятся сейчас дома. И, опять же, по расчетам ученых, ребенок в среднем, современный ребенок, проводит около 5-6 часов перед телевизором, при этом среднее время общения ребенка с отцом где-то 4-8 минут в зависимости от семьи. То есть достаточно маленькое время уделяется на то, чтобы построить отношения, для того, чтобы выделить время, для того, чтобы услышать ребенка, для того, чтобы отношения были построены глубоко, чтобы родители могли влиять и прививать ценности, которыми они движимы.
1: То есть, оказывается, ситуация не такая радужная, как я описала в начале.
0: К сожалению, да.
1: То есть получается так, что все-таки, иногда читаешь журналы, смотришь, допустим, чьи-то аккаунты в социальных сетях. Вот у меня лично действительно складывается такое впечатление, что отцы больше включаются в процесс, и есть такие семьи, которые больше путешествуют с детьми, путешествуют вместе. Не вот просто мама взяла дочку и поехала, а папа никогда с нами не ездит и даже точно не помнит, в каком году родился у него ребенок. Да, вот путешествуют семьями. И вот такое иногда ощущение складывается, что все-таки растет уровень сознательности в обществе в нашем. Да. Оказывается, нет.
0: На самом деле, может быть, действительно больше появилось возможности, чтобы куда-то съездить вместе, провести время с семьей. Но вопрос в качестве. Насколько качественно проводят люди время друг с другом. Потому что, допустим, сейчас достаточно часто можно встретить картинки, которые вызывают смех, когда, допустим, люди встречают Новый год или празднуют день рождения, каждый погружен в свой смартфон. И зачастую семья вечером, когда собирается за ужином, у них практически не бывает бесед. Они садятся, и каждый погружен в свой телефон, в свои какие-то миры, проблемы и так далее. И у них нет времени, возможности поговорить, обсудить, что происходит в жизни, формировать, как-то поддерживать друг друга. То есть каждый находится на своей, можно сказать, рельсах. И вроде бы они находятся вместе, но движение их в какие-то параллельные, скажем, стороны. И это достаточно большая проблема в современном обществе.
1: Что же делать?
0: Я думаю, что главное понятие, именно цель, для чего нужна семья. И в каждой семье должна быть выработана эта цель. И я думаю, что было бы хорошо, если бы каждая семья собралась вместе и задумалась. Именно задумалась не чего я хочу лично, а что мы как общее, скажем, общество, что мы вместе можем сделать для того, чтобы наша семья была счастлива, выработать какую-то цель, для чего мы живем, для чего необходима нам семья, и стараться привносить каждому члену семьи какие-то действия, совершать для того, чтобы семья действительно была счастлива и вкладываться постоянно в отношения.
1: А вот какая вообще может быть цель у семьи? Мне кажется, что семья – это, собственно, и есть сама цель. Вот люди в молодом возрасте мечтают создать семью, да? Влюбляются, женятся, рожают детей или сразу, или попозже. Они вначале, может быть, хотят карьеру построить, потом детей родить. Разные, в общем-то, у всех планы. Но, тем не менее, вот у нас есть семья, и все, вот она есть. Есть муж и жена, есть ребенок или дети. Вот мы по выходным к бабушке ездим или в парк там кататься на роликах. А какие еще могут быть цели у семьи?
0: Ну, я думаю, что семья – это все-таки не цель. Семья, ее, если можно вот образно представить, ее можно представить в виде самолета. И когда молодые создают семью, они входят в этот самолет. И управление их самолета, они в любом случае, семья куда-то будет двигаться в каком-то.

0: каком-то направлении, создавая семью, люди должны об этом задумываться. Когда появляются дети, то семья не стоит на месте, она куда-то движется, с ней что-то происходит, и когда люди, можно сказать, сели в этот самолет, они должны четко понимать, к чему бы они хотели прийти. Прийти именно в плане построения отношений, в плане, скажем так, каких-то личностных достижений, они будут формироваться в процессе семьи, движения, скажем, развития своей семьи. Очень важно понять, чего бы они хотели достичь, это нужно обговаривать, это нужно обсуждать, и нужно двигаться в каком-то определенном направлении. Причем нужно понимать, что какие-то различные там сложности, можно сказать, ветры, турбулентность, она в любом случае влияет на движение самолета, но при этом, если семья знает, куда она двигается, она придет к цели. Если семья идет без цели, то она, по сути, будет колебаемая и, скажем, движимая этими ветрами, придет никуда, по сути, внешние какие-то факторы будут влиять на проблемы этой семьи, проблема будет неустойчива, семья будет неустойчива. Поэтому важно понимать, чего мы хотим, куда мы движемся и так далее. Или, к примеру, взять вот пазлы. Когда мы собираем картинку, если у нас нет образа, который мы бы хотели достичь, то достаточно сложно из вот этих маленьких частиц собрать какую-то цельную картинку. То же самое происходит с семьей. Если мы создали семью, но мы не знаем, чего мы хотим достичь в итоге, каких отношений мы бы там хотели, скажем, построить, какие бы мы хотели вырасти детей, чего бы мы хотели достичь, когда мы будем в старости. То есть у нас нет какого-то понимания, что будет в дальнейшем. Это, по сути, как строить картинку вот из пазлов, не имея образа. То есть нужно обязательно понимать, для чего я создал семью, чего я хочу, скажем так, вот этих отношений.
1: А вот, например, какие-то личные цели или цели, касающиеся просто детей, являются целями семьи? Например, вот, допустим, мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, поэтому одного отдаем на плавание, другую отдаем на гимнастику. Казалось бы, это касается, ну, только детей. Но в то же время мы тоже работаем на эту цель, потому что мы их возим на тренировки, мы ездим с ними на тренировки, может быть, даже на соревнования в другие города. То есть это можно назвать целью семьи, допустим?
0: Ну, скажем так, можно, наверное, как достижением, одной из пунктов достижения цели, какой-то ступенечкой. При этом, когда мы ездим, мы помогаем ребенку развиться, достигнуть каких-то внутренних качеств, там, быть уверенным в себе, развить какие-то спортивные навыки. Но при этом, когда мы говорим о целях семьи, наверное, это более что-то глубокое, это построение глубоких отношений. Это платформа, на которой...
1: Вы делаете акцент на отношениях. Да. Не на внешних достижениях, там, карьера, купить квартиру, там, расплатиться с ипотекой, а вот именно отношения.
0: Отношения, да. Понимаете? То есть создание стабильной платформы, на которой будет всем комфортно, в которой люди будут ощущать себя уверенно. И когда у детей есть уверенность в том, что родители находятся рядом, когда каждый член семьи, приходя, скажем, к себе домой, он ощущает, что это то место, в котором он принят, в котором он может получать эмоциональную подпитку, как правило, такие семьи более стабильные, дети более успешные, и они легко развиваются в других сферах. Поэтому цель основная. Это каждая семья, конечно, может выбрать свои нюансы, но в целом именно стабильность внутри семьи, как бы не было за бортом холодно и ветрено внутри самолета, внутри нашей семьи должна быть комфортная температура, гармоничные отношения, к этому нужно стремиться, над этим нужно сознательно работать, причем работать не отдельно папе, к примеру, и маме. К примеру, часто бывает, что мама решила, приняла такое решение, она что-то делает, но очень важно именно мыслить не в «я», понимание, а именно, что семья – это мы. То есть каждый член семьи, он должен осознавать, принести свое мнение, чего я хочу именно от семьи. И каждый член семьи, он должен высказаться, должна быть выработана определенная стратегия, миссия семьи. И семья должна двигаться в соответствии с пониманием всех членов семьи, чего они хотят достигнуть, у кого какие потребности, какие ожидания. Семья действительно становится гармоничной, когда мы слышим друг друга, и каждый знает, что его услышали, его поняли, и с ним считаются в этом обществе.
1: Ну вот я, например, знаю, что есть такие семьи, которые вырабатывают какие-то правила, касающиеся их отношений внутренних. Допустим, даже прописывают это или печатают на какой-то красивой бумаге, вешают где-то там на холодильник, на стенку, куда удобнее. Допустим, в нашей семье никогда не обманывают. Или если тебе нужна помощь, не молчи, обязательно попроси помощи. Ребенок, например, особенно подросток, знает это правило, знает, что оно не просто на бумажке написано, на красивой, а оно выполняется. То есть если у меня проблема, если меня травят в школе, а я боюсь об этом уже 2 года сказать, это проблема. А если я знаю, что меня услышат и мне помогут, я прихожу и говорю об этом папе, например, да, маме.

0: Вот. И вот это вот все прописывается. И, допустим, по этим правилам мы живем уже. Ну, вот можно назвать, что это одна из целей, что ли?
1: Да, это действительно так. Это вот то, что делает семью стабильной, именно правила. И хорошо, когда эти правила вырабатываются не только папой и мамой, но и дети также в этом активно участвуют. Угу. И очень большой плюс, когда родители осознанно дают детям возможность проявить себя, дают возможность почувствовать детям, что их правила, их мнение относительно правил семьи, они также значимы. И хорошо, когда семья имеет традицию собираться вместе, обсуждать проблемы, которые возникают в семье, высказывать, каждый высказывает член семьи свое мнение относительно каких-то сложностей и так далее. Семья через это становится очень крепкой и стабильной. И это играет огромную роль именно в построении отношений.
0: А вот вы еще говорили про то, что есть некий эмоциональный банк,
1: да,
0: в семье. Что это такое? Как его
1: пополнять? Эмоциональный банковский счет – это, да, скажем, та зона, может быть, стабильности, которая действительно нужна каждому человеку. Что я имею в виду? Это, скажем так, ну, для того, чтобы нам глубже понять, хотелось бы обсудить несколько понятий, таких как проактивность и реактивность. Вот случается какая-то проблема, и мы сами можем выбрать реакцию. К примеру, чем отличается человек от животного? Именно животное, когда оно попадает в какую-то стрессовую ситуацию, оно, как правило, реагирует на основании рефлексов каких-то. И вот можно сказать, человек, который не управляет своими эмоциями, то есть поддается какому-то веянию просто своих каких-то потребностей, он реагирует реактивно, можно сказать. Когда проактивность – это то понятие, когда человек выбирает свое действие, то есть он понимает, что он может как-то повлиять на ситуацию, выбирает именно те пути, которыми он будет влиять на ситуацию. И, по сути, эмоциональный банковский счет – это потребность заложена в каждом человеке. Это те эмоции, которые испытывает человек, находясь внутри семьи. И, к примеру, когда случается какая-то проблема, мы можем говорить о том, что я не виноват в этой проблеме, как-то говорить о том, что мне плохо и так далее, то есть реагировать как-то негативно на проблему. И, ну, если мы реагируем реактивно, то есть как-то либо агрессивно мы можем как-то отреагировать. Если мы проактивны, то мы стараемся нести личную ответственность за то, что происходит в этой ситуации, стараться максимально вложить, внести свой вклад для того, чтобы понять этого человека, для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы, скажем так, понести личную ответственность за ту ситуацию, которая происходит. И вот насколько активны члены семьи, насколько они готовы решать проблемы, с которыми сталкиваются внутри семьи, именно нести личную ответственность. Как правило, такие семьи более стабильны.
0: Ну, не избалуем ли мы так своих детей, если будем решать их проблемы? Или, например, не избалуют ли муж жену и наоборот, если вот он что-то сделал там не то, а она как бы ликвидирует последствия, так скажем. Или наоборот, когда вот жена: ой, я ничего не знаю, я как бы вот в растерянности, и вообще я в домике, как говорится, а он берет все в свои руки и делает. Но ведь она же тоже взрослый человек, она же тоже должна на себя брать какую-то часть ответственности.
1: Я имела в виду, наверное, больше, когда каждый член семьи старается со своей стороны сделать все, чтобы каждому было хорошо в этой семье. То есть каждый несет личную ответственность и понимает, что то, что происходит в семье, это не вина кого-то определенного. Там, допустим, пришел Вася, и он сегодня плохо себя вел, разбил посуду, нагрубил маме и ушел, и все. И, в общем-то, кто виноват? Вася. Это вот реактивная реакция. То есть вся семья говорит: ужас, наш Вася всем испортил жизнь. Но проактивная реакция – это когда каждый член семьи пытается понять, что происходит с Васей, почему Вася так себя повел, что я могу сделать. Может быть, у Васи проблемы в школе, может быть, Вася чувствует себя ненужным, потому что с утра мы ему 10 раз сказали, что Вася уже всем надоел и в печенках сидит и так далее. То есть каждый член семьи старается именно принести что-то доброе по отношению к этому человеку и понять его. И когда вот такая активная реакция идет на какие-то негативные даже проявления, эта семья становится крепче. Этот Вася в целом, он будет понимать, что бы с ним ни происходило, есть люди, которые его поймут. И когда муж старается понять жену и детей, дети стараются понять отца и мать, мать заботится о муже и о детях. И, как правило, это такая связь, которая достаточно стабильная, которая действительно дает какую-то хорошую платформу для развития дальнейшего всех членов семьи, дает им такую вот стабильность.
0: Понятно. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за очень понятные и четкие пояснения, за советы. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.

Скажете от Духа Святого, что вы чувствуете от Бога, и это будет для них откровение. Они скажут, откуда вы знали? Откуда вы это знаете? Никто этого не знал. Потому что Иисус Христос – пророк. Пророк, живущий внутри тебя, меня. Иоанна 4, 26, 4 глава. Он – Мессия. Она говорит, я знаю, что придет Мессия Христос. Он говорит, это я. Это откровение о том, что Он тот самый посланный, Он тот самый помазанный, Он тот самый Спаситель, помазанный Духом Святым, Мессия Христос. Это откровение о Христе. Представьте, когда в церкви есть откровение, у тебя есть откровение, что Он Слово, у тебя есть личное откровение, что Он Свет, что Он Жизнь, что Он Вечная Жизнь, у тебя есть личное откровение, что Он все знает, Он видит твою ситуацию, Он знает, что тебе нужно. Понимаете, одна женщина, она, Господь прямо сказал, там, в сердце, я вам говорил, что она не ходит на домашнюю группу. Смотрите, Бога это волнует. Возможно, вы тоже не ходите на домашнюю группу, примите это лично к себе. Но я стоял напротив нее, совершенно новый человек. Я говорю, вы не ходите на домашнюю группу? Он говорит, нет. Говорю, Господь хочет, чтобы вы ходили. И там вы найдете благословение, там будет поддержка. Она говорит, ну вот у меня проблемы с мужем, вот у меня... Я говорю, ходите туда. Она потом ходила и говорила другим, откуда он это знает, откуда он это знает. Понимаете, мы знаем, можем, только от Бога. Кто думает, что он знает, ничего не знает, как должно знать, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Если вы любите Бога, у вас будет знание. Знание свыше – это Иисус, который будет вам открывать. И я надеюсь, это будет для каждого из нас. Я в трепете. Приезжаешь с таких собраний и становишься на колени, потому что ты знаешь, что это только Бог, и хочешь этого еще больше. Говоришь, Господь, сделай больше, потому что Святой Дух, Он реальный. Иоанна 4, 26, Он помазанник. В Иоанна 5 главе, это Он говорит, Он тот, кто имеет власть прощать и исцелять. Он сказал человеку, встань и ходи. 38 лет болел, встань и ходи. А после этого встретил его и говорит, а ты веришь в Сына Божия? Он говорит, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус говорит, ты видел Его. И Он говорит с тобой. Он говорит, веруй, Господи, и поклонился Ему. Помните, не греши, чтобы не стало с тобой чего хуже. То есть Он имеет власть. Он, Иисус. Только Он имеет право и власть освободить нас от всякого греха и от всякой болезни. Слава и благодарение. Вот это Иисус. Это наш любимый Господь. Нам нужно знать Его. Нам нужно знать как личного Исцелителя и как личного Господа, который действует через нашу жизнь. Иоанна 5 глава. Нет, 6 глава, следующая, 48 стих. Он говорит, я хлеб жизни. Он наш хлеб. Он на самом деле тот, кем мы живем, питаемся. 6:51, он говорит, я хлеб живой, шедший с небес. Иоанна 7 глава, 37 стих. Иисус – это источник Духа Святого. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это Иоанна 7, 37. Представьте, Иисус, именно из Него выходит источник Святого Духа. Он говорит, кто жаждет, мы поем, только ты можешь утолить мою жажду, только ты можешь исцелить мое сердце. Слава, благодарение Богу. Иоанна 8, 11. Иисус милосердный, не судящий, не осуждающий и не обвиняющий. Вы знаете, Иоанна 8, это историю женщины, которая была приведена, чтобы ее побили камнями. Мы видим здесь Иисус какой, Он милосердный. Он говорит, женщина, где твои обвинители? Никто не обвинил тебя? Нет. И я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши. Кто из нас верит, что эта женщина стала совсем другой, правда же? Она, во-первых, перепугалась от того, чтобы ее ожидало сейчас побитие камня. Во-вторых, она получила такую милость. Это наш Иисус такой, милосердный, не судящий. Он говорит, я не пришел судить мир, я пришел спасти мир. Мы не пришли судить наш город, мы не пришли судить даже власти, которые... К сожалению, часто ошибаются. Мы пришли, чтобы спасать наш город. Скажите, друзья, аминь. И то делать, что делал бы Иисус. Иоанна 9, 5. Я свет миру. И Господь открывает глаза. Он говорит, я свет миру, в смысле, я даю людям видеть. Он говорит, невидящие будут видеть, а видящие стали слепы. То есть духовно слепы, к сожалению. Иоанна 10. Откровение, какой Иисус? Он пастырь добрый. Он добрый пастушок, он добрый пастух.

правильно сказать, да, Он такой тот, кто берет нас и носит нас, и ведет нас, и кормит нас. Это откровение. Если мы в каждое из этих откровений будем посвятим несколько часов углубляться, и каждый день вот мы получим больше картину о Христе. Евангелие от Иоанна – это одна из самых ярких книг, открывающих нам, какой есть Иисус. Итак, я пастырь добрый, добрый настолько, что он полагает свою жизнь за овец. Иоанна 11, 25. «Я есть воскрешение», мы об этом уже говорили. То есть через него воскресение мертвых. Мы однажды все переживем оживление, преображение в новое тело благодаря именно Иисусу, который есть воскресение и жизнь. Скажите аминь, пожалуйста, на это. Верьте. Иоанна 12, 45 написано: «Видящий меня видел Отца». То есть Иисус – это образ Бога. Вот какой Иисус, такой Отец. Я – образ Отца. Видящий меня видит пославшего меня. Поэтому мы имеем откровение, а через Иисуса Христа, благодаря Ему, мы имеем откровение, какой же Бог на самом деле. Правда, друзья? Он не просто карающий, гневный, Он на самом деле очень-очень добрый. Да, Он судья, Он будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа, но Он добрый и милосердный, такой, как Его Сын Иисус Христос. И в 13 главе, на чем я остановлюсь, Он слуга или любящий слуга. Иоанна 13:5. Он припоясался, он влил воду в умывальник, он начал мыть ноги, вот эти пыльные, части, может быть, грязные, извините, вспотевшие ноги, он мыл ноги своим ученикам. Он показал им, как нужно любить друг друга. Итак, Иисус открывается как образ отца, образ слуги. Пока показывая сердце Отца, любящее. И он говорит, то, что я сделал вам, делайте друг другу, то есть служите друг другу. Это говорит о самой такой грязной работе, помыть посуду, не знаю, помочь человеку, переодеть его, постричь, сделать ну, что-то хорошее, все, что сделал бы слуга на этом месте. Иисус наш вот такой. И, конечно же, если продолжать дальше, можно дальше и дальше говорить. 14 глава, он говорит, я явлюсь ему сам, то есть я лично буду с тобой. 15 глава, «Я лоза, вы ветви». То есть я то дерево, на которое вы прикреплены, из которого пройдут большие, хорошие плоды. Друзья, я правда не ожидал, что в кафе будет вот это присутствие Духа Святого. Я правда не ожидал. Я искренне рассказывал. Мы делились, мы по дороге ехали, говорили. У нас всего час времени, мы несколько лет не виделись. Вдруг мы сели за стол, и Дух Святой сходит. Так говорит Господь, ты находишься в поиске служения. И вы будете то, и то, и то. Это только Дух Святой может сделать. Поэтому я хочу сказать, в наших домашних группах откроются дары Святого Духа. В домашних группах, где вы молитесь, вы будете... Потому что когда вы начнете служить другим в группе, тогда Дух Святой начнет служить через вас. Если вы остаетесь дома, если вы не реализуете свой духовный потенциал, то есть духовную силу, то этот плод, он увядает, он останавливается. Вот, лидеры будут вас просить, или вы придите, скажите, у меня есть вот побуждение вот это рассказать, у меня есть откровение... Домашняя группа – это место, где вот вы уже знаете друг друга, где вы уже не стесняетесь друг друга, где вы уже открыты, и вы можете легче начать служить. Но домашняя группа – это место служения. Потом кому-то вы пойдете посещать тоже, вы начнете служить, и тоже Господь начнет действовать. Потому что они пошли при подкреплении слова последующими знамениями. Вот. И этот брат сказал мне, вообще, Володя, у нас же финская церковь, у нас не было домашних групп. Новый пастор пришел, он все стал менять, он учит всех, чтобы сейчас должны быть домашние группы. Мы, как бы, финны такие закрытые, как бы, знаете. И вот сейчас идет домашние группы, создание домашних групп, чтобы вот и... Так что слава и благодарение Богу. Вот. Иоанна 16, Господь тоже говорит очень сильно о Святом Духе. Я пошлю вам Духа. То есть Господь посылает нам Духа Утешителя. Он посылающий Духа Святого, от крещения Духом Святым. 17 глава, Иисус ходатай, если очень коротко сказать, Он ходатайствует за нас, молится за нас и так далее. И затем Иисус страдающий. И это всего лишь маленькие, коротенькие откровения. Но если мы будем изучать, какой Иисус, то это станет нашим откровением, и вы это будете говорить другим, и Иисус через вас спасет наших жителей, потому что скоро мы будем звать их, в наше собрание, в наши палаточные, открытые собрания. И очень важно, чтобы у тебя и у меня было откровение Иисуса Христа в сердце. Иисус Христос, Он является начало всего, Его Слово, и Он начало, и Он завершитель нашей веры, то есть Он завершит работу до конца. И прежде чем мы с вами последний раз закроем глаза,
Я имею в виду, что мы будем уходить к Господу, Он завершит свою работу над нами. Он окончательно все сделает так, чтобы мы были совершены дух, душа и тело. И вы знаете, нас совсем не печалит, когда Иисус позовет нас к себе. Если мы говорим в свете откровения о вечной жизни, то это нас только будет радовать. Аминь. Мой папа говорил: Господь, я так хочу Тебя видеть, я хочу припасть к Твоим ногам, я люблю Тебя, Господь. Я жду встречи с Тобой, Господь. Вот так он относился к Господу. И у Бога есть свой час, но и этот час может быть увеличен, потому что если мы почитаем родителей, если мы служим Богу, тогда жизнь, она продляется. Это на самом деле так. Так в Библии сказано. Но когда произойдет эта встреча с Богом, Он завершит нашу веру. Он все делает самым лучшим образом, потому что Он с нами внутри нас. Я сейчас хочу молиться о том, чтобы, я не знаю, моя проповедь достигла ли каждого сердца, но я четко вижу, что нам нужно знать больше Бога лично. Понимаете, когда мы встречаемся друг с другом, и если мы полны Иисуса, мы будем обязательно упоминать Иисуса, мы будем говорить о Нем. Мы будем славить Его, правда же? Мы будем любить Его, потому что Он нам реален, Он нам открыт. Друзья, Христос, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Хвала Богу. Прославим Бога. Давайте встанем, пожалуйста, вместе. Аллилуйя! Аллилуйя!

Вспоминая библейских героев, мы обращаем внимание на то, как много значения они придавали снам. Ведь с помощью снов Бог открывал мировую историю, уберегал от опасности, направлял и вдохновлял. А стоит ли в наше время уделять внимание тому, что происходит в наших снах?

0: Поговорим сегодня об этом с нашими прекрасными гостями Вика, Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И хочу задать такой вопрос. Бывали ли в ваших жизнях такие сны, которые кардинальным образом повлияли на ваши решения или на события?
1: Типа вещи и сны?
0: Ну, может быть, вещи, может быть, те, которые повлияли на ваши решения.
2: Вообще, как бы... Не, я не помню, чтобы у меня было, были такие сны, надо вспоминать. Но мне кажется, сейчас уже в моем возрасте, что снам не стоит уделять так много времени, потому что сны — это же полубред отдыхающего мозга. Вот все, о чем я думаю в течение дня, в течение недели, это мне потом в один сон аукнется, и я могу воспринять это как какой-то знак или как вещий сон. А по факту это лишь накопленный стресс и нервы, и мысли, и все это вот выплеснулось сейчас.
0: Прекрасный психофизиологичный подход.
2: Да.
0: Спасибо. Может быть, есть у кого-то другое?
3: Ну, мне сны вообще очень редко снятся. И я, даже если они снятся, я их не помню потом. Очень редко бывает, что я что-то помню прям досконально. Поэтому таких не было моментов.
4: Мне сны часто снятся. И они достаточно красочные, красивые даже бывают. Приключенческие, сны катастрофы. Прям, вы знаете, по жанрам фильмов.
0: Сразу я... читающего человека.
4: Не знаю. Но я далека от мысли, что им нужно придавать какое-то значение, которое может... Ну, и что сны могут повлиять на какой-то выбор. Для меня это абсурд.
0: Спасибо.
5: Вы знаете, в моей жизни мне приснился сон. Мне приснилось, что моя бабушка скоро умрет. И когда настал тот день, когда я была, ну, как бы подростком, мне было 11 лет, это была моя любимая бабушка, она умерла, и когда мне пришли сказать о том, что она умерла, я сказала, я знаю, я четко помню это ощущение, что я знала, что она умрет. Вот хотите верьте, хотите нет. Хотелось бы мне вам сказать, но на самом деле я хочу обосновать вот то, что произошло. Сны, как правильно сказала Вика, да, немножко оговорюсь, это, конечно, не полубред, да, это во сне у нас происходит переработка информации, полученной нашим мозгом не только в течение дня, но и вообще на протяжении нашей жизни. Мы можем услышать где-то краем уха, нам может это и не присниться, прочитать, посмотреть или пережить это очень эмоционально. Или готовиться к этому и думать, а может быть и не обдумывать, но вот у нас же есть сознательное, бессознательное, подсознательное. И вот как раз-таки, когда мы спим, вот эта грань между сознательным и бессознательным, она стирается. Едем дальше. У нас у сна есть несколько фаз. Есть медленный сон, есть быстрый сон. Да? И в фазу быстрого сна у нас восстанавливаются наши когнитивные функции, да, наш, так скажем, головной мозг, он не перестает работать, он тем самым, ну, грубо говоря, отрабатывает, перерабатывает переработанную, да, полученную информацию. Поэтому во время сна нам снятся наши вот эти вот маленькие диафильмы только лишь потому, что наш мозг пытается избавиться от лишнего. Вот. И поэтому он может выдавать это за грань, ну, как бы за реальность, потому что он также ярко проживает, и мы также можем ярко проживать. Почему мы просыпаемся? Потому что мы от чего-то испугались, у нас учащается сердцебиение, потому что мы воспринимаем это как реальность, хотя на самом деле это всего лишь сон. Угу. И поэтому нам очень часто кажется, что вот мне это приснилось, или был такой случай в жизни моих знакомых, когда должен был родиться ребенок, и вот приснилось, что там была сложная как бы беременность, и вот росточек, он растет, и рядом появляется бутончик, и все. Я знала, что у меня родится ребенок. Конечно, ты знал, ты была беременная. Ну, как? Иначе-то. Ну, то есть ты как бы программируешь себя, это здорово, что ты, ну, как бы подумала о том, что действительно все будет хорошо. И вот этот, наверное, такой важный момент, который бы хотелось обозначить и как бы, да, на своем же примере разложить, что на самом деле, ну, был сложный период в моей жизни, когда я понимала, что моя бабушка болеет, моя бабушка уже в возрасте. Вот. И это было логично. Вот. Соответственно, заведомо мне снится такой сон. Ну, это происходит, ну, как бы наяву. Это не значит, что я видела вещи и сны, и вот давайте приходите ко мне, и я вам буду рассказывать во сне, что было. С другой стороны, я понимаю, что есть люди, которые... И в Библии очень много написано случаев, примеров того, что были действительно вещи и сны. Угу. Ну, как бы...
0: Я ну, не... Давай пока к вещим снам чуть-чуть попозже перейдем. Почему? Потому что я бы хотела остановиться вот на теме. Мне понравился образ, да, там росточек растет. И я вот лично вспоминаю, что мое детство было сопряжено с тем, что люди интересовались сонниками. Прям целые книжки да. продавались.
2: Раньше я помешана на этом. Реально, у меня есть какая-то проблема. Лет, наверное, с 14 я интересуюсь вот этими сонниками. Сонники Ванги, по Фрейду, какие-то руссконародные. Что такое? И по сей день я продолжаю этим заниматься. Так интересно. Чего снится медведь?
0: Ты сама себе противоречишь. До этого ты говорила, да. что сон это... А как это ты для себя
2: Я
0: объясняешь?
2: Вам желаю.
0: А, понятно. А сама буду продолжать. А почему тебя так интересуют сонники?
2: Да я не знаю.
0: А что ты от этого получаешь?
2: Информацию, к чему это снится. Но мне кажется, что все это неспроста. Я сама прекрасно осознаю, что все это лишь, вот как Маша сказала, что мой мозг переваривает информацию, полученную когда-либо. Ну почему? Потому что сны ненормальные снятся, понимаете? Иногда мне кажется, что есть какая-то связь. Может быть, что-то... Можно рассказать?
5: А может быть, ты хочешь, чтобы была эта связь?
0: Расскажи, да. Сон, расскажи, про что это?
2: Вот буквально недавно мне снится, как я работаю в магазине в каком-то, приходит какой-то мужик, что-то меня начинает спрашивать, где какая-то вещь, которую я должна была найти. Я начинаю от него убегать, он стреляет мне в спину, я открываю дверь, там какой-то сад, я гуглю, к чему это снится.
0: А как ты ввела запрос?
2: Что в меня выстрел в спину, к чему снится.
0: Так, и какой ответ был?
2: Представляете, к суженому.
0: О, прекрасно.
2: Мне такой ответ очень нравится.
0: Я согласна. Я думаю, что если бы в сонниках все ответы были вот в этом
2: они
0: формате...
2: Они не всегда такие. Иногда мне снятся, что зубы выпадают. Это вот к несчастьям. Но я такие сны не воспринимаю всерьез.
5: Главное, в них не верить.
2: Да, да.
0: Я верить в то, что хочется, да?
2: Я, с одной стороны, понимаю, что в это верить не надо, что это так легко меня увести от Бога. Ну, вот вся вот эта мистика как будто бы вот немножко, да, попахивает таким вот чем-то эзотерическим. И я понимаю, что это очень опасный путь. Путь по ножу.
0: Так.
2: Но соблазн загуглить, к чему это снится, он такой сильный, что я просто чисто ради интереса одним глазком посмотрю, а к чему вот снится медведь.
5: Могу такое сделать предположение о том, что вообще наша психика, она стремится к стабильности. Ей хочется вообще... Почему сейчас очень... прям популярно стало, к примеру, всякие там астрология и тому подобное.
0: Эзотерика.
5: Вот, да. Эзотерика, потому что...
2: Люди хотят знать.
0: Контроль. Да. Ощущение контроля
5: ощущение
0: и понимания.
5: Ощущение контроля и понимание того, что я контролирую эту жизнь. Я хоть что-то контролирую в этой жизни. Я знаю, что будет впереди и что меня ждет.
2: Ну, я еще любопытная по природе своей. Мне интересно вообще, что происходит у меня там в голове. Мне интересно, к чему это снится. Я ищу ответы.
5: А ты вот выглядываешь в окошко и смотришь, что у тебя там происходит? Кто там, например, дерется или еще что-то?
2: Ну, конечно, если я слышу, что что-то происходит, какая-то возня, я шторку открыла, так, мужики, понятно, закрыла, все.
0: А ты не смотришь, к чему мужики под окном?
5: Да, это, кстати, тоже можно погуглить.
4: У меня другой вопрос.
2: Нет, так это же не во сне происходит.
4: Вика, а тебя не смущает отсутствие компетенции у людей, которые эти сонники составляют?
2: А я не задумываюсь об этом. Понимаете? Ну, как бы сонник по Ванге. Ну, она такая известная личность в некоторых кругах, да? Или по Зигмунду Фрейду. Ну, он вообще... У него, кстати, такие отличные...
0: Ну, вот, кстати, вопрос, да? Как ты выбираешь, на кого опираться?
2: Так где лучше предсказание, там и опираюсь. Ну, не предсказание, а
5: рекомендация.
0: Ну, кстати, по поводу Зигмунда Фрейда. Мы же знаем, что... Вот я, как психолог, понимаю, что есть целое направление психоаналитическое, которая исследует сны, считает, что в них заложены какие-то символы, которые находят отображение в наших ролях социальных, в нашем психологическом статусе. И это очень большое, такое серьезное направление. Вот ты, Маш, как психолог, как
5: считаешь? Что вот здесь что вот, это? Да, я читала книги Зигмунда Фрейда, читала...
0: Юнг этому очень много времени посвятил.
5: Вот смотрите, вот они больше... Они не предсказывают, что там будет в будущем. Они больше направляют... Вот тебе снится сон. И они направляют фокус внимания на тебя. говоря про какие-то там символы, говоря про то, что, ну, как бы, вот это, наверное, говорит о твоем вот этом бессознательном. Они больше говорят вот как про то, что происходит у нас, какой процесс может быть подразумеваться под этим сном.
4: Ну, что тебя тревожит.
5: Да, что тебя тревожит. Или, к примеру, что бы ты хотел о твоих скрытых каких-то желаниях, предпочтениях. Вот. То есть, опять же, они направляют вектор на нас. А не говорят о том, что вот смотрите, вот это, наверное, вас ждет в будущем, вот этот вещий сон, он вот об этом.
2: К деньгам.
5: К деньгам там или еще к чему-нибудь. То есть как раз-таки, ну вот, это про больше, опять же, про работу.
0: Про анализ, да?
5: Да, про анализ.
0: Собственного состояния. Угу. А тогда вопрос. Вот смотрите, если мы можем с помощью снов анализировать свое состояние, действительно ли это всегда 100% работает? Или мы, может быть, иногда стоит на какие-то сны вообще внимания не обращать?
2: Конечно, стоит не обращать внимания. Иногда такое, такая чушь приснится, ты думаешь... Ну, вот это вообще, как это у меня в мозгу может быть такое вообще? Откуда я знаю все вот эти вот какие-то термины? Ранее я их не знала никогда. Я даже не знала, не замечала, что я их слышала когда-то, эти термины. А они у меня в мозгу так хоп, всплывают. Я потом сижу, гуглю, что это вообще за слово такое?
5: Может, Менделеев, которому приснилось таблица?
0: О, кстати, Менделеев. Вот да. Интересный момент, да? То же самое, отсылка, да, к... библейским историям о том, вот как Даниилу, например, Бог открыл, Навуходоносору Бог открыл историю всего мира практически в одном сне, да, и Менделеев, который записал периодическую таблицу. Это же тоже определенного рода обработка информации. То есть мы знаем, что Навуходоносор о чем думал, вот как Даниил ему дал обратную связь, что ты перед сном думал о том, что будет потом. И, следовательно, у него мозг собирал информацию. Mm-hmm. Вы знаете, да, что максимум 20% из всей информации мы сохраняем на уровне сознания. Все остальное откладывается на уровне нашего неосознанного такого хранилища. Да? И во время сна как раз-таки это хранилище немножко приоткрывается, и сон дает возможность эту всю информацию где-то в нужных пропорциях донести до нас.
5: Вот, вот вообще хотела сказать про то, что, Айгуль, спасибо, ты затронула про Навуходоносора, о том, что в Библии, не подскажу точно адрес, написано про то, что «да будут сны с нами». Угу. Да? А если у вас есть какое-то толкование, то пусть, ну, трактуйте как толкование. То есть мы должны понимать, что если мы не спрашивали Бога, потому что сны нам тоже может посылать не Бог. Если мы не спрашивали у Бога, да, и если, опять же, как в одной из программ говорила, это не способ вашего общения с Богом, то я думаю, нам, как верующим людям, которые знают о том, что есть разные силы, есть разные моменты, не стоит вообще обращать внимание на сны. Потому что иначе мы можем такое себе придумать. Вообще наше воображение, фантазия, оно не знает границ. А с бессознательно-подсознательным мы можем уйти и в такие прекрасные дали, вот, что я думаю, что не стоит этого делать. И, ну вот, в Библии дан четкий ответ. Сны да будут просто с нами.
0: Я тут обратила внимание, что есть вот эта вот идея, да, что если ты задаешь Богу вопрос, он в том числе и через сон может ответить. Но я вспоминаю историю одной моей знакомой. У нее мама была очень верующая. А она была такая из категории легкая девушка, которая вообще не до религии, у нее своя жизнь, яркая, интересная, много событий. И все в таком формате и продолжалось, пока в одну из ночей ей не приснился сон о том, что происходит в момент второго пришествия. Что это, она говорит, я испытала такой сильный страх, такой ужас, что вот пришел Христос, а я его отвергала, и что сейчас я погибну. И вот, знаете, с этого момента ее жизнь коренным образом поменялась. То есть я знаю, что сейчас она в церкви уже более 30 лет, и что она очень посвященная, и что она всех своих близких очень так наставляет с мудростью и любовью. И, казалось бы, не задавал человек вообще никаких вопросов, но в то же время сон произвел такую очень глобальную перемену в ее жизни. Вот вы как считаете, все ли вот таким вот образом через сны могут получить какое-то наставление или откровение от Бога?
2: Да, ну
0: и
2: нет.
0: От чего это зависит?
2: А зависит от человека, как он вообще воспринимает информацию. Кому-то надо физический пинок давать, А кто-то вот, может, только через сны воспринимает. Ну, вот как-то шоковая терапия такая некая.
5: Угу. Может быть, здесь как раз-таки выходило ее бессознательное. Ну, потому что когда
2: вины,
5: человек ведет легкий образ такой как бы жизни, да, то есть... Представляете, в жизни бы ей попался вот что-то такое вот. То есть вот она такая легкая, воздушная, да, у нее все такое интересное, яркое, и вдруг к ней вот подходит с философским вот мнением, да, вот ты знаешь, что будет во время второго пришествия? Она такая, что? Да, то есть, ну, как бы, может быть, она это не среагировала. А здесь, когда действительно есть время такого для философского немножечко раздумья, да, для, ну, когда мы спим, к примеру, да, то, может быть, Бог тем самым просто, ну, вот, дал ей такой ответ. Может быть, она была готова к этому. Мы, пути Бога неисповедимы, мы не знаем. Вот, но точно опираться на то, что у нас у всех такие ответы на вопросы, ну, как бы это...
0: Тут еще момент, возможно, что даже это и не Бог дал, да, а что ее мозг сам сгенерировал эту картинку, да, потому что она нуждалась в этом предупреждении. То есть мы так или иначе все равно осознаем моменты, да, совесть наша, она всегда на нас действует, даже если мы ее как бы пытаемся отодвинуть в сторону. И иногда сон — это тоже такой способ совести с нами поговорить,
5: может быть,
0: теми образами, да, которые нам понятны.
5: Может, мне кажется, вопрос, это вообще в будущем. И она как бы могла вот, ну, как бы, а что со мной будет дальше? Угу. Так весело, интересно. Да,
0: спасибо.
4: Мне кажется, это вообще не совсем в нашей компетенции пытаться залезть другому человеку в голову и разобраться, что у него там, почему произошло. Угу. Нужно думать просто о том, что думаешь ты по этому поводу, по поводу себя. И если сравнивать себя с библейскими персонажами, то, наверное, нужно скромнее быть. Потому что кто Навуходоносор, кто Даниил и кто я. И если я столкнусь с такими ситуациями, в которых были они, и попаду в такие жизненные обстоятельства, в которых были они, я там умру просто от стресса тут же. Вот. И не надо думать, что Бог с ними общался так же, как он общался бы со мной. Точнее, наоборот, со мной общается так же, как он общался с ними. Это люди другого уровня просто.
0: Да,
5: согласна. Ну, то есть, мне кажется, вот в том случае, вообще-то, ну, как бы, толкование снов спасло ему как бы жизнь. Ну, то есть, поспособствовало. Да, то есть, это был его... Вообще, мне кажется, для того времени это было... Логично, что ли? Ну, то есть у нас сейчас нет такого, что Бог мне там открывает... Да,
4: так это люди, думать. Это люди, которые реально вершили судьбы,
5: да,
4: государства. Угу. И я, да.
0: Обратите внимание, да, что на самом деле в Библии сны, вот конкретно сны, которые повлияли на жизнь, видели именно либо цари, то есть это Навуходоносор, это фараон, это Иосиф, которому Бог во сне сказал: забирай младенца и уходи. То есть чья жизнь оказывала
4: родители
0: влияние...
4: Родители пророков.
0: Да, да, оказывала влияние на глобальную человеческую историю, да?
4: Но... Ну, кстати, вот мне кажется, что иногда, редко, это именно исключение, это не какая-то закономерность, а именно как исключение, может быть, даже редчайшее, Бог иногда посылает людям какие-то сны, потому что, вот у меня такого не было, но было у моей мамы. Однажды у нее были проблемы со здоровьем, и ее направили на экстренную операцию, срочную. Она могла умереть, а это были 90-е годы, когда скорая была там одна на весь район, когда больницы были все закрыты, врачей не хватало. И ее повезли уже в полубессознательном состоянии в одну больницу, потом в другую повезли. А перед этим она спала, и приснилось ей вот что. Ей приснилось, я, конечно, уже точно не помню в деталях, но ей приснилось, что она стоит в темноте, вокруг тьма, она стоит на краю обрыва, и понимает, что вот тут что-то сейчас очень страшное произойдет, и вдруг слышит топот копыт, и из темноты вылетает всадник на белой лошади, тоже весь в белом, и сажает ее на лошадь и увозит с собой. И она его хорошо разглядела. И когда она проснулась, она подумала: наверное, я умру. Но она себя плохо чувствовала уже перед этим целые сутки. Наверное, я умру, надо попрощаться с близкими. И она говорит: когда меня привезли во вторую больницу, и там меня тоже не принимают, потому что там оказался один дежурный хирург, то есть у него были проблемы с внутренними органами, а он специализировался на венах, на ногах. И когда он сказал: женщина, я если вас сейчас начну резать, то я вообще не могу гарантировать результат. Она говорит: я на него смотрю, и я вижу, что это тот человек из моего сна. И я сказала: делайте со мной что хотите, режьте, я вам полностью доверяю. И слава богу, после этой операции она прожила еще много-много лет. Вот. А если бы ее повезли в третью больницу, она, может быть, до нее бы даже уже не доехала.
0: Угу. Удивительный опыт. Спасибо, что поделились. То есть получается, что все-таки есть, да, моменты,
4: ну, это какие-то вот
5: которые очень редкие.
0: Да, очень редкие. Тогда вопрос, если все-таки это, ну, я согласна с тем, что это на самом деле такая достаточно редкая, уникальная история, да, когда Бог конкретно говорит через сны. Тогда что же мы можем сделать вот с этим интересом к снам, как у тебя? Есть ли у нас способы как-то регулировать вот это вот твое любопытство, например? Или что мы можем сказать зрителям, которые смотрят эту передачу, для того, чтобы помочь, ну, как бы правильно приоритеты расставить, чтобы отношение к снам, ну, было более адекватным, можно сказать? Вот ты сама вот сейчас как думаешь после всего, что послушала?
2: Если
0: готова ли что-то
2: менять? Я, понимаете, я знаю обо всех последствиях. Мне очень страшно. Ну, меня пугает часто, что типа не лезь, не лезь, не лезь, будет хуже. И мне от этого страшно. Но мое любопытство, оно сильнее. Я не знаю, что с этим делать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я ничего не могу посоветовать, mm-hmm. потому что я вот сама в этом погрязла. Я не знаю, как это mm-hmm. выбраться. Мне либо уже просто руки отрубать, чтобы не пользоваться, не видеть, телефон оставить дома, компьютером не пользоваться. Ну, я не знаю. Как.
0: Я могу тебе рекомендацию дать?
2: Да.
0: У меня такая же история была с гороскопами. Я в церковь пришла там после 25 лет, да, а до этого у меня прям глубинная любовь и интерес к гороскопам была. Мне казалось, я вот прям, глядя на человека, тут же считываю, на самом деле часто угадывала, вот, повезло. И у меня, когда я познакомилась уже со Христом, начала читать Библию, на автомате я каждый день смотрела там какие-то астрологические прогнозы, периодически сравнивала, у кого что в жизни происходит там. Даже иногда давала кому-то советы, типа, исходя из вот этих вот гороскопов. Но в какой-то момент поняла, что это на самом деле проблема, потому что, ну, дело даже не в самом любопытстве, да, а в том, что за этим стоит. И я обратила внимание, что это, опять же, тема про контроль над ситуацией. А любопытство, я считаю, что это не порок. Любопытство — это тот посыл, да, который Бог тебе дал для того, чтобы исследовать что-то, находить что-то интересное. И просто отказаться от того, что для тебя важно, невозможно. Но можно его на что-то заменить. Найди что-то, что у тебя будет вызывать такое же любопытство, что будет давать возможность... ощущение контроля и ощущение смысла в окружающей действительности. А, что это может быть? Я не знаю.
2: Гороскоп.
0: Отличная замена, да. Что это может быть? Да, тоже та же самая библейская история, да, когда ты ее читаешь не просто потому, что надо читать Библию, да, а потому что давай, Боже, помоги мне увидеть конкретный практический совет на сегодняшний день, который ты мне дашь в Слове Божьем. Но не в формате гадания, а в формате диалога. Вот, это очень помогает. Мне, например, очень помогает. Мне Бог так часто отвечает именно через Библию на какие-то мои внутренние запросы. Банально. Недавно у меня была история, что я ездила на молодежное мероприятие, и очень много общения, и мне периодически стоит вопрос, зачем ты сюда приехала, что ты здесь делаешь, зачем вообще тебе вот эта вот вся движуха? И я несколько дней пыталась на этот вопрос ответить, молясь, спрашиваю Бога, зачем я приезжаю на большие мероприятия, зачем я провожу семинары, что я хочу донести. И тут в какой-то момент

0: читаю фразу, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. Я оцениваю, я действительно хотела приехать. Зачем? Опять-таки. И потом поняла, что я хочу быть влиятельной личностью. Я вдруг эту фразу осознала и такая: Господи, ну это же как-то нескромно, не по-христиански. Но говорю: Господи, если это от Тебя была идея быть влиятельной личностью, то дай мне, пожалуйста, подтверждение. И в этот день мне несколько человек сказали. Один сказал: вы такая знаменитая, я бы хотел с вами познакомиться. А другая сказала: как полезно то, что вы здесь преподаете. Третий кто-то сказал, что то, что вы здесь говорите, я больше нигде не слышал. И я поняла: Господи, Ты действительно дал мне хотение быть влиятельной личностью, в Библии подтвердил, что это хотение, оно по Твоему благоволению, и дал мне действие вот, осуществлять вот ту работу, которую я делаю для молодежи. И вот так вот, и каждый день можно вот эти вот ответы находить, потому что если задавать вопросы, Бог силен на них отвечать.
1: То есть мне нужно сместить интерес на Библию?
0: Возможно, Библию, возможно, какие-то духовные книги, возможно, общение какое-то связанное именно со служением людям, потому что твое любопытство, оно же также связано с тем, что а что я могу, а что у меня в жизни будет происходить. И вот это любопытство, его можно удовлетворять вместе с Богом.
2: Ну, я бы тоже хотела сказать вот, ну, про любопытство, больше про контроль. То есть попробуй именно понять, что ты можешь действительно контролировать в жизни. Потому что даже если нам снятся сны, и по соннику мы прочитали, что вот это так и так, мы стараемся в это верить, ну, как бы, и чаще всего это происходит так, как мы в это верим, потому что это сбывается только тогда, когда мы в это очень сильно вкладываем эмоциональные, да, вот как бы силы, но иногда это не сбывается. И вот здесь такой интересный момент про сны я хотела сказать, про то, что у тебя всегда веселые и прикольные сны. Записывай, повесели людей.
1: Да. Я записывала их просто, чтобы отслеживать свое эмоциональное состояние, где у меня все хорошо с психикой.
0: А может быть, из них получатся истории какие-то интересные. И, кстати, вот интересный момент, связанный с воображением. Мне понравилось то, что ты сказала, что у тебя сны очень яркие. Я знаю, что ты очень много читаешь и читаешь разную литературу.
3: Раньше вот много читала, сейчас поменьше.
0: Тоже потребность, да, в том, чтобы наше воображение работало, скорее всего, оно у тебя также в снах вырабатывается. И, может быть, да, добавить себе красок жизни за счет чтения каких-то книг интересных, в которых события, в которых яркие какие-то люди, персонажи. И за счет этого удовлетворять потребность вот в этой яркости эмоциональной. Оно постепенно и в жизнь переключится, я это по себе знаю. Спасибо вам большое за эту насыщенную, интересную тему.

0: целью нашего сегодняшнего путешествия является самый большой израильский город на Средиземноморском побережье, экономический и культурный центр страны, и в то же время совсем молодой город Тель-Авив с удивительно богатой историей. Он удобно расположен в центре страны всего в 25 километрах от международного аэропорта, откуда легко добраться на поезде, автобусе, такси или на автомобиле, взятом на прокат, как и поступила наша телевизионная редакция. Смело выезжайте из аэропорта по указателям на трассу номер 1 и двигайтесь в западном направлении. И в течение получаса вы окажетесь в центре Тель-Авива, в мегаполисе западного типа, в самом эклектичном городе Израиля с огромным разнообразием архитектурных стилей и взметнувшихся вверх небоскребов. Его второе название – «Город без перерыва», которым он удостоился из-за бурной, кипящей жизни, не останавливающейся даже в ночное время, из-за большого количества туристов, множества культурных и развлекательных мероприятий, многолюдных городских пляжей. На берегу Средиземного моря, на песчаном холме с красивым названием «Весенний», за короткую историю, 100 с небольшим лет, вырос огромнейший город, куда устремляются многочисленные туристы для того, чтобы хорошо отдохнуть, позагорать, покупаться, посетить громадные торговые центры и погрузиться в уникальную историю, судьбоносную историю, которая изменила жизнь миллионов людей. И по этому городу нас проведет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, шалом!
0: О, шалом, шалом!
1: Пошли погуляем по Тель-Авиву?
0: Пошли. Приглашаем вас. Добро пожаловать.

Мы находимся с вами на проспекте Ротшильда. Это одна из центральных улиц города Тель-Авив. В принципе, отсюда и началось расширение и разрастание этого города. В 1909 году поселенцы собрались и бросили жребий, где кто поселится. И в этом месте один из домов по жребию выпал мэру Дизенгофу, который стал, в принципе, первым мэром этого города. И вот за моей спиной вы видите этот дом с входом в него, где жил первый мэр города Тель-Авив. Но интересно то, что после того, как умерла его жена, он решил подарить свой дом муниципалитету города Тель-Авив, чтобы в нем создали музей искусств. Спустя несколько лет после смерти самого мэра Дизенгофа, в 1948 году собрание глав управления нации еврейского народа по окончанию британского мандата было решено о провозглашении независимости государства Израиль. И в этом здании собрались все лидеры нации. И 15 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил о независимости государства Израиль. Буквально в этот день закончился мандат Британской империи, и Израиль получил шанс стать свободной нацией. Внутри этого зала вы можете наблюдать эти стулья, где сидели все люди, которые подписались под этой декларацией независимости. Для того, чтобы успешно провести эту акцию и не подвергнуться нападению арабских каких-то террористов, это все держалось в секрете до последнего момента. Но все равно каким-то образом толпы народа собрались вокруг этого здания. Вся страна по всем городам затаила дыхание, чтобы услышать, что же происходит. И когда Давид Бен-Гурион читал о том, что мы свободная нация, с сегодняшнего дня государство Израиль начинает свое официальное существование, весь народ ликовал и радовался. Это был настоящий праздник, праздник независимости. Сегодня каждый год Израиль празднует, ликует. Это фейерверки, это выходной день, когда народ вспоминает о том, что спустя 2000 лет каких-то проблем, гонений, постоянных убийств, многочисленных евреев по всему миру, Израиль получил возможность стать свободной независимой нацией на своей земле. Поэтому в этом здании началась современная официальная история государства Израиль. Дом мэра Дизенгофа. Или сегодня он называется «Дом независимости».

Вы видите перед собой памятник основателям города Тель-Авив. В 1908 году, в конце 2008 года, на этом самом месте собрались 66 человек, которые захотели поселиться на этом пустынном месте. На самом деле здесь были пески, мы не так далеко от моря. Тель-Авив – это раньше была абсолютная пустыня. И вот на этом самом месте, когда они собрались, были сделаны таблички и своего рода лотерея. Мальчик вытаскивал эти таблички, и кому какая табличка выпадала, вся территория, которая была выделена под первое поселение Тель-Авива, была поделена на эти 66 частей. На этом самом месте судьба людей была выражена. И буквально несколько метров отсюда находится дом первого мэра, мэра Дизенгофа, который получил по жребию совершенно случайно, буквально рядом с этим судьбоносным местом. С другой стороны этого памятника написаны все 66 имен тех первооснователей города. Это центральное место Тель-Авива, проспект Ротшильда, имени того человека, который пожертвовал очень много денег на восстановление и создание государства Израиль.

В конце 19 века турки построили железную дорогу. И, естественно, очень важно было соединить побережье Средиземного моря с другими частями страны. Итак, мы находимся с вами на станции, которая называется Яффо. Буквально за этой станцией начинается граница города Яффо, древнего города, о котором вы уже, возможно, слышали в предыдущих программах. Последняя станция, которая существовала здесь с конца 19 века по 1948 год. Она переживала разные этапы своей жизни, и за моей спиной вы можете лицезреть восстановленный оригинальный вагон, последний вагон, который отыскали с турецкого периода. Отреставрирован, конечно, сегодня он является своего рода музейным экспонатом, в который можно зайти. Израильские семьи любят приезжать сюда, погулять, детки залазят в этот вагон, пытаются сравнить древний вагон с современными удобствами. Почему это было важно, железная дорога для Израиля? В те времена мы знаем, что дорог как таковых в Израиле почти не было, поэтому основные передвижения грузов и людей выполнялись или пешком, или на лошадях, или на каких-то дилижансах. И когда была проложена железная дорога, она дала огромный толчок, не только экономический, но и культурный, военный толчок, чтобы быстро перебрасывать грузы, людей, вооружение, какую-то медицинскую помощь. Мы знаем, что в районе Яффо выращивали очень много цитрусовых, апельсинов. Вы все, я думаю, знаете фирму Джафа. Она началась как раз здесь, из города Яффо, с плантации, где выращивались эти цитрусовые фрукты. И отсюда частично вагонами они переправлялись в сторону Сирии, Иордана, дальше по Турецкой империи, по железной дороге, частично отправлялись из порта Яффо на кораблях. Поэтому я приглашаю вас приехать сюда, посетить это место. Также очень интересно, что когда британцы пришли сюда и захватили Турецкую империю в этой части земли, они присвоили, естественно, эту же железную дорогу себе, частично ее отреставрировав и продолжили ее использовать. В 1948 году, после боев, к сожалению, эта станция прекратила свое функционирование. Поэтому сегодня это часть музейного достояния истории еврейского народа, и она не действующая, но как память для нас она очень дорога. Приезжайте и посмотрите своими глазами.

После войны, естественно, это место было заброшено, потому что оно не имело значения в плане железной дороги. Но когда поняли важность историческую этих сооружений, начали восстанавливать и обнаружили, что в некоторых зданиях сохранились и настенные рисунки периода британского мандата. И сегодня государство Израиль не разрешает закрасить и исправить, можно так сказать, навести косметику в современном понимании. Магазины, территория сдается под магазины частные, но эти рисунки в свободном доступе для людей, которые хотят прийти посмотреть на художество тех периодов. Поэтому вы можете, приехав сюда, погулять между магазинов и увидеть исторические изображения того периода.

Мы находимся с вами в интересном месте. Но его история началась не в Израиле, а в Германии. В середине 19 века в городе, который называется Виртемберг, на юге Германии, один пастырь-священник Кристоф Оффман получает откровение от Бога, что они должны отделиться от лютеранской церкви и приблизить пришествие Иисуса Христа. Что для этого нужно было сделать? Нужно было переехать в Израиль, подготовить эту землю для того, чтобы евреи со всего мира должны были приехать сюда. От слов далеко не ушло, они начали делать. Они собрали свою общину, которая переселилась в Израиль, и в Израиле поднялось несколько поселений немцев-темплеров, этих протестантов, которые приехали на Святую Землю, из пустыни сделать сказку. На самом деле, не так много они успели сделать, но они подготовили хорошую почву. Поселение, которое было организовано здесь, в Сароне, сегодня это в центре Тель-Авива современного. Но в те времена это поселение было основано за границей города Яфо, потому что мы знаем с вами, в конце 19 века Тель-Авива еще не было. Тель-Авив появился только в 20 веке. И вот эти темплеры, немцы, поселяются здесь, 4 километра от старого Яфа, для того, чтобы основать здесь сельскохозяйственное поселение. Они начали обрабатывать земли вокруг своего поселения для того, чтобы возделывать эту продукцию, начали выращивать здесь овощи, фрукты. И постепенно они создали здесь большой рынок, на который свозилась продукция не только своя, но и соседские арабы, потом позже евреи, которые производили какую-то продукцию, сначала сельскохозяйственную, потом промышленную, привозили сюда на большой рынок. Поэтому Сарона знаменита не только своей историей, но также своим рынком. Даже по сей день в современном Израиле действует рынок Сарона, куда люди приезжают, он проводится раз в несколько недель. И здесь это больше как приятное впечатление, чем на самом деле нужда купить какие-то продукты. Но даже если вы хотите приобрести что-то вкусное, эксклюзивное, интересное, вы можете это сделать здесь. Темплеры существовали в Израиле, к сожалению, только до середины 20 века. Часть из них — потомки первых переселенцев, которые приехали сюда с большой идеей, уже не были вдохновлены так, как их прародители. Поэтому молодежь в 30-е годы под влиянием идей Гитлера очень впечатлилась. Их сердца наполнились националистическими идеями, поэтому часть из молодежи присоединилась к фашистской Германии. И с началом военных действий Германии против Европы, против, в принципе, всего мира, часть поселенцев переселилась в Германию, чтобы вступить в ряды фашистской Германии. Британская империя, которая управляла этой страной, вынуждена была применить меры для того, чтобы не оказалось так, что враги находятся в сердце твоей обороны. Мы знаем, что британцы опасались, что

немцы нападут на святую землю, на эту территорию. И мы знаем, что здесь проходил большой нефтепровод, который доставлял нефть и продукты в Европу. Поэтому британцы вынуждены были блокировать эти поселения и посадить их в своего рода гетто. В итоге все поселенцы, темплеры, были изгнаны из Израиля, вначале были переселены в Австралию, позже большая часть их вернулась в Германию. Но эти дома, которые вы видите вокруг меня, сохранились. Израиль сделал из этих домов музей, они были отреставрированы. И сегодня в этих домах, мы знаем, что хозяева уехали из Израиля, но эти дома остались. В этих домах мы можем увидеть магазины, кафе. В некоторых магазинах вы можете увидеть музей. Например, есть магазин оптики, где сегодня продают современные очки с затемненными стеклами, всевозможными новинками и технологиями. Но также в этом магазине есть отдел музея, где вы можете увидеть очки тех времен, того времени 19 век, начало 20 века, вплоть до наших дней. То есть музей совмещен с магазином, и здесь таких домов очень много. Поэтому приезжайте, посетите это интересное место, вам понравится.

Итак, наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами насладились Тель-Авивом, хотя, опять же, осталось очень много интересного за кадром. Поэтому я настоятельно советую вам приехать в этот уникальный город, погулять. И, как вы можете видеть, у нас есть шикарные пляжи. После долгой прогулки можно прийти сюда, помочить ножки, искупаться, отдохнуть. И поэтому приезжайте, добро пожаловать и до скорых встреч!

Тель-Авив оправдал мои ожидания. Этот город стоит того, чтобы сюда приехать и здесь отдохнуть и погрузиться в его молодую, но очень значимую историю. Замечательная инфраструктура, туристическая, гостиницы, центры, набережная, торговые центры. Приезжайте, не пожалеете.

0: Хороший ветер с моря дует. Мы провели в Тель-Авиве целый съемочный день. Вот уже подходит к концу. Этот город мне запомнился тем, что здесь очень много людей проживает. И я бы сказал, что намного больше даже показалось, чем в Москве. Я много раз был в Москве. И в торговых комплексах, на улицах так много людей. Это мне запомнилось очень. И здесь просто вечером можно прекрасно провести время, не так жарко, искупаться. Я рекомендую вам обязательно посетить этот город, и вы просто насладитесь Израилем.
1: Кто такие темплеры? Это группа протестантов в середине 19 века под... Нет, стоп. Не, подожди.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Для меня большая честь познакомить вас сегодня с одним из направлений миссии RAMP. Это школа служения. В сегодняшнем выпуске вы узнаете историю этой школы. Также вы услышите свидетельства людей, чья жизнь здесь изменилась, и даже побываете на наших уроках. Мы наблюдали, как во время школы менялась жизнь студентов, и мы уверены, что у них великая судьба. Будьте с нами сегодня, и мы вас познакомим с нашей работой.

0: Телеканал Life TV представляет молодежную передачу «Рэмп».
1: Мы основали школу служения «Рэмп», чтобы предоставить студентам возможности. Я помню, когда мне было 17 лет, по христианской программе прозвучало объявление о наборе в школу служения в городе Шарлотт, Северная Каролина. Я очень поздно подала заявление на участие. Я оказалась 299-й, а всего взяли 300 студентов, так что я еле-еле успела в последний вагон поезда. Однажды мне предоставилась возможность петь в христианском клубе. И это был ключевой момент в моей жизни. С того момента для меня открылась дверь, за которой моя жизнь целиком преобразилась. После 20 лет самостоятельного полного служения Бог сказал мне работать с молодежью в моем родном городе Гамильтоне, штат Алабама. Еще до основания служения «Рэмп» был создан танцевальный коллектив «Избранные». «Избранные» — это группа 30 молодых людей, которых я обучала Слову Божьему, а потом высвободила на самостоятельное служение. Мы сотрудничаем уже больше 10 лет, и плод нашего партнерства невероятный.
2: Я стал участником группы «Избранные» в 17 лет. Ансамбль полностью изменил мою жизнь.
1: Здесь я очутилась в окружении сверстников, которые преследовали одну единственную цель — познание Бога.
2: Участие в коллективе стало для меня вызовом — возрастать, становиться зрелым христианином и терпеливо совершать мое поприще.
1: Мы открыли школу служения «Рэмп» в августе 2010 года. Мне хотелось, чтобы больше молодежи пережили тот опыт, который был у танцевальной группы «Избранные». Я хочу, чтобы максимальное число людей смогли пройти курс ученичества, чтобы позже начать исполнять Божье призвание для их жизни.
2: Цель служения «Рэмп» — научить студентов ходить в Божьем присутствии, исполняя Божье призвание для их жизни. Бог помазал нас, чтобы помогать студентам стать максимально эффективными в Царстве Божьем. В программе «Рэмп» главное ударение делается на обучение студентов хождению в присутствии Божьем. Мы убеждены, что каждому верующему стоит посвятить время для того, чтобы заложить правильный фундамент жизни. Школа делает фокус на развитии благочестия, на порядочности и развитии характера. Таким образом, пройдя правильную программу, студенты формируют плоды Духа Святого и развивают свои таланты, чтобы исполнять свое призвание. Целью нашей школы служения является взращивание проповедников, учителей, церковных лидеров, пасторов, миссионеров, евангелистов, апостолов, пророков, словом, всех, кто имеет призыв Духа Божьего играть важную роль в церкви. В этом миссия нашей школы служения. У нас есть школа искусств. Здесь студентам, у которых есть дар к танцам и театральному искусству, предоставляется возможность совершенствовать свой талант для Царства Божьего. Также у нас есть школа СМИ, где желающие могут научиться всем тонкостям журналистики, продюсерского и операторского мастерства. Здесь высокий уровень знаний в данной области. Существует отдельная школа музыки для певцов, композиторов, музыкантов, лидеров прославления и других, причастных к музыкальному творчеству. Преподавателями данной школы являются лидеры прославления «Рэмп». Еще школа бизнеса и лидерства, где обучают библейским принципам ведения своего дела и тому, как оказывать влияние на всяком месте, где бы ты ни находился.
1: В «Рэмп» я научилась

0: Потому что у меня все получится. Сейчас я испытываю Божью полноту во всем. Это был ключевой момент в моей жизни. Каждому нужно разобраться, чем он будет заниматься всю свою жизнь. После 2 лет обучения я имею уверенность в том, что все, чем я буду заниматься дальше, и решение, которое я буду принимать в жизни, будет основано на правильном фундаменте.
1: Каждому предоставляется 24 часа в сутки. В РЭМП я научился максимально использовать время и возможности, научился, как не тратить жизнь впустую. Это и есть основное учение РЭМП.
0: Здесь полностью изменятся все аспекты вашей жизни, как вы себя воспринимаете и ведете, и также ваши личные отношения.
1: Мы хотим, чтобы у студентов РЭМП была жажда по 2 вещам — присутствию Божьему и осуществлению их призвания. Здесь нам удалось создать культуру повседневного поиска Бога, лично и во всех наших делах. Каждый день мы переходим на новый уровень молитвы, слова и взаимоотношений. Мы постоянно бросаем друг другу вызов углубляться больше в Боге. Мы постоянно двигаемся в вере.
0: Мы основали школу служения РЭМП, чтобы предоставить студентам возможность, подобно той, которая выпала мне в возрасте 17 лет. Я хочу дать ребятам такую же возможность, которая была у группы «Избранные». Что я имею в виду? Это что-то большее, чем микрофон или сцена. Это ключевой момент в ученичестве и возрастании. Это возможность заложить или же укрепить фундамент и получить правильный импульс на всю жизнь. Я хочу, чтобы молодое поколение познало истинного Бога и исполнило Его призвание для их жизни. Наша цель — пробудить молодежь, снарядить ее и высвободить для исполнения их предназначения. Наша главная миссия — помочь студентам сфокусировать свою жизнь вокруг Божьего присутствия и вторично вокруг исполнения своего призвания. РЭМП предоставляет возможность сотням студентов целиком погрузиться в Божье присутствие на 2 года. Каждый день их снаряжают на служение, обучают Слову Божьему и личным отношениям с Господом. Я хочу показать вам несколько свидетельств о том, как изменилась жизнь наших студентов. А после этого мы побываем на уроке, где сильным посланием от Бога будет делиться Кэсси Досс, декан школы служения РЭМП. Давайте посмотрим.
2: Я был очень неуверенным. У меня не было цели в жизни.
1: Я был одиноким, без надежды и цели в жизни. У меня были проблемы с идентичностью.
0: Я была полностью закрытой. Мне было трудно общаться с людьми. Я была слишком самодовольной. Плюс к этому я не могла найти себя.
2: Во время уроков Кейси на тему лидерства Бог начал зажигать внутри меня огонь. На этих уроках я начал что-то понимать и осознал, что могу быть настоящим лидером.
0: Я встретилась с учителями и рассказала им о том, что происходит у меня внутри. Они начали служить мне, молились за меня и проговаривали истину в мою жизнь. В тот день у меня состоялась встреча с Богом, которая изменила мою сущность. Я начала свободно общаться с людьми. Мне стало легко быть самой собой. Теперь я практикую обретенный опыт каждый день своей жизни, но все стало возможным благодаря той встрече.
1: На уроке Кейси за нас помолился и помазал нас елеем. Он изливал свою любовь на студентов. Нам хотелось бежать за ним. В тот день он за нас помолился. Это было замечательно. Я перестал смотреть на себя, как на серую мышку. Бог дал мне то, чем я могу обогатить Царство Божье.
0: На меня оказал влияние даже первый день ориентации, когда учителя общались с нами, и было видно, что они горят для Бога и очень сильно Его любят. Когда нам рассказывали о программе, я поняла, что смогу стать той личностью, какой Бог желает меня видеть. Я знала, что смогу преобразиться. У меня появилась уверенность в том, что я смогу стать другой.
2: Закончив рэмп, я больше не отождествляю себя с делами, я отождествляю себя со званием Сына Божьего. Эта тождественность единственно верная и правильная. Благодаря рэмп я получил истинную тождественность. Также теперь у меня есть цель и предназначение. Я знаю, куда я иду.
0: За прошедшие 2 года я полюбила Бога всем своим сердцем. Господь зажег во мне огонь, потому что теперь я знаю, что могу быть всем, кем Он предназначил мне быть. Здесь я обрела уверенность в себе. Я нашла себя. Теперь я знаю свое призвание. Я лидер прославления, танцор и писательница. Если бы я сюда не приехала, я бы все это пропустила и не узнала. Я думаю, что стала более уверенной благодаря тому, что побывала здесь. Благодаря лидерам, а также личному развитию через прочное основание хождения с Богом. Теперь я сильный лидер. Я стала более уверенной в себе за эти 2 года.
2: Теперь я лучше знаю себя и Бога. У меня близкие отношения с Господом. Сейчас у меня лучше получается использовать Богом данные дары и призвания. Гораздо лучше, чем это было в моем прошлом. И я благодарен Господу за это. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 2 Тимофею 1:14. В первой части этой же главы он пишет: «Благодарю Бога, что непрестанно вспоминаю о тебе». 2 Тимофею 1:3. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лонде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофею 1:5-6. Тимофей, храни тот добрый залог, переданный тебе Духом Святым. Он говорит: «Тимофей, сынок, когда я возлагал на тебя руки, когда учил тебя, когда передавал тебе мудрость, когда молился за тебя, когда мы соединяли нашу веру и помазание, как точку контакта, Бог тогда помещал в твой дух свою славу. И поэтому, чем бы ты ни занимался, храни это до конца своих дней. Храни залог Духом Святым». Слово «хранить» на языке оригинала значит «создавать защиту», подобно той, которую создает отец для своих дочерей-девственниц. Именно такую защиту. Храни залог Духом Святым. Когда вы вернетесь домой, вам придется откорректировать нечто в своей жизни, чтобы суметь сохранить то, что Бог здесь поместил внутри вас. Быть может, вам придется даже распрощаться с друзьями, которые оказывали на вас плохое влияние. Или же вам придется отказаться от неправильных вещей, которыми вы кормили свой дух до приезда сюда. Также вам не следует больше поддерживать сплетни и худые разговоры о других людях, о служениях и лидерах, потому что теперь вы охраняете залог, переданного вам Духом Святым. Если вы не будете это беречь, то вы вернетесь на прежний уровень, попросту, просто-напросто потратив год своей жизни. В принятии Божьей славы существует некий дискомфорт. От вас потребуется взять ответственность на этот залог славы Божьей. Вы должны будете взять эту ответственность целиком. Не всегда это будет веселое время, когда вы выступаете на сцене, или же когда другие пророчествуют вам, возлагают на вас руки, в результате чего цепи рушатся, и люди получают исцеление и освобождение. На конференции, например, вы видите служителей в свете прожектора, но вам неизвестна цена, которую они платят каждый день своей посвященной Богу жизни. Вы не знаете о том, что им придется и приходится делать. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Вам придется целиком перестроить свою жизнь,
1: Ваш стиль жизни больше не может быть прежним. Он не может оставаться таким же, каким он был. Здесь Павел использует аналогию с тем, как обычная, простая женщина беременеет. У меня уже есть двое детей, и есть с чем сравнивать. Скажу вам, что когда женщина беременеет, все меняется. Абсолютно все. Все. Слово «все» в греческом означает «каждая деталь». Я прав? Аллилуйя. Для мужа настает очень ответственное время в этот момент. Ведь он не хочет, чтобы она умерла. Муж переживает, чтобы супруга хорошо кушала и хорошо спала, поскольку она вынашивает ребенка. Она беременна. Ваша ответственность как отца этого ребенка состоит в том, чтобы вы сохранили это дитя. Однажды посреди ночи я бежал в гастроном, чтобы купить своей супруге не соленые огурчики или мороженое, а чипсы и колбасу. Потому что у жены была зависимость от них. Настоящая зависимость. Говорю вам сущую правду. Я пережил это. Во время беременности может возникнуть непреодолимое желание есть то, что раньше вы не могли взять даже в рот. Быть может, позже вы опять будете избегать данную пищу, но во время беременности аппетит меняется. Если вы не будете хранить приобретенные здесь внутренние изменения, ребенок, которым вы беременны, начнет вас толкать изнутри так, что вы будете просыпаться рано утром, каждый день. Ведь здесь вас учили тому, что надо вставать утром на молитву, надо просыпаться, чтобы читать Слово Божие, надо просыпаться, чтобы помолиться за семью, за свою жизнь, за служение и за будущее. Если вы будете игнорировать эти толчки, когда они только начинаются, то со временем вы перестанете их чувствовать. Не игнорируйте эти толчки никогда. Спустя 3 недели толчки малыша внутри вас подскажут вам, что надо выключить телевизор, ведь вы храните залог, переданного вам на школе. Надо перестать общаться с неправильными людьми, которые не созидают ваш дух. Не общайся с тем парнем, потому что он навредит твоему духу, несмотря на то, что является сыном пастора. Эти толчки будут громкими, точными и отрезвляющими. Если вы будете их игнорировать, то наступит момент, когда вы не сможете их чувствовать больше. Вы провели 9 месяцев в РЭМП. Разве это не интересно? Вы провели 9 месяцев, и внутри вас растет плод. Если вы перестанете его кормить, то он умрет. На ориентации я не хотел бы вам этого говорить, чтобы не испугать вас. Но знаете, что внутри вас живет ребенок? Вы знаете об этом? Ребенок, у которого большой аппетит по Богу. Если вы пойдете на компромисс, то он сделает так, что вы очень об этом пожалеете. Он выжмет из вас последние соки, если вы начнете заниматься глупостями. Он не позволит вам иметь нечистые отношения с девушкой. Вас не застанут с парнем в машине на обочине дороги, только потому что по вашему возвращению он навешал вам на уши лапши, что он очень скучал по вам, что живет только ради вас. Если он живет только ради вас, то у него эмоциональные проблемы. Ребенок внутри вас разбудил вас, например, в 3 часа ночи. Это раннее утро, и он заставил вас читать Библию, несмотря на то, что вам надо в 8 быть на работе. Но если вы хотите родить небесный плод, то вам придется заплатить высочайшую цену. У вашего ребенка большой аппетит.
2: Опыт работы с наркозависимыми сообщает мне о том, что когда человек садится на наркотики, то не может себя контролировать. Даже когда идет на проституцию, чтобы заработать на дозу, зависимость обходится этим людям в 1500-2000 долларов в день. Внутри них живет монстр, который требует «дай больше, больше, больше, дай еще больше». Когда вы покинете школу, ребенок внутри вас скажет «я хочу больше». Если вы не будете на него обращать внимание, то в конечном итоге станете обычным религиозным холодным человеком, без понимания, без посвящения, без Божьего присутствия, без близких отношений с Богом в комнате один на один, когда весь мир вас попросту не волнует, а Бог касается вашей жизни. Позже вы еще будете посещать мероприятия РЭМП, хлопать бывших друзей по плечу, но это будет уже далеко не то. Храните залог, переданного вам в школе, до конца своих дней. Некоторые из вас словно пришли в чувство сейчас, словно проснулись. Вхождение с Богом не бывает отпуска. После выпускного воскресенья я не буду отходить от школы 3 месяца, чтобы выспаться. Не переставайте ходить с Богом даже до возвращения на 2-й курс. Не переставайте ходить с Богом даже до рукоположения вас на молодежное служение молодежным пастором или невероятного успеха в бизнесе. Ребенок внутри вас желает кушать, питаться, и чем больше вы его кормите, тем больше он хочет есть. Я вот как понимаю Павла, когда он говорил Тимофею, «Жизнь дается только раз». Тимофей, все эти годы я был рядом с тобой. Я говорил тебе, как поступать, направлял тебя, учил тебя мудрости, консультировал тебя, учил тебя разумению. Тимофей, я был рядом с тобой. В потаенном месте искал слово от Бога на твою жизнь. А теперь, Тимофей, нам придется с тобой расстаться. И твоя единственная надежда — слушать не меня, слушать ребенка внутри твоего духа. Тимофей, целые годы ты слушал то, что я тебе говорил. Это легко. Не греши. Хорошо. Читай Библию. Записал. Молись. Непременно. А сейчас, Тимофей, тебе предстоит пройти тест на послушание не моему, а его голосу. На послушание не моему рычанию на тебя, а его нежному побуждению, чтобы ты все оставил и пришел в Его присутствие. На послушание побуждению от Него не идти на вечеринку с церковными друзьями. Я знаю, что они хорошие дети, оказывающие только положительное влияние, любящие Бога, но пропусти это мероприятие сегодня. Пойдешь с ними на следующей неделе. Это ведь не единственный шанс для тебя повеселиться с ними. Но я прошу тебя только об одном вечере. Аллилуйя! Это настоящее пробуждение. Ты встретишь их завтра, но сегодня приди в мое присутствие. Вот что вам надо хранить. Если вы это потеряете, вы потеряете все. Подлинная зрелость заключается не в том, чтобы слушаться родителей согласно букве закона. Зрелость состоит в том, чтобы быть послушным побуждению Духа и следовать за Ним везде и всегда. У вас больше не будет привилегии быть в окружении людей, которые старше и умнее вас, с большим жизненным опытом и которые направляют вас на каждом шагу. Эти дни прошли. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. 1 Коринфянам 13:11. Тимофей, храни добрый залог,
1: Духом Святым. За короткий промежуток времени после школы вы или вскормите это семя, или же убьете его голодом. Вы или вскормите это семя, или же убьете его голодом. То, как вы с ним обойдетесь, определит весь ход вашей жизни. Водительство Духа Святого — это самый ценный дар в вашей жизни. Если вы его потеряете, то потеряете все.

силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: for the largest spin in the nation. He needs your help. Come on. Help, help. Mike Hagan, come on, Mike. Come on, Mike, come on. Help Mike Hagan, come on, Mike. Your help, come on! Let's go! Jump in the air, Mike, come on! Help, help! Let's go, now. Like he's being attacked by two different men. Crushing two walls of almost 3 feet of concrete. Everybody say power! Let's go, come on, Mike. Speed, power, come on, help him!
1: Where are you, Hope of Texas? Where are you, let's hurry up here! Come on, Mike, let's get behind Mike Hagan, you can do very fast, good!
0: Help him! Yes, way!
1: Right now, the fuel, you want those on fire?
0: Rico, kicking through two walls of concrete. Come on, Rico! Jump, get up in the air, Rico! Come on, help him! Help Rico, come on! The flying scissor kick.
2: А сейчас Джон Джейкобс обливает эти бетонные стены горючим. У нас здесь 4 бетонные стены. И Грег Линдли подпрыгнет и попытается проломать эти бетонные стены не руками, а головой. Этот номер очень опасен. Один человек в шоу Джонни Карсона пытался пробить горящий бетон руками и получил ожог третьей степени, когда жидкость попала ему на руки. Это очень опасно. Он должен быть очень быстрым и решительным, если он не хочет поджариться. И мы должны поддержать и ободрять его. Но очень часто в жизни вам приходится проходить через огонь, трудные ситуации и проблемы. Но если в вашем сердце живет Иисус, если Иисус на вашей стороне, то Бог может провести вас через все пожары и бури жизни. Вперед, поддержим его! Вперед! Грег Линдли!
1: Come on, you gotta help out, let's go, let's go! Hurry! Let the floor! Come on, Craig, no fear! No fear! Top one! Come on, you gotta help out! The top. He's going to continue with breaking 8 feet of ice with one blow from his forehead.
3: Break away!
0: Everybody help him. Let's help Craig Lindley. Come on, everybody. Everybody help him! Come on! Come on, help him!
1: Come on, Craig, everything you've got! Ladies and gentlemen!
2: Дамы и господа! Мы силовая команда! И мы приехали в ваш город, чтобы воевать с дьяволом! Все встаньте! Вставайте! Скажите «И!» Скажите «И!» Скажите «С!» Скажите «У!» Скажите «С!» Что получилось? Иисус! Кто есть царь царей? Иисус! Кто Господь Господь? Иисус! Поаплодируйте Иисусу! Сейчас у меня в руках грелка с гарантией на 4 года, что она не разорвется, если налить в нее горячей воды. Но сегодня ребята из нашей силовой команды будут надувать эти грелки до тех пор, пока они не лопнут. Эй, только что огнетушитель взорвался и ударил в Рика в грудь. Давайте поаплодируем ему. Дьявол лжец! Давай вперед! Он надувает одну из самых прочных грелок после того, как ему в грудь ударило 6 килограммов стали. Знаете, это чудо. Давай вперед, вот так, пошел!

They need your help. Come on. He's going to try. Come on, help us.

0: Boy.
1: Дамы и господа, я поверить не могу. Иди сюда.

Я услышал позади себя, и меня шрапнелью ударило от взрыва, а его ударило прямо в грудь. 6 килограммов стали прямо в грудь. Слава Богу, что тебя не убило. Слава Господу. Слава Господу. У нас это в первый раз, когда разорвался огнетушитель. Это было удивительно. Слава Богу. Знаете, в Библии, в Псалме 90 говорит, что тому, кто живет под кровом Всевышнего, нечего бояться ужасов ночи и стрелы, летящим днем. Это благая весть. Библия говорит, что когда вы принимаете Христа, вы принимаете силу Святого Духа, вы получаете силу свидетельствовать. Как сказал Иисус, в Иудее и Самарии и до края земли, где бы вы ни жили, Бог желает, чтобы вы были Его светом, Его свидетелем. Библия говорит, чтобы свет ваш сиял перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца на небесах. Когда я был мальчиком, моим миром был мой район. И когда я пошел в колледж, моим миром была моя футбольная команда. И Бог хотел, чтобы я был примером и свидетелем для Него. И я хочу, чтобы где бы вы ни были, в школе, на работе, дома, Бог хочет, чтобы вы были светом и свидетелем. Джон много рассказывал о колледже и о всем, что там происходило. Мы горели рвением трудиться для Господа. Мы постоянно были там, когда Бог действовал, потому что мы искали Его всем сердцем. И потом я начал играть в футбол с командой Giants. Я не знаю, знакомы ли вы с профессиональным футболом, но сразу после подписания контракта вас отправляют в специальный лагерь. И там вы проходите целый ряд тестов, после чего на пару месяцев вы едете домой, а потом приезжаете в тренировочный лагерь. Тренировочные сессии продолжаются 6-8 недель. Это самое трудное время для профессионального футболиста. Я помню подготовку к лагерю. Всех новичков одногодок привезли на неделю раньше, и мы проходили предварительную подготовку. Нам дали игровые справочники примерно вот такой толщины. И сказали, если вы потеряете справочник, штраф $1000. Если опоздаете на тренировку, $500. Это была интенсивная подготовка, я так скажу. И мы тренировались, пытаясь выучить как можно больше до приезда ветеранов, футболистов, которые играли в команде по много лет. Итак, мы тренировались по 2 раза в день, и я помню, как в конце недели приехало около 100 игроков. Вы их всех видели по телевизору, это были ветераны команды. Они играли в команде по 8, 9, 10 лет. И нам, новичкам, которые к тому времени уже успели подружиться, было трудно поверить своим глазам. И я помню, как после 2-й тренировки мы все приняли душ, оделись и отправились в столовую. И все новички сели за одним столом, потому что мы все довольно неплохо познакомились. Итак, мы сидим и мы едим. И обычно в этой столовой никого кроме нас не было, но вдруг она наполнилась людьми. И вот один из старых игроков берет свой стакан и ложку, встает с места и начинает стучать «динь-динь-динь-динь-динь». И он начал ходить по всей столовой, стуча ложкой по стакану, и при этом все смеялись. А мы, новички, удивляемся и смеемся, что происходит. Что же происходит? Почему он это делает? Этого человека звали Хэри Карсон. Он играл в составе команды 13 лет. Я был в 6-м классе, а он уже играл с командой Giants. Я не мог в это поверить. Он был хороший человек, он просто ходил и день-день-день-день-день. Все смеялись, а мы даже не знали, что это значит. Он сделал еще один круг по столовой, а потом направился прямо к нашему столу, постукивая ложкой о стакан. День-день-день. И вдруг он остановился, нагнулся около одного из новичков и начал стучать у него по духам. День-день-день. И причем очень быстро. И к нашему удивлению, это означало, что ты должен прекратить есть, встать на стол и петь перед всей столовой. Но среди нас были ребята, которые вообще не умели петь. И как, перед тем, как ты начинал петь, о тебе говорили, какие у тебя большие руки, уши и тому подобное. Итак, каждый раз один из ветеранов вставал и заставлял кого-нибудь из нас петь. И ребята пели о своих девушках, колледже, и ветеранам бросали разные предметы. И мы были не глупы, так что после тренировки все новички быстро одевались, бежали в столовую, старались уйти оттуда перед ветеранами. Помню, прошло около недели, мы усиленно тренировались, и было очень жарко.
И в один прекрасный день, когда я был так изможден, мы сидели в столовой, и вот поднимается ветеран и берет ложку и стакан, и снова день. И все ходят по кругу, и все смеются. Я сижу, и я вижу, что он направляется ко мне. День. И я сказал: «Господь Иисус, помоги мне сделать так, чтобы я сегодня не пел. Только не сегодня». А ветеран все ближе и ближе. День. И я стал молиться сильнее. «Отец Небесный, во имя Иисуса, я не хочу петь». И когда он подошел ближе, я начал Бога вслух благодарить: «Иисус, я благодарю Тебя, славлю Тебя». И он прошел, и я поверить это не могу. И я заставил петь великана. Он заставил петь великана и исполнять гавайский танец. И я летал в облаках на крыльях веры. Но потом он стал делать это снова. Но к тому времени моя вера говорила: «Господи, слава Тебе, что я не пою». Но он начал опять идти день. И Господь сказал: «Сегодня ты будешь петь». И действительно, он направился прямо ко мне и застучал ложкой о стакан. И я думал: «Господи, я такой уставший». И я встал на стол, и они начали обо мне говорить, как всегда: «Какие большие мне ноги, большие губы». Они сказали, что мои губы такие большие, как два блина, на которые не подлили варенье. И так ты там стоишь, это все выслушиваешь, а потом ты должен петь. И пока они смеялись и обсуждали меня, я сказал: «Отец, Господь, это мой шанс. Дай мне песню, которая прославит Тебя, как никогда раньше». И потом я хотел быть свидетелем. И я помню, когда они прекратили смеяться, я сказал: «Я не знаю никаких песен, потому что не слушаю радио». И они все удивились: «У-у-у». И я сказал: «Я знаю только евангельские песни». И все заговорили: «Он собирается петь евангельскую песню». И они поснимали шляпы и склонили головы. И Господь дал мне песню, которую я все время пел в колледже, потому что мне там было очень трудно. На меня было такое давление со стороны мира, учебы, друзей, вечеринок и наркотиков, со всех сторон. И я пел эту песню во время молитвенного уединения, и она называлась «Ибо Он есть Господь». И я посвящал ее Господу. И я начал петь, и там сказано: «Ибо Он есть Господь. Ибо Он воскрес из мертвых, всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь». И я спел первый куплет. Я не очень хороший певец, но я осмелел и стал петь громче: «Он есть Господь, Он воскрес из мертвых, всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь». Все притихли и смотрели на меня. И я помню, как я пел: «Ибо Он Господь, ибо Он воскрес из мертвых». И потом полная тишина, и я могу услышать и видел, как все собрались, и администраторы, и тренеры. И я слушал, как они мне стали говорить, и они склонили головы, и они стали разговаривать. И колено преклонится, и язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь. Наступила полная тишина. Можно было услышать муху, как она пролетала. Глаза все устремились на меня. Некоторые склонили головы. И помнится, как мой друг, один из новичков, сказал: «Ты с ума сошел!» Я сказал: «Я пел об этом, потому что в Библии сказано: я не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божья к спасению каждого верующего». А в Псалме 93 Господь говорит: «Кто станет за меня против делающих беззаконие?» Бог желает, чтобы вы были светом. Вы не такие странные, как они думают. Бог творит необычное дело в вашей жизни. Так что не стыдитесь. Я пел эту песню, потому что у меня была причина. Я не был хорошим человеком всю свою жизнь. Я знаю, что я был грешником, но я хочу сказать, что Христос возлюбил меня. Он использовал меня для дела и благословил мою жизнь. Он избавил меня от беспокойства и дал мне радость вместо скорби. И Он дал мне спасение. Грех разделил меня, и я был в разлуке с Богом. Но Он взял меня в свои руки, и теперь я Его сын, и в этом смысл жизни. И, может быть, вы слышали это от бабушки или от матери, или вы, может, слышали о религии, но это не религия, это взаимоотношения с Богом, когда вы с Богом вот так.
Библия говорит, что если Бог за вас и с вами, кто может быть против вас? И вы, молодые люди и родители, если вы никогда не слышали об Иисусе, вы были в церкви,

0: может быть, но вы не знаете, что значит быть с Богом на вашей стороне. Вы должны принять Иисуса в ваше сердце, чтобы Он был вашим личным Господом и Спасителем. И вы будете делать великие дела в Его имя. Сегодня я приглашаю вас сделать Иисуса Господом в вашей жизни. Не просто личностью, с которой вы говорите, с которой общаетесь и разговариваете по воскресеньям, а действительно Господом вашей жизни. Аминь.
1: Forever will.

cheater.

Stand to your feet!

0: Рейд, крольчонок, ты не испугался? Бедняжка, у тебя поранена лапка. Какой ужас.
1: Профессор опять напортачил.
2: Вечно одни неудачи. Что случилось?
3: Профессор не рассчитал.
2: А? Смотрите, девушка.
4: Что она несет?
2: Давайте спросим у нее.
0: Здравствуйте. Вы чужестранцы?
1: Да. Джастин Кейс.
4: А я Энджела Робертс.
1: Ну вот, теперь ты нас знаешь.
0: Никогда не видела летающий дом.
1: Не беспокойся, мы никому не скажем. Это ручной кролик.
4: Он поранил лапку?
2: Надо лечить.
1: Правильно, я возьму аптечку. Я сейчас вернусь.
4: Он сейчас принесет лекарства.
0: Правда? Вот здорово.
2: Меня зовут Корки Робертс, а тебя?
0: Майя, а тебя?
3: Можешь звать меня, сэр.
5: Рад познакомиться, Майя. Твоим услугам профессор Хамри Бамбл.
0: Рада вас всех повстречать.
1: Попробуем вылечить лапку.
0: Давай, только бережно.
2: Надеюсь, это не жжется.
1: Кролик знает, что это на пользу.
2: Точно?
1: Точно.
5: Так, что тут у нас? Еще один Альберт Швейцер.
1: Не надо дразниться. Я хочу, чтобы кролик меньше мучился.
5: А хозяйка кролика, надо же, симпатичная девушка, верно, Ромео, а?
1: Он просто дразнится. Вот так. Завяжи красивый бантик.
0: Спасибо. Теперь тебе гораздо лучше, правда, крольчишка? А теперь беги. Беги домой.
2: Ты отпустила кролика?
0: А как же?
2: Взяла бы себе.
0: У этого кролика есть мама. Она переживает, где ее малыш. Ведь твоя мама тоже волновалась бы за тебя.
2: Понятно.
3: Порой жалко, что у роботов нет сердца.
6: Майя! Майя, где же ты?
0: Мама, я здесь.
6: А, вот ты где. Я же просила тебя далеко не уходить. Я повсюду ищу тебя.
0: Прости меня.
6: У тебя новые друзья?
0: Да, я познакомилась с ними.
1: Джастин Кейси.
2: Энджела. Корки.
3: А я робот.
6: Здравствуйте.
0: Мама, давай позовем их пообедать с нами.
6: А? Будем очень рады, если вы у нас пообедаете.
0: Соглашайтесь, пожалуйста.
2: Я хочу.
4: Ты думаешь, стоит?
1: Вы не против, профессор?
5: Конечно, отдохните. А тем временем я займусь машиной времени. А вдруг починю, а?
1: Спасибо, профессор!
2: Спасибо, спасибо, спасибо!
5: Сэр, я рассчитываю на твою помощь!
3: Я плохо слышу! Я уже пошел!
5: Я отключу его!
7: Друзья мои, город Капернаум благословен дважды, ведь у нас две синагоги.
5: Что касается нас и Аир, то мы признаем только вот эту, восточную.
7: Как один из начальников этой синагоги, благодарю вас. Но, думаю, Бог будет рад, если вы поклонитесь ему и в западной.
5: Да, но ее начальникам нужны только деньги, а ты принимаешь только это.
7: Самое главное, вы дарите это от чистого сердца. Добро пожаловать.
8: Благодарю тебя, Яир. Ты поговорил с моим сыном, и с ним случилось чудо.
7: Не стоит. За то, что он изменился, благодари Бога. Заходите, пожалуйста.
9: Спасибо, Яир.
7: Мир тебе.
9: И тебе.
0: Здравствуй, отец.
7: Здравствуй, дорогая Майя. Вам удалось найти эту траву?
6: Нет, не удалось.
7: Что ж, завтра я тоже пойду на поиски, и мы найдем. Правда, Майя?
0: Ага.
1: Извините, что за особенную траву вы ищете?
2: Может быть, лекарственную?
6: Да, ведь у Майи порог сердца.
1: Правда? Сэр, в нашей аптечке есть что-нибудь от сердца?
3: Увы, ничего. Профессор никогда ничем таким не болел.
7: Наверное, надо бы мне рассказать поподробнее. У Майи уже давно сердечные приступы, а врачи не могут помочь. Мы хотим попробовать траву каламус.
1: Каламус?
7: Да-да.
1: Может быть, мы попробуем ее найти?
2: Ага.
7: Это было бы отлично. Мы вам так признательны. Но сейчас пора нам войти в храм и помолиться. Вы за этим пришли сюда, верно?
10: О, отец!
11: Так, ага.
12: Жители Капернаума, добро пожаловать в западную синагогу. Мы ждем вас всех. А, это ты, Клеопа, заходи.
13: Доброе утро, Амазия. Я сейчас был в восточной синагоге. Она полна народу. А здесь...
12: У нас пусто. В восточную синагогу ходит больше народу. Почему же Яир популярнее, чем я?
13: Боюсь, все дело в твоей политике. Ты дерешь на всех прихожан слишком много денег.
12: Чепуха. Моя политика делать деньги, чтобы синагога выжила. Нельзя выжить за счет одной любви.
13: Кажется, Яиру это удается.
12: Тогда, Яир, болван, и не спорь со мной, если хочешь, чтобы я платил тебе деньги.
13: Слушаюсь.
12: Я точно знаю, как мне погубить Яира.
1: Это чудесно.
2: Великолепно.
1: Прекрасно.
6: Сэр, ты не хочешь есть?
3: Спасибо, роботы не едят.
2: Правильно, роботы не едят. Я съем его порцию.
7: Всех приветствую.
10: Отец, ты как раз можешь с нами пообедать.
7: Я с радостью. Значит, твои друзья пришли откушать с нами. Простите, что я принуждал вас молиться со мной.
2: Но проповедь нам понравилась.
1: Я так ее понял, что вы действительно стараетесь помочь страждущим и больным.
2: Иисус такой же.
7: И у вас знают Иисуса?
1: Да, мы его частенько встречали.
7: Так вы, наверное, знаете о многих сотворенных им чудесах.
14: О, сын Давидов, исцели меня, пожалуйста.
7: Да. Встань и ходи.
14: О, я стою, глядите, хожу.
7: И да прозреют слепые.
8: Я вижу. Я могу видеть. О, Господи, Господи, спасибо.
7: Я верю, что он мог бы также вылечить Майю от порока сердца. Но, увы, не представляю, где найти этого чудотворца.
10: О, отец, у меня давно все прошло. Смотри.
6: Майя.
10: Вот. Смотрите, я даже танцевать могу.
2: Браво, браво!
10: Ой, я забыла про сирот.
7: Они без тебя не обойдутся?
10: Конечно, они меня ждут.
1: Ты куда? Можно я с тобой?
2: И я.
10: Ладно, пойдем, вы мне поможете.
2: Меня подождите.
3: Я тоже с вами.
6: Храни ее, Господь.
10: Я же вас учила по очереди. Паю?
2: Спасибо, Майя.
10: Русь?
2: Большое спасибо, Майя.
1: Я сегодня такой голодный.
10: Вот, угощайся.
2: Свежие смоквы, пожалуйста.
10: Спасибо.
2: На.
1: Спасибо.
3: Они, кажется, голодны.
1: Что же они такие голодные?
10: Они сироты.
1: О, значит, ты каждый день приносишь им что-нибудь поесть?
2: Столько работы.
10: Я никогда не считал это работой. Ведь я их всех люблю. И чем могу, стараюсь помочь им.
1: Пойдем домой, пока дождь не пошел. Скорей.
10: Да.
1: О, что с тобой?
2: Тебе нужно отдохнуть.
10: Нет, все в порядке.
1: Старайся дышать глубже. С сэр, скорее найди Иаира.
3: Бегу.
2: Я пойду с тобой.
1: Торопитесь.
2: Конечно.
0: Джастин.
1: Я здесь.
0: Джастин.
15: Пожалуйста, это ошибка. Мой муж...
16: Заткнись и убирайся!
14: Вы не имеете права так с нами обращаться.
5: Мы не церемонимся с теми, кто выступает против царя Ирода.
14: Никогда в жизни я не выступал против царя Ирода.
16: Это подтвердят свидетели.
14: Ну...
15: О, Господи. Помоги ему.
2: Сэр, почему ты замедлил шаг?
3: Постой, постой. Мои батарейки сели. Нужен солнечный свет, чтобы зарядиться. Проклятый дождь. Ох, ох.
2: Но, сэр.
3: Ох.
2: Но, сэр.
3: Не волнуйся за меня. Ты должен найти Иаира.
2: Хорошо, я найду.
3: Не верю своим глазам. Нет, солдаты ведут Иаира. О, Господи! Иаир в беде, а я бессилен. Профессор Бамбл, где же ты? Ты так нужен мне.
5: Что-что? Странно, мне показалось, что сэр назвал мое имя. По-английски оно означает путаник. И вдруг кто-то решит, что я в самом деле ку-ку.
15: Скажите, доктор, это опять легкий приступ, правда?
5: Боюсь, что нет. Майя очень и очень больна. К заходу солнца может быть конец.
15: О, нет,
1: не дайте ей умереть.
4: Но ведь всего час назад она была совсем здорова.
15: Где мой отец? Майя.
1: Она хочет его видеть.
5: Так позовите скорее вашего мужа.
15: Нельзя, его схватили царские солдаты, и я не представляю, где он сейчас.
5: Солдаты Ирода?
1: Вот так беда!
2: Кошмар! Вот скотина!
5: В этой ситуации мы не сможем помочь Иаиру, ведь Ирод такой жестокий.
4: Но Иаир ни в чем не виноват!
1: Его должны отпустить!
15: Я надеюсь.
2: О, я совсем забыл про сэра! Что же делать?
1: Спокойно. Как только дождь кончится, он будет здесь.
2: Все, дождик кончился.
4: А не лучше нам пойти поискать целебную траву для Майи, а? Опять солнце.
2: Наш робот должен почувствовать себя лучше.
4: Эй, Джастин, куда ты пошел?
1: Царский дворец. Постараюсь спасти Иаира, а вы ищите траву.
4: Стой, Джастин, это опасно.
2: Джастин!
1: Не бойтесь.
4: Господи.
1: Так вот, где живет Ирод, старый изверг. Ой!
16: Ты куда это?
1: Ну, дело в том, что я просто...
16: Хорошо.
1: Отпусти меня, дурак!
16: Я тебе покажу, дурак!
3: Как видишь, мои батарейки зарядились. Пошли, я знаю, где Иаир.
5: Эта плетка поможет тебе сознаться.
14: Можешь бить меня сколько угодно. Все равно я совершенно невиновен.
5: А это мы посмотрим.

0: Ир.
1: А? Это робот.
0: У нас новость. Твоя дочь очень-очень больна.
1: Майя!
2: Бегите скорей, у врача мало надежды.
1: Откуда вы узнали, где я?
2: Сейчас не до этого, бежим.
0: Надо спешить.
3: Слава богу, отец Иаир, я нашла вас.
1: Лидия.
3: Отец Иаир, с Майей беда.
1: Да, Лидия, я знаю, она заболела.
3: Но она... О.
1: Скажи, что случилось?
3: Отец Иаир, Майя скончалась.
2: Что?
1: Что?

0: моя родная, моя любимая дочь. Прости, что я не был у твоей постели. Да пребудет с тобою Бог. Теперь ты прекрасна, как царица Эсфирь.
1: О, отец!
2: Иисус.
3: Да, это Иисус. Иисус.
0: Не может быть. Почему вы так плачете? Ваша дочь не умерла, она уснула.
3: Я врач, и я точно знаю, когда человек умер, а когда нет. Но

0: Maya.
1: Почему вы все такие грустные?
2: Майя.
0: Дочь моя.
1: Здравствуй, отец.
3: Иисус воскресил Майю.
4: Это было чудо, несомненно.
5: А куда делся Иисус?
3: А?
6: Майя жива.
7: А с чего ты взял, что она вообще умирала?
0: Я знаю одно. Благодаря Иисусу я снова обрел свою дочь.

0: Иисус сотворил это чудо, потому что знал о твоем добром сердце.
1: Но ведь это ты научил меня добру, отец. Ой, я так счастлива, что я дочь Иаира.
2: Была бы моя дочь такой же.
3: Был бы ты таким же, как Иаир, и дочь была бы такой же, как Майя.
4: Как бы нам защитить Иаира от гнева Ирода?
3: Кто-то оклеветал Иаира, это наверняка.
4: Что это с ним такое?
3: Не знаю.
4: Как же я могу молчать и смотреть, как страдают добрые люди? Слушайте, это Амазия оклеветала Иаира.
2: Этот Амазия готов пойти на что угодно ради денег.
5: Иаир, Иаир, скорее прячься, идут солдаты Ирода.
1: О нет, что же делать?
6: Торопись, Иаир, беги, они уже близко.
5: Скорее, или они опять бросят тебя в тюрьму.
4: Нет, не надо никуда бежать, я скажу им правду.
5: Так, а теперь вот.
1: Ну, как смотрится?
7: Ой, просто чудесно.
6: Мы прямо как на картинке.
5: Ты такая красивая.
0: Был ли кто-нибудь счастливее, чем я? Я хочу поблагодарить вас за вашу помощь.
5: Мы рады были помочь.
1: О, Джастин, вы упали с неба. И я не знаю, кто вы, но я никогда вас не забуду.
5: Я тоже. Пройдут годы, а я буду помнить. Прощайте, Аир,
7: до свидания.
0: До свидания, да пребудет с вами Бог.
5: Я не забуду этот день, даже если пройдет 2000 лет.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Слово «кредит» у многих ассоциируется с долгами и прочими неприятными моментами. Но что, если вашим кредитором является сам Бог? Каково это – быть должником у Бога? И как можно заплатить Господу по счетам? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Добрый день, Андрей.
1: Добрый день, Виталий. Да.
0: Наших слушателей уже наверняка мучает вопрос. Как это взять кредит у Бога? Что это вообще означает?
1: Ну, вначале давайте поговорим, ну, что такое кредит. Ну, представим такую ситуацию. Некий человек, которому необходимы финансы, чтобы купить, допустим, квартиру, машину или какие-то личные вещи. Денег нет. Угу. Он идет в банк, берет кредит, определенную сумму денег, и по условиям договора он должен вернуть эту сумму плюс некий процент. Угу. И все это закрепляется договором. То есть вот как бы понимание слова «кредит». То есть ты получил чужое имущество, которым ты распоряжаешься, но потом ты должен это вернуть с определенным процентом. То есть если рассматривать, то каждый человек, который жил или живет на земле, он уже взял кредит у Бога, потому что наши тела, все материальное имущество, которое есть на земле, это все принадлежит Богу. Мы ничего это не принесли в этот мир. И Иисус говорит, вы даже не можете увеличить свой рост на локоть. То есть ты не можешь как-то сильно преобразить свое тело, потому что твое тело дано тебе Богом. И также Библия говорит, что каждый человек предстанет пред Богом и даст отчет за то, как он жил на земле. И значит, за то, как он использовал это имущество, материальное имущество, которым он обладает.
0: То есть я... Да. Ты, любой другой какой-нибудь человек в этом мире, уже является кредитором у Бога.
1: Да, мы взяли кредит. Мы пользуемся тем, что принадлежит Богу. Дадим отчет об этом.
0: Ну, допустим, я там пошел на работу, отработал на заводе там у станка 30 лет, заработал себе, в конце концов, квартирку, как-то ее обставил. Это был мой труд. Это были мои усилия, многие годы моих усилий. Как же здесь можно сказать, что это кредит от Бога?
1: Но прежде всего, Бог в Библии говорит, что вся земля моя, говорит Бог. Бог говорит, что все серебро, все золото, все животные, весь скот на полях, все птицы небесные, Бог говорит, они принадлежат мне. Поэтому та же квартира была сделана из строительного материала, который Бог сотворил и дал человеку. Угу. Человек, который работал на заводе, он все-таки работал благодаря физической силе, которая у него есть, здоровью, благодаря своим навыкам. И это тоже нам дал все Бог. Угу. Поэтому все, что мы обладаем, наши даже способности, таланты, они все равно даны нам Богом. Даже если мы вот рассмотрим одну семью, где несколько детей, одинаковые условия, допустим, воспитание. Но один ребенок любит рисовать, а другого не усадишь за рисование, потому что он любит футбол. Третий ребенок любит музицировать, он не отходит там, от гитары или от фортепиано. О чем это говорит? Что каждый ребенок имеет определенную наклонность, которая тоже дана Богом.
0: А как вот здесь мы можем рассмотреть такой момент чувства собственности у человека? Одновременно с тем пониманием, что то, что ты имеешь, это все-таки кредит от Бога. Здесь нету конфликта?
1: Нет, конфликта нет. Почему? Потому что мы приходим в этот мир, еще не зная Бога. И прежде всего, Бог дает нам эту возможность определиться, кто мы есть такие. Поэтому маленький ребенок, он все тянет в рот. Он хочет исследовать окружающий материальный мир через что? Через органолептику, как говорят, через свои пальцы, моторику, да, и через язык свой. Когда он вырастает, он уже знает много слов, он начинает изучать этот мир через слова, понятия, образы. Он рисует, он изучает в интернете и так далее. Вот. То есть ребенок изучает этот мир. И он считает, что это все его. Но это уровень развития. Он еще мыслит по-детски, как апостол Павел писал. Когда я был маленьким, да, то есть я и рассуждал по-детски. Но когда человек вырастает, вдруг он начинает понимать, изучая законы физики, химии, рассматривая этот мир, вдруг человек начинает осознавать, что не могло все произойти это случайно. И в этот момент, да, кто-то ему засвидетельствовал. Или появилось какое-то у меня желание почитать Библию через Слово Божие. А человек уверует в Бога и начинает понимать, что над всем этим есть Творец, который все это дал. То есть первые шаги детства идут как определение человека как личности в этом материальном мире. Когда он считает, это мое, это мне, но когда он уже возрастает, начинает рассуждать уже по-взрослому, Он начинает понимать, что это принадлежит Богу, а ты просто управляешь тем, что Бог верил тебе.
0: Но существуют ли вообще в природе такие области, которые принадлежат только человеку, и Бог не имеет там никакого влияния?
1: Но Писание говорит, что Бог контролирует все, и все под его контролем. Есть один только элемент, где Бог, можно сказать, сам себя ограничивает. Это свобода воли, которую Бог дал человеку. Потому что Писание говорит, что Бог желает, чтобы все спаслись. Бог любит каждого человека. Но свобода воли, выбора каждого человека определит, согласится ли человек примириться с Богом и жить дальше, уже угождая Богу по Слову Божьему, либо человек скажет, нет, я не хочу верить в Бога и буду жить так, как я хочу. Uh-huh. То есть все находится под контролем Божьим, uh-huh. потому что Бог все сотворил, Бог управляет всеми законами, но есть свобода воли выбора каждого человека. Uh-huh. То есть вот этот момент.
0: Понятно. Ну, получается, что все мы, люди на земле, мы, имея в своей жизни какое-то имущество, мы взяли его в долг у Бога. И однажды все-таки мы это вернем обратно. И у каждого человека есть, в общем-то, свой уровень имущества или богатства. И есть люди очень обеспеченные. Можно ли сказать, что эти люди богатые, они должны Богу больше?
1: Да, конечно, однозначно. То есть Иисус предупреждает, кому много дано, с того больше и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщется. Вот слово «взыщется» как «взыскание». То есть о чем это говорит? Чем больше человек имеет материального имущества, Бог ожидает от него, что он это и больше будет отдавать на служение Богу и отдавать людям. Если он этого не делает, он нарушает Божье определение. И он становится виновным против Бога. И то имущество, которое он думает сейчас, что это для него классно, это здорово, да, на Божьем суде это будет главным моментом его обвинения. Вспомнилась мне такая притча, которая говорит Иисус, что жил богатый человек, у которого был собран очень большой богатый урожай на полях его. И его хранилища, они были маленькие, они не способны были вместить этот урожай. И вот он стал рассуждать. Как много я собрал, да, построю себе новые, более большие хранилища, чтобы весь урожай туда поместить, и буду жить, как я хочу. И скажу своей душе, ешь, пей, веселись, на долгие годы у меня материальных запасов хватает. И было ему сказано, безумец, не в эту ли ночь твоя душа будет взята от тебя? Ты думал только о себе, ты не думал о других, ты не думал о том, что твоя жизнь дана тебе Богом, урожай, который ты собрал, тоже дан был тебе Богом. И ты не думал о том, как этим служить Богу и людям.
0: Ну, по факту мы видим, что на сегодняшний день власть денег, она нарушает многие принципы Божьи. Люди в погоне за деньгами или, имея деньги уже, они готовы пойти на что угодно ради того, чтобы умножить свое имущество и свое богатство. Как люди... Как Бог смотрит на такую ситуацию? Где здесь справедливость?
1: Ну, еще же, опять же, как вот в этой притче, да, они названы безумными людьми. Mm-hmm. Почему? Потому что весь смысл жизни они видят только в этом материальном, конечном мире. Они не думают о вечности, они не думают о своей душе. И что они будут отвечать за этот вопрос. Очень интересный есть такой момент. В одном из псалмов, в книге псалмов есть такой псалм, Асаф рассуждает тоже так, как вот этот пересказ, такой вольный пересказ этого псалма. Он говорит, вот я тоже задавался, вот есть богатые люди, которые не работают, которые просто, можно сказать, наслаждаются вот этим материальным имуществом. И вот он говорит, пока я не вошел в присутствие Бога. И Бог ему открыл, что они стоят на опасном, на скользком, наклонном пути. И если они не покаются, они падают в самые глубины преисподней и понесут за это наказание. Поэтому иногда материальное имущество, оно ослепляет. Человек не видит уже духовно.
0: То есть нам не надо расстраиваться от того, что кто-то, может быть, имеет больше, чем мы имеем.
1: Кому много дано, с тех больше и взыщется потом. Они будут более строгий ответ давать, нести пред Богом.
0: Пока одни люди придумывают новые способы сверхприбыли, другие каждый день сражаются с нищетой. Давайте посмотрим следующую историю.
2: Жить за чертой бедности в Кыргызстане – обычное явление. А быть там инвалидом и вовсе означает приговор к пожизненной нищете. Как в случае со слепым Закиром.
3: Ну, теперь как в тюрьме, вот сижу, не вижу с ним.

0: Ими вот, чтоб что-нибудь сыскать, принести, сына прошу, принести, там, посмотрели, кто придет, дочку прошу, чтобы там помогла мне.
1: Ну, у меня муж инвалид, первая группа инвалидности, и на всю жизнь, считается, ему дали. Ну, неизлечимые болезни, нам сразу сказали.
2: Закир получает пособие по инвалидности в размере $60 в месяц. А Саида работает на местном рынке за мизерную зарплату. В семье, где растут еще четверо детей, зачастую нечего есть.
1: Я очень тяжело, не могу ничего сказать. Я все одна сама делаю, и мужская работа, и женская работа. Несмотря хоть какая работа, сама все делаю. И деньги зарабатываю, и детям на хлеб. 3 часа ночи ухожу на базар, вечером прихожу 7 часов. Дети дома голодные. Тяжело, когда муж глаза не видит, когда дома есть больной человек.
3: Мама все время на работе. И поэтому я помогаю папе присматривать за младшими.
2: Уже несколько лет отдел СБН «Обетование сироте» работает в Кыргызстане с программой «Сохраняя семьи». Узнав о нужде Закира и Саиды, команда в первую очередь посетила эту семью, чтобы выяснить, какую оказать помощь. Сами дети неожиданно подсказали идею. А уже через несколько недель команда CBN вернулась в дом Закира и Саиды с подарками – коровой и курами. Для них был построен новый сарай, а членов семьи научили ухаживать за живностью.
4: Спасибо, что вы купили нам корову.
0: Она изменит шибко нашу жизнь. Она теперь, Саида, будет дома с нами. Мне вообще корову хорошо это будет.
2: Во время посещения этого дома сотрудники рассказали о самом главном источнике всего доброго для человека – об Иисусе Христе.
1: Не знаю, сразу настроение появилось, хоть какой-то прибыль будет, я говорю, это самое. Будем надеяться, конечно, на Бога.
0: Очень рад, конечно, спасибо вам всем, вашей бригаде, это очень большое.
1: Конечно, для нас очень будет много молока, можно лишним продавать. Очень огромное спасибо. Вот, я очень рада.
4: Спасибо.
5: Эта история в который раз доказывает, насколько благ Господь и то, что Он творит свою милость на земле через своих людей. Почему же важно для Бога, чтобы мы, люди, были щедрыми, чтобы мы научились давать другим людям?
6: Да, я, конечно, посмотрел эту историю, нельзя быть равнодушным, потому что у меня у самого 2 детей. Я просто не представляю, что испытывал Закир, отец 4 детей, вот, будучи слепым, что он не может работать и дать своим любимым детям то, что необходимо.
5: Да.
6: Какие просто буря эмоций, наверное, он переживал. И это слава Богу, что вот благотворительная организация, она помогла, и что сейчас его жена может полноценно проводить время с детьми, трудясь, кормя и обеспечивая эту семью. Вот. Почему это важно? Потому что, опять же, благотворительность – это как слово, которое стоит «благотворить», то есть «делать добро». И вот благотворительность – это тот самый процент по кредиту, который мы платим Богу. Мы возвращаем Богу добро людям, которым мы служим. Потому что в Писании написано, что когда мы творим добро искренне, не ища славы себе, а прославляя Бога, то на земле умножается благодарность Богу.
5: Да.
6: И вот в этом ролике очень четко показано, что когда им во двор привели эту корову, привели этих курочек, построили этот сарай, научили, как пользоваться всем этим, я смотрел на эти глаза, полные, можно сказать, слез, и все они благодарили Бога.
5: И не
6: вот
5: только
6: это
5: они,
6: как раз, да, да,
5: не
6: да.
5: Не только они, еще мы даже,
6: и мы, да, да, да, искренне благодарили Бога.
5: Радуемся за них.
6: Да, и за тех верующих, которые верны Богу в управлении материальным имуществом, и они отчисляют определенные финансы в этот благотворительный фонд, чтобы помогать вот таким людям.
5: Андрей, есть, скажем, организации, которые помогают нуждающимся людям, но есть миллионы людей, которые живут небогато, может быть, даже за чертой бедности. Могут ли они уже начинать что-то давать другим людям?
6: конечно, это уже необходимо, потому что я вспоминаю вот этот момент Иисуса с его учениками, когда они стояли возле храма, и бедная вдова, которая принесла две лепты, то есть вот свое дневное пропитание, и опустила в жертвенник туда. Вот. И Иисус не остановил ее. Он, наоборот, оценил, что вот она, не имея ничего, она хотела отдать Богу. И этим самым показать свое почтение и уважение Богу. Поэтому практически каждый человек имеет что-то, что можно, ну, послужить другим. Если даже нет финансов, есть время. То есть когда можно пойти помочь нуждающемуся человеку. В конце концов, можно открыть свой шкаф и посмотреть тот костюм, который ты не одевал там, лет 10 назад, последний раз. А он там пылится, может взять его и отдать нуждающемуся человеку, и он будет благодарен Богу. Поэтому каждый может послужить.
5: Андрей. На фоне финансового кризиса, который сейчас наблюдается практически по всей территории бывшего Советского Союза, наверное, не совсем своевременно говорить о жертвенности, о даянии, о какой-то благотворительности. Как нам поступать в этой ситуации?
6: Прежде всего, Писание говорит, чтобы мы благотворили и помогали нуждающимся. Тем более, в свете тех кризисов, которые происходят, и изучая библейские пророчества в последнее время, когда говорят, что будет еще хуже, необходимо будет выживать в этот момент. И самое главное, не терять свое человеческое достоинство. А это можно только, когда ты помогаешь другим. Недавно я слышал такое свидетельство от человека, который живет в зоне боевых действий, и вот, где нет там, электроснабжения, воды. Он говорит, что в этих ситуациях можно выжить только тогда, когда ты помогаешь друг другу. И опыт на нашем постсоветском пространстве, когда во время Великой Отечественной войны и после, когда была разруха, люди выживали только благодаря тому, что они делились последним друг с другом. Это помогало выжить просто и восстанавливать экономику, строить дома.
5: Не является ли проблемой нашего сообщества в том, что мы мало благотворим, некие стереотипы, которые говорят нам, что мы бедные, что мы нуждающиеся, что нам должны что-то дать. Не мешает ли это нам благотворить?
6: Конечно, да, потому что, опять же, если смотреть современные программы, то в основном там показывают жизнь звезд, как живут там певцы, что они покупают, где они отдыхают. И люди, которые смотрят, у них такой лжеидол формирует. Чтобы быть счастливым, надо иметь много удовольствия. Надо жить так, как живет эта звезда.
5: Конечно,
6: на фоне таких людей. И поэтому люди начинают заниматься накопительством, неоправданно брать кредиты, ездить в дорогие поездки, и потом растут финансовые долги. Но счастье и радость не в этом, потому что счастье в том, чтобы узнать Бога и жить в этом мире так, как жил Иисус. А Писание говорит, что Иисус благотворил нищим, Иисус благотворил больным, у кого есть проблемы, он уделял время, он учил, он исцелял, он преломлял хлеб и размножал хлеб, кормил людей. Поэтому для нас пример Иисуса Христа.
5: Я сейчас обратил внимание, что в социальных сетях набирают такую популярность видеоролики о том, как люди помогают животным. И, скажем, там показывают, как вытащили собачку из канавы, как ее принесли в приют для животных уличных, там ее привели в порядок, и она стала счастливым животным. И вот именно такие видеоролики почему-то пользуются большей популярностью, чем истории о помощи живым людям. Вот как этот феномен вообще можно назвать?
6: Я думаю, это потому что проблема верующие молчат и не говорят об этом, не трубят. Потому что у меня был такой опыт, когда я забрал девочку из детского дома инвалидов вот, к себе в дом. Я посетил этот детский дом. Я посмотрел, как живут эти детки, что будущности у них нет, и они живут в детском доме инвалидов до 18 лет, а потом их просто переют в дом для престарелых. И я забрал девочку, ей было 10 лет, Танюша. До 10 лет она ни разу шоколад не пробовала. Она никуда не выходила из помещения. Она не могла ориентируется даже на улице. И поэтому нам необходимо вот снимать такие ролики и говорить, что рядом с нами живут дети в детских домах, рядом с нами живут пенсионеры, которые не могут выйти на улицу. У них такие вот проблемы, им необходима помощь наша, участие, провести с ними время, купить продукты, помочь выйти на улицу, погулять и так далее. То есть...
5: Как раз сейчас, Андрей, я и хочу предложить посмотреть такой видеоролик. Порой от того, как быстро мы реагируем на чужую проблему, зависит жизнь человека. Герой нашей истории, мальчик Саша, мог бы умереть, если бы не помощь неравнодушных людей. Давайте посмотрим.
2: Анна Казачук – любящая мама маленького Саши. Сама она росла сиротой и поэтому знает, насколько важна материнская любовь. Помимо сына, Аня еще заботится о своей бабушке. Мама и сын неразлучны. Все свободное время Аня стремится отдавать Саше. Но однажды в их семью пришла беда.
7: Поставила чайник кипятить. Ну, чаёк сделать, покушать, еще раз покормить его перед сном. Ну, в доли секунды, когда отвернулась, он схватил за провод. За чайник дернул.
2: Доктор Олег Манжуренко одним из первых обследовал мальчика. Он не думал, что ребенок выживет.
8: Ну, однозначно отсутствие помощи при такой площади и глубине ожога – это летальный исход в первые сутки с момента получения травмы.
2: Благодаря усилиям врачей и медперсонала, Саша пережил первые сутки. Но вердикт докторов поверг Анну в шок. Сыну предстоит долгое и недешевое лечение. Стоимость – $8,500. Для Ани это неподъемная сумма.
9: Я вообще уже упала, дуже.
7: Я не знаю, что я делала.
2: В полном отчаянии женщина обратилась за помощью к брату. Коля рассказал о нужде Ани в учебном центре обетования сироте, студентом которого он являлся. И вскоре партнеры этого центра приняли решение помочь Ане и ее сыну.
10: Я верю, что через вас помог мне Бог, что он услышал мои молитвы.
9: Ну действительно, я бы их не взяла, не дай, мы бы его не спасли. А так, спасибо.
2: Уже прошло полтора года после лечения. И сейчас, глядя на мальчика, даже трудно поверить, что у него были такие страшные травмы.
9: Уже он радостный и такой, ну, бегает, помогает, да.
10: Я вообще довольна, что он сейчас рядом. Бегает, прыгает. Этому очень рада. А все остальное тоже. Я, конечно, благодарна. Спасибо большое очень всем, кто мне помог. Огромное-огромное спасибо.
9: Дуже благодарна. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо большое.
5: Андрей, удивительно, да. Как сегодня мальчик уже выглядит так, как будто с ним совершенно ничего и не произошло.
6: Таким интересом игрушку уже там рассматривал.
5: Да, я видел вот эти ожоги на его лице, вот эти коросты. Это... Такое ощущение, что это, наверное, осталось на всю жизнь. Но благодаря тому, что были люди, которые были неравнодушны, которые вовремя оказались рядом, эти проблемы были решены в жизни этого мальчика. Иногда для того, чтобы помочь человеку и привнести в его жизнь радость, не нужно много денег или большой подготовки. Например, совершенно недавно я организовал небольшую группу детей для того, чтобы на рождественские праздники пройти и покалядовать по домам. Обычно эти дети калядуют с целью получить что-то от людей. Но тут мы выучили хорошую калядку, которая рассказывает про рождение Бога, купили несколько подарков и прошлись по людям, которые одиноки, лежачие, может быть, не могут посетить кого-то. И мы смогли к ним прийти. Эти престарелые люди были очень рады. Они плакали. Кто-то к ним пришел. И потом даже некоторые мамы, родители этих детей потом говорили мне, что мы никогда не могли научить наших детей что-то давать. Но в тот вечер, когда выходили с колядками и давали подарки пожилым людям, дети, видя слезы этих людей, изменились. Поэтому благотворительность не только делает добро людям, но она возвращается и добром к дающему.
6: Так, как раз это хорошо. Эта история показывает принцип радости человеку, благотворительности его. Mm-hmm. То есть эти дети, которые только привыкли получать, был такой опыт, что они стали давать, видя, как у пожилых людей появляются слезы, и в этот момент они пережили внутреннюю радость. Блажение давать, нежели получать, говорил Иисус. Поэтому...
5: И по традиции мы отвечаем на вопросы наших зрителей. Тамара из России спрашивает, можно ли молиться о нужде без откровения свыше? Андрей, вопрос тебе.
6: Конечно же, апостол Павел дает четкое такое наставление в послании филиппийцам. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением и прошением открывайте свои желания пред Богом. Угу. То есть он говорит, всегда при любой нужде будьте искренни пред Богом,

0: и открывай свои желания, и благодари Бога.
1: Андрей, и сейчас уже в заключении нашей программы я бы хотел попросить тебя подвести некоторые итоги того, о чем мы сегодня с тобой говорили.
0: Да, но прежде всего, все, что находится в нашей Вселенной, все принадлежит Богу. И даже наши тела мы получили от Бога. И все, что мы имеем, дано нам Богом, и мы будем давать отчет, как мы этим используемся. Следующий очень важный момент, что пока мы живы, надо примириться с Богом и служить всем, что мы имеем, Богу. Творить дела благотворительности, чтобы через это увеличилось благодарение Богу, хвала и поклонение Богу на земле.
1: Сам Христос сказал, что кто хочет следовать за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Да. Я думаю, что в какой-то мере, отдавая часть того имущества, которое у нас есть, другому человеку, это как маленькая смерть. Когда ты преодолеваешь...
0: Ты распинаешь свое эго и свои материальные желания.
1: Да, да. Можно сказать, да. Да, это уже следование за Христом. Поэтому в нашей жизни необходимо давать больше, умирать больше, чтобы Христа было видно в нашей жизни больше. А сейчас мы хотим помолиться за вас, дорогие зрители, чтобы вы получили от Бога решение всех ваших проблем. Андрей, я предлагаю помолиться.
0: Да. Отец наш Небесный, мы прежде всего благодарим Тебя за ту жизнь, которую Ты дал нам. Мы благодарим Тебя за все, что Ты дал нам и чем мы располагаем. И сейчас мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть финансовые проблемы, проблемы со здоровьем. Боже, чтобы они сейчас не унывали, но чтобы они в молитве открыли свою нужду перед Тобой. И молим Тебя за верующих, чтобы Ты побудил их начинать благотворить нищим и нуждающимся, чтобы через эти дела, Господь, увеличилось поклонение и прославление Твоего светлого имени. Мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Также я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь. И я прошу Тебя, чтобы Ты показывал сердцам наших телезрителей, в какой области и каким образом они могут начать благотворить людям окружающим. Чтобы через их жизни проявлялся Твой характер. Чтобы Царство Божье пришло в жизнь и их, и тех людей, кому они будут что-то давать или что-то делать. Пускай, Господь, Твое имя будет прославляться через каждое такое действие. Пускай не будет никакой корости, зависти или жадности. Но пускай, Господь, всякого того, кто с большим желанием будет давать эти свои дела, Ты будешь сопровождать своим и утешением, и радостью, и своей любовью. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, большое спасибо тебе за то, что сегодня был на нашей передаче. Тема благотворительности очень актуальна. Я надеюсь, что в последующих программах мы ответим на другие, более детальные вопросы по благотворительности. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А мы прощаемся, до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».

Я хочу начать с книги Даниила 4.11. «Воскликнув громко, он сказал, «Срубите это дерево, обрубите ветви его, трясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его». Но главный корень его оставьте в земле. И пусть он будет в узах железных и медных. Я хочу поговорить о некоторых моментах. Это относится к царю Навуходоносору и тому, что с ним случилось. Это был тот момент, когда Бог дал видение Даниилу о красивом дереве, которое было большим. Его ветви простирались так далеко, что не было видно концов, и птицы небесные вили в нем гнезда. Это было невероятное знамение преуспевания и успеха. Но пришло время, когда оно поднялось в гордости, и Бог сказал, «Срубите это дерево». И вот мы начинаем читать историю. Это было пророчество о жизни Навуходоносора. Ты войдешь в такой период, когда Бог будет благословлять тебя, более того, как ты не можешь себе и представить.

а потом настанет время, когда дерево будет срублено. Заметьте, он сказал, «Я не оставлю тебя ни с чем, но останется корень того, чем ты был когда-то. Возьми и свяжи этот корень, потому что придет день, когда я посещу тебя и сделаю так, что жизнь вернется». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что наш Господь Бог не только того, что у вас есть. Все, что у вас есть, дано им. Он Господь всего, что у вас есть. Но Он и Господь того, что вы потеряли. Я хочу со всей серьезностью заявить, что Бог выше всех. И Он контролирует все. Вы потеряли что-то. Я знаю, что враг приходит украсть, убить и погубить. Но Бог, Господь, не только того, что у вас есть, но и Бог того, что вы потеряли. В-третьих, и самое важное, о чем я сегодня проповедую, Он не только Бог того, что у вас есть и что вы потеряли, но сегодня я проповедую о Боге того, что Он вам оставил. Бог никогда не заберет у вас что-то, не оставив чего-то взамен. Бог никогда не позволит врагу обокрасть вас, не оставив вам чего-то. Вот почему, когда дерево было срублено, Бог оставил главный корень. «Я Господь того, что вы потеряли, и я Господь того, что вам осталось». И если Бог позволил вам потерять что-то, то вы можете быть уверены, что Он оставит вам что-то взамен. Нам необходимо понять, что Он Господь того, что вы потеряли, но Он и Господь того, что у вас осталось. Он говорит, «Оставь главный корень». Оставь главный корень, потому что я произведу из того, что у вас осталось, то, что вам нужно, чтобы исполнить мою волю в вашем будущем. Сохрани главный корень, оставь что-то. Так говорят небеса аду. Сохрани главный корень. Вот что небеса говорят аду. Господь не забирает все, потому что Он благословляет своих детей не тем, что они потеряли, а тем, что у них осталось. Он говорит аду эти стихи. Оставь главный корень в покое, не прикасайся к нему. Ты можешь взять лишь столько. Я хочу обратиться к тем, кто потерял все. Это так важно. Если Бог позволяет вам потерять все, это Его решение. Значит, вам это было не нужно, чтобы исполнить Его волю. Если жизнь, болезнь или смерть забирает что-то или кого-то у вас или у вашей семьи, и пока вы оплакиваете то, что вы потеряли, Бог всегда использует то, что у вас осталось. Бог говорит, для своей цели я использую то, что осталось. И если даже ты будешь держаться только своей веры, все равно все будет так, как задумал Бог для твоей семьи, для твоей жизни и твоего будущего. Я Господь и того, что осталось. Я знаю, что остался главный корень. У меня было что-то, что я потерял, но Бог использует то, что у меня осталось. Если бы для исполнения Его планов Богу было бы нужно то развращенное общество, то Бог не уничтожил бы его во времена Ноя. Божье чудо было не в тех людях, которых поглотила вода, а в тех восьми на ковчеге, потому что Бог того, что осталось. Иисус сказал, «Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Придя в вашу жизнь, Бог использует то, что там осталось. Каждый раз, когда остается открытым окно, через которое враг смог украсть что-то в вашей жизни, и вы стоите, говоря, «Как это случилось? Куда все ушло? Почему это произошло?» А Бог говорит вам, «Я буду использовать то, что у тебя осталось». Вы не можете потерять кого-то или что-то, что Бог считает нужным для исполнения Его цели в вашей жизни.

Даже если они потеряны, Бог дает вам понять: «Я Господь того, что осталось. Я благословлю тебя сверхъестественным образом тем, что осталось. Доверься мне, верь мне, держись за мои обетования». Перестаньте плакать над тем, что вы потеряли. Бог будет использовать то, что Он вам оставил. Сатана получил разрешение напасть на Иова. Я хочу, чтобы вы подумали над этим, потому что это важно. Это дает нам понимание того, что Бог — Бог того, что осталось. Сатана сказал Богу: «Единственная причина, почему он тебе служит, в том, что ты обильно благословляешь его». Бог сказал: «Да, я поставил ограду». Сатана сказал: «Конечно, и я не могу коснуться его. Любой стал бы тебе служить, если бы ты так благословлял его и дал все материальные блага». Бог сказал: «Хорошо, снимаю ограду номер один и ставлю ограду номер два. Можешь взять его вещи, но не прикасайся к его телу». Бог всегда оставляет что-то. Враг атакует и забирает весь его скот, овец, детей, все его богатство, сметает все. Но Иов встает и говорит: «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». В следующей главе сатана возвращается и говорит: «Позволь мне коснуться его тела, сделать его больным, и тогда он точно проклянет тебя». Бог говорит: «Хорошо, снимаю ограду номер два и ставлю ограду номер три. Я всегда оставляю что-то. Ты можешь коснуться его тела, но души его не трогай». Каждый раз, когда снимается одна ограда, Бог ставит другую, чтобы защитить то, что у вас осталось. Каждый раз, когда дьявол хочет погубить вас, наш Бог ставит ограду. И то, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. Вы упустили хороший шанс воскликнуть Господу. То, что у вас осталось, разрушает планы дьявола. У вас что-то осталось? Остались ли у вас хвала, вера, радость, какие-то обетования, какая-то мечта, какая-то надежда? Это то, что у вас осталось. Остался главный корень. Послушайте, потеря принесла боль, но то, что осталось, оно сильнее. Что осталось у Иова после того, как он потерял все свое имение, свое здоровье, после того, как его жена и друзья роптали на него? Что у него осталось? У него остались уверенность и вера. И поэтому он говорит: «Хотя он и бьет меня, но я буду уповать на него». Это так сильно. Другими словами, он говорил, как сказано в одном переводе: «Даже небеса не могут разрушить моей уверенности в небеса». У вас бывало ощущение, что даже небеса делают все, чтобы запутать вашу веру в Бога? Но Иов говорит: «Хотя он и бьет меня, я буду уповать на него». Другими словами, даже небеса не могут поколебать моей уверенности в небеса. Все может выглядеть так, что Бог оставил меня, наказывает меня. Но это не поколеблет моей уверенности в том, что Бог слишком велик, чтобы оставить, и слишком милостив, чтобы покинуть меня. И когда все будет сказано и сделано, я выйду чистым, как золото, потому что Он — Бог того, что у меня осталось. И Бог говорит: «Иов, у тебя остались твоя уверенность и вера. И хотя ты все потерял, но то, что у тебя осталось, я умножу вдвойне». Давайте воздадим Господу хвалу здесь, на этом месте. Я проповедую, что Он восстанавливает годы, которые дьявол украл у вас. Он слишком благ, чтобы бросить вас. Пусть ничто не сможет разрушить вашу веру. Он Бог того, что осталось. «Гедеон, я использую тебя, чтобы освободить мой народ от мадианитян. У них армия в 350 тысяч солдат, а у тебя всего 32 тысячи». Бог говорит: «Но и этого слишком много. Скажи всем, кто боится, кто напуган, пусть идут домой». Еще 22 тысячи человек ушли домой. У него осталось 10 тысяч, и Бог говорит: «Все равно слишком много». После еще одного испытания 9700 человек тоже ушли.
И в книге Судей 7:7 говорится, «Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши». Что делал Бог? Для чего уменьшал воинов? Потому что Он не только Бог того, что у вас есть, и что вы потеряли, но и Бог того, что у вас осталось. Теми, кто остался, я предам мадианитян в руки ваши. Не волнуйтесь о том, что потеряно. Я использую то, что у вас осталось. Вот что говорит Бог. Самсон потерял свое помазание, потерял свою репутацию, свое влияние, свою позицию. Он потерял свою силу, потерял все. Он потерял свои волосы. Он потерял свою свободу, потерял зрение. Бог сказал, но ты не потерял чудо. Чудо — это то, что у вас осталось. Библия говорит, что его волосы вновь начали расти. Знаете, где Бог начинает чудо? Вот здесь. Восстановление начинается здесь. Восстановление начинается в вашей голове, когда вы наполняете ее обетованиями и говорите, «Боже, ты по-прежнему Бог того, что осталось. Я отказываюсь оставаться в яме и умирать. Я верю, что ты явишь мне свою благость». Аллилуйя! Господь, благодарю тебя за такие обетования. Он Господь того, что у вас осталось. Исход, глава 9. Бог говорит Моисею взять в руки горсть пепла и бросить его к небу. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы проходите через огонь. Пепел — это то, что у вас остается, когда вы прошли через испытание. Все сгорело, и остался только пепел. Бог говорит, дай мне то, что у тебя осталось. Бросьте это к Богу. И когда он взял горсть пепла и бросил его, Библия говорит, что Бог сделал так, что этот пепел вернулся, и две горсти пепла покрыли всю землю египетскую, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Бог сказал, «Я использую то, что у тебя осталось. Если ты бросишь его обратно к Богу в хвале, я изолью, я поражу твоих врагов пеплом того, через что тебе пришлось пройти». Наберите горсть пепла. Я хочу, чтобы вы поняли, что произошло с Давидом в Сикилаге, когда он потерял свою семью, потерял дом, который был сожжен, ничего не осталось. Библия говорит, что он молился и говорил, «Боже, преследовать ли мне врага?» И Бог ответил, «Преследуй». А Давид выходит и даже не знает, куда идти, не знает, где они. И Библия говорит, что он встречает человека. Послушайте. Этот человек сказал, «Я египтянин. Я был слугой амаликитянина, который только что напал на Сиклаг. Я заболел, и, послушайте эти слова, мой господин оставил меня. Я остаток». Этот египтянин стал тем, кто принес чудо восстановления в семью Давида, и все было возвращено. Библия говорит, добыча рядом. Все произошло из-за того, что что-то было оставлено после того нападения. Когда враг приходит, как потоп, Бог всегда сохранит вам какой-то остаток, как еще одну ограду. Женщина с кровотечением потратила все. Потеряла все. Свою семью, здоровье, свое счастье, свои деньги. Она потеряла все, но она взяла то, что осталось, и сказала, «Если только я коснусь края его одежды...» Вдову из 4 книги царств пророк спросил, «Что осталось у тебя в доме?» «Пришли кредиторы. Моих сыновей заберут в рабство, и у меня нет ничего, кроме кувшина с елеем». Если вы говорите только о том, что вы потеряли, то пророческий дар не будет действовать. Но если вы возьмете то, что у вас осталось, и отдадите это в руки Божьи, тогда оставшегося будет достаточно, чтобы произвести то, что будет необходимо вам в будущем. У вас что-то осталось? Этого будет достаточно.
У вас что-то осталось? Это именно то, что Бог хочет дать вам сегодня. Дайте мне то, что у вас осталось. Я пережил развод. Я прошел зависимости. Я пережил испытания. Я пережил скорбь. Я потеряла мужа, потерял жену, ребенка. Но что-то у вас осталось? Бог говорит вам, я Бог того, что осталось. Я совершал ошибки в жизни. Я хотел принимать более мудрые решения, но я так сильно все испортил, что не могу выбраться из своего прошлого. Что у тебя осталось? Иезекииля 37. Там Бог просит пророка встать в долине сухих костей. В долине были очень сухие, мертвые кости. Могут ли эти кости ожить? Библия говорит, что он дал искренний ответ: «Господь, ты знаешь». Другими словами, он говорил: «У меня даже нет веры. Я не могу поверить, что это возможно, но, Господь, ты знаешь. Я даже не знаю, осталась ли какая-то надежда. Я не знаю, сможет ли когда-нибудь эта мечта, этот брак, эта семья снова ожить и наладиться. Господь, ты знаешь». У него не было веры на это чудо. У него не было желания остаться в долине сухих костей. Но Бог сказал: пророчествуй им и скажи: оживите. Послушайте, что он делает. Он говорит: у меня нет веры. У меня нет дерзновения. Я сомневаюсь, произойдет ли что-нибудь. Но ты, Господь, знаешь, я не знаю. Он не сказал: да, я знаю, Бог это сделает. Он сказал: я не знаю. Что у него осталось? Бог сказал: используй то, что у тебя осталось. Но у меня ничего не осталось. У меня нет желания, у меня нет веры, у меня нет ничего. Есть, просто будь послушным. Вот что он сказал: и я пророчествовал, как мне было велено. Если вы будете говорить Слово Божие в свою ситуацию, даже если у вас нет веры, и если вы не чувствуете особого желания, то все, что у вас осталось, это послушание. Я не чувствую расположения к этому, не испытываю восторга, не вижу ангелов, никто не дает мне слова. Все, что я делаю, это то, что сказал мне Бог. Это то, что у меня осталось. Библия говорит, когда он начал пророчествовать, случилось так, что кости начали сходиться, поднялась армия, жизнь наполнила эти мертвые кости, и видение исполнилось. Сегодня у меня небольшое и очень простое послание. Бог сказал мне сказать вам, что он не только Бог того, что у вас есть, и не только Бог того, что вы потеряли. Перестаньте жалеть и печалиться о том, что вы потеряли. У вас есть Бог того, что у вас осталось. И если он забрал что-то, значит, он решил, что вам этого не нужно для исполнения его воли в вашей жизни. Я говорю вам это слово и хочу, чтобы вы приняли его с радостью. Книга Иова, глава 8, стих 7. «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Давайте встанем на ноги. Кто-то верит в это? Кому я проповедую сегодня? Кто верит, что он Бог того, что осталось? Вы продолжаете говорить о том, что потеряли, но Бог смотрит на то, что у вас осталось. Он говорит: вот мои планы для вас. Впоследствии у тебя будет больше, чем раньше.
Склоните голову на минуту, поднимите высоко руки. Откройте уста и хвалите Бога за то, что Он говорил с вами сегодня о чуде того, что осталось. Вы не знаете, что для вас сделает этот маленький ребенок. Вы не знаете, что вам даст этот небольшой бизнес, который у вас остался. Вы не знаете, что принесет мечта, вера, хвала, видение, которые не отступают, которые упрямы и не сдаются. Это то, что у вас осталось, и Он Бог этого. Доверьте Ему, верьте Ему. Не позволяйте депрессии, заботам и отчаянию овладеть вами. Начните заполнять эту долину своей жизни хвалой, благодарностью и радостью в Боге. Скажите: «Боже, хвалю Тебя за то, что Ты Бог». Главный корень все еще остался, и придет время, как оно пришло, когда пророчество для Навуходоносора осуществилось. У меня нет времени читать его, но придет день, когда я свяжу твой главный корень, и то, что ты думал пропало навсегда, вернется вновь к жизни. Иисуса схватили и распяли. Его срубили, как дерево. Но главный корень вновь вернулся к жизни на третий день, когда Он вышел и сказал: «Я Господь, я Альфа и Омега, я Царь, я Спаситель, я Освободитель». Он Бог всего, что осталось в вашей жизни, как Он был и для Иисуса. Все, что было у Иисуса, это мертвое тело в гробу. Но Он Бог того, что осталось после. Давайте все склоним головы. Сегодня я был удивлен, как много людей откликнулось на призыв к спасению на первом служении. Я ощущаю, что и сейчас есть такие люди, есть отступники и те, кто в поиске, те, кто прошел через огонь. В вашей жизни была зависимость, кто пережил болезненные события в своей жизни. И Бог привел вас сюда сегодня, чтобы услышать это простое послание, что Он Господь того, что осталось. Отдайте сегодня это Ему. Не тратьте еще один день. Отдайте это Ему сегодня. Отдайте Ему то, что осталось дома. Отдайте Ему то, что осталось от того супружества. Отдайте Ему то, что осталось от той мечты. Отдайте Ему то, что осталось от искалеченного ранами тела. Отдайте Ему то, что осталось. В том, что осталось, есть чудо. Давайте помолимся этой молитвой. Молитесь, произнося это от всего сердца. Скажите: «Господь Иисус, благодарю Тебя за крест. Благодарю Тебя за кровь, которую Ты пролил. Ты Господь всего, что у меня есть. Ты Господь всего, что я потерял. И Ты Господь всего, что у меня осталось. Сегодня я отдаю Тебе мою жизнь и полностью посвящаю себя Тебе. Возьми меня, восстанови меня, освободи главный корень. Пусть моя жизнь расцветет снова. Прости меня, измени меня, сфокусируй мое внимание от головы к сердцу. Будь Господом моей жизни и моего будущего. Я принимаю сегодня чудо того, что осталось. Я стою у алтаря с тем, что осталось. Я верю, то, что Ты обещал, Ты исполнишь. Я прощен. Я спасен. Я очищен. Я новое творение. Это в моем сердце. Отныне Ты живешь в моем сердце во имя Иисуса». И вся церковь да скажет: «Аминь».

Добро пожаловать на программу добрых вестей. Она называется «Gospel в Америке», потому что наши добрые вести положены на музыку. И кто-то когда-то сказал, что каждая песня должна быть о чем-то. И вы слышите песни о чем угодно, по радио и по телевизору сегодня. Но наши песни о великих добрых вестях, о том, что Бог любит нас. Наши гости — исполнители музыки «Gospel», и они звучат отлично друг от друга. Мы очень рады снова пригласить на программу наших первых гостей. Они были здесь раньше, когда они только начинали. Сейчас они наслаждаются феноменальным успехом их первого альбома. Это был один из лучших дебютных альбомов 95-го года, так что они все еще новички. Но словно этого недостаточно, их второй альбом сейчас поднимается в таблице популярности, и у них более 150 концертов в год. Они являются национальной группой, представителем кабельной сети «Acts и семья». И они получают много внимания, и они это заслужили. Они споют для нас песню «Держись за любовь». Прекрасные девушки из группы «Сьерра».

Я чувствую себя как дома, когда я окружен прекрасными девушками. Однажды я сказал Генри Киссинджеру, когда мы были в Вашингтоне, и когда о нем все думали, как о повесе западного мира, и он еще не был женат, и я сказал, господин секретарь, он был государственным секретарем тогда, я сказал, вы и я являемся ценителями прекрасных женщин. Он сказал, правда? И я сказал, да, сэр, но единственная разница в том, что я выращиваю своих собственных. И он понял, о чем я говорю, но я действительно чувствую себя дома среди красивых девушек. Да, у вас действительно красивые дочери. Да, и это новый альбом группы Sierra, «Посвящение». А вы пишете свои сами песни? Да, в этом альбоме я написала 8 из 10 песен, и из песни, которую мы только что спели, мы и взяли название «Посвящение». Мы считаем, что есть три вещи, сохраняя нашу группу как трио, и мы видели это как посвящение друг другу. Второе — это посвящение Иисусу Христу, и самое важное — посвящение, Его посвящение нам, потому что мы бы не смогли ничего делать без этого. Кто-то недавно спросил меня, каковы твои мысли о Боге? И я сказал, это как вопрос к рыбе, что она думает о море. Если Бог есть любовь и посвящение, то ты просто окружен этим все время. Да, но очень здорово, что вы действительно заботитесь друг о друге, индивидуально и коллективно. Да, мы были поражены, как Бог благословил нас в наших отношениях, потому что у нас нет семей в Нэшвилле, где мы сейчас живем, и мы как семья для друг друга. Если мы не на гастролях, мы звоним друг другу и говорим, пошли на обед, пошли в кино или проведем время вместе. И это было очень хорошее благословение от Бога. Вы друзья и сестры. Я спрашивал вас и раньше, но я забыл, откуда взялось название Sierra. Мы нашли это в книге имен для новорожденных. Нам понравилось это имя, и мы написали песню Sierra и дали этому имени просто новое значение. И я слышал, что на последнем награждении DAV, которое мне не удалось посмотреть, вы произвели очень сильное впечатление. Очень сильное. Нам было очень весело. Это было здорово. Знаете, нам предоставилось предоставлять награду «Вокалист года». И мы переписали слова одной из наших песен «Когда я отпущу», на «Кому же досталась награда». И мы спели это перед презентацией, и было очень весело. И я сам вышел из церкви, где традиционно пели без музыки, и я любил слушать голоса без музыки. Мы только что слышали, как вы пели с музыкой. А не могли бы вы спеть сейчас для нас без нее? Спойте для нас.

0: I always wanted a bass singer.
1: I figured there could be a little bass in there somewhere.
2: Thank you. And since I wasn't quite sure the chord... Да, я не уверен, какая мелодия была. Я, наверное, вас спутал. Нет, ты был прекрасен, дорогой. И твой костюм достаточно яркий, чтобы сегодня быть в нашей компании. А мы сейчас споем песню «Я знаю, что ты знаешь». Итак, группа «Сьерра».

Спасибо, группа Сьерра. Я надеюсь, что вам нравится этот выпуск передачи «Gospel в Америке», так же, как и мне. И если да, почему бы вам не написать мне по адресу, который у меня сейчас на груди? Я хочу услышать от вас. Вы можете помочь нам выбрать гостей и сказать, какая музыка вам больше всего нравится. И когда вы это сделаете, вы можете получить компакт-диск от одного из наших артистов. Мы их собираем в Калифорнии, и мы выбираем имена из нашей почты и отправляем людям компакт-диски или кассеты, если их имя выиграло в лотерее. Это лотерея, но если вы напишете до того, как придет много почты, у вас будет отличный шанс получить компакт-диск с записью музыки из нашей программы. И мой следующий гость исполнял на этой сцене во время церемонии награждения за христианскую музыку кантри в прошлом году. И он был лауреатом нескольких премий, включая «Вокалист года». Он нашел успех как композитор для других артистов, и он говорит, что его музыка звучит кантри с евангельским смыслом. Он был здесь и раньше. Его последний альбом называется «Форма твоего сердца». Он гастролирует каждый выходной, выступая по всем Соединенным Штатам. И он здесь сегодня с нами. Итак, поприветствуйте Рон Дэвид Мор.

Спасибо. Мне, конечно, очень нравится Gospel в Америке. У меня лучшее место здесь, хотя вы лучше видите артистов, чем иногда я, из-за телевизионной камеры. Вы сейчас видите адрес, потому что я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать исполнителей и музыку для будущих программ. Мы очень серьезно относимся к вашей почте. Настолько серьезно, что мы проводим лотерею и посылаем компакт-диски нашей музыки в благодарность. Сейчас я хочу исполнить песню из коллекции, о которой я рассказывал вам и раньше. Она называется «Я помню Реда». Она посвящена моему тестю Реду Фоули, который был знаменит своими евангельскими песнями, может, даже больше, чем чем-то другим во время своей карьеры. В заключении своих концертов он обычно пел песню «Спокойной ночи, мама», «Спокойной ночи, папа», и он смешно жестикулировал. Кто-то написал песню об этом, и она включена в это посвящение Реду Фоули.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей новой встречи – религиозные реформы от Екатерины II до Александра I. У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Мы оставим в стороне век дворцовых переворотов и обратимся непосредственно к эпохе Екатерины II. Вы знаете, в Петербурге есть замечательный памятник, которому огромное гениальное произведение посвятил солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, «Медный всадник» так называемый. И вот на нем дарственная надпись «Екатерина II Петру I». Так, словно после Петра I сразу была она, и не было никаких дворцовых переворотов, интриг и прочее.

0: есть ли какое-то преемство у Екатерины II по отношению к Петру I? И вообще, могли бы вы очертить нам исторический фон этого времени?
1: Хорошо, Александр, сейчас мы скажем об этом. Но я думаю, что для начала все равно следует нам зачитать текст Священного Писания.
0: Давайте.
1: Согласитесь, чтобы...
0: Я никогда не против.
1: Это же здорово, когда Слово Божие, оно находит свою реализацию, свое воплощение в жизни человека, в разных культурах, включая этот период, о котором мы будем с вами говорить. Один маленький текст. Записан в книге «Деяния апостолов» и 8 стихе. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Мы, Александр, в прошлой теме говорили, встреча наша, что Слово Божие, оно не только изменяет человека, давая возможность ему приобрести спасение в Иисусе Христе, но оно также этого человека и его окружение меняло. Культуру меняла, давала ему толчок в развитии, в каких-то исследованиях, в образовании, в науках. Так мы говорили в прошлом.
0: Да, раз. Да, да. Культуру.
1: Та эпоха,
0: науку,
1: о которой мы сейчас
0: быт.
1: Будем с вами говорить, это Слово Божие также было обращено к человеку. Те люди также желали находились в этом слове утешение, надежду и желая исследовать его.
0: Чем особенным была эта эпоха отмечена?
1: Знаете что, я хочу один момент сказать относительно Екатерины II. Урожденная София Августа Фредерика Ангальд-Цербская. Это немецкая принцесса. Так?
0: Прусская, да?
1: Прусская, да. Смотрите, уже позже, пошутил так Петр Вяземский. Смотрите, как он сказал. «Как странная наша участь». Русский Петр I силился из нас сделать немцев, а немка Екатерина хотела переделать нас в русских. Парадокс, да? Что самое интересное, так в истории произошло. Действительно, мы с вами говорили, что Петр I, он всячески способствовал тому, что как-то эта модель европейской жизни, как-то ее привить к русской жизни. Действительно, Екатерина II, она была... приняв православие, к этому она серьезно готовилась, зная, что она станет императрицей российской, и немало, конечно, в свое внимание, сил, стремлений, желаний уделяла того, чтобы действительно как-то возродить, может быть, сказали бы, русскость. Да? То, что вы упоминали, памятник, конечно, между Петром I и Екатериной II, даже как-то по счету, да, Петр I, Екатерина II.
0: Да.
1: Такое впечатление складывается, что между этими людьми больше других не было монархов. Так?
0: Даже щели какой-то нет.
1: Но на самом деле после Петра I еще было, если не ошибаюсь, 6 императоров и императриц. Это период дворцовых переворотов. Александр, может быть, мне не хотелось бы останавливаться интригах политических, потому что мы потеряем очень
0: Петра
1: много времени.
0: Первого к...
1: Мы хотелось, да. Но
0: Екатерине II.
1: Она тем самым подчеркивала, что великие люди — это Петр I, а следующая эпоха — это она. И тем самым Петра I к Екатерине II.
0: Числительное первый, и за ним числительное второй.
1: Да, то есть в этом была такая идея у нее. Это однозначно. Кстати, этот глыба-камень, который в Санкт-Петербурге находится и поставлен памятник Петру I.
0: Медный всадник.
1: Да, называется «Гром камень». По преданию, где-то возле Санкт-Петербурга после там ударной молнии раскололся там глыба, она упала. И в том, чтобы переместить эту глыбу камень в Санкт-Петербург, участвовал один из инженеров, протестант. Я даже выписывал для себя его. Юрий Фельтен.
0: Фельтен.
1: Юрий Фельтен. Тоже немецкого происхождения. То есть тот инженер, который спроектировал, придумал систему этого передвижения. Там какие-то специально из специального металла высококачественно шарики какие-то изготавливались. Зимой это перевозили, чтобы не просела в грунте эта глыба. И тем самым перемещали ее. Это эпохи просвещения, екатериновское время. Вы, наверное, знаете, что она была увлечена философией, французской философией. Более того, ее посещал сам Вольтер. Она общалась с Вольтером. И вот эта эпоха просвещения...
0: В раннее царство свое.
1: В раннее царство свое, да. Ведь уже даже мы бы сказали, что там конец 17-го столетия, 18-го, да. Это вот эпоха в истории не только нового времени, это еще вот начало зарождения, продолжения вот этой эпохи просвещения, начавшейся там в Англии, затем продолжавшейся во Франции, в Германии. Так? И в частности у Вольтера вот это была идея такого, идея монарха просвещенного абсолютизма. То есть не в плане, что монарх должен занимать престол как... образованный там просто человек, получивший образование. Конечно, но он не исключал того. Но вот идеи там права свободы, там парламентские системы. Там,
0: либеральные реформы.
1: Либеральные реформы, которые ну, должны были воплощаться в государственной жизни.
0: А вот насколько верно то, что был уже проект во времена Екатерины II по ликвидации крепостного права? Который был реализован Александром II.
1: Идеи, по крайней мере, были, но не реализовалось.
0: Не
1: реализовалось это уже спустя 1861 год, 19 февраля. Да. Только придет освобождение крестьян от крепостного, крепостной зависимости. Нужно сказать, что вот кроме идей эпохи просвещения, которые очень влияли на мировоззрение Екатерины II, увеличивается территориально это государство, присоединяются западные территории.
0: Три раздела Речи Посполитой.
1: Территории, ну, белорусские земли, украинские земли вошли в состав России. Но уже потом при Александре I в состав входит России Польское царство, Финляндия входит. А это люди разных культур. А это люди разных религиозных убеждений. Если говорить о белорусской территории, говорить о украинской территории, то там проживает очень много евреев. В одном документальном фильме прозвучало очень интересное, что не евреи пришли в Россию, а Россия пришла к евреям, когда их присоединили. Очень тоже огромное оказали влияние на вот, культуру евреев. Но это не наша сегодняшняя тема. Вот. Хотя она достойна.
0: Но все равно вот вливаются и обогащают русскую, восточную, христианскую культуру иудеи, евреи, католики. Это Польша.
1: Католики
0: тоже. И протестанты, Белоруссия и Украина, финны, протестанты. То есть это все равно ведь изменение христианского мира.
1: Конечно, конечно, Александр. Кстати, при Екатерине, да, второе было согласие утвердить епархию католической церкви. И центр этой епархии был, знаете, где этот город был, находился? Я вам скажу, белорусский. Восточный. Догадаетесь?
0: Белорусский восточный город?
1: Областной ныне.
0: Возможно, вы Могилев имеете?
1: Могилев, да, Могилев. Вот представьте, в период Екатерины II, вот епархия католической церкви от Могилева до Владивостока, это включало вот в себя вот эта епархия. Ну, кстати, по сей день, наверное, в Белоруссии глава католической церкви в Беларуси, он так и называется, Могилевский там, и Минский.
0: Наверное, архиепископ. Это не суть важно. Да, это не нас суть. Сегодня.
1: Просто, то есть, огромное пространство, включая... разных людей, разных убеждений.
0: Это обогащает.
1: Обогащает, конечно. Хотя была утверждена черта оседлости при Екатерине относительно к евреев. Вот. И они не могли даже перемещаться на восток, кроме вот обозначенной этой черты. Но в то же время вклад был огромен. Но хотелось бы сказать...
0: А ведь часть евреев принимает христианство. Часть евреев.
1: И... Были, конечно, случаи были таковы. В некоторой степени и пропаганда была. В плане того, чтобы и льготы получали, понимаете, христиане. Поэтому в какой-то степени даже это было выгодно. Но
0: одни так, а другие по-разному. И мировоззренчески могли.
1: Кто-то по убеждениям своим внутренним, переосмыслению, чтению, рассмотрению, изучению Священного Писания, конечно, становились христианами. Где-то, может, каких-то других желаний. То есть по-разному было. Но с Екатериной II начинаются большие еще перемещения из Европы. После Семилетней войны, которые проходили вот, в Европе за колониальные территории, она пригласила к себе в Россию выходцев из Европы. И, по крайней мере, два указа уже во второй половине 19 столетия были изданы ею, чтобы могли приезжать, поселяться. Ну, чаще всего это были, было это Поволжье, южные губернии.
0: И кто?
1: Чаще всего это были немцы, это были вновь немцы. Это за какой-то там небольшой период это приехало на территорию России десятки тысяч немцев. Ну, вот даже выражение «поволжские немцы», да, которые долгое время исторически жили на этой территории. По крайней мере, было где-то организовано 117 колоний. 117 колоний даже при первых
0: поселениях. Слово «колония» может иметь
1: колония,
0: другое значение.
1: Колония, да, может...
0: Поселение,
1: да, лучше сказать «поселение». Сначала вот эта цифра где-то была около 25 тысяч. Вот, и понятно, что эта цифра увеличилась. Конечно, растет. Вот, и ну, по статистике, так, да, две трети вот, приезжих этих людей, это были лютеране-протестанты. Ну, включая там были голландцы, кальвинисты, вот, других национальностей люди. Но это были в большинстве своем протестанты. Они имели привилегии. То есть, во-первых, они получали подъемные деньги, это 500 рублей, чтобы приехать, обустроиться, начать жизнь. Потому что Екатерина, ну, не понаслышке знала, кто такие протестанты, кто такие европейцы,
0: ну,
1: их отношение к труду, культуре возделывания земли. То есть приехали менониты с Голландии, то есть такое тоже движение протестантское, которое было, вот, вот такой пацифически настроенных. Она знала их отношение к труду. И, в принципе, они поднимали целину.
0: И довольно... Тяжел, непростые территории.
1: Конечно, конечно. Естественно, это было не так все просто. Но это было все заметно. И это было результативно. Естественно, ну, экономический и уровень жизни повышался с учетом того, что это понятно, что это не в первый год сразу все так стало хорошо. То есть нужны были годы, естественно, обрабатывать землю. Это не все так просто. Но в то же время они занимались земледелием. Вот этой аграрной жизнью. Соответственно, конечно, они получали какой-то урожай. Соответственно, это приносило какой-то доход. Соответственно, казна пополнялась государственно. Конечно, в соответствии и государство в этом плане там улучшалось, включая их труд. А уже в дальнейшем вот эти поволжские же немцы, именно там, вот в этих южных губерниях появляются потом мануфактуры, появляются первые заводы. Это люди предприимчивые, это люди готовы не только там жизнь как-то нравственно, да, этим словом Божьим, но еще и воплощать. Это те места, очаги, где появляются вот в среде вот этих менонитов духоборы, молокани. Можем даже сказать, это даже не просто как, ну, извне пришедшее, может быть, в какой-то степени благодаря тому, что поселение этих людей, но все равно же где-то вот в этой среде, также русской, старообрядческой, возникают какие-то идеи, какие-то там ну, прогрессивные взгляды на Священное Писание. Либо были такие движения, которые, наоборот, как-то, может быть, говорили, что мы достаточно просвещены духом, как вот духоборы, и нам этого достаточно там в пене. То есть разные были течения, но, по крайней мере, подчеркивает важность вот поиск этой религиозной мысли, вот воплощение в своей жизни, соответствие со Священным Писанием, понимаете? И это происходит в этот период. Если говорить об Александре Первом, это тоже прогрессивный человек.
0: Вот который... чуть-чуть перед Александром Первым. В общем, как в одной из наших встреч мы говорили, от союза Ильи Ильича Обломова и Андрея Штольца выигрывают оба.
1: Обязательно.
0: Так вот здесь и было. А Александр Первый тоже вот идет по стопам бабушки как-то?
1: Да. Во-первых, нужно учесть, что закончилась война, так? Великая Отечественная, французская.
0: 1812 года.
1: Ведь это тоже переживание.
0: Русская компания.
1: Русская компания. Это тоже переживание, это тоже потери, это тоже трудности. И вот в силу, может быть, каких-то своих внутренних вот этих переживаний, в силу вот этих каких-то трудностей, он понимает, что вот в жизни должно быть Божье провидение. В жизни народа, в жизни царя, как и думал сам Александр I в 1812 году. появляется первое на территории России библейское общество. Mm-hmm. При такой поддержке англичан, который приезжает и предлагает Александру Первому открыть первое библейское общество. Президентом этого библейского общества становится князь Голицын. Угу. Прогрессивный человек. Да. Начинается проект по переводу и изданию Священного Писания.
0: Целью существования и открытия библейского общества был перевод Библии на родной национальный русский язык.
1: Конечно.
0: То есть еще в начале 19 века не существует Библии на русском языке.
1: Есть церковнославянский.
0: Но на русском языке не существует Библии.
1: На русском языке, вот чтобы, как мы сейчас с вами взяли...
0: Полной Библии на русском языке не существует.
1: То есть можно себе представить...
0: За это дело берется...
1: Вот в этом вопросе, насколько вот запоздало было все. То есть если взять вот европейскую практику, то есть 16-е столетие перевода национальные языки, благодаря тому, что реформация принесла эту идею переводить Библию, читать человеку. Насколько вот это вот здесь вот некая была стагнация, которая...
0: 1488 год чехи издают первую Библию на чешском языке. 1488 год.
1: А уже на Руси все были предпосылки для этого. Да. Мы говорили о Франциске Скорыни, Острожской Библии, Заветинской Библии. Были эти возможности. Но... Мы не упоминали, даже при Иване Грозном уже были все типографии.
0: А вот Глюка мы вспоминали.
1: Глюка. При на латышском языке была уже им перевезена Библия. Он занимался тоже переводом на русский язык, но по версии, либо она была утрачена, либо она была сожжена. То есть вот в этом была, конечно, потеря.
0: И вот Александр I старается, понимая необходимость, нужду русского народа в Слове Божьем, на его собственном языке, он пытается восполнить вот эту лакуну, образовавшуюся учреждением библейского общества, российского библейского общества.
1: Абсолютно верно, Александр, конечно. Хороший старт. Уже, если не ошибаюсь, в 1822 году был издан Новый Завет.
0: Новый Завет,
1: уже стал готовиться Пятикнижие. Потом стал готовиться перевод ветхозаветных книг. Потом, после смерти уже Александра I...
0: Но это уже, наверное, не тема нашей
1: встречи. Это уже не тема нашей встречи.
0: Будет сожжен весь тираж.
1: Да, мы уже будем потом говорить об этом. Вот. Ну, по крайней мере, проект этот остановился на несколько десятилетий, который он будет уже восстановлен только во второй половине 19-го столетия. И Библия, в конце концов, выйдет только в 1876 году. И то, что благодаря тому проекту мы сегодня пользуемся этой Библией. Вот она, синодальная, 1806.
0: Московский митрополит года. Филарет Дроздов.
1: Ой, это достойный тоже человек. Ну, давайте, можно было об нем говорить.
0: Давайте все-таки, может, мы как-то осветим. Вот в целом фон мы обрисовали происходящее, прогрессивные идеи Екатерины II, Александра I. А вот, может быть, на ком-то конкретном мы остановимся? Человеке, верующем, впитавшем в себя лучшее как с Востока, так и с Запада, человеке патриотически настроенном. Вот есть кто-нибудь?
1: Я думаю, нельзя здесь не упомянуть очень достойного человека. Человека, который внес огромный вклад в филологии, в лингвистике. Я думаю, всем известен этот человек — Владимир Иванович Даль.
0: Угу. А Владимир Иванович Даль немец?
1: Нет, он не немец. Он датчанин.
0: Подождите, но вы же говорили, что и датчане, и голландцы, и все остальные, они все немцы.
1: Ну, образно говоря.
0: Вы так говорили?
1: Да, я так говорю.
0: Говорили, немецкая слобода, что все были немцами.
1: Вы правы.
0: Подождите, он датчанин?
1: Он датчанин по национальности.
0: Он немец.
1: Он немец, если мы говорим общим названием, то, что, ну, как мы говорили, почему немец?
0: Но он русский.
1: Он русский.
0: Он русский немец датского происхождения, получается.
1: Он русский немец датского происхождения.
0: Вот мы разобрались.
1: Это человек-патриот. Помните, как его классический труд назывался?
0: Толковый словарь живого великорусского языка. Это дело всей его жизни.
1: 53 года ушло на создание этого словаря. Без программы, который, ну, он получал какие-то дотации, понимаете, без, ну, я бы сказал бы, даже единомышленников. Друг его был, знаете кто? Лучший друг, который, в принципе, вот Владимира Ивановича Даля умер на руках.
0: Александр Сергеевич.
1: А, конечно, чтобы вы не знали.
0: Конечно, чтобы я не знал.
1: Один, но тоже есть некоторые интересные моменты. Владимир

0: Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года.
1: Угу. Чуть помладше он будет.
0: 10 ноября родился, в этот же день родился Мартин Лютер. Для него это было значимо, для Даля. Он прошел вот с этой идеей всю жизнь. То есть вот, ну, как некий промысел Божий, да, некое провидение в жизни его.
1: Это русский лингвистический Лютер.
0: Да, можно так сказать. А Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году в немецкой в Слободе.
1: Немецкой
0: в Раде, да. Да. Некогда крестил сам Петр I.
1: Ганнибал Петрович.
0: Ганнибал Петрович, да. Авраам Ганнибал. Ганнибал, да. Вот, смотрите, интересный момент. О себе Даль говорит. Угу. Ведь он же понимал, что вот корни его оттуда, да, вот с Дании. И у него была возможность попасть однажды в Данию, может, даже не однажды, но об одном он случае так говорит, что когда вот он приближался, ну, к этим землям датским, да, к этой стране, он пишет, что «я ожидал, что меня хватит вот этого чувства ностальгии вот по родной земле». Он думал, что датская родная земля, да. «И я в своей жизни, ну, что-то вот будет ощутимо мне, что некое желание вернуться сюда». Но когда он приехал в Данию, он говорит, что ровным счетом ничего не испытал. Mm. Что, то есть всей душой.
1: Он русский всем человек, своим сознанием, Владимир Иванович, да, Даль.
0: Всем своим сознанием этот человек, он чувствовал себя русским человеком. То есть какой труп, представляете, не вкладывалось денег вот в этот проект. 200 тысяч слов.
1: 53
0: года. 30 тысяч пословиц, загадок, каких-то афоризмов.
1: Как фольклорист он же здесь уже выступает.
0: Он знал 8 языков. Кстати...
1: Дай бог каждому школьнику так.
0: Конечно, хотя бы как минимум 1 или 2.
1: Нет, ну 7.
0: Кстати, ладно. Хорошая возможность Священное Писание параллельно еще читать, может быть, с каким-нибудь английским языком. Вот хороший
1: повод. И Владимир Иванович, давайте...
0: Владимир Иванович, как он попал, кстати, в Россию? А вот как раз-таки он попал в Россию по приглашению Екатерины II, его отца Ивана, ну, Иоганна.
1: Иоганна.
0: Его отец тоже был лингвист. Он знал 8 языков.
1: А прошу прощения, по профессии Владимир Иванович преподаватель русского языка и литературы. По профессии он, ну, лингвист, собирал пословицы,
0: он
1: слова.
0: Врач. Врач. Он известный хирург. Но его увлечение, и мы знаем все же, что человек это не мировой практик хирургических там, каких-то там операций. Хотя он был в этом талантлив.
1: Еще, это другое время.
0: Но это человек, который занимался исследованием все же вот, ну, лингвистики, слова. Да, то есть какой огромный труд совершил. Мама его, Юлия, ну, супруга Иоганна, тоже была лингвистом. Тоже была полиглотом, знала 5 языков. Поэтому, конечно, вот это родительское вот такое опекунство, воспитание, вот эта хорошая традиция, она, естественно, дала свои вот такие плоды положительно, да, в жизни Владимира Даля. Так вот, очень хорошими друзья были они с Пушкиным, очень хорошими друзьями. Вот. Были, конечно, и трудности у Даля, когда он написал свою там первую книгу, я даже название могу и не вспомнить, потому что оно было большое, со сказками. Его обвинили, что он подстрекает, он даже какое-то время сидел. Жуковский вмешался в эту ситуацию, который
1: Жуковский
0: помог там ему.
1: Очень,
0: да,
1: важным
0: вот. Затем, да, он, как он познакомился с Пушкиным, он почитал вот часть этих сказок, и все, это стали не разлеева, да, там 2 человека. После дуэли, вот, ну, легенда гласит, что он умер буквально Пушкин на руках Даля. И тогда он остановил часы, вот эту минуту, этот час, день, минуту и час смерти Александра Сергеевича. Поэтому мы можем говорить и о других каких-то людях, но в то же время...
1: Подытожьте как-то,
0: смотрите,
1: подытожьте все.
0: Интересный вот... момент. Ведь включая Даля или других каких-то людей... Они свои религиозные убеждения не меняли.
1: Он оставался лютеранином.
0: Хотя было бы больше бы возможностей бы для этого, если бы он становился бы православным. То есть это был человек убеждений своих, основанных на Священном Писании. Но в то же время люди, вообще, которые читают Священное Писание, это всегда дает возможность какого-то роста, какого-то исследования и какого-то продвижения и прогресса. Поэтому вот если мы говорим, конечно, вот в этот период России, то есть благодаря весе каким-то реформам, каким-то явлениям, каким-то перемещениям, оно дало какое-то дальнейшее развитие в какой-то в религиозной мысли, в зарождении там целых движений в России, которые потом еще дальше какое-то дало движение, потом евангельских христиан-баптистов, евангельских христиан-адвентистов, уже потом в конце 19-го столетия. То есть благодаря тому, что Слово Божие было доступно. Ну, не так оно доступно, а, по крайней мере, давало возможность читать. Ведь, как бы не запрещалось, Екатерина II не запрещала. То есть они были наравне вместе с православной и получали все права вот, вероисповедания, чтобы жить своими этими убеждениями религиозными.
1: Спасибо большое за интересную историю о царствовании Екатерины, Александра и за экскурс в жизни Владимира Ивановича Даля. Дорогие друзья, вы видите, как можно прекрасно сочетать глубокую, настоящую любовь к России и при этом оставаться человеком другого вероисповедания, христианином-лютеранином. Пусть в вашей жизни любовь к Слову Божьему вместе с глубоким патриотическим чувством всегда соседствуют. Не разделяйте это. Будьте любимы. Любите Бога, любите людей, любите Родину. И вы увидите, как расцветет ваша жизнь. До свидания. Всего доброго.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о жене, которая решила вздремнуть на день Святого Валентина. Проснувшись, она позвала мужа и сказала: «Дорогой, мне приснилось, что ты подарил мне красивое кольцо с бриллиантом на день Валентина. Как ты думаешь, что означает этот сон?» Он сказал: «Узнаешь сегодня вечером». Вечером он принес красиво упакованную коробку. Она с радостным предвкушением развернула ее и увидела книгу «Толкование снов». Сегодня я хочу поговорить с вами о правильных людях. Люди, с которыми вы проводите время, будут оказывать влияние на вашу жизнь. Есть люди, которых Бог поставил на вашем пути, чтобы они помогли вам осуществить вашу судьбу. Люди, которые будут вдохновлять, мотивировать и делать вас лучше. Правильные люди уже готовы. Вот ключ. Если вы будете проводить время с неправильными людьми, то никогда не повстречаете правильных. Если вы будете проводить время с теми, кто никуда не стремится и тянет вас вниз, толкает на компромисс, то вы застрянете на месте. Вы не можете проводить время среди кур и ожидать, что станете орлом. Вы станете тем, с кем вы себя сравниваете. Хотите знать, кем вы будете через 5 лет? Посмотрите на своих друзей. Если ваши друзья к чему-то стремятся и достигают чего-то, если они добрые, внимательные и щедрые люди, то это передастся и вам. Но если они полны негатива, ничем не заинтересованы, критичны, идут на компромисс, равнодушны, то это сигнал тревоги. Вы не случайно слышите это. Настало время что-то изменить. Вам нужны новые друзья. Вы не сможете стать тем, кем должны, проводя с ними время. Не надо быть грубым. Не давайте обещаний, но постепенно отдаляйтесь от них и проводите с ними все меньше времени. В притчах сказано: «Если вы проводите время с мудрыми, то станете мудрым». Сказано: «Не проводите время со вспыльчивым, чтобы самому не стать вспыльчивым». В другом месте написано: «Не проводите много времени с болтливыми, чтобы самому не стать болтливым». Есть один принцип. Какими бы ни были качества ваших друзей, хорошими или плохими, в итоге это передастся вам. Дух передается. Если вы общаетесь со сплетником, то скоро начнете сплетничать. Если общаетесь с теми, кто идет на компромисс, обманывает супруга, вскоре и вы поддадитесь компромиссу. Есть хорошие новости. Если вы будете общаться с людьми высокого духа, то это передастся и вам. Если будете общаться со щедрыми, то станете щедрым. Если будете общаться с успешными, посвященными и целеустремленными людьми, то такие же качества появятся и в вашей жизни. Поэтому очень важно, с кем вы проводите время. Нельзя принимать это как должное. Я работаю с ними, поэтому у меня такие друзья. Это мои одноклассники, с которыми я дружу. Это люди, которые живут рядом и с которыми я часто встречаюсь. Убедитесь, что у них есть необходимые вам качества. Вам нужны орлы, те, кто будут вдохновлять вас, мотивировать, идти вперед и делать вас лучше. У меня есть друг. Он хорошо относится к своей жене. Покупает ей подарки, цветы, пишет стихи. Он написал ей стихотворение. Это было так романтично и чувственно, что мне чуть не стало плохо. Он вдохновляет меня лучше относиться к Виктории. Он мотивирует меня становиться лучше в этой сфере. Я пытался написать Виктории стихотворение, но оно получилось в стиле рэп. Поэтому я перестал писать. Если серьезно, то нам не надо общаться с теми, кто не уважает своего супруга и унижает членов своей семьи. Я играл в баскетбол с одним парнем. Он называл свою жену старушкой. Как там моя старушка? Что моя старушка делает? Он был хорошим человеком, но я не хотел, чтобы дух старушки передался и мне. Я хочу, чтобы моя жена оставалась юной, красивой и полной сил. Если вы будете называть ее старушкой достаточно долго, то вы получите то, что говорите. Она станет старой, злой, сварливой и сморщенной. Не жалуйтесь, вы сами ее так называли.
Дух старушки стал для меня сигналом. Это меня не устраивает. Нам надо установить границы. Если кто-то всегда настроен негативно и критично, то это тревожный сигнал. Это не подходит вам. Если кто-то постоянно раздражителен или подавлен, это сигнал. Вам не нужны такие качества. Вы можете по-прежнему быть добрым и дружелюбным, но не проводите с ними много времени. Будьте избирательны. Я понимаю, что иногда дома или на работе мы не выбираем, с кем нам быть рядом. Бог даст нам благодать для этих ситуаций, когда у нас есть выбор. Жизнь очень ценна, чтобы тратить ее на неправильных людей. Я считаю, что главная причина, почему люди сбиваются с пути, это плохая компания. Чем дольше я живу, тем больше я стараюсь не проводить время с несчастными, незрелыми, ограниченными и склонными к компромиссу людьми. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны окружить себя орлами, людьми, которые помогут вам расправить крылья и взлететь. Томас Эдисон, Генри Файерстоун и Генри Форд построили дачные домики во Флориде недалеко друг от друга. Они были друзьями и проводили лето вместе. Они проводили время не с кем попало, но с такими же мечтателями, с теми, у кого было видение. Неудивительно, что они достигли таких высот. У Бога есть орлы и для вас. Но если вы будете постоянно находиться среди кур, то не встретите орлов. В Писании сказано, что люди, которые выбирают себе недостойных друзей, позорят своих родителей. Вы проводите время с такими людьми? Это не означает, что они ничего не стоят. Но они ничего не вкладывают в вашу жизнь, не вдохновляют, не мечтают, но тянут вниз. Вам не надо обедать каждый день с коллегой, который сплетничает и жалуется. Это недостойный друг. Вы лучше этого. Но если я не буду обедать с ним, то мне придется обедать в одиночестве. Возможно, вам придется быть одному какое-то время, но Бог приведет к вам кого-то лучше. Он приведет к вам орла. Давид сказал не сидеть на пути нечестивых. Это означает не быть там, где сплетни будут отравлять вас последующие 20 лет. Если я раню их чувства, а если вы упустите свою судьбу, у вас есть ответственность. Защищайте то, что Бог вложил в вас, ваши дары, призвание, ваш храм. Не ходите в спортзал с теми, кто постоянно склоняет вас к компромиссу. Найдите новых друзей. Не будьте пассивными. Если вы долго будете находиться в посредственном окружении, то этот дух передастся и вам. Мой друг встретил человека, который занимался тем же бизнесом. Через пару месяцев они решили начать общий бизнес. Второй мужчина был умным и талантливым, но у него были проблемы с самообладанием. Когда мы играли в баскетбол, то он легко выходил из себя и расстраивался. Если он терял ключи или пропускал важный звонок, то это выводило его из себя. Бизнес-план был согласован. Мой друг не хотел ему отказывать, но в последний момент сказал, что не будет в этом участвовать. Несколько лет спустя мой друг встретил другого человека, орла. Человек с отличным характером и высокими стандартами. Они начали бизнес, который успешен и по сей день. Что я хочу сказать? Если вы отпустите неправильных людей, то Бог приведет правильных. Не разменивайте орла на курицу. Бог хочет, чтобы вы парили. Мой друг мог бы не обратить внимания на предупреждение. У него были проблемы с гневом, но так бывает у многих. Это не повлияет на меня. Он знал этот принцип. Это может повлиять на его жизнь. Он не был пассивным, но он был достаточно умен, чтобы дождаться правильных людей. То, от чего вы не хотите уйти, остановит ваш рост. Если вы не захотите выйти из негативных отношений, то вы не подниметесь выше. Бог не просит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего.
Бог не попросит вас отказаться от чего-то, не дав вам взамен чего-то лучшего. Если вы будете делать то, что должны, даже если это трудно, благословения придут. Многие не растут потому, что до сих пор связаны с тем, кого они должны были оставить много лет назад. Они видели неустройства, опасные моменты, но не обращали на это внимания. Чем скорее вы примете решение измениться, тем лучше вам будет. Не проводите свое время с тем, кто вас не ценит. Если ваши друзья склоняют вас к неправильным и негативным вещам, сплетням и потере самоконтроля, то это сигнал — это не те люди. Отпустите их. Бог приготовил тех, кто высвободит в вас лучшее, кто взрастит в вас семена величия и будет мотивировать подняться выше. В Писании сказано, что у Даниила был высокий дух. Если вы исследуете его жизнь, то увидите, что у него были отличные друзья. Знаете, с кем дружил Даниил? Сидрахом, Мисахом и Авденаго. Тремя еврейскими юношами, которые не поклонились золотому истукану царя. У Даниила был высокий дух потому, что его друзья были целостными, отважными людьми, которые не шли на компромисс, у которых были большие мечты. Если ваши друзья — это трус, балбес и бывалый, то у вас проблема. Психологи называют это законом группы. Мы общаемся с людьми, которые похожи на нас. Вы замечали, что сплетники любят общаться с теми, кто сплетничает? Негативно настроенных тянет к таким же. Любящие жаловаться находят компанию таких же. Рыбак рыбака видит издалека. Убедитесь в том, что вы в правильной группе. Победители общаются с другими победителями. Успешные люди общаются с успешными людьми. Счастливые с другими счастливыми людьми. Орлы летают с орлами. Молодые люди, это очень важно. Неправильный выбор друзей может удержать вас от вашей судьбы. Не дружите в школе с теми, кто всегда негативно настроен, кто всегда нарушает правила и попадает в неприятности. Может, это выглядит круто, но это совсем не круто, это глупо. Это сделает вас курами, хотя вы должны были быть орлом. Найдите друзей, которые что-то делают. Общайтесь с учениками, которые дисциплинированы, целеустремлены и хотят чего-то достичь в жизни. Не думайте о том, чтобы быть в крутой компании, быть популярным и иметь больше друзей. Послушайте, через 20 лет никому не будет дело до того, кто был самым популярным в школе. Важно не количество, но качество ваших друзей. Я бы предпочел иметь одного друга, который к чему-то стремится, чем 20 посредственных друзей. В школе непопулярны научные кружки и дискуссионные клубы. Когда вы учитесь и получаете хорошие отметки, то вас могут дразнить ботаником, занудой, книжным червем, но не переживайте. Через несколько лет они будут называть вас боссом, сенатором, доктором, пастором, судьей. В притчах 27:17 сказано: «Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Друзья затачивают вас, делая вас лучше. Иногда вы можете обогнать друзей. Бог дает их вам на время. Вы были благословением друг для друга, но ваше время прошло. Вы растете в другом направлении. Вам надо увидеть, когда их роль в вашей истории заканчивается. Это не означает, что вы никогда не будете встречаться. Но вы не сможете, как прежде, проводить вместе много времени и стать тем, кем должны быть. Настоящие друзья поймут это. Они не будут навязывать вам чувство вины, но будут радоваться за вас. Бог как открывает, так и закрывает двери. Вы не можете держаться за то, что уже закончилось. Нам не нравятся перемены. Мы хотим, чтобы все было по-прежнему.
Мы вместе росли и дружили, но сегодня новый день. Иногда люди, которые знали вас тогда, попытаются удержать вас в тех же рамках. Но у Бога все времена и сроки. Я видел в своей жизни, как Бог забирает одних людей и приводит других. Не все могут пойти туда, куда Бог ведет вас. Чем выше вы поднимаетесь, тем уже будет ваш круг. Тем более избирательным вы должны быть. В Бытие 12 Бог сказал Аврааму оставить своих родных, дом отца и идти в новую землю. Бог обещал благословить его потрясающим образом. Авраам пошел и взял с собой племянника Лота. Бог сказал ему оставить родственников. Прошло немного времени, и у него с Лотом возникли разногласия. Земля была не такой обширной, чтобы вместить их стада. Пастухи начали спорить. Произошла драка, полная неразбериха. Всего этого можно было избежать, если бы Авраам оставил тех, кого должен был оставить. Сколько конфликтов, сколько боли из-за того, что мы до сих пор общаемся с теми, кого должны были оставить много лет назад. Бог обещал благословить нас, но из-за того, что мы не оставили тех, кого должны были оставить, нам приходится разбираться с тем, с чем мы не должны разбираться. У Авраама и Лота был настолько сильный конфликт, что они вынуждены были разойтись. Как всегда, Бог добился своей цели. Авраам взял Лота из-за хороших побуждений. Он был его племянником. Только потому, что кто-то ваш родственник, не означает, что он связан с вами. Они могут быть вашей крови, но не вашего духа. Они могут не слышать призыва, который Бог вложил в ваше сердце. Это не делает их плохими, но у Бога для них есть другое задание. Возможно, они на другом уровне зрелости. По некоторым причинам они не подходят вам. Это очень тяжело отпустить тех людей, которых не должно быть в вашей жизни. Я не говорю о муже или жене. Не поймите превратно. Только что кто-то включил наш канал и говорит: «Я получил слово от Господа, спасибо, Иисус». Нет, они навсегда. Есть члены семьи и родственники, которые не смогут пойти туда, куда идете вы. Всегда относитесь к семье уважительно, но не надо проводить с ними 24 часа в сутки. Некоторых родственников нужно любить на расстоянии. Семейный вечер раз в год, вот и все, чего от вас просит Бог. Ради этого стоило прийти в церковь. Для Авраама все становилось хуже. Они разошлись с Лотом, которого взяли в плен. Враги захватили все его имущество. Казалось, что это конец. Когда Авраам услышал это, то подумал: «Это моя вина. Я привел его. Надо что-то делать». Авраам собрал всех своих людей. Произошло сражение. Он победил серьезного врага и спас Лота. Ему не пришлось бы спасать людей, тратить время и ресурсы, если бы он оставил тех, кого должен был оставить. Авраам во многом похож на нас. Он хотел быть хорошим для Лота. «Господь, ты сказал мне не брать родных, но Лот хотел пойти. Я не хочу расстраивать его». Он сделал это по доброте сердечной. Часто мы общаемся с теми, кто не подходит нам, но мы не хотим расстраивать их, поэтому продолжаем оставаться с ними. Держимся за то, что должны были оставить. Как и у Авраама, в будущем у вас будут неприятности, конфликты и ненужные страдания. Мы можем избежать этого, приняв правильные решения уже сегодня. Отпустите то, что Бог говорит вам оставить. Не надо проводить время с негативно настроенными людьми, с теми, кто всегда расстроен и нуждается в ободрении и помощи. Я за то, чтобы помогать людям, чтобы быть благословением, иногда приходится любить без взаимности. Но если вы всегда даете и никогда не получаете, то это нездоровое отношение. Вам надо внести некоторые коррективы.
Не позволяйте таким людям контролировать вас и вызывать у вас чувство вины из-за того, что вы не ответили на их звонок. Если вы не отпустите, они будут продолжать использовать вас. По этой причине многие перегорают, живут в стрессе, не имеют радости, потому что они взяли на себя ненужную ответственность и стараются угодить всем. Вот ключ. Вы не ответственны за счастье других. Вы ответственны за свое счастье. Не все хотят быть счастливыми. Таким людям нравится привлекать внимание. Мы все в чем-то нуждаемся. Но если вы будете всегда отдавать из-за чувства вины, то единственный, у кого не будет счастья, это вы. В Писании говорится о парализованном человеке, которого четыре друга принесли к Иисусу. Они спустили его через крышу. Иисус коснулся его и исцелил. Бывают времена, когда мы, как эти друзья, должны понести кого-то и помочь ему продвинуться. Если вы хотите стать тем, кем созданы, то вы не можете всегда быть носильщиком. Если бы у этого человека не было друзей, которые помогли ему, то он не осуществил бы свою судьбу. Всегда будут те, кого нужно нести. Ободрять, помогать, советовать, вести вперед. Но нужен баланс. Должны быть те, которые смогут понести вас и облегчить ваш груз. Легко думать, что вы сами можете воспитать детей, сами управлять бизнесом, жертвовать. Это самообман. У Бога есть люди, которые смогут облегчить это бремя, которые сделают вашу жизнь проще, будут ободрять вас и помогать советам, откроют двери, которые вы не можете открыть. Но если вы будете угождать всем, то вы будете постоянно нести чью-то тяжесть. У вас не будет времени строить отношения, в которых кто-то понесет ваши тяжести. Иногда мы думаем, мне не нужна помощь, я все сделаю сам. Вы не сможете достичь всей полноты своего потенциала в одиночку. То, что приготовил для вас Бог, требует не только вашей веры. Веры одного не будет достаточно. Как этому человеку, вам понадобилась вера четверых друзей, которые понесут вас и подтолкнут вас к вашей судьбе. Нельзя сеять в чью-то жизнь, при этом не имея времени на созидание отношений, которые поддержат вас. Бог приготовил вам друзей, которым ничего от вас не нужно. Они сильнее, умнее, у них больше влияния, больше опыта. Их не надо постоянно ободрять, они будут ободрять вас. Их не надо постоянно вдохновлять, они сами вдохновят вас. Угостят вас обедом, познакомят с нужными людьми. Пускай у вас будут люди, которые несут вас. Я видел в новостях сюжет о мальчике по имени Оуэн. У него было редкое заболевание мышц, которые были настолько истощены, что он не мог ходить. Когда ему было 6 лет, он уже не мог выходить на улицу. Он стеснялся своего вида и того, что был прикован к коляске. У него была депрессия. Он целыми днями сидел в своей комнате. Родители очень переживали за него. Они делали все, чтобы ободрить его, но безуспешно. Однажды его мама увидела объявление «Отдам собаку». Когда она увидела фото собаки, то ей сразу понравилось. Бывшие хозяева хотели избавиться от собаки и привязали ее возле железной дороги. Собака попала под поезд и потеряла лапу. Они взяли собаку, чтобы сделать сюрприз своему сыну. Когда Оуэн увидел собаку на трех лапах, то они сразу подружились. Когда эта большая собака увидела Оуэна, то положила ему голову на колени, когда тот сидел в инвалидной коляске. Это трогательная сцена. Оуэна как будто подменили. Он захотел выходить на улицу.
Он больше не стеснялся и хотел всем показать своего трехлапого пса. Он настолько гордился им, что попросил родителей записать его на шоу собак в Британии. Они сделали это, и пес получил первый приз среди собак-спасателей. Оуэн решил снова записать его на другое шоу собак. Снова и снова. Сегодня у них десятки призовых медалей с разных показов. Что я хочу сказать? Если Бог смог привести собаку в жизнь маленького мальчика, чтобы он приблизился к своей судьбе, то Бог приведет нужных людей и в вашу жизнь. Бог знает, как познакомить вас с теми, кто вам нужен. Он приготовил нужных людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Помните принцип: если вы не освободитесь от неправильных людей, у вас никогда не появятся правильные. То, от чего вы не хотите уйти, станет местом, где вы застрянете. Пересмотрите свою дружбу. Общайтесь с орлами, с теми, кто вдохновляет вас и делает вас лучше. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю: Бог соединит вас с правильными людьми. Он приведет к вам орлов. Вы не застрянете, но расправите крылья и взлетите в полноту своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, основанную на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Все, что создано с определенной целью, будет испытано. Что такое испытание? Толковый словарь Ушакова дает такое определение, что испытание – это проверка, исследование каких-нибудь качеств пригодности к чему-нибудь. Тягостное переживание, несчастье, жизненная невзгода, требующие присутствия духа, душевной крепости. В детстве я жил в высоком доме, в котором было 16 этажей. Да, в те времена, надо сказать, это таких домов еще не было. Самыми высокими были 9-этажки. Наш дом был экспериментальным. И долгое время он был в единственном экземпляре, ну, так как таких домов до той поры еще не строили. Ну, а надо было с чего-то начинать. Что ж, надо сказать, что эксперимент удался успехом. Это видно потому, что я сейчас живой, стою перед вами, дом не рухнул. Хотя, надо сказать, что наверху, на 16 этаже, жил мой приятель. И он как-то сказал мне, что когда на улице сильный ветер гуляет, то вот лежишь так на кровати, смотришь на висящую под потолком люстру и замечаешь, что она как-то странно перемещается. Раскачивается так медленно из стороны в сторону, из стороны в сторону, и невольно понимаешь, что ведь это не люстра качается, а дом. Люстра ведет себя как маятник. Она раскачивается влево, вправо, влево,

вправо, а ты лежишь и смотришь, смотришь. Не очень приятно. Я рад, что я жил не на 16-м этаже, а только на 4-м. Позже мне один инженер сказал, что на самом деле в таких строениях допускается небольшое раскачивание. И в этом доме было 2 лифта. Раз в несколько лет их испытывали. Ну, и выглядело это так. Приезжала специальная машина, привозили огромные гири, и, поместив эти гири в лифт, поднимали его на самый верх, наблюдая, как этот лифт будет себя вести. После этой процедуры рядом с лифтом на стене краской писали дату испытания лифта. Для чего это делали? Ну, я думаю, для того, чтобы быть уверенными, чтобы когда жители верхних этажей поедут на лифте домой, лифт не рухнет вместе с ними. Так вот, живешь и видишь, что испытывается все. Самолеты испытываются. Вся техника, военная, строительная или какая еще, испытывается. Автомобили испытываются. Да, я сам видел, прямо так и делают. Берут новый автомобиль и с разгона разбивают его о бетонный блок. Потом смотрят, как он разбился, чтобы что-нибудь изменить в его конструкции, чтобы по возможности сохранилась жизнь пассажиров, которые в будущем поедут в этих авто. Например, вы устраиваетесь на работу. Что будет в первый год? Правильно, срок испытания. Работодатель будет за вами наблюдать, как вы работаете и стоит ли вас вообще принимать на работу. Мы живем в мире, где испытывается все, что имеет хоть какое-то предназначение. Но ведь предназначение есть и у человека. Слово «святой» означает «предназначенный для определенной Богом цели». Можно пренебречь Божьим предназначением, а можно стремиться ему соответствовать. Люди делают свой выбор того пути, по которому пойти. И Иисус Христос однажды, когда говорил на эту тему, как-то посоветовал следующее. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Верующий человек не всякий путь выбирает в жизни и не всяким способом удовлетворяет свои потребности. Он выбирает путь правды, тот путь, который осветил своим светом Спаситель Иисус Христос. Он так и сказал, что Он – свет миру. И вот как Он назвал верующих в Него в Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 14. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И вот вы выбрали идти по этому пути. Как отнесутся к вам те, с кем вы общались ранее? Раньше вы пили водку с кем-то, а теперь вы трезвенник. Раньше вы ругались матом и бурно обсуждали подробности того, с кем и как вы изменяли своей супруге. А теперь вы само целомудрие. Раньше вы воровали все, что неправильно лежит. А теперь вы думаете о том, как что-то дать кому-нибудь и вернуть украденное. Раньше вы сплетничали, обсуждая всех, начиная от правителя страны, заканчивая соседями в вашем доме, цинично озвучивая чьи-то слова и смеясь над чем-нибудь внешним видом и внешними данными. А теперь вы боитесь сказать о ком-то что-то такое, чего вы не сможете сказать человеку прямо в глаза. В глаза ему прямо. Вы теперь не судите ни о ком в контексте осуждения с тем, чтобы высмеять. Более того, в тех людях, в которых вы раньше ни во что не ставили, вы в них теперь видите личности, за которых умер Бог, и теперь цените их, как драгоценных людей, которых Бог любит.

Раньше вы позволяли себе все, что захотелось, а теперь вы ищете освобождение от всех зависимостей. Спиртное, курение, все виды наркотических веществ, порнография, игромания и многое-многое тому подобное. Вот скажите, как после всего этого отнесутся к вам ваши прежние товарищи? Где они будут? Да там, где всегда и были, там и останутся. Но вы уже не с ними. Вам разговаривать с ними не о чем. У вас общих тем с ними не осталось. Что с вами произошло? Вы назвали себя христианином. Одиноки вы? Нет, вы не одиноки. Поменялись ценности и поменялось сообщество. Вы теперь цените единомышленников, церковь. И то, что я перечислил, это только самое начало, потому что в будущем, читая Священное Писание, вы начнете открывать для себя все новые и новые ценности. Бог будет формировать из вас нового человека. Для чего? Для Его Царства. Вы туда направились, вы идете туда, куда весь мир не идет. Вы поплыли против течения. Послание к римлянам, 6 глава. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей рабыни чистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела? Каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Апостол Павел применяет понятие «плод». Плод – это дела, продиктованные содержанием, которое внутри, в сердце. У одних содержание одно, а у других – другое. Ну, соответственно, и дела разные. Одни приносят плод в смерть, другие – в вечную жизнь. Вот что говорил Иисус о том, как будут относиться люди к тем, кто приносит плод правды. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир ненавидит вас, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб, не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. И если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Принося плод правды, вы стали влиять на этот мир. В вас люди стали видеть то, чего нет у них. И это их задевает и заставляет думать. Впоследствии вряд ли кто скажет самому себе, что он не прав. Скорее всего, осудит вас. Иисус сказал о том, что его гнали, будут гнать и вас. Но не все, потому что будут те, кто смирятся и примут Христа. Таковые будут соблюдать слово Христа и станут вам братьями. Вот такой странный путь. Он назван тернистым. Путь победы над миром сим, а это предназначение и цель. Даже человека, поступившего на новую работу, испытывают, дают испытательный срок. Не так же ли обстоит дело с христианином? Как же понять, сколь искренне намерение? А не кажется ли, что тот или иной так называемый христианин имеет только вид внешний, что как будто бы вот он серьезный такой, а на самом-то деле кто знает, что там у него внутри?
Да, все, что создано с определенной целью, будет испытано, и христианин тоже проходит через испытание. В книге пророка Даниила, в самом ее конце, как резюме, сказано о том, через что пройдут праведники в конце времени. Это о нашем времени. Даниил 12:10. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво». Смотрите-ка, все говорит о том, что верующие люди будут проходить через испытания. С чем связаны эти испытания? С проверкой на прочность веры, на серьезность намерений. Придется проходить через искушения и трудности. Вот что по этому поводу пишет апостол Иаков. Послание Иакова, 1 глава. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Заметили, кто блажен? Тот, кто переносит искушение, кто не увлекся вслед за ними. И если речь идет об испытании, то это значит, что если я раньше любил увлекаться зеленым змеем, то жди, что жить поселишься в доме, где находится магазин спиртных напитков. Если ты всю жизнь изменял жене, жди, что в будущем появятся для этого возможности. Но и так дальше. Все, что создано с определенной целью, оно будет испытано. Правда, есть одна благая весть в этом вопросе. В первом послании к Коринфянам апостол Павел снова поднимает эту тему, и вот что он сказал. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Он пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Смотрите, Господь пообещал не дать сверх сил. Но, правда, конечно, если сам не пошел туда, где никто с вашими силами считаться не будет. Тому, кто в прошлом имел пристрастие к алкоголю, не стоит специально идти туда, где будут распивать спиртные напитки. И вряд ли казино – это место препровождения для того, кто раньше проигрывал за карточным столом много денег. Ну уж если так само случилось, не вы сами пошли куда не надо – ну, как-то само произошло, что вы встретились с испытанием. Есть весть от Бога. Сверх сил он не позволит испытывать человека, но даст облегчение. Испытание может коснуться самых разных сфер жизни. В притче 17 главе написано: «Плавильня для серебра и горнила для золота, а сердца испытывает Господь». Библия содержит удивительную историю об одном праведном человеке. Его вера была подвергнута серьезному испытанию. Речь идет об испытании патриарха Иова. Книга рассказывает о том, что сатана поспорил с Богом, о том, что Иов, ну, не просто так благочестив и верен Богу, как это кажется. Давайте прочитаем книгу Иова, 1 глава. «И сказал Господь сатане: а обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: ну разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но ты простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке,
твоей. Буквально за несколько дней Иов потерял все – богатство, детей, здоровье. Все окружающие, знакомые, родственники отвернулись от него. Жена посоветовала ему похулить Бога и умереть. А самые близкие друзья, вместо того, чтобы утешить, пришли обличать его в грехах. Удивительная вера этого человека, который, несмотря на свою боль и отчаяние, смог сказать. Он произнес: «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь». Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно. Но неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его». Слышите, Иов, оставшийся верным своему Создателю, показал всей Вселенной, что за его служением Богу и послушанием святым заповедям стоят не корыстные мотивы, а искренняя верная любовь. И за свою верность Богу он получил долголетие, богатство, к нему вернулось здоровье, у него снова родились дети, а его дочери прославились красотой своей по всей земле. То, что произошло с Иовом, Господь назвал провидением, но это по отношению к нему. Написанное по отношению к Иову актуально и по отношению к нам. Дело в том, что Иова приводит в пример нам апостол Иаков в своем послании. В 5 главе он так и написал: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока не получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа? Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Все, что имеет цель, будет испытано. Так или иначе, видно, что верующие люди будут проходить через испытания. Эти испытания будут касаться вопроса о том, одержана ли победа над грехами и так ли крепка вера. А это значит, что могут быть обстоятельства, которые покажут на самом деле, что движет верующим человеком. Вера или что-то другое. Происходить может все, что угодно: лишение, смерть близкого человека, нападение бандитов, как случилось с Иовом, обманы мошенниками, вы можете попасть в аварию, могут быть бедствия, гонения, прочее и прочее и прочее. И хочется спросить у Бога: Господи, ну неужели же нет другого пути? И как это соотнести с любовью? В послании к римлянам написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует ли нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. К
Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день и считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. По-другому не получится, потому что верующий человек пошел наперекор силам, которые царствуют на земле, наперекор силам, которые оспаривают чистоту намерений и претендуют на каждого из нас. Но Бог сильнее всех, и Он знает каждого из нас по имени. И все то, через что нужно будет пройти, Он заранее знает и обо всем позаботился. Все, что создано с определенной целью, будет испытано. От себя хочу добавить один совет. Мне помогало это самому. Бывало так, что кажется, совсем все плохо. Кажется, что Бог не отвечает на молитвы. Но мы же только что прочитали верующим, все содействует ко благу. А значит, Бог знает, что и почему. Попросите Его как-нибудь проявить себя. Скажите, что хотите почувствовать, Его рядом с собой. Он не откажет. А вы будете знать, что Господь рядом. А это дорогого стоит. Да благословит вас Господь.

Жизнь человека – это такая черезполосица. Черная полоса меняет собой белую, белая меняет черную. Жизнь похожа на такую большую зебру, по которой все мы шагаем. Как мы встречаем светлые полосы нашей судьбы? Как правило, сытым самодовольством, наслаждаясь успехом, наслаждаясь миром и покоем, которые нас окружают. Так проходит время благополучия для большинства людей. А как мы реагируем на черные полосы нашей жизни? Очень часто мы беспокоимся, раздражаемся или ищем виновных. У одного пожилого китайца молодой сын пошел на рынок и приобрел очень хорошую лошадь по сходной цене. И все считали, что ему крайне повезло. И все подходили к его отцу и говорили, к этому пожилому китайцу, и говорили: «Как же тебе повезло! У тебя очень ловкий сын!» На что китаец отвечал: «Откуда вы знаете? Поживем, посмотрим». Сын героя этой притчи захотел объездить лошадь. Он сел на нее, но она не поддавалась дрессировке ни в какую. И, наконец, он упал с нее и сломал себе ногу. Все стали подходить к китайцу пожилому и говорить ему: «Тебе так не повезло. Какая беда постигла твой дом? Ты лишился одного из помощников на достаточно долгое время». Китаец отвечал: «Откуда вы знаете? Поживем, посмотрим». Как раз в это время началась война. И рекрутеры посещали село за селом, город за городом и призывали на военную службу всю молодежь. И когда они пришли в село, где жил герой нашей притчи, они хотели забрать и его сына, но тот лежал со сломанной ногой и на войну не пошел. Конечно, это только лишь притча, но в ней содержится хорошая мысль, на мой взгляд, что встречать черные и белые полосы необходимо с каким-то достоинством, со спокойствием. Да, бывает хорошо в нашей жизни, бывает плохо, и никогда мы не знаем, когда окончится белая полоса, когда окончится черная или начнется черная полоса нашей жизни. И мы не всегда способны понять и значение того, что происходит с нами. Но существует ключ. Ключ, который поможет увидеть в чередовании черных и белых полос нашей жизни, успешных и неудачных времен, смысл. Потому что Священное Писание, а этим ключом, безусловно, является Библия, Священное Писание говорит о том, что у Бога есть замысел. И по Божьему промыслу наша жизнь, именно по Божьему промыслу наша жизнь иногда напоминает полную чашу, когда мы попадаем в полосу везения, когда нас окружает стабильность и изобилие. И Писание говорит о том, что эти хорошие времена, они приходят не для того, чтобы мы проводили время просто лишь удовлетворяя свои желания, забывая о тех, кому хуже, чем нам. Безусловно, Священное Писание говорит, что есть смысл и в том, что наша жизнь иногда попадает в черную полосу, и начинаются трудные времена. Они тоже приходят не по воле слепого случая. Если отнестись с доверием к тому, чему учит Слово Божье, можно заметить, что даже самые трудные порой времена – могут принести нам самую большую пользу. В Священном Писании есть книга «Эсфирь». И исследователи Библии говорят, что в оригинальном тексте здесь, в этой книге, ни разу не встречается слово «Бог». Вместе с тем, эта книга внесена в канон Священного Писания. О чем эта книга? Это книга о величайшем кризисе, который когда-либо выпадал на долю израильского народа. Вот как это было. В дни Артаксеркса, этот царь Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии.
Обратите внимание, что Израиль, Иудея, были одной из его провинций. Так вот, в то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, который в Сузах, в городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир для всех своих князей. 7 дней он пировал с лучшими и со своими помощниками, с лучшими людьми своего народа, со знатью. Через 7 дней он решил устроить пир и для народа. И вот что он придумал, когда люди сидели за столами, ели и пили вино. Он не нашел ничего лучшего, как пригласить свою супругу выйти перед всеми и показать свою красоту. Она на это оскорбилась и не вышла к нему. И поскольку было таким образом проигнорировано слово царя, то ближайшие советники посоветовали ему удалить царицу Астинь, ну, говоря современным языком, развестись с ней. Для чего это сделать? Чтобы все жены во всем царстве не перечили своим мужьям ни в коем случае. Но он послушался их. Вообще царь Артаксеркс выступает очень импульсивной личностью на страницах книги «Эсфирь». Он послушался своих вельмож, своих советников, развелся с царицей Астинь, но через некоторое время понял, ну а как без царицы быть? Нужно новую искать. И тогда со всех уголков царства в город Сузы начали свозить красивых молодых девушек. В том числе среди них была и Эсфирь. Эсфирь по происхождению иудеянка, еврейка. После смерти своих родителей она воспитывалась у своего родственника Мардохея, который занимался торговлей. Он был достаточно известным человеком в своем кругу и вообще был достаточно богатым и успешным человеком в Сузах. Многие его хорошо знали. Так вот, он заповедал своей племянницы, скорее всего, родственницы своей Эсфири, чтобы она никому не говорила, из какого народа она происходит. Просто пусть она отдаст себя на волю Божьего провидения. И так получилось, что когда вот этих всех красавиц со всей империи свезли в Сузы, на протяжении целого года каждую из них готовили ко встрече с царем. И после того, как царь с ними общался, они уходили, и вот так вот одна, другая, третья, четвертая посещали царя, пока очередь не дошла и до Эсфири. Священное Писание говорит, что он ее полюбил. Она пришлась ему по сердцу, по душе. А надо сказать, что вот там еще в доме, когда она находилась в доме приготовления, когда их готовили ко встрече с царем, она проявила очень кроткий нрав, спрашивала совета у евнухов, которые отвечали за все происходящее, командовали, руководили всем происходящим. И, видимо, и вот ее нрав, ее красота, все это склонили сердце Артаксеркса в ее сторону. Она стала царицей богатейшей империи. В это время один из придворных Артаксеркса, Аман, наблюдал за происходящим и, будучи человеком очень честолюбивым, заметил, что Мардохей, родственник Эсфири, а он не знал, что между ними есть определенная родственная связь, что Мардохей не кланяется, когда Аман проходит мимо него. Аман был одним из ведущих сановников, главных сановников и помощников Артаксеркса. И все, кто оказывались рядом с ним, преклонялись перед ним. Мардохей этого не делал. По какой причине он этого не делал, я не знаю, но он перед ним не склонялся. Аман – человек влиятельный и богатый, очень влиятельный и богатый. Он мог бы расправиться с Мардохеем, и об этом даже никто бы не узнал. Но он решил, что не удовлетворит чувство мести своей, желание мести своей, если сделает что-то дурное с одним лишь Мардохеем. И он узнал, что Мардохей
является евреем, и он задумал погубить целый народ. Но поскольку на тот момент Иудея была лишь небольшой, маленькой провинцией во всей огромной империи, и евреи не обладали самостоятельностью, более того, они были рассеяны по всей империи, сделать это было, в принципе, возможно. И вот он, Аман, обратился к Артаксерксу и сказал ему примерно такие слова: «Артаксеркс, ты знаешь, есть такая группа людей вот в твоем царстве, которые живут очень обособленно. У них свой Бог, и они, невзирая на то, что ты их победил, невзирая на то, что ты их расселил по своей империи, они не принимают ни законов, ни обычаев народов, среди которых ты их поселил, и не чтут богов нашей империи. Очень обособленно живет этот народ. Он является источником потенциального бунта. Все, что отличается, все обычно пугает людей». И тогда Артаксеркс снял печать со своей руки, передал ее Аману и сказал: «Делай, что хочешь, делай то, что считаешь нужным». И был издан приказ, который был подписан и запечатлен перстнем царским, в котором предписывалось в определенный день, в определенный час убить всех иудеев, их имущество разграбить, и многим, очень многим людям это понравилось. Вы можете себе представить, что испытывали иудеи, когда был этот приказ, когда был этот указ зачитан на площадях городов, когда гонцы донесли этот указ до самых дальних уголков империи? Величайший кризис наступил в жизни иудейского народа. Они оделись во вретище, это грубая такая одежда, они посыпали голову пеплом и пылью земли, молились и плакали, плакали и молились, в том числе и Мардохей, который стал посылать гонцов с вестью к Эсфире и просить ее: «Эсфирь, заступись за свой народ, Эсфирь, иди к Артаксерксу».

проси милости у него». А Есфирь на это ответила Мардохею: «Мардохей, разве ты не знаешь, что тот, кто идет к царю без приглашения, а царь уже месяц меня не зовет к себе, тот, кто идет к нему без приглашения, будет казнен». Что ей ответил Мардохей? Он ей сказал: «Подумай, Есфирь, не для этого ли времени ты достигла достоинства царского? В чем был смысл той светлой полосы твоей жизни, когда он тебя полюбил и избрал, и сделал царицей? Не для этого ли времени ты достигла положения царского?» И тут наступает кризис и в жизни Есфири. Она посылает ответ на гонцов к Мардохею и передает ему: «Молитесь все за меня». 3 дня она тоже постилась со своими служанками, сама молилась Господу и, наконец, отправилась к Артаксерксу. А она обрела благоволение в его очах. Он протянул ей свой золотой скипетр, а по закону, когда незваный гость обретал благоволение у царя, он мог коснуться вот этого золотого скипетра, протянутого царем, и получить прощение за то, что пришел незваным. Так же поступил Артаксеркс и со своей женой Есфирью. И она пригласила его на пир. Она сказала: «Я для тебя и для Амана устроила пир». 3 дня он посещал вот это увеселение, которое она для него приготовила. Она хотела расположить и смягчить его сердце. И в конце концов, обратившись к Артаксерксу, Есфирь сказала: «Царь, дай мне жизнь!» Артаксеркс удивился: «Кто угрожает царице?» Она указала на Амана. Амана повесили на том самом дереве, на котором он желал повесить Мардохея. Все имущество Амана было передано Мардохею, и Мардохей занял впоследствии его место. Но закон не мог быть отменен, указ не мог об истреблении иудеев, не мог быть отменен. И тогда был издан встречный закон, закон, по которому иудеи имели право защищаться. Они объединились в большие группы, они вооружились, и их жизни были спасены. И они получили новые возможности, они получили новое влияние, они укрепились в этом государстве. В Священном Писании, вот это вот удивительная история о кризисе. В Священном Писании в книге Откровения, в 14 главе, в 7 стихе сказано: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». Библия, как вы знаете, она переведена, Новый Завет переведен с древнегреческого языка, и употребленное в этом стихе, который я только что прочитал, слово «суд» по-гречески – «кризис». Кризис. Получается, что время любого кризиса – семейного, финансового, духовного или государственного, национального, как тот кризис, о котором только что мы вспоминали – это время Божьего суда. Что выявил кризис времен Есфири? Посмотрите, он открыл характеры героев. Он открыл, что было на сердце у самой Есфири, какой был у нее характер. Он открыл характер народа Божьего, который действительно помнил о том, что единственное спасение и надежда их – это Бог. Он открыл и правду о самом Боге. Этот кризис открыл правду о Боге, который может спасать угнетенных и дать новые возможности. Когда мы входим во времена кризисные, во времена трудные, нам кажется, что все в нашей жизни выходит из-под нашего контроля. И это так, это безусловно правда. Обстоятельства порой перестают нам повиноваться. Но добрая весть заключается в том, что они продолжают повиноваться Богу. Библия говорит о том, что кризисные времена не приходят сами собой, за ними стоит

рука Всевышнего. Чего же желает добиться Бог, посылая нам время суда? Может быть, наказать кого-то? Может быть, за что-то нас покарать? Нет, цель Божьего суда – это открыть то, чем живет человек. Чем он руководствуется? Какими принципами движет? Что наполняет и наполняет ли вообще его сердце, его духовную жизнь? Цель Божьего суда – раскрыть правду о характере каждого человека и всего человеческого сообщества. Существует старинная такая истина – ничто так не обнажает сути вещей, как кризис. И это правда. Вот что, например, нам может продемонстрировать любой финансовый кризис? За последние 27 лет наша страна вместе со всем миром или самостоятельно пережила целую череду серьезных кризисов. Это кризис 92-96 годов, финансовый кризис 98 года, 2008 и, наконец, 2014 года. Какую правду о человеческом обществе может открыть финансовый кризис, например? И ответ на этот вопрос есть. Вот небольшая выдержка из статьи, напечатанной в одной из ведущих итальянских газет «La Stampa». С 1986 года на Земле стало происходить что-то аномальное. Благодаря развитию технологий человек стал использовать больше земных ресурсов, чем планета в состоянии производить, пишет автор статьи. В 2005 году было подсчитано, что расходуется на 30% больше ресурсов, чем позволяют имеющиеся на Земле запасы. Это серьезная газета, серьезное заявление. По всему видно, что люди стремятся жить не по карману, не по средствам, потребляя больше, чем необходимо, очевидно. И больше, чем может, вы вдумайтесь, чем может дать наша планета. Именно, вы знаете, этот порог приводит к кризисным временам в масштабе личности, в масштабе семьи или целого государства. То есть попытка получить больше, чем тебе могут дать, или попытка жить не по карману, имея меньше, попытка тратить больше ресурсов, чем ты имеешь. Всем также известно, что вот глобальный финансовый кризис 2007 и 2008 годов берет свое начало, это как пример, как иллюстрация того, что я сказал выше чуть-чуть, берет свое начало в кредитной системе Соединенных Штатов Америки. И вы хорошо знаете, что такое кредитная система, но если совсем коротко, то именно она позволяет современному представителю западной цивилизации тратить больше, чем он на сегодняшний день зарабатывает. Когда человек желает что-то приобрести или получить какие-то возможности, на которые у него сейчас нет ресурсов, он их просто берет в долг. И это явление массовое. Что же произошло? И мы с вами, и я напомню, что 2007-2008 год, кризис 2007-2008 года, брал свое начало, глобальный кризис, брал свое начало вот в этой кредитной системе одной страны, когда оказалось, что миллионы людей, которые брали в долг, не в состоянии этот долг отдать. И это не два, не три человека, не 10 и не 1000, а миллионы потребителей. Итак, финансовые кризисы последних лет, они демонстрируют в том числе и ненасытную потребительскую сущность западной цивилизации. Но, сказав такие сильные слова, я хочу сказать, давайте не будем обманываться, потому что мы с вами часть этой цивилизации. В наших домах есть множество вещей, без которых мы могли бы обойтись. А деньги, которые потратили на вещи ненужные, лишние для нас, потратить на поддержку сирот, безнадежно больных,
многодетных вдов, одиноких стариков и так далее. В наших домах много вещей, которые мы не используем, но есть множество людей, которые беднее нас, и которым они наверняка пригодились бы. Я точно не помню. Но, кажется, существует правило, что если какой-то вещью вы не пользуетесь на протяжении года, я могу срок перепутать, года или полугода, то, скорее всего, вы никогда не будете пользоваться этой вещью, она просто будет лежать, как ненужный хлам в вашем чулане. Сколько таких вещей есть у нас? И сколько таких вещей мы приобретаем? Современные кризисы открывают правду не только о сущности всей цивилизации, но и о характере простых людей. Исследуя современные кризисные явления, ученые установили, что в эти моменты, когда общество входит в кризис, и в момент увеличения уровня безработицы, происходит увеличение количества смертей под воздействием алкоголя, убийств и самоубийств. Эти показатели возрастают, и они являются лишь вершиной айсберга. В действительности невозможно посчитать, какое количество семейных, межличностных конфликтов происходит, порожденные кризисом, какое количество людей впадает в глубочайшую депрессию. Друзья, вот что демонстрирует кризис. Он демонстрирует сегодня, к сожалению, все чаще и чаще пустоту человеческой души. Демонстрирует отсутствие веры в Бога. Верующий человек, который проходит даже очень серьезный кризис, никогда не станет оправдывать, например, безнравственность, говоря о том, что «ну я же оказался в таких обстоятельствах». Верующий человек никогда не будет оправдывать прямое преступление трудными обстоятельствами, в которых он оказался. Он знает, на кого он может надеяться. Он знает, что в сложные времена Бог открывает состояние сердца. Верующий человек знает, что черная полоса жизни приходит не просто так. За ее появлением, за ее наступлением стоит Божье провидение. И это происходит для того, чтобы открыть, чем ты живешь, что наполняет твою жизнь, что наполняет твое сердце, чем ты движим, какие принципы есть в твоей жизни, какие есть морально-нравственные, духовные ориентиры, которые не зависят или не должны зависеть от обстоятельств. Верующий человек знает, что именно в трудностях необходимо продемонстрировать лучшее, что есть в твоей душе, продемонстрировать свою веру, продемонстрировать свою непоколебимость в следовании каким-то высоким идеалам и не опуститься до лжи, до воровства, до отчаяния или преступления. И Бог всегда будет поддержкой и помощником такому человеку. Дорогой зритель, я хочу обратиться ко всем нам. Ответь себе честно и непредвзято на вопрос, а что откроет в тебе кризис, который, быть может, ты переживаешь сейчас, или который рано или поздно, как у всех нас, наступит и в твоей жизни? Алчность или щедрость? Веру или безверие? Бог желает увидеть твое доверие к Нему. Если суд, который Он допустил, открыл в твоей душе нечто темное и неприятное, или даже, может быть, нечто страшное, самое время обратиться к Нему, к тому, кто может дать чистое и новое сердце.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о маленькой девочке. Она сидела на коленях у своего дедушки и увидела, что у него на лице было много морщин. Девочка поняла, что они с дедушкой отличаются друг от друга, и спросила: «Дедушка, тебя создал Бог?» Он рассмеялся: «Конечно, дорогая, он создал меня давным-давно». Затем она спросила: «Дедушка, а меня тоже создал Бог?» Он ответил: «Да, тебя он создал недавно». Она задумалась и спросила: «Дедушка, у Бога стало лучше получаться, правда?» Сегодня я хочу поговорить с вами о тайных расстройствах. Мы можем быть благословенными в разных сферах, иметь хорошее здоровье, хорошую семью, хорошую работу, но что-то идет не так, как надо. Может, искушение, с которым мы не можем справиться, или проблемы в отношениях. Возможно, надоевшая проблема со здоровьем. Никто этого не видит. Внешне все отлично, но внутри мы расстроены. Недавно я разговаривал с одной женщиной. Она является нашим молитвенным партнером. Она и ее муж много лет верили о том, что смогут иметь ребенка, но без успеха. На наших служениях она молится о людях, которые находятся в такой же ситуации. Через определенное время они приносят своих младенцев. Они такие счастливые. Она видит ответ на их молитвы, но ее собственные молитвы остаются без ответа. Можно подумать, что она очень счастлива. Она красивая, успешная, у нее замечательный муж. Но вы не можете видеть этого тайного расстройства. Это единственное, чего она не может понять. Жизнь полна противоречий. Вы помогаете другим людям выздороветь, но сами чувствуете себя плохо. Ваши сотрудники получают повышение. Вы работаете так же усердно. У вас те же результаты, но никто не замечает вас. Если быть честным, то у всех нас есть тайные расстройства. Ситуации, которые Бог мог бы изменить. Мы знаем, что Он может открыть дверь, может убрать искушение, может дать нам ребенка, о котором мы мечтали. Но этого не происходит. Мы должны понять, что у Бога вся власть. Мы не сможем понять, почему все происходит именно так. Есть некоторые ситуации, которые Бог не замечает, которые Он терпит долгое время, прежде чем изменить их. Вам надо верить, что Он знает, как будет лучше для вас. Есть ситуации, которые не изменяются, которые Он не замечает. Но если вы будете хранить правильное отношение, то это будет работать на вас. Не позволяйте противоречиям жизни огорчать вас и разочароваться в ваших мечтах. Апостол Павел написал более половины Нового Завета. Он был из влиятельной семьи, получил отличное

образование. Бог невероятным образом использовал его. Но у Павла было тайное расстройство. Он называл это «жалом во плоти». Ученые спорили об этом много лет. Была ли это какая-то болезнь или эмоциональное расстройство? Или это были люди, которые были против и преследовали его? Но чем бы ни было это жало, которое беспокоило Павла, он молился 3 раза, чтобы Бог удалил это. Один из переводов говорит, он умолял Бога убрать это. Это означает, что он предъявил Богу лучший аргумент. «Бог, ты знаешь, что я делаю все, что могу. Я служу тебе, я пишу книги. Самое меньшее, что ты мог бы сделать, это исцелить меня. Если кто-то и пребывал в согласии с Богом, так это Павел». Но интересно, что Бог не убрал это жало. Он сказал, «Павел, довольно для тебя моей благодати. Моя сила лучше всего является в слабости». Вы просили Бога, чтобы Он что-то изменил? Ситуацию с вашим здоровьем, финансах, во взаимоотношениях. Вы много раз просили об этом, но ничто не улучшается. Я не говорю, что надо сдаться и остаться там, где вы есть. Пока Бог не обращает на вас внимания, это не должно красть вашу радость. Не позволяйте этому огорчить вас. У вас есть благодать. Правильное отношение будет таким. Я не позволю тайному расстройству, этому жалу в моей плоти, продолжать расстраивать меня. Бог, я верю, что Твоей благодати достаточно. Я знаю, что в нужное время Ты изменишь это. Даже если Ты и не изменишь этого, я буду стараться изо всех сил. Я буду почитать Тебя. Настройте свой разум на то, даже если ваш супруг никогда не изменится, если ваше здоровье никогда не улучшится, если вам придется терпеть ворчливого начальника остаток своей жизни, то вы не будете жаловаться. Вы не будете использовать это как оправдание. Вы будете наслаждаться благодатью. Ее достаточно для вас. Вот ключ. Не сосредотачивайтесь на расстройстве. Если бы Павел думал, «Бог, почему ты не убираешь это жало? Почему ты не меняешь моего ребенка? Почему ты не помогаешь моему бизнесу расти?» Если бы он был сосредоточен на этих «почему», то никогда не совершил бы своего предназначения. Вера доверяет Богу, даже когда жизнь не имеет смысла. Человек по имени Смит Вигглсворт был одним из великих служителей начала 1900-х годов. Он проводил большие собрания, где видел сотни исцеленных людей, видел разные чудеса. Большую часть жизни он страдал от камней в почках. Часто боль была такой сильной, что он не мог идти. Ему надо было лежать на полу час за часом, пока не приходило облегчение. Он только что видел великие чудеса, но не получал чуда для самого себя. Он мог бы расстроиться. «Бог, это несправедливо. Ты исцелил их. Почему ты не исцеляешь меня?» У него было такое отношение. «Твоей благодати достаточно для каждой ситуации. Даже когда я не понимаю этого, когда в этом нет смысла, Бог, я доверяю Тебе. Я не позволю тайному расстройству удержать меня от моей судьбы». Если вы собираетесь достичь полноты своего потенциала, то вам нельзя быть слабаком. Вы должны быть воином. Будут ситуации, которых вы не понимаете, которые не имеют смысла, но Бог знает, что Он делает. Его пути лучше наших. Он горшечник, мы глина. Когда придет время, Он удалит это. До тех же пор стойте твердо и боритесь добрым подвигом веры. У вас есть благодать, в которой вы нуждаетесь для каждой ситуации. Когда Иисус исцелил человека у купальни Вифезда, который болел в течение 38 лет, то Он сказал ему встать, взять свою постель и идти. Важным было то, что Бог попросил его взять свою постель. Он ведь не нуждался в ней больше. Но Бог как бы говорил ему, «Это вещь, которая сдерживала тебя, которая многие годы мешала тебе достичь полноты. Я хочу, чтобы ты взял это с собой как напоминание о том, что я сделал в твоей жизни». Несмотря на то, что он мог ходить, что он уже не нуждался в постели, она оставалась частью его жизни. Это как противоречие. Я исцелен, я здоров, я могу ходить, но я все еще несу свою кровать. Я представляю, как он хочет помочь кому-то, кто испытывает трудности. Люди смотрят на него и говорят, «Как ты можешь помочь мне? Ты все еще носишь свою постель».

Ты носишь то, что сдерживало тебя. Он отвечает, это не то, что вы думаете. Это не препятствие, которое тормозит меня. Это доказательство того, что Бог сделал в моей жизни. Эта постель может выглядеть как бремя, но на самом деле это средство. Каждый раз, когда я вижу ее, то это напоминает мне воздавать хвалу Богу. Напоминает мне, откуда Бог вывел меня. Если Он сделал это для меня однажды, то сможет сделать это опять. Что я хочу сказать? Даже если Бог освобождает вас от определенных проблем, вы можете все еще нести свою постель. Вы можете испытывать искушения в той же самой сфере. Слабость, ограничения, возможно, и не уйдут полностью. Есть причина, по которой Бог не убирает эту постель полностью. Не для того, чтобы приостановить вас и оправдать вашу прежнюю жизнь, но, скорее всего, чтобы напомнить, откуда вы пришли. Постель не должна расстраивать, но вдохновлять вас. Я служу уже 15 лет. Когда я начинал, то я очень волновался. Мне было так страшно. Я был не уверен. Я чувствовал себя неопытным. За прошедшие несколько лет, конечно, я вырос, стал более уверенным, но Бог не сделал меня другим человеком. Когда я выхожу сюда, то вы не видите этого, но я все еще несу свою постель. Слабости и ограничения возвращаются время от времени. Я вижу их иначе, но это не пугает меня. Это напоминает мне о моей зависимости от Бога. Есть другая причина, по которой Бог полностью не убирает постель. Если вы думаете, что можете сделать все сами, что вы все понимаете и не нуждаетесь больше в Его помощи, то скоро вы оказываетесь там, где и были. Если вы видите слабости, искушения, как напоминание, чтобы просить у Бога помощи и показать вашу зависимость от Него, то вы будете подниматься выше, несмотря на препятствия. Я могу сказать, что несу свою постель, будучи пастором церкви. Я несу ее, но живу здоровой, счастливой и победоносной жизнью. В Ветхом Завете Бог сказал Моисею, чтобы он пошел к фараону и сказал ему отпустить народ. Моисей спросил, «Бог, как он узнает, что ты послал меня? Я не происхожу из влиятельной семьи. Почему ты думаешь, что фараон послушает меня?» Бог сказал Моисею бросить свой посох на землю. Когда он сделал это, то посох превратился в змею. Он взял его, и тот превратился обратно в посох. Он сказал ему положить руку за пазуху, и когда он вытащил ее, то она была поражена проказой. Он положил ее обратно и снова вытащил, рука была полностью чистая. Бог давал ему эти знамения, чтобы Моисей пошел с верой, что фараон послушает его. Но его беспокоило другое. Он сказал, «Бог, я не могу стоять перед фараоном. Я заикаюсь. У меня проблема с речью». Вы могли бы подумать, что Бог, который только что показал ему знамение, просто коснется его языка и уберет заикание. Бог не сделал этого. Он не убрал проблему. Он сказал Моисею то же, что и Павлу. «Моисей, моей благодати достаточно. Моя сила лучше всего проявляется в слабостях. Моисей, если я бы должен был избавить тебя от заикания для того, чтобы ты смог исполнить свою судьбу, то я бы сделал это. Вы ждете, пока Бог уберет что-то, чтобы быть счастливым? Чтобы вы могли достичь мечты? Чтобы вы могли окончить школу? Если Бог не убрал этого, то это не случайно. Вы не должны провести всю жизнь в ожидании из-за того, что у вас есть тайное расстройство. Вы имеете все, что вам нужно, чтобы осуществить свою судьбу. В Писании говорится о том, что мы носим сокровища в глиняных сосудах. У нас у всех есть изъяны в этих сосудах. Скорее всего, есть причина, по которой Бог не убирает это. Иначе мы могли бы огорчиться и расстроиться. Джоэл, если бы у меня не болела поясница, не было бы лишнего веса, а еще этот сотрудник, который действует мне на нервы, это юридическая проблема, или если бы я не пережил плохое детство, развод, обиды и боль, независимо от того, в чем ваше жало, Бог говорит нам то же, что сказал Павлу. «Моей благодати достаточно». Прекратите сражаться с этим. Не позволяйте этому красть вашу радость. Когда придет время, Бог уберет это. До тех пор наслаждайтесь благодатью. «Бог, моя жизнь находится в твоих руках. Ты знаешь, чего я хочу. Ты знаешь мои мечты. Ты знаешь то, что беспокоит меня».
Возможно, я не понимаю этого. Возможно, в этом нет смысла, но я доверяю тебе. Вот ключ. Если Бог не убирает это, то это не случайно. Для этого есть причина. Павел думал, что его жало во плоти не позволило бы ему зазнаться и быть гордым. Возможно, это так. Только Бог знает. Это тайное расстройство может быть испытанием, во время которого вы покажете Богу, что будете довольны и будете стараться, даже если дела идут не так, как вы хотели. Вы будете отдавать, даже если сами не получаете. Вы будете продолжать почитать Бога, даже если не видите изменений. Бог может использовать это, чтобы поднять вас и развить ваш характер. Некоторым вещам мы можем научиться только благодаря опыту. Вы не сможете научиться чему-то, только читая книги и слушая проповеди. В Писании говорится: «Огнем страдания испытанная вера». Так развиваются наши духовные мускулы. Вы не сможете стать сильнее, если не подвергаетесь давлению. Вы должны использовать и практиковать свою веру. Возможно, это причиняет неудобства. Это может не нравиться вам, но если вы согласитесь, то это станет работать на вас. Вы вырастете, подниметесь выше и будете готовы к новым уровням. Вы не можете продвинуться без подготовки. Бог не даст вам большое благословение, если знает, что вы не сможете справиться с маленьким. Если бы Он дал большое, то это не было бы для вас благословением, а бременем. Это не помогло бы вам. Бог хочет подготовить вас. Ваши дары могут поднять вас на определенный уровень, но если у вас не будет характера, то вы не останетесь там надолго. Характер развивается в трудные времена, когда все идет не так, как мы хотим, но мы продолжаем поступать правильно. Как Павел, мы просили Бога и чаще, чем 3 раза, чтобы Он убрал что-то. «Бог, убери этого человека из моей жизни, он действует мне на нервы. Бог, дай мне ребенка. Бог, измени моего супруга». Бог ничего не будет изменять или убирать до тех пор, пока вы не начнете верить. Не будете расстраиваться и разочаровываться в своих мечтах. Вот в чем секрет. Даже если ситуация не изменится, изменитесь вы. Бог подготавливает вас к новым уровням вашей судьбы. Ваш характер более важен, чем ваш талант. Вы можете быть самым талантливым в мире, но если у вас нет сильного характера, то вы не продвинетесь далеко. Мы все можем доверять Богу в хорошие времена. Это легко. Но сможете ли вы доверять Ему с тайными расстройствами, с ситуациями, которые не изменяются? Вы молились и верили, но Бог не убирает этого. Вопрос не в том, можете ли вы доверять Богу, но что более важно, может ли Бог доверять вам? Когда вы проходите испытания, то верите ли вы даже тогда, когда чего-то не понимаете? Мои родители основали церковь Лейквуд в 1959 году, когда в ней было 90 человек. Через несколько лет мой отец назначил другого человека ответственным за служение, чтобы он мог оставить церковь и путешествовать по миру. Он с успехом проводил в других странах большие евангелизации по 50 тысяч человек. Он жил своей мечтой. В 1966 году он понял, что должен возвратиться и стать пастором Лейквуд еще раз. Моя мама сказала: «Джон, когда Хьюстон услышит, что ты вернулся, то люди будут приходить тысячами». Хьюстон услышал, но ему было все равно. Люди тысячами оставались дома. Вместо того, чтобы проповедовать большому количеству людей, как папа привык, он проповедовал этим 90 человекам 3 раза в неделю, год за годом. Он думал: «Бог, я знаю, что во мне есть больше. Я стараюсь изо всех сил, я почитаю тебя, но ничто не меняется, я не вижу роста». Тайное расстройство. Но что-то изменилось, чего мой отец не понимал. Это не количество людей на собрании, это он изменялся. Он развивал свой характер. Он доказывал Богу, что будет верен ему в трудные времена. Если вы не верны в пустыне, то сможет ли Бог доверять, что вы будете верны в обетованной земле?
Внешне отец был счастлив. Он старался для этих 90 человек, но глубоко внутри он справлялся с тайным расстройством. В 1972 году казалось, что Бог открыл кран. Люди начали приезжать в Лейквуд со всего города. Церковь выросла до 1000 человек и сегодня еще продолжает расти. Возможно, как мой отец, вы поступаете правильно, но не видите никакого роста и продвижения. Это расстраивает вас. Кажется, что внешне ничего не происходит, но вы стараетесь. Что-то начинает происходить внутри вас. Это Бог изменяет вас. Он поднимает и подготавливает вас. Продолжайте поступать правильно. Будьте добрыми к людям, имейте дух величия. Многие люди позволяют тайным расстройствам огорчать их, разочаровываются в своих мечтах и терять огонь. Поймите, это испытание. Если вы прибудете в вере, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. В Бытие есть история о двух сестрах, Рахиле и Лии. Когда молодой человек по имени Иаков увидел Рахиль, он потерял голову. Это была любовь с первого взгляда. Рахиль была очень красивая. В Писании говорится, она была красива лицом и красивой фигурой. Разрешите мне сказать вам, когда Бог говорит, что вы прекрасны, то это чего-то стоит. Иаков долго не раздумывал. Он пошел к ее отцу Лавану и спросил, «Могу ли я жениться на вашей дочери?» Лаван ответил, «Да, можешь, но сначала ты должен отработать за нее 7 лет». Он работал 7 лет с ожиданием, но Лаван обманул Иакова. В те времена носили плотные накидки, так, что было сложно сказать, кто под ней находился. Конечно же, на свадьбе он думал, что это была Рахиль, но на самом деле это была Лия. В Писании говорится, Лия была слаба глазами и уныла лицом. Я не уверен, что означают слабые глаза, но я знаю, что такое унылое лицо. У меня есть брат по имени Пол. Я не мог удержаться. Не хочу обидеть Лию, но Рахиль была красавицей. На свадьбе Иаков, наверное, выпил много. Он проснулся утром, обернулся, а на него смотрят эти слабые глаза. Он чуть не упал в обморок. Он побежал к дому Лавана. Что это значит? Мы так не договаривались. Я хотел Рахиль, а не Лию. Тот сказал, «Я понимаю, Яков, но по нашей традиции сначала старшая дочь должна выйти замуж. Поработай на меня еще 7 лет, и я разрешу тебе жениться на Рахиле». Он так и сделал. Наконец он женился на ней. Любовь толкает нас на безумство. Я уверен, когда люди видели Рахиль в городе красивую, приветливую, то думали, «Вот благословенная женщина, она такая замечательная». У нее есть муж, который обожает ее. Она происходит из хорошей семьи. Но они не видели, что у Рахили было тайное расстройство. Она мечтала о ребенке, но не могла забеременеть. Год за годом и никаких детей. Я представляю, как она говорит каждую ночь, «Бог, пожалуйста, дай мне ребенка. Пожалуйста, забери бесплодие. Бог, я хочу ребенка». Ее сестра Лия дарила Иакову одного сына за другим. 4 мальчика, сильные, красивые, здоровые. Жизнь Лии удалась. Она видела, как мечты осуществляются, полноценная семья. Но и у Лии тоже было тайное расстройство. В Писании говорится, что Иаков любил Рахиль больше, чем Лию. Я представляю, как Лия говорит каждую ночь, «Бог, почему мой муж не любит меня больше? У каждого есть что-то. Может, вы, Рахиль, благословенная в одном, или Лия, благословенная в другом? Будут ситуации, которые могут огорчать вас, когда вы не будете понимать, почему Бог не убирает этого. Настройте себя на то, что вы не позволите этому расстраивать вашу жизнь. Делайте то, что можете. Доверяйте Богу, чтобы Он смог сделать то, чего вы не можете. Пусть ваше отношение будет таким. «Бог, я не буду огорчаться. Если это никогда не изменится, если у меня никогда не будет ребенка,
то я все равно буду счастливой. Если мой брак никогда не станет лучше, я не буду расстраиваться. Если я увижу кого-то более талантливого, красивого, богаче, чем я, то я не буду завидовать и ревновать. У меня есть мир, я знаю, кто я. Пребывайте в мире, не пытайтесь выяснить, почему они смогли иметь ребенка, почему она более красивая, почему муж любит ее больше. Отпустите это. Вы никогда не поймете этого. Если вы будете хранить мир, то Бог уберет то, что должно быть убрано. Он изменит то, что должно измениться. Так случилось с Рахилью. Году спустя Бог забрал бесплодие. Она родила сына по имени Иосиф. Тайное расстройство было удалено. Большую часть жизни мой отец имел проблемы с высоким давлением. Он всегда пытался найти новое лекарство, чтобы держать давление в норме. Из-за побочных эффектов он плохо чувствовал себя. Никто не знал Писания лучше, чем мой папа. У него была большая вера. Но по некоторым причинам Бог не убирал этого. Я никогда не слышал, чтобы мой отец жаловался. Его отношение было таким: «Бог, я буду делать то, что могу. Исцелишь ты меня или нет от высокого кровяного давления». Он принял решение. К концу жизни эти лекарства вызывали у него головокружение. Он не мог спать много ночей подряд, но по воскресеньям он проповедовал от всего сердца. Никто даже не знал этого. Он мог думать: «Бог, я служил тебе 50 лет. Самое малое, что ты мог бы сделать, это ответить на мою молитву». Но он не позволял тайному расстройству удержать его от его судьбы. Он доверял Богу, даже когда это не имело смысла. Когда ему было 77 лет, то ему пришлось проходить диализ. Однажды ночью он не мог уснуть. Он позвонил моему шурину Гэри и попросил его приехать к нему. Они говорили, и Гэри спросил у моего отца, что он думает о трудностях, которые проходил. Мой папа сказал: «Гэри, я многого не понимаю, но я знаю вот что. Его милость пребывает вечно». Это были последние слова, которые мой отец произнес. Несколько секунд спустя у отца произошел сердечный приступ, и он отошел к Богу в вечность. Это было 16 лет назад. Мне нравится тот факт, что хотя Бог не убирал этого, папа не огорчался. Он умер в вере. Неважно, с каким тайным расстройством вы сталкиваетесь, вы должны принять решение, как мой отец. Даже если ситуация никогда не изменится, но вы будете продолжать верить. Мы тоже собираемся умереть в вере. Так поступили три подростка в Священном Писании. Они не поклонились золотому идолу. Царь был так разгневан, что решил бросить их в огненную печь. Они сказали: «Царь, мы не волнуемся, мы знаем, что наш Бог избавит нас, но даже если Он не сделает этого, то мы все равно не поклонимся». Это ключ. Верьте в свои мечты. Верьте в то, что Бог изменит ситуацию. Затем сделайте один шаг. Даже если это не произойдет так, как я хочу, если я не буду избавлен, то Бог, я все равно буду счастлив. Если ты изменишь это, то я буду славить тебя. Но даже если не изменишь, то я все равно буду славить тебя. Если у вас будет такое отношение, то все силы тьмы не смогут остановить вас. Друзья, не позволяйте тайным расстройствам удержать вас от вашей судьбы. Имейте новое видение. У вас есть благодать, которая нужна вам в любой ситуации. Если Бог не убирает чего-то, то на это есть причина. Не пытайтесь понять это, доверяйте Ему. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог изменит то, что должно измениться. Он удалит то, что должно быть удалено. Вы подниметесь выше, преодолеете препятствия и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Никогда еще родители не были так сильно вовлечены в процесс воспитания детей, как сейчас. Что может дать здоровая, счастливая семья ребенку? Сегодня мы будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Если каких-то лет, например, 30 назад, мы видели такую картину. Воспитанием ребенка занимается мама и бабушка в основном. То сегодня картина, мне кажется, в современном мире меняется. В воспитании ребенка активно включаются мужчины, дедушки, отцы. Ну, к сожалению, не в любой семье так происходит. Но все-таки, мне кажется, вот уровень сознательности мужчин растет. Мужчины начинают понимать, что они должны тоже включаться в процесс воспитания детей. Вот. И потихоньку делают это, включаются. Да? Вот вы, как психолог, что можете сказать относительно вот именно роли семьи в воспитании ребенка? Не отдельной личности, например, одной только мамы, а вот целой семьи.
1: Да, я абсолютно согласна с тем, что семья играет фундаментальную роль в развитии ребенка. И те отношения, которые видит ребенок между папой и мамой, они будут перенесены именно на отношение ребенка к людям, отношение ребенка с его будущей семьей и так далее, когда он вырастет. Поэтому роль семьи, роль отца, роль матери невозможно переоценить. И вместе с тем мы замечаем, что в современном обществе достаточно радикально меняется семья, и она меняется стремительно у нас на глазах. И, к примеру, если сравнить проблемы, с которыми сталкивались учителя 20-30 лет назад в школах, то, как правило, это были проблемы, носящие, скажем так, достаточно, на наш вот, современном, на взгляд современного человека, они мало значимы. К примеру, нарушение порядка. Дети могли приходить в форме, которая им нравилась, но по порядку школы была не предназначена для посещения. Они могли бегать, шуметь, баловаться, могли опаздывать на уроках. И это были основные проблемы, с которыми сталкивались учителями. То современные учителя говорят о том, что мораль сейчас очень низко падает. И сейчас проблемы, с которыми сталкиваются современные школы, именно уже в старших классах, когда дети находятся, это алкоголизм, наркомания, курение, ранние половые связи, сквернословие и так далее. То есть те проблемы, которые действительно очень сильно помолодели за прошедшие годы. И в первую очередь это проблема семьи, когда родители не готовы уделять достаточное количество времени для того, чтобы детей растить, осознанно растить и вкладывать свое время для того, чтобы ребенок развивался и вырос достойным членом общества. И по статистике, если каких-то 20-30 лет назад мама уделяла 50-60% своего времени именно воспитанию детей, большинство матерей, то современные матери в среднем уделяют до 18%, то есть достаточно мало времени остается женщине. Женщина, как правило, вышла на работу, и единицы матерей, которые находятся сейчас дома. И, опять же, по расчетам ученых, ребенок в среднем, современный ребенок проводит около 5-6 часов перед телевизором. При этом среднее время общения ребенка с отцом где-то 4-8 минут, в зависимости от семьи. То есть достаточно маленькое время уделяется на то, чтобы построить отношения, для того, чтобы выделить время, для того, чтобы услышать ребенка, для того, чтобы отношения были построены глубоко, чтобы родители могли влиять и прививать ценности, которыми они движимы.
0: То есть, оказывается, ситуация не такая радужная, как я описала в начале.
1: К сожалению, да.
0: То есть получается так, что все-таки, ну вот иногда читаешь журналы, смотришь, допустим, чьи-то аккаунты в социальных сетях. Вот у меня лично действительно складывается такое впечатление, что отцы больше включаются в процесс, и есть такие семьи, которые больше путешествуют с детьми, путешествуют вместе. Не вот просто мама взяла дочку и поехала, а папа никогда с нами не ездит и даже точно не помнит, в каком году родился у него ребенок. Да, вот путешествуют семьями. И вот

0: такое иногда ощущение складывается, что все-таки растет уровень сознательности в обществе в нашем. Да. Оказывается, нет.
1: На самом деле, может быть, действительно больше появилось возможности, чтобы куда-то съездить вместе, провести время с семьей. Но вопрос в качестве. Насколько качественно проводят люди время друг с другом. Потому что, допустим, сейчас достаточно часто можно встретить картинки, которые вызывают смех, когда, допустим, люди встречают Новый год или празднуют день рождения, каждый погружен в свой смартфон. И зачастую да, семья вечером, когда собирается за ужином, у них практически не бывает бесед. Они садятся, и каждый погружен в свой телефон, в свои какие-то миры, проблемы и так далее. И у них нет времени, возможности поговорить, обсудить, что происходит в жизни, формировать, как-то поддерживать друг друга. То есть каждый находится на своей, можно сказать, рельсах. И вроде бы они находятся вместе, но движение их в какие-то параллельные, скажем, стороны. И это достаточно большая проблема в современном обществе.
0: Что же делать?
1: Я думаю, что главное понять именно цель, для чего нужна семья. И в каждой семье должна быть выработана эта цель. И я думаю, что было бы хорошо, если бы каждая семья собралась вместе и задумалась. Именно задумалась не чего я хочу лично, а что мы как общее, скажем, общество, что мы вместе можем сделать для того, чтобы наша семья была счастлива, выработать какую-то цель, для чего мы живем, для чего необходима нам семья, и стараться привносить каждому члену семьи какие-то действия, совершать для того, чтобы семья действительно была счастлива и вкладываться постоянно в отношения.
0: А вот какая вообще может быть цель у семьи? Мне кажется, что семья – это, собственно, и есть сама цель. Вот люди в молодом возрасте мечтают создать семью, да? Влюбляются, женятся, рожают детей или сразу, или попозже. Они вначале, может быть, хотят карьеру построить, потом детей родить. Ну, разные, в общем-то, у всех планы. Но, тем не менее, вот у нас есть семья, и все, вот она есть. Есть муж и жена, есть ребенок или дети. Вот мы по выходным к бабушке ездим или в парк там кататься на роликах. А какие еще могут быть цели у семьи?
1: Ну, я думаю, что семья – это все-таки не цель. Семья, ее, если можно вот образно представить, ее можно представить в виде самолета. И когда молодые создают семью, они входят в этот самолет. И управление их самолета, они в любом случае, семья куда-то будет двигаться в каком-то направлении. Создавая семью, люди должны об этом задумываться. Когда появляются дети, то семья не стоит на месте, она куда-то движется, с ней что-то происходит. И когда люди, можно сказать, сели в этот самолет, они должны четко понимать, к чему бы они хотели прийти именно в плане построения отношений, в плане, скажем так, каких-то личностных достижений, они будут формироваться в процессе семьи, движения, скажем, развития своей семьи. Очень важно понять, чего бы они хотели достичь. Это нужно обговаривать, это нужно обсуждать, и нужно двигаться в каком-то определенном направлении. Причем нужно понимать, что какие-то различные там сложности, можно сказать, ветры, турбулентность, она в любом случае влияет на движение самолета, но при этом, если семья знает, куда она двигается, она придет к цели. Если семья идет без цели, то она, по сути, будет колебаемая и, скажем, движимая этими ветрами, придет никуда, по сути, внешние какие-то факторы будут влиять на проблемы этой семьи, проблема будет неустойчива, семья будет неустойчива. Поэтому важно понимать, чего мы хотим, куда мы движемся и так далее. Или, к примеру, взять вот пазлы. Когда мы собираем картинку, если у нас нет образа, который мы бы хотели достичь, то достаточно сложно из вот этих маленьких частиц собрать какую-то цельную картинку. То же самое происходит с семьей. Если мы создали семью, но мы не знаем, чего мы хотим достичь в итоге, каких отношений мы бы там хотели, скажем, построить, какие бы мы хотели вырасти детей, чего бы мы хотели достичь, когда мы будем в старости. То есть у нас нет какого-то понимания, что будет в дальнейшем. Это, по сути, как строить картинку вот из пазлов, не имея образа. То есть нужно обязательно понимать, для чего я создал семью, чего я хочу, скажем так, вот этих отношений.
0: А вот, например, какие-то личные цели или цели, касающиеся просто детей, являются целями семьи? Например, вот, допустим, мы хотим, чтобы наши дети занимались спортом, поэтому одного отдаем на плавание, другую отдаем на гимнастику. Казалось бы, это касается, только детей. Но в то же время мы тоже работаем на эту цель, потому что мы их возим на тренировки, мы ездим с ними на тренировки, может быть, даже на соревнования в другие города. То есть это можно назвать целью семьи, допустим?
1: Скажем так, можно, наверное, как достижением, одной из пунктов достижения цели, какой-то ступенечкой. При этом, когда мы ездим, мы помогаем ребенку развиться, достичь.

0: достигнуть каких-то внутренних качеств, там, быть уверенным в себе, развить какие-то спортивные навыки. Но при этом, когда мы говорим о целях семьи, наверное, это более что-то глубокое, это построение глубоких отношений. Это той платформы, на которой...
1: делаете акцент на отношениях. Да. Не на внешних достижениях, там, карьера, купить квартиру, там, расплатиться с ипотекой, а вот именно отношения.
0: Отношения, да, то есть создание стабильной платформы, на которой будет всем комфортно, в которой люди будут ощущать себя уверенно. И когда у детей есть уверенность в том, что родители находятся рядом, когда каждый член семьи, приходя, скажем, к себе домой, он ощущает, что это то место, в котором он принят, в котором он может получать эмоциональную подпитку. Как правило, такие семьи более стабильные, дети более успешные, и они легко развиваются в других сферах. Поэтому цель основная. Это каждая семья, конечно, может выбрать свои нюансы, но в целом именно стабильность внутри семьи, как бы не было за бортом холодно и ветрено внутри самолета, внутри нашей семьи должна быть комфортная температура, гармоничные отношения, к этому нужно стремиться, над этим нужно сознательно работать, причем работать не отдельно папе, к примеру, и маме. К примеру, часто бывает, что мама решила, приняла такое решение, она что-то делает, но очень важно именно мыслить не в «я», понимание, а именно, что семья – это мы. То есть каждый член семьи, он должен осознавать, принести свое мнение, как, чего я хочу именно от семьи. И каждый член семьи, он должен высказаться, должна быть выработана определенная стратегия, миссия семьи. И семья должна двигаться в соответствии с пониманием всех членов семьи, чего они хотят достигнуть, у кого какие потребности, какие ожидания. И семья действительно становится гармоничной, когда мы слышим друг друга, и каждый знает, что его услышали, его поняли, и с ним считаются в этом обществе.
1: Ну вот, я, например, знаю, что есть такие семьи, которые вырабатывают какие-то правила, касающиеся их отношений внутренних. Допустим, даже прописывают это или печатают на какой-то красивой бумаге, вешают где-то там на холодильник, на стенку, куда удобнее. Допустим, в нашей семье никогда не обманывают. Или если тебе нужна помощь, не молчи, обязательно попроси помощи. Ребенок, например, особенно подросток, знает это правило, знает, что оно не просто на бумажке написано на красивой, а оно выполняется. То есть если у меня проблема, если меня травят в школе, а я боюсь об этом уже 2 года сказать, это проблема. А если я знаю, что меня услышат и мне помогут, я прихожу и говорю об этом папе, например, да, маме. Вот. И вот это вот все прописывается, и, допустим, по этим правилам мы живем уже. Ну вот можно назвать, что это одна из целей, что ли?
0: Да, это действительно так. Это вот то, что делает семью стабильной, именно правила. И хорошо, когда эти правила вырабатываются не только папой и мамой, но и дети также в этом активно участвуют. И очень большой плюс, когда родители осознанно дают детям возможность проявить себя, дают возможность почувствовать детям, что их правила, их мнение относительно правил семьи, они также значимы. И хорошо, когда семья имеет традицию собираться вместе, обсуждать проблемы, которые возникают в семье, высказывать, каждый высказывает член семьи свое мнение относительно каких-то сложностей и так далее. Семья через это становится очень крепкой и стабильной. И это играет огромную роль именно в построении отношений.
1: А вот вы еще говорили про то, что есть некий эмоциональный банк в семье. Что это такое? Как его
0: пополнять? Эмоциональный банковский счет – это, скажем, та зона, может быть, стабильности, которая действительно нужна каждому человеку. Что я имею в виду? Это, скажем так, ну, для того, чтобы нам глубже понять, хотелось бы обсудить несколько понятий, таких как проактивность и реактивность. Вот случается какая-то проблема, и мы сами можем выбрать реакцию. К примеру, чем отличается человек от животного? Именно животное, когда оно попадает в какую-то стрессовую ситуацию, оно, как правило, реагирует на основании рефлексов каких-то. И вот можно сказать, человек, который не управляет своими эмоциями, то есть поддается какому-то веянию просто своих каких-то потребностей, он реагирует реактивно, можно сказать. Когда проактивность – это то понятие, когда человек выбирает свое действие, то есть он понимает, что он может как-то повлиять на ситуацию, выбирает именно те пути, которыми он будет влиять на ситуацию. И, по сути, эмоциональный банковский счет – это потребность заложена в каждом человеке. Это те эмоции, которые испытывает человек, находясь внутри семьи. И, к примеру, когда случается какая-то проблема, мы можем говорить о том, что я не виноват в этой проблеме, как-то говорить о том, что мне плохо и так, ну, и так далее. То есть реагировать как-то негативно на проблему. И, ну, если мы реагируем реактивно, то есть как-то либо агрессивно мы можем как-то отреагировать. Если мы проактивны, то мы стараемся нести личную ответственность за то, что происходит в этой ситуации, стараться максимально вложить, внести свой вклад для того, чтобы понять этого человека, для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы, скажем так, понести личную ответственность за ту ситуацию, которая происходит. И вот насколько активны члены семьи, насколько они готовы решать проблемы, с которыми сталкиваются внутри семьи, именно нести личную ответственность. Как правило, такие семьи более стабильны.
1: Ну, не избалуем ли мы так своих детей, если будем решать их проблемы? Или, например, не избалуют ли муж жену и наоборот, если вот он что-то сделал там не то, а она как бы ликвидирует последствия, так скажем. Или наоборот, когда вот жена: ой, я ничего не знаю, я как бы вот в растерянности, и вообще я в домике, как говорится, а он берет все в свои руки и делает. Но ведь она же тоже взрослый человек, она же тоже должна на себя брать какую-то часть ответственности.
0: Я имела в виду, наверное, больше, когда каждый член семьи старается со своей стороны сделать все, чтобы каждому было хорошо в этой семье. То есть каждый несет личную ответственность и понимает, что то, что происходит в семье, это не вина кого-то определенного. Там, допустим, пришел Вася, и он сегодня плохо себя вел, разбил посуду, нагрубил маме и ушел, и все. И, в общем-то, кто виноват, Вася? Это вот реактивная реакция. То есть а семья говорит: ужас, наш Вася всем испортил жизнь. Но проактивная реакция – это когда каждый член семьи пытается понять, что происходит с Васей, почему Вася так себя повел, что я могу сделать. Может быть, у Васи проблемы в школе, может быть, Вася чувствует себя ненужным, потому что с утра мы ему 10 раз сказали, что Вася уже всем надоел и в печенках сидит и так далее. То есть каждый член семьи старается именно принести что-то доброе по отношению к этому человеку и понять его. И когда вот такая активная реакция идет на какие-то негативные даже проявления, эта семья становится крепче. Этот Вася в целом, он будет понимать, что бы с ним ни происходило, есть люди, которые его поймут. И когда муж старается понять жену и детей, дети стараются понять отца и мать, мать заботится о муже и о детях. И, как правило, это такая связь, которая достаточно стабильная, которая действительно дает какую-то хорошую платформу для развития дальнейшего всех членов семьи, дает им такую вот стабильность.
1: Понятно. Светлана, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за очень понятные и четкие пояснения, за советы. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.

Да, друзья, слава Господу. У нас впереди большие собрания. Я буду говорить сегодня на серьезнейшую тему. А, все серьезно. Библия говорит о слове, что там, вот, ну, там все правда серьезно. Там богодухновенно, точное слово Писания. И так как у нас приближается евангелизация, я думаю эти дни о том, какое должно быть проповедь с нашей стороны. Что нужно людям? Вот подумайте, что нужно людям нашего города услышать? Что люди, не знающие Бога, нуждаются знать, услышать о церкви? Поэтому в Библии существует проповедь и существует учение. И мы с вами учимся в церкви, но Бог хочет, чтобы мы также проповедовали. Библия говорит, что Иисус проповедовал и учил. Это два разных служения. Они похожи, но они разные. И Иисус проповедовал, значит, провозглашал истину, призывал людей принять, ну, покаяться, верить. Но также Господь учил. Написано, приступили к Нему ученики, и Он открыл уста свои и начал говорить, блаженны нищие духом. И так далее. И вот что нужно городу? Представим себя, что рядом с тобой находятся люди, которые не спасены. Что? Вот что самое важное, что самое главное мы должны им сказать? Что на самом деле им поможет? Когда мы им рассказываем личное свидетельство, это очень хорошо. Мы говорим, например, вот я помолилась, и Господь меня вот исцелил. Это прекрасно. Вот. Я просила у Господа мне помочь, вот мне было так трудно в этой ситуации, и это правильно, это чудесно. Но в чем нуждаются, и точнее сказать, в ком нуждаются люди? То есть что они должны узнать, прежде чем они поверят? И поэтому я верю, что Церковь Иисуса Христа, Церковь Слова Божия в том числе поместно, и все другие церкви, нам нужно будет в ближайшие месяцы и годы перейти к проповеди о Иисусе Христе. Проповеди Евангелия. Почему? Потому что людям нужен тот, кто все это, и больше того, что мы сейчас говорим, сделает для них. Проповедь – это провозглашение. Это как удар. Это прямо очень сильно что-то, что возвещает о Боге. Какой Господь? Что Он может сделать? Учение больше направлено, как мы можем достигать и как нам быть вот такими во Христе, получить силу, как нам жить свято, как нам иметь веру и так далее. Если мы сейчас придем к людям с каким-то глубоким учением, мы понимаем, что они могут не понять, потому что они младенцы, им нужна другая пища. Как в воскресной школе нужна отдельная пища для детей, подростков. Так для людей им нужна другая пища, несколько иная. Это называется молоко. То есть первая молочная пища, легкая пища. И церковь за это ответственна. Если мы будем им рассказывать о очень глубоких вещах, о очень каких-то сверх таких мудрых вещах, они могут не понять. Павел говорит, когда я к вам приходил первый раз, я пришел ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И это пример для нас. Он сказал, я пришел к вам и не в человеческой мудрости, да, но в явлении Духа и силы. 1 Коринфянам говорится во 2 главе. То есть, когда я пришел, я почел нужным, то есть я посчитал правильным ничего вам не говорить, кроме Иисуса Христа, притом распятого. Когда мы с вами начинали служение в конце 80-х, начало 90-х, то проповедь о Христе, она буквально лилась из нашего сердца. Это было в городе Кингисепп, в Доме культуры. Это было в Нарве, на площади. Это было в разных собраниях. Это был 91-й год, это был 89-й год. Это был 90-й год в ДК «Энергетика», когда мы еще там не собирались. И я точно знаю, что было особенное помазание, то есть особенное благословение на то, чтобы говорить об Иисусе Христе. Вы тоже понимаете. То есть это было, я помню, как наши проповеди о ранах Иисуса Христа, о силе крови Иисуса Христа, о Его страданиях. Это просто лилось. Это было неотъемлемой частью. Мы любили Иисуса, и мы говорили о Нем. И это очень сильно действовало. Когда в Кингисеппе собрался огромный зал, полный ДК собрались, это 89-й год, и мы приехали вместе со шведской группой. И шведы, они спели что-то. И одна из них, Гунила ее звали, она рассказала свое свидетельство, как ей помогала Библия держаться. Дело в том, что ее муж был, к сожалению, наркозависимый. И он не знал Иисуса. И ей было настолько тяжело. И вот она рассказала о том, как слово помогало ей всегда стоять в жизни.
И потом она села. Ее слово, кстати, было благословенным. Оно коснулось меня, коснулось нас. Но они очень коротко сказали. И они сели. И нужно было продолжать, потому что еще было время. Вот. И мы начали проповедовать об Иисусе Христе, о Его страданиях. И вы представляете, сила Божия сошла в великой силе. Это было такое сильное повеление от Духа Святого быть исцеленными. И там вышла огромная толпа людей. Там у кого-то исцелилось зрение, он начал читать газету мелкую. Там Библию, да, очень мелкий почерк. Там суставы больные, там спины. Там было множество мужчин и женщин. Тогда еще не было церкви в Кингисеппе. Еще не было там собраний. Но это вот была попытка принести Евангелие. И это была проповедь именно об Иисусе Христе. Поэтому я хочу вернуть нас. Я думаю об этом. Мы беседовали на днях. Там была Машенька Горбенко, Рос, Мария и другие. Я просто поделился им, друзья. Я думаю об этом. Вот что нужно важно для людей. Представим себя на их месте. Представим себя, что мы ничего не знаем. Мы знаем, может быть, что есть Бог. Или мы предполагаем, или догадываемся. И вот наш город услышит. Я верю, что вы услышите меня сегодня. Наш город, он нуждается услышать самое важное. А это значит... Это должно быть внутри нас. Это значит, что Иисус Христос, Он должен стать очень близко внутри нашего сердца. Чтобы Библия говорит, от избытка сердца говорят, кто? Уста. Чтобы говорить об Иисусе, нужно иметь Его очень сильно в сердце, в разуме. Нужно иметь Его очень глубоко в наших отношениях. Мы должны ходить с Ним, говорить с Ним, то есть общаться с Ним, любить Его, чтобы Иисус Христос выходил из нашего сердца. Чтобы Он... Если мы будем подвержены заботам, то мы будем говорить о заботах. Да? Ну, вы понимаете, если мы будем переживать о финансах, мы начнем встречаться и говорить, может быть, да, вот пенсии не хватает, да, вот, например, там кто-то скажет, или вот здоровье слабое. Это не будет свидетельством для мира, понимаете, да? Это констатация факта немощи, плоти, нужды. Но представьте, когда Иисус наполняет твое сердце, и у вас, может быть, немного финансов. Но вы полны радости, вы полны силы, потому что Христос наполняет вас. И именно Иисус Христос, Его имя, Его сила, Его слово, Его власть, Его любовь и так далее, это все станет решающим фактором для людей. Если люди почувствуют Иисуса, если они полюбят Иисуса, их уже никто не может отлучить от Его любви. Если люди познают Иисуса, познают именно Его через нас, то они будут учениками и последователями Его. Поэтому, забегая вперед, я говорю, чтобы нам говорить об Иисусе, представьте себе, Он должен быть внутри нас. Каждый из нас теперь может анализировать себя. Каждая сестра, каждый брат может анализировать, насколько Иисус близко ко мне, насколько я близок к Нему. Мы понимаем, что Он в нас, мы верой, да? Но насколько наши отношения с Ним реальны, что мы любим Иисуса, Он сияет через нас, Он говорит через нас, Он наш авторитет, Он наш пример. Вот это очень ценно. Недавно одна известная певица, которая прошла путь славы и богатства в Америке, поп-певица, и также путь разрушения, и она выросла в баптистской семье, оказывается. Ну, многие знают Бритни Спирс. Она попала потом в ментальные проблемы, разрушена психика, слава человеческая, деньги, всякие кораблекрушения. И вдруг она недавно заявила, что для меня пример – это Иисус Христос. Я бы хотела... последовать за Ним. Я бы хотела, чтобы быть как Он. Вот недавно она так это сказала. Возможно, Господь что-то совершил в ее сердце, и она вдруг увидела в Иисусе Христе пример. И дай Бог, чтобы каждый актер, каждый музыкант, каждый певец, он серьезно вспомнил об Иисусе, обратился к Иисусу. И вот этот мир, богатый или бедный, он нуждается в Иисусе. Я слышал в конце 80-х, что вот эта песня популярна «Аллилуйя, аллилуйя», которую мы поем. «Аллилуйя». Вот эта песня, которая была в Финляндии в пробуждении у Кэтрин Кульман и в эстонском пробуждении в Оливисте. Ее каждый раз пели, когда вызывали к алтарю. Вот эта песня, она где-то была записана и услышана в московских кругах среди артистов. Им это так понравилось. Они не знали еще, что это, но они включали ее и пели «Аллилуйя». То есть они вот просто это повторяли. Это были 70-е, 80-е годы. То есть эта песня, она коснулась их, потому что они не понимали еще Господа, они не знали, но они почувствовали что-то в этом, и они сидели и напевали ее. Ну, слава Богу, но Господь хочет нам через нас открыть Иисуса людям, буквально Христа. И это, конечно, вступление, то, что я хочу сказать.
Смотрите, апостол Павел говорит Галатам 1:16. Когда Бог благоволил, то есть Бог решил по своей милости открыть во мне Иисуса Христа, Сына Своего, чтобы я благовествовал. Давайте повторю, открыть во мне, чтобы я благовествовал. Чтобы мы благовествовали, но чтобы Христос открылся внутри нас. Чтобы Он был реальным внутри нас. Вы слышите меня, друзья, правда? Открыл во мне, чтобы я благовествовал. Это очень-очень важно. Смотрите, Иоанн говорит 1:31, Иоанна 1:31, что я крещу, чтобы он был явлен Израилю. Явлен Израилю. Я крещу, то есть я делаю вот это действие служения, чтобы Христос был явлен. И Иисус был правда явлен. Он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И тогда за ним пошли ученики Иоанна. Они говорят, он спросил, что вы желаете? Он говорит, учитель, мы хотим знать, а где ты живешь? То есть это важно, чтобы Христос был открыт во мне. Представляете, чтобы Володя, Боря, вот каждый из нас буквально был пронизан, пропитан Иисусом. Чтобы он был в нас очень близко. Один брат стоял в очереди из нашей церкви. Он стоял в очереди на границе, на таможне. И он встретил людей, которых едва узнал. 20 лет. Нет. 95-й год. 30 лет ровно не видели. 30 лет не виделись. Знакомые лица. Он даже не вспомнил, кто они, но он начал, они начали беседовать и начали говорить об Иисусе. И это было прямо в очереди. Это было не громко, но это было... И тогда Дух Святой сошел на это место. И этот брат, он обнял их, за каждого помолился публично, так искренне, спокойно. И потом они поехали, познакомились с другим пастором. Пришел пастор, пришел в очередь, епископ, и он пригласил их к себе в церковь. Когда они покинули очередь, эти люди обнаружили, что они оба исцелены. У них были серьезные, очень тяжелые болезни. И они приехали в Питер, они рассказали там, что с ними случилось. Смотрите, в очереди, в очереди. То есть, если Иисус внутри тебя, если Иисус внутри нас, представляете, идет Слово, сходит Святой Дух. Эти люди написали письма, вернулись в Эстонию, оттуда написали письма в нашу церковь, благодарили Бога. Слава Господу! Это Иисус. Вот представьте реальность, которая у тебя и у меня. Ты приходишь на площадь, там беседуете о Христе, вдруг люди заинтересовались. Сила Божия. Иисус Христос реально проявляется через вас. Люди исцеляются, получают радость, свободу, потому что Иисус внутри вас. Я хочу прочитать несколько мест Писания. Итак, Иоанн говорит, я крещу, чтобы он был проявлен. Бог благоволил открыть во мне Иисуса, чтобы я благовествовал. Господь исцеляет, кстати, кисть руки здесь и суставы во имя Иисуса. Пусть Бог благословит вас. Дальше. Колоссянам 1:27. Бог благоволил показать, какое богатство во Христе, какое богатство славы. Бог благоволил открыть во мне, показать в вас, Христос в вас, то есть внутри вас. Бог благоволил открыть верующим, сидящим в последнем ряду, в середине, здесь. Благоволил открыть, показать, какая слава Божия. Христос внутри тебя. Бог хочет открыть Иисуса внутри нас. Это называется откровением. Бог хочет, чтобы мы проповедовали Иисуса. Это просто, но это важно. Буквально говорили о Нем. Написано в Деянии 8:4, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И весь город от малого до большого внимал, потому что, видя, слыша, какие он творил чудеса. Смотрите, он пришел в город Самарийский и проповедовал им что? Христа. Он не просто им рассказал, что я диакон церкви, вот у меня такая позиция, я вот имею то и то. Я вот занимаюсь вот этим, и я распределяю еду. То есть я, ну, как бы хороший, добрый человек, я кормлю людей и распределяю столы. Он пришел и проповедовал им что? Кого? Христа. Давайте скажем, он проповедовал им Христа. Апостол Павел говорит, я проповедую им Христа какого? Распятого. То есть обязательно говорить о том, что Иисус сделал для нас. Божью силу и Божью премудрость. 1 Коринфянам 1:23 и, по-моему, 24 стих. Божью силу и Божью премудрость. Христос, потом сила и премудрость.
Я верю, что Бог, Церковь Иисуса Христа, где бы она ни была, в Таллине, в Эстонии, в Прибалтике, Он хочет настроить нас на вот это служение, служение об Иисусе Христе. Потому что нас будут ждать сотни тысяч людей, тысячи людей. И нам нужно очень четко иметь понятие об Иисусе Христе. Мы делали стадионное собрание в 1993 году. И мы пригласили проповедников. Естественно, мы не доверяли сами себе. Мы думали, ну как, стадионное собрание, надо служителей. И как-то трудно было найти проповедников. И тогда один пастор согласился, я не буду называть его имя, помню, финский пастор. И приехала с ним небольшая группа. И когда они приехали, он очень коротко сказал на стадионе слово. И он сказал, что означает пробуждение. А люди вообще собрались там, ну, не знаю, пару тысяч людей, там, ну, 3000 аудитория, ну, было поменьше, чем 3000, ну, допустим, 2 с чем-то. Естественно, люди пока еще не знают, что такое пробуждение. Мы пытались переводить это, что возрождение, то есть обращение к Богу. Ну, он старался. Он сказал коротко слово, что есть пробуждение. И потом скромно сел. Он просто сел. Нужно было что-то делать дальше. Сидит аудитория, там, футбольный стадион, вот, Нарский. И, конечно же, наша церковь, мы стали проповедовать о ком? Вы догадались, об Иисусе Христе. И когда говорили об Иисусе Христе, тогда сошла сила Святого Духа. И начались исцеления, люди пошли вперед. Там кто-то костыль оставил и так далее. Это была проповедь об Иисусе Христе. Хвала и слава Богу. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя. Вот Бог так делал. Я потом подумал, наверное, Бог учит нас, учил нас, чтобы мы вот просто дерзновение проявляли. Потому что вот шведы сели, очень хорошие люди, просто прекрасно. Они сказали слово и сели. Финны сказали и сели. И тут не было времени размышлять. Нужно было просто стать и продолжать проповедовать то, что мы старались делать, и начала действовать сила Божия. Это была проповедь о Христе. Вы знаете, проповедь о Христе для иудеев – безумие. Ну, то есть они не понимают, что такое воскресение мертвых, они не понимают. Они же привыкли идолам служить, они привыкли там, ну, в Греции там поклоняться. Но для нас это сила Божия. Вы знаете, что слово о Христе для призванных иудеев и еленам – это Божья сила. Если мы хотим иметь силу, именно силу Христа внутри нас, нам нужно его познавать. Павел пишет Колоссянам, чтобы мы возрастали в познании Бога или в познании Иисуса Христа. Возрастали в познании Иисуса Христа. Это значит, я, Володя, и каждый из нас может больше и больше. Кто верит, что Иисус – это неисчерпаемый источник? Это неисчерпаемый. И он никогда нам не надоел, никогда и не может быть. Это слово даже не свойственно. Это никогда не наскучит, это никогда не покажется чем-то таким, ну, лишним нет, на самом деле это всегда наслаждение. И Иисус Христос, Он становится именно основанием веры, Он начальник и совершитель веры, Он становится нашим Спасителем, нашим Господом, нашим камнем, на котором мы ставим свою веру, то есть основание. Потому что Иисус, почему мы верим, что мы прощены? Потому что Иисус за нас умер. Он умер за наши грехи. Аминь. Мы приняли Его, мы покаялись пред Ним. Слава Господу. И до сих пор еще иногда каемся. Что-то новости посмотрели лишнее, что-нибудь. Господи, прости, да, не хочу, чтобы... Правда же? Аминь. Потому что мы говорим так, потому что мы хотим иметь чистое сердце. Посмотрел, что-то увидел юмориста. Ну, вроде смешно говорит, да, вот он говорит смешно. Но потом как-то внутри так, Господи, прости, зачем я это? Это не нужно совсем. Это пустое, правда же? Аминь. Это пустое. У нас есть с вами лучшее. У нас есть истина, которая освобождает, которая исцеляет. Аллилуйя. Те, кто слушает юмор, они уйдут, ну, пустые, опустошенные такие, ну, сарказм, там, иронии всякие. Но кто уходит из Божьего, из церкви, могут уйти исцеленными, спасенными, успокоенными, чистыми. Это делает Господь Иисус Христос через Слово Божие, Святой Дух. Прославим Господа, пожалуйста, за это, пожалуйста. Апостол Павел говорит римлянам теперь, первая глава, что он служит Духом своим, в благовествовании Сына Иисуса. Дух Павла служил благой вести об Иисусе Христе. Дух Павла служил благовествованием. Это, представьте, твой и мой дух, он призван служить благой вестью об Иисусе Христе. Свидетель Бог, которому служит духом благовествования. Слава Господу Иисусу Христу. Вот. И теперь... Павел говорит, Слово Христово да вселяется в вас обильно. Слово Христа. Это
Средство, через которое Христос вселяется в нас. То есть Слово Христово да вселяется в нас обильно. Вы знаете, Иисус пришел, Евангелие Марка, Матфея, Луки, Иоанна, и Он говорил, Слово Христа должно вселяться в нас обильно. Мы порой не знаем, что производит это зерно, но оно производит плод. Библия говорит, ты не знаешь, ты встаешь ночью и днем, и не знаешь, как оно растет. Если вы посадили, вы не знаете, вы проснулись ночью, ну, особой разницы не видно. Днем, ну, как-то сразу и не видно. Посадили, но проходит время. Знаете, когда мы сажали траву в лагере, такую траву для детей, чтобы дети бегали, играли, это было много мешков травы, огромные мешки, их очень, очень много, там, может быть, больше десятка. И когда поле было разделано, распахано, корни убраны, и экскаватор все выровнял, и мы ходили и сеяли эту траву. И мы ждали. Сразу ничего не происходило. Придешь на второй, третий день, вот так же зернышки лежат, лежат зернышки. И так проходит еще сколько-то дней, все они вот рассыпаны так. Но потом через какое-то время вдруг смотришь, какая-то легкая-легкая зелень появляется. То есть вода сделала свое дело, солнце, эти зернышки стали набухать, появились корешки, и вдруг красивая трава. Красивая трава, по которой гуляют дети. И вот ты сразу не видишь результат. И вы читаете, потому что вы знаете, что это нужно делать. И поэтому Слово Христово должно вселяться в нас обильно. Кто есть Иисус? Почему вот нам нужно говорить именно об Иисусе? Почему об Христе нужно говорить этому миру? Если мы возьмем только одно Евангелие Иоанна и очень быстро по нему пройдемся, Евангелие от Иоанна, оно очень сильно открывает нам Господа, то в первой главе написано, что вначале было Слово, то есть это Слово. Слово, которое люди должны услышать. Слово – это сам Бог. Слово Божье, Слово о Боге – это сам Христос. Христос – это Слово, нужное этому миру. Мир должен услышать те слова, которые именно звучат от Иисуса. Согласитесь, правда же? А дальше, когда мы читаем, Он говорил удивительные слова. И поэтому Иисус, Он Слово. И теперь Иоанна 1:4, в Нем была жизнь. В Нем была жизнь. Иисус – это жизнь. Иоанна 14:6 также. Иисус есть путь, истина и жизнь. А Иоанна 11:25, Я – воскресение и жизнь. Именно жизнь во Христе. Поверьте, Иисус Христос, Он имеет источник жизни. Он имеет, более того, вечную жизнь. Иоанна 3:15, Иоанна 3:16, Иоанна 3:36. Кто верует в Меня, тот будет иметь жизнь вечную. Верующий в Иисуса имеет жизнь вечную. Вот эта жизнь начинается именно в Иисусе. Именно Христос внутри нас, Он проявляет эту жизнь. Он исцеляет болезни. Он говорил сегодня этой сестре. Он показал мне, что вот у нее плечи Господь ее освободил. И так, это Иисус. Иисус внутри нас. И нам нужно Его больше. Мы нуждаемся в Нем больше. Одна девушка в нашей церкви, она молилась, Иисус, я знаю, что Ты здесь есть, я знаю, что Ты любишь меня, я знаю, но я вот хочу видеть Тебя. И в следующую ночь она увидела Иисуса во сне. Это был особенный сон, она увидела Христа, и Он что-то ей сказал. Это так хорошо. Если вы скажете, кто это видел, подойдете, я вам лично скажу, вы подойдете. Но это очень интересно. Вот Бог говорит, я явлюсь Ему сам. Но вот она очень хотела. Кому-то это не показано, но Библия говорит, мы ходим верой, мы невидением ходим, но мы знаем. Мы знаем, что мы от Бога, да, Библия говорит. Мы знаем, когда откроется вот это пришествие Христа, мы будем подобны Ему, мы увидим Его, как Он есть. Аллилуйя. Вы знаете, как это чудесно, когда Иисус в нас, Павел говорит, это надежда славы. Помните, Бонке пришел в магазин покупать синтезатор или орган, и продавец вдруг заплакал и сказал ему, «Господин, я вижу в вас Иисуса». И он так подумал, интересно. Он подумал, ну да, раз Иисус живет во мне, а он, я его дом, значит, в доме есть окна, значит, из моих окон он иногда, наверное, выглядывает. Иисус Христос – это личность, которая действительно призвана нас привлекает, привлекает нас. И представьте, может быть, мы насколько далеко или поодаль, мы иногда стоим от Господа, и самая прекрасная личность, самый лучший, кто есть во Вселенной, он вдруг занимает не самое центральное место в нашей жизни. Это, ну, каждый сам себя проверяет. Помните, Павел писал Тимофею, великому служителю, помазаннику, который писал с ним послание. Он говорит, помни кого? Господа Иисуса Христа по благовествованию моему. Помни Иисуса Христа, то есть никогда не забывай Его.
Вспомни Господа Иисуса Христа. И поэтому, если нужно будет поправить сегодня отношения с Иисусом, сделайте это. Сделайте это здесь, вы сделаете это дома. Пройдите сегодня на природе, проанализируйте. Библия говорит, вникай в себя. Павел говорит, разве вы не знаете, что Христос в вас? Но в нас Он может быть в разном качестве. Он может быть на троне сердца, Он может быть буквально очень близко в устах и в сердце. Либо Господь может, ну, как-то вот в хранилище нашего сердца, вот как в кладовых. Он не спешит покидать нас, Он любит нас, но Он ждет, когда мы воспользуемся этим. Слава Господу Иисусу Христу. Друзья, Иоанна 1, глава 4 стих говорит, что в нем была жизнь. Именно жизнь начинается там, где проявляется Христос. Иоанна 1:9. Иисус говорит, о нем сказано, что он был свет истины. Свет, который просвещает всякого человека. Давайте посмотрим реально. В темное время суток мы нуждаемся в свете. Я сегодня ночью проснулся, включил светильник, а он не включается. Нет света. Не знаю, почему дождик был. Я собрался, пошел. Извините за детали. Прямо в пижаме пошел на улицу, тепло, взял фонарик, поставил на сюда. Мне фонарик брат Борис подарил. Два фонарика таких. Я одел фонарик, взял отверточку, вышел на улицу, открыл щит, обычно, что электрики делают, включил и вернулся. Все заработало. Это так просто, ну, особенно для мужчин, вот там, ну, немножко покрутил там чуть-чуть, и все. Потому что это нужно. Я подумал, о, в холодильнике, там же продукты. Так, надо включить. Я не стал ждать утра, было 2:30 ночи. Извините за детали. Это свет, Он нужен нам. Иисус есть свет, которым мы нуждаемся. Мы без Него не видим на самом деле. Мы не знаем выхода, мы не знаем, что нам делать. Иисус свет отвечает на вопрос, что нам делать. Я думал сегодня об этом. Иисус – это реально свет, что нам делать. Куда нам идти? Согласитесь, правда же? Свет показывает дорогу. Кто хочет прославить Бога? Прославим Иисуса, Он наш свет. Он наш свет. Как в книге Иова говорит, мы ничего не можем во тьме сообразить. Есть такое слово в книге Иова. Скажите нам, мы в этой тьме не можем ничего сообразить. Вот такое мудрое слово. В этой тьме. Люди не могут найти выхода. Они не знают, куда идти. Если бы они знали, куда идти, они бы давно были бы здесь или в другой какой-то церкви, но они искали бы Бога. Согласитесь, да? Если бы люди знали свет, свет указал бы им дорогу. Мне понравилась картинка, которую в церкви сейчас сделали, там свет, ну, на Фейсбуке там есть и в других местах, свет из окон. Это так красиво, потому что Иисус есть наш свет. Это как-то говорит больше, чем просто свет. Друзья, откровение о Христе, оно приносит реальный свет, оно приносит жизнь, и, конечно же, оно приносит Слово, о чем в самом начале. Он приносит вечную жизнь, о чем сказал Иоанна 3, 15, 16 и 36. Третья глава, 15, 16, 36. И дальше, четвертая глава. Это вот Иоанна, вторая глава. Он творит чудеса. Кто помнит, что Иисус из воды сделал вино? Ну, в Израиле тоже вино и сок называется одним именем. Он сделал небесное вино, чудо. Итак, Иоанна 2. Иисус творит чудеса. Иоанна 1. Иисус знает и видит твою жизнь и твое будущее. Что я имею в виду? Иоанна 1, там не 9, там видит и знает. Иоанна 1, 18. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Представьте, так, если ты приходишь к Иисусу, Он вдруг говорит тебе, что только Он знает. Он открывает тебе через проповедника, через лидера, через сестер. Он говорит твое сердце. Он говорит, откуда ты меня знаешь? Он говорит, ну прежде чем тебя Филипп позвал, я тебя видел. Я тебя видел под смоковниц. Иисус имеет слово «знание». У Него знание о тебе, обо мне. Представляете, люди в этом мире, не зная Иисуса, они не знают, что Бог их знает, что Бог о них заботится. А когда приходят к Богу, Он говорит им знание. Он говорит вот то и то и то. А мы вчера встретились с одним братом из Финляндии. Я во славу Божию расскажу. Он возвращался из России. И он спрашивал, ну как дела? Я ему стал рассказывать о Духе Святом, я стал рассказывать о служениях, ну, в России, вы знаете, в Калининградской области, в Санкт-Петербурге, стал рассказывать о пророческом служении, о чем я вам рассказывал прошлую неделю. И вот у нас все был час времени, ему нужно было на автобус. Он с России, у него паром, соответственно, он 12 часов садится. И он говорит, ну давай зайдем, ну давай кофе выпьем. Я говорю, ну давай зайдем. И как только мы сели за стол, Дух Святой сошел на меня. И никого не было в кафе, кроме нас. И вот некоторые знают это кафе. Мы просто сели.
И вдруг Господь говорит ему, что ты находишься в поиске служения сейчас, и вы будете с женой вести домашнюю группу. Вы скоро поедете в отпуск, и Бог благословит. Ты будешь оберегать там.

семью, к тебе придут вот такие люди, будут вот такие события, и у тебя будет распознание и так далее. И тебе, ты сможешь преодолеть критику людей, которые будут критиковать ваше служение, потому что вы точно знаете,

одно, что я бы ему рассказал, что Бог делает где-то, правда? Другое, когда вы служите человеку, и вдруг Бог ему начинает говорить. Он абсолютно не в служении был. Он был, не выглядел вообще как служитель. Он, Господь вдруг говорит. И он был настолько вдохновлен. Он говорит, почему я не записал? Он говорит, почему я не записал? Смотрите, Святой Дух в кафе. Иисус Христос в кафе приходит и благословляет. И мы успели. Я выпил свой чай, он выпил кофе. И он говорит, а вот еще про это. Помнишь, что было сказано? Ну, мы там кое-что там, смс-ки вспомнили. Друзья, он знает, что ты идешь в отпуск. Или он знает, что у тебя нет денег. Как тот человек, помните? Тот брат. Он написал мне. Он сказал, что я вижу видение, что у тебя нет денег. И у него вышли слова на арабском языке. Это было целое предложение. Он тогда запомнил его и написал в Google, и там написано «Благослови его долларами». И он говорит, ждите доллары. Проходит несколько, там, неделя где-то, и приходит большая сумма, которая помогла мне погасить очень большие долги. Именно в долларах. Это было чудо. Я не помню, рассказывал вам или нет. Представляете, да? Потому что я покупал стройматериалы. У меня был долг больше 2000 евро там. И я взял в долг деньги. И вдруг человек говорит, я вижу баночку такую, которая пустая, нет денег. И слова Духом Святым, когда он молился на иных языках, это были четкие слова, которые прямо выражение. Он взял, записал, скопировал, отправил в Google, и там написано, возможно, вы имели в виду благослови его долларами. Там написано. Он такой, ну ждите, точно, говорит, будет. И вдруг неожиданно приезжает человек через неделю и привозит мне там, ну, вот именно сумму, больше 2000. Я отдал все. И я такой был свободен. В несколько магазинов был должен, все счета подошли. И Господь помог мне. Смотрите, Дух Святой через брата ходатайствует на иных языках, о чем он не знает. Просто он уловил эти слова, они, ну, запомнились, поставил их, оказались, все-таки это было на арабском языке. И это все исполнилось. Вы верите в это? Вы верите, друзья? Я тоже верю. Поэтому представьте, как это важно, когда Господь имеет благословение, но мы знаем, что без Иисуса это все было бы невозможно. Мы бы не получили Святого Духа. Давайте продолжим. Смотрите, Иоанна 3 глава, вечная жизнь. Иоанна 4 глава, 10 стих. Иисус дает воду Святого Духа. Когда люди познают Иисуса, они получают воду Святого Духа. Я во славу Господа скажу, только во славу Господа. Когда у нас было пасторское собрание в России, вот в Калининградской области, оно длилось 4 часа. И никто не хотел вставать из-за стола. 4 часа, это не был я, я никогда бы не смог это. Это была сила Божия. Братья сказали, мы пили как живую воду. Пастыри в смирении говорят, мы как живой воды напились. То же самое было в прошлом году, в апреле месяце, 4 часа. И когда оно прошло собрание, посмотрел на часы, я удивился. И никто никуда не спешил уходить. Потому что Бог излил на нас живую воду, воду Святого Духа. Я воздаю ему славу. 4 часа пастыри, которые знают Слово, которые имеют большое опыт служения, они слушали 4 часа. Ну да, немножко возьму поклонение, мы спели две песни, может быть, поклонение. Все остальное время это было общение, ну, именно Слово и молитва. Потому что это Дух Святой. Собрание там длилось 3,5 часа в городе Гусев, там Калининградская область. 3,5 часа вместо обычных там 2 часа или поменьше, потому что Святой Дух сошел. Иисус, Он дает живую воду. Он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто тебе говорит, ты сама бы просила, Он дал бы тебе воду живую. Вода сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 4:19. Он пророк. Иисус пророк. Женщина говорит, я вижу, что ты пророк. Он сказал ее жизнь, он сказал ее прошлое. Он сказал ее настоящее. Он говорит, у тебя нет мужа. Он сказал ее настоящее. Я верю, друзья, Бог хочет привести нас в служение даров Святого Духа разумно, четко, точно, истинно, коротко, ясно. Но это будет от Святого Духа. Потому что люди придут, и вы им скажете. Они придут, и вы им скажете от Духа Святого, что вы чувствуете от Бога. И это будет для них откровение. Они скажут, откуда вы знали? Откуда вы это знаете? Никто этого не знал. Потому что Иисус Христос пророк. Пророк, живущий внутри тебя, меня. Иоанна 4:26, 4 глава. Он Мессия. Она говорит, я знаю, что придет Мессия, Христос. Он говорит, это я. Это откровение о том, что Он тот самый посланный, Он тот самый помазанный, Он тот самый Спаситель, помазанный Духом Святым, Мессия, Христос. Это откровение о Христе. Представьте, когда в церкви есть откровение, у тебя есть откровение, что Он Слово, у тебя есть личное откровение, что Он Свет, что Он Жизнь, что Он вечная жизнь, у тебя есть личное откровение, что Он все знает, Он видит твою ситуацию, Он знает, что тебе нужно. Понимаете, одна женщина, она, Господь прямо сказал там в сердце, я вам говорил,
что она не ходит на домашнюю группу. Смотрите, Бога это волнует.

Возможно, вы тоже не ходите на домашнюю группу, примите это лично к себе. Но я стоял напротив нее, совершенно новый человек. Я говорю, вы не ходите на домашнюю группу? Она говорит, нет. Говорю, Господь хочет, чтобы вы ходили. И там вы найдете благословение, там будет поддержка. Она говорит, ну вот у меня проблемы с мужем, вот у меня... Я говорю, ходите туда. Она потом ходила и говорила другим, откуда он это знает, откуда он это знает. Понимаете, мы знаем, можем, только от Бога. Кто думает, что он знает, ничего не знает, как должно знать, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Если вы любите Бога, у вас будет знание. Знание свыше – это Иисус, который будет вам открывать. И я надеюсь, это будет для каждого из нас. Я в трепете. Приезжаешь с таких собраний и становишься на колени, потому что ты знаешь, что это только Бог, и хочешь этого еще больше. Говоришь, Господь, сделай больше, потому что Святой Дух, Он реальный. Иоанна 4, 26, Он помазанник. В Иоанна 5 главе, это Он говорит, Он тот, кто имеет власть прощать и исцелять. Он сказал человеку, встань и ходи. 38 лет болел, встань и ходи. А после этого встретил его и говорит, а ты веришь в Сына Божия? Он говорит, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус говорит, ты видел Его. И Он говорит с тобой. Он говорит, веруй, Господи, и поклонился Ему. Помните, не греши, чтобы не стало с тобой чего хуже. То есть Он имеет власть. Он, Иисус. Только Он имеет право и власть освободить нас от всякого греха и от всякой болезни. Слава и благодарность. Вот это Иисус, это наш любимый Господь. Нам нужно знать Его. Нам нужно знать как личного исцелителя и как личного Господа, который действует через нашу жизнь. Иоанна 5 глава, нет, 6 глава, следующая, 48 стих. Он говорит, я хлеб жизни. Он наш хлеб. Он на самом деле тот, кем мы живем, питаемся. 6:51, он говорит, я хлеб живой, шедший с небес. Иоанна 7 глава, 37 стих. Иисус – это источник Духа Святого. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это Иоанна 7, 37. Представьте, Иисус, именно из Него выходит источник Святого Духа. Он говорит, кто жаждет, мы поем, только Ты можешь утолить мою жажду, только Ты можешь исцелить мое сердце. Слава, благодарение Богу. Иоанна 8, 11. Иисус милосердный, не судящий, не осуждающий и не обвиняющий. Вы знаете, Иоанна 8 – это историю женщины, которая была приведена, чтобы ее побили камнями. Мы видим здесь Иисус какой? Он милосердный. Он говорит, женщина, где твой обвинитель? Никто не обвинил тебя? Нет. И я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши. Кто из нас верит, что эта женщина стала совсем другой, правда же? Она, во-первых, перепугалась от того, чтобы ее ожидало сейчас побитие камня. Во-вторых, она получила такую милость. Это наш Иисус такой, милосердный, не судящий. Он говорит, я не пришел судить мир, я пришел спасти мир. Мы не пришли судить наш город, мы не пришли судить даже власти, которые, к сожалению, часто ошибаются. Мы пришли, чтобы спасать наш город. Скажите, друзья, аминь. И то делать, что делал бы Иисус. Иоанна 9, 5. Я свет миру. И Господь открывает глаза. Он говорит, я свет миру, в смысле, я даю людям видеть. Он говорит, невидящие будут видеть, а видящие стали слепы. То есть духовно слепы, к сожалению. Иоанна 10. Откровение. Какой Иисус? Он пастырь добрый. Он добрый пастушок. Он добрый пастух, правильно сказать. Да, он такой тот, кто берет нас и носит нас, и ведет нас, и кормит нас. Это откровение. Если мы в каждое из этих откровений будем посвятим несколько часов углубляться, и каждый день вот мы получим больше картину о Христе. Евангелие от Иоанна – это одна из самых ярких книг, открывающих нам, какой есть Иисус. Итак, я пастырь добрый, добрый настолько, что он полагает свою жизнь за овец. Иоанна 11:25. «Я есть воскрешение», мы об этом уже говорили. То есть через Него воскресение мертвых. Мы однажды все переживем оживление, преображение в новое тело благодаря именно Иисусу, который есть воскресение и жизнь. Скажите аминь, пожалуйста, на это. Верьте. Иоанна 12, 45 написано, «Видящий меня видел Отца». То есть Иисус – это образ Бога. Вот какой Иисус, такой Отец. Я – образ Отца. Видящий меня видит пославшего меня. Поэтому мы имеем откровение, а через Иисуса Христа, благодаря Ему, мы имеем откровение, какой же Бог на самом деле. Правда, друзья?
Он не просто карающий, гневный, он на самом деле очень-очень добрый. Да, он судья, он будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа. Но он добрый и милосердный, такой, как его сын Иисус Христос. И в 13 главе, на чем я остановлюсь, он слуга или любящий слуга. Иоанна 13:5. Он припоясался, он влил воду в умывальник, он начал мыть ноги, вот эти пыльные, части, может быть, грязные, извините, вспотевшие ноги. Он мыл ноги своим ученикам. Он показал им, как нужно любить друг друга. Итак, Иисус открывается как образ отца. Простите, образ слуги, пока показывая сердце отца, любящее. И он говорит, то, что я сделал вам, делайте друг другу, то есть служите друг другу. Это говорит о самой такой грязной работе, помыть посуду, не знаю, помочь человеку, переодеть его, постричь, сделать ну, что-то хорошее, все, что сделал бы слуга на этом месте. Иисус наш вот такой. И, конечно же, если продолжать дальше, можно дальше и дальше говорить. 14 глава, он говорит, я явлюсь ему сам, то есть я лично буду с тобой. 15 глава, я лоза, вы ветви. То есть я то дерево, на которое вы прикреплены, из которого пройдут большие, хорошие плоды. Друзья, я правда не ожидал, что в кафе будет вот это присутствие Духа Святого. Я правда не ожидал. Я искренне рассказывал. Мы делились, мы по дороге ехали, говорили. У нас всего час времени, мы несколько лет не виделись. Вдруг мы сели за стол, и Дух Святой сходит. Так говорит Господь, ты находишься в поиске служения. И вы будете то, и то, и то. Это только Дух Святой может сделать. Поэтому я хочу сказать, в наших домашних группах откроются дары Святого Духа. В домашних группах, где вы молитесь, вы будете... Потому что когда вы начнете служить другим в группе, тогда Дух Святой начнет служить через вас. Если вы остаетесь дома, если вы не реализуете свой духовный потенциал, то есть духовную силу, то этот плод, он увядает, он останавливается. Вот, лидеры будут вас просить. Или вы придите, скажите, у меня есть вот побуждение вот это рассказать, у меня есть откровение... Домашняя группа – это место, где вот вы уже знаете друг друга, где вы уже не стесняетесь друг друга, где вы уже открыты, и вы можете легче начать служить. Но домашняя группа – это место служения. Потом кому-то вы пойдете посещать тоже, вы начнете служить, и тоже Господь начнет действовать. Потому что они пошли при подкреплении слова последующими знамениями. Вот. И этот брат сказал мне, вообще, Володя, у нас же финская церковь, у нас не было домашних групп. Новый пастор пришел, он все стал менять, он учит всех, чтобы сейчас должны быть домашние группы. Мы, как бы, финны такие закрытые, как бы, знаете. И вот сейчас идет домашние группы, создание домашних групп, чтобы вот и... Так что слава и благодарение Богу. Вот. Иоанна 16, Господь тоже говорит очень сильно о Святом Духе. Я пошлю вам Духа, то есть Господь посылает нам Духа Утешителя. Он посылающий Духа Святого, от крещения Духом Святым. 17 глава, Иисус ходатай, если очень коротко сказать, Он ходатайствует за нас, молится за нас и так далее. И затем Иисус страдающий. И это всего лишь маленькие, коротенькие откровения. Но если мы будем изучать, какой Иисус, то это станет нашим откровением, и вы это будете говорить другим, и Иисус через вас спасет наших жителей, потому что скоро мы будем звать их, наше собрание, в наши палаточные, открытые собрания. И очень важно, чтобы у тебя и у меня было откровение Иисуса Христа в сердце. Иисус Христос, Он начало всего, Его Слово, и Он начало, и Он завершитель нашей веры, то есть Он завершит работу до конца. И прежде чем мы с вами последний раз закроем глаза, я имею в виду, что мы будем уходить к Господу, Он завершит свою работу над нами. Он окончательно все сделает так, чтобы мы были совершены дух, душа и тело. И вы знаете, нас совсем не печалит, когда Иисус позовет нас к себе. Если мы говорим в свете откровения о вечной жизни, то это нас только будет радовать. Аминь. Мой папа говорил, Господь, я так хочу Тебя видеть. Я хочу припасть к Твоим ногам. Я люблю Тебя, Господь. Я жду встречи с Тобой, Господь. Вот так он относился к Господу. И у Бога есть свой час, но и этот час может быть увеличен, потому что если мы почитаем родителей, если мы служим Богу, тогда жизнь, она продляется. Это на самом деле так. Так в Библии сказано. Но когда произойдет эта встреча с Богом, Он завершит нашу веру. Он все делает самым лучшим образом, потому что Он с нами внутри нас. Я сейчас хочу молиться о том, чтобы, я не знаю, моя проповедь достигла ли каждого сердца, но я четко вижу, что нам нужно знать больше Бога лично. Понимаете, когда мы встречаемся друг с другом, и если мы полны Иисуса, мы будем обязательно упоминать Иисуса, мы будем говорить о Нем.
Мы будем славить Его, правда же? Мы будем любить Его, потому что Он нам реален, Он нам открыт. Друзья, Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Хвала Богу. Прославим Бога. Давайте встанем, пожалуйста, вместе. Аллилуйя! Аллилуйя!

Вспоминая библейских героев, мы обращаем внимание на то, как много значения они придавали снам. Ведь с помощью снов Бог открывал мировую историю, уберегал от опасности, направлял и вдохновлял. А стоит ли в наше время уделять внимание тому, что происходит в наших снах?

0: Поговорим сегодня об этом с нашими прекрасными гостями Вика, Таня, Оля, Маша. Я очень рада вас видеть. И хочу задать такой вопрос. Бывали ли в ваших жизнях такие сны, которые кардинальным образом повлияли на ваши решения или на события?
1: Типа вещи и сны?
0: Ну, может быть, вещи, может быть, те, которые повлияли на ваши решения.
2: Вообще, как бы... Не, я не помню, чтобы у меня было, были такие сны, надо вспоминать. Но мне кажется, сейчас уже в моем возрасте, что снам не стоит уделять так много времени, потому что сны — это же полубред отдыхающего мозга. Вот все, о чем я думаю в течение дня, в течение недели, это мне потом в один сон аукнется, и я могу воспринять это как какой-то знак или как вещий сон. А по факту это лишь накопленный стресс и нервы, и мысли, и все это вот выплеснулось сейчас.
0: Прекрасный психофизиологичный подход.
2: Да.
0: Спасибо. Может быть, есть у кого-то другое?
3: Ну, мне сны вообще очень редко снятся. И я, даже если они снятся, я их не помню потом. Очень редко бывает, что я что-то помню прям досконально. Поэтому таких не было моментов.
4: Мне сны часто снятся. И они достаточно красочные, красивые даже бывают. Приключенческие, сны катастрофы. Прям, вы знаете, по жанрам фильмов.
0: Сразу я... читающего человека.
4: Не знаю. Но я далека от мысли, что им нужно придавать какое-то значение, которое может... Ну, и что сны могут повлиять на какой-то выбор. Для меня это абсурд.
0: Спасибо.
5: Вы знаете, в моей жизни мне приснился сон. Мне приснилось, что моя бабушка скоро умрет. И когда настал тот день, когда я была, ну, как бы подростком, мне было 11 лет, это была моя любимая бабушка, она умерла, и когда мне пришли сказать о том, что она умерла, я сказала, я знаю, я четко помню это ощущение, что я знала, что она умрет. Вот хотите верьте, хотите нет. Хотелось бы мне вам сказать, но на самом деле я хочу обосновать вот то, что произошло. Сны, как правильно сказала Вика, да, немножко оговорюсь, это, конечно, не полубред, да, это во сне у нас происходит переработка информации, полученной нашим мозгом не только в течение дня, но и вообще на протяжении нашей жизни. Мы можем услышать где-то краем уха, нам может это и не присниться, прочитать, посмотреть или пережить это очень эмоционально. Или готовиться к этому и думать, а может быть и не обдумывать, но вот у нас же есть сознательное, бессознательное, подсознательное. И вот как раз-таки, когда мы спим, вот эта грань между сознательным и бессознательным, она стирается. Едем дальше. У нас у сна есть несколько фаз. Есть медленный сон, есть быстрый сон. Да? И в фазу быстрого сна у нас восстанавливаются наши когнитивные функции, да, наш, так скажем, головной мозг, он не перестает работать, он тем самым, ну, грубо говоря, отрабатывает, перерабатывает переработанную, да, полученную информацию. Поэтому во время сна нам снятся наши вот эти вот маленькие диафильмы только лишь потому, что наш мозг пытается избавиться от лишнего. Вот. И поэтому... Он может выдавать это за грань, ну, как бы за реальность, потому что он также ярко проживает, и мы также можем ярко проживать. Почему мы просыпаемся? Потому что мы от чего-то испугались, у нас учащается сердцебиение, потому что мы воспринимаем это как реальность, хотя на самом деле это всего лишь сон. Угу. И поэтому нам очень часто кажется, что вот мне это приснилось, или был такой случай в жизни моих знакомых, когда... должен был родиться ребенок, и вот приснилось, что там была сложная как бы беременность, и вот росточек, он растет, и рядом появляется бутончик, и все. Я знала, что у меня родится ребенок. Конечно, ты знал, ты была беременная. Ну, как? Иначе-то. Ну, то есть ты как бы программируешь себя, это здорово, что ты, ну, как бы подумала о том, что действительно все будет хорошо. И вот этот, наверное, такой важный момент, который бы хотелось обозначить и как бы, да, на своем же примере разложить, что на самом деле, ну, был сложный период в моей жизни, когда я понимала, что моя бабушка болеет, моя бабушка уже в возрасте. Вот. И это было логично. Вот. Соответственно, заведомо мне снится такой сон. Ну, это происходит, ну, как бы наяву. Это не значит, что я видела вещи и сны.

0: И вот давайте приходите ко мне, и я вам буду рассказывать во сне, что было. С другой стороны, я понимаю, что есть люди, которые... И в Библии очень много написано случаев, примеров того, что были действительно вещи и сны. Угу. Ну, как бы...
1: Я ну, не... Давай пока к вещим снам чуть-чуть попозже перейдем. Почему? Потому что я бы хотела остановиться вот на теме. Мне понравился образ, да, там росточек растет. И я вот лично вспоминаю, что мое детство было сопряжено с тем, что люди интересовались сонниками. Прям целые книжки да. продавались.
2: Раньше я помешана на этом. Реально, у меня есть какая-то проблема. Лет, наверное, с 14 я интересуюсь вот этими сонниками. Сонники Ванги, по Фрейду, какие-то руссконародные. Еще только... И по сей день я продолжаю этим заниматься. Почему снится медведь?
1: Ты сама себе противоречишь. До этого ты говорила, что сон это... А как это ты для себя
2: Я вам желаю.
1: А, понятно. А сама буду продолжать. А почему тебя так интересуют сонники?
2: Да я не знаю.
1: А что ты от этого получаешь?
2: Информацию, к чему это снится. Но мне кажется, что все это неспроста. Я сама прекрасно осознаю, что все это лишь, вот как Маша сказала, что мой мозг переваривает информацию, полученную когда-либо. Ну почему? Потому что сны ненормальные снятся, понимаете? Иногда мне кажется, что есть какая-то связь. Может быть, что-то... Можно рассказать?
0: А может быть, ты хочешь, чтобы была эта связь?
1: Расскажи, да. Сон, расскажи, про что это?
2: Вот буквально недавно мне снится, как я работаю в магазине в каком-то, приходит какой-то мужик, что-то меня начинает спрашивать, где какая-то вещь, которую я должна была найти. Я начинаю от него убегать, он стреляет мне в спину, я открываю дверь, там какой-то сад, я гуглю, к чему это снится.
1: А как ты ввела запрос?
2: Что в меня стрелял в спину, к чему снится.
1: Так, и какой ответ был?
2: Представляете, к суженому.
1: О, прекрасно.
2: Мне такой ответ очень нравится.
1: Я согласна. Я думаю, что если бы в сонниках все ответы были вот в этом
2: они
1: формате...
2: Они не всегда такие. Иногда мне снятся, что зубы выпадают. Это вот к несчастьям. Но я такие сны не воспринимаю всерьез.
0: Главное, в них не верить.
2: Да, да.
1: Я верить в то, что хочется, да?
2: Я, с одной стороны, понимаю, что в это верить не надо, что это так легко меня увести от Бога. Ну, вот вся вот эта мистика как будто бы вот немножко, да, попахивает таким вот чем-то эзотерическим. И я понимаю, что это очень опасный путь. Путь по ножу.
1: Так.
2: Но соблазн загуглить, к чему это снится, он такой сильный, что я просто чисто ради интереса одним глазком посмотрю,
0: а
2: к чему вот снится медведь.
0: Могу такое сделать предположение о том, что вообще наша психика, она стремится к стабильности. Ей хочется вообще... Почему сейчас очень... прям популярно стало, к примеру, всякие там астрология и тому подобное.
1: Эзотерика.
0: Вот,
1: да.
0: Эзотерика, потому что...
2: Люди хотят знать.
1: Контроль.
0: Да.
1: Ощущение контроля
0: ощущение
1: и понимания.
0: Ощущение контроля и понимание того, что я контролирую эту жизнь. Я хоть что-то контролирую в этой жизни. Я знаю, что будет впереди и что меня ждет.
2: Ну, я еще любопытная по природе своей. Мне интересно вообще, что происходит у меня там в голове. Мне интересно, к чему это снится. Я ищу ответы.
0: А ты вот выглядываешь в окошко и смотришь, что у тебя там происходит? Кто там, например, дерется или еще что-то?
2: Ну, конечно, если я слышу, что что-то происходит, какая-то возня, я шторку открыла, так, мужики, понятно, закрыла, все.
1: А ты не смотришь, к чему мужики под окном?
0: Да, это, кстати, тоже можно погуглить.
3: У меня другой вопрос.
2: Нет, так это же не во сне происходит.
3: Вика, а тебя не смущает отсутствие компетенции у людей, которые эти сонники составляют?
2: А я не задумываюсь об этом, понимаете? Ну, как бы сонник по Ванге. Ну, она такая известная личность в некоторых кругах, да? Или по Зигмунду Фрейду. Ну, он вообще... У него, кстати, такие отличные...
1: Ну, вот, кстати, вопрос, да? Как ты выбираешь, на кого опираться?
2: Так где лучше предсказание, там и опираюсь. Ну, не предсказание, а
0: классная рекомендация.
1: Ну, кстати, по поводу Зигмунда Фрейда. Мы же знаем, что... Вот я, как психолог, понимаю, что есть целое направление психоаналитическое, которая исследует сны, считает, что в них заложены какие-то символы, которые находят отображение в наших ролях социальных, в нашем психологическом статусе. И это очень большое, такое серьезное направление. Вот ты, Маш, как психолог, как
0: считаешь? Что вот здесь что вот, это? Да, я читала книги Зигмунда Фрейда, читала...
1: Юнг этому очень много времени посвятил.
0: Вот смотрите, вот они больше они не предсказывают, что там будет в будущем. Mm-hmm. Они больше направляют, вот тебе снится сон, и они направляют фокус внимания на тебя, говоря про какие-то там символы, говоря про то, что, ну, как бы, вот это, наверное, говорит о твоем вот этом бессознательном. Они больше говорят вот как про то, что происходит у нас, какой процесс может быть, mm-hmm. подразумеваться под этим сном.
3: Ну, что тебя тревожит.
0: Да, что тебя тревожит, или, к примеру, что бы ты хотел о твоих скрытых каких-то желаниях, предпочтениях, вот. То есть, опять же, они направляют вектор на нас, а не говорят о том, что вот смотрите, вот это, наверное, вас ждет в будущем, вот этот вещий сон, он вот об этом.
2: К деньгам.
0: К деньгам там или еще к чему-нибудь. То есть как раз-таки, ну вот, это про больше, опять же, про работу.
1: Про анализ, да?
0: Да, про анализ.
1: Своего собственного состояния. Угу. А тогда вопрос. Вот смотрите, если мы можем с помощью снов анализировать свое состояние, действительно ли это всегда 100% работает? Или мы, может быть, иногда стоит на какие-то сны вообще внимания не обращать?
2: Конечно, стоит не обращать внимания. Иногда такая чушь приснится, ты думаешь, ну, это вообще, как это у меня в мозгу может быть такое вообще? Откуда я знаю все вот эти вот какие-то термины? Ранее я их не знала никогда, я даже... не замечала, что я их слышала когда-то, эти термины, а они у меня в мозгу так хоп, всплывают, я потом сижу, гуглю, что это вообще за слово такое.
0: Может, Менделеев, которому приснилось
1: таблица. О, кстати, Менделеев. Вот да. Интересный момент, да? То же самое, отсылка, да, к библейским историям о том, вот как Даниилу, например, Бог открыл... Навуходоносору Бог открыл историю всего мира практически в одном сне, да? И Менделеев, который записал периодическую таблицу. Это же тоже определенного рода обработка информации. То есть мы знаем, что Навуходоносор о чем думал, вот как Даниил ему дал обратную связь, что ты перед сном думал о том, что будет потом. И, следовательно, у него мозг собирал информацию. Mm-hmm. Вы знаете, да, что максимум 20% из всей информации мы сохраняем на уровне сознания, все остальное откладывается на уровне нашего неосознанного такого хранилища, да. И во время сна как раз-таки это хранилище немножко приоткрывается, и сон дает возможность эту всю информацию где-то в нужных пропорциях донести до нас. Вот,
0: вот вообще хотела сказать про то, что, Айгуль, спасибо, ты затронула про Навуходоносора, о том, что в Библии, не подскажу точно адрес, написано про то, что да будут сны с нами, угу. Да, а если у вас есть какое-то толкование, то пусть, ну, трактуйте как толкование. То есть мы должны понимать, что если мы не спрашивали Бога, потому что сны нам тоже может посылать не Бог. Если мы не спрашивали у Бога, да, и если, опять же, как в одной из программ говорила, это не способ вашего общения с Богом, то я думаю, нам, как верующим людям, которые знают о том, что есть разные силы, есть разные моменты, не стоит вообще обращать внимание на сны. Угу. Потому что иначе мы можем такое себе придумать. Вообще наше воображение, фантазия, оно не знает границ. А с бессознательно-подсознательным мы можем уйти и в такие прекрасные дали, вот, что я думаю, что не стоит этого делать. Угу. И, ну вот, в Библии дан четкий ответ. Сны да будут просто с нами.
1: Я тут обратила внимание, что есть вот эта вот идея, да, что если ты задаешь Богу вопрос, он в том числе и через сон может ответить. Но я вспоминаю историю одной моей знакомой. У нее мама была очень верующая. А она была такая из категории легкая девушка, которая вообще не до религии, у нее своя жизнь, яркая, интересная, много событий. И все в таком формате и продолжалось, пока в одну из ночей ей не приснился сон о том, что происходит в момент второго пришествия. Что это, она говорит, я испытала такой сильный страх, такой ужас, что вот пришел Христос, а я его отвергала, и что сейчас я погибну. И вот, знаете, с этого момента ее жизнь коренным образом поменялась. То есть я знаю, что сейчас она в церкви уже более 30 лет, и что она очень посвященная, и что она всех своих близких очень так наставляет с мудростью и любовью. И, казалось бы, не задавал человек вообще никаких вопросов, но в то же время сон произвел такую очень глобальную перемену в ее жизни. Вот вы как считаете, все ли вот таким вот образом через сны могут получить какое-то наставление или откровение от Бога?
2: Да, ну
1: и
2: нет.
1: От чего это зависит?
2: А зависит от человека, как он вообще воспринимает информацию. Кому-то надо физически пинок давать, а кто-то вот может только через сны воспринимает. Ну вот как-то шоковая терапия такая некая.
0: Может быть, здесь как раз-таки выходило ее бессознательное. Ну, потому что когда человек ведет легкий образ такой как бы жизни, да, то есть... Представляете, в жизни бы ей попался вот что-то такое вот. То есть вот она такая легкая, воздушная, да, у нее все такое интересное, яркое, и вдруг к ней вот подходит с философским вот мнением, да, вот ты знаешь, что будет во время второго пришествия? Она такая, что? Да, то есть, ну, как бы, может быть, она это не среагировала. А здесь, когда действительно есть время такого для философского немножечко раздумья, да, для, ну, когда мы спим, к примеру, да, то, может быть, Бог тем самым просто, ну, вот, дал ей такой ответ. Может быть, она была готова к этому. Мы, пути Бога неисповедимы, мы не знаем. Вот, но точно опираться на то, что у нас у всех такие ответы на вопросы, ну, как бы это...
1: Тут еще момент, возможно, что даже это и не Бог дал, да, а что ее мозг сам сгенерировал эту картинку, да, потому что она нуждалась в этом предупреждении. То есть мы так или иначе все равно осознаем моменты, да, совесть наша, она всегда на нас действует, даже если мы ее как бы пытаемся отодвинуть в сторону. И иногда сон — это тоже такой способ совести с нами поговорить, может быть, теми образами, да, которые нам понятны.
0: Может, мне кажется, вопрос, это вообще в будущем. И она как бы могла вот, ну, как бы, а что со мной будет дальше? Угу. Так весело, интересно. Да.
1: Спасибо.
3: Мне кажется, это вообще не совсем в нашей компетенции пытаться залезть другому человеку в голову и разобраться, что у него там, почему произошло. Нужно думать просто о том, что думаешь ты по поводу себя. И если сравнивать себя с библейскими персонажами, то, наверное, нужно скромнее быть. Потому что кто Навуходоносор, и кто Даниил, и кто я. И если я столкнусь с такими ситуациями, в которых были они, и попаду в такие жизненные обстоятельства, в которых были они, я там умру просто от стресса тут же. Вот. И не надо думать, что Бог с ними общался так же, как он общался бы со мной. Точнее, наоборот, со мной общается так же, как он общался с ними. Это люди другого уровня просто.
1: Да,
0: согласна. Ну, то есть, мне кажется, вот в том случае, вообще-то, ну, как бы, толкование снов спасло ему как бы жизнь. Ну, то есть, поспособствовало. Да, то есть, это был его... вообще, мне кажется, для того времени это было... Логично, что ли? Ну, то есть у нас сейчас нет такого, что Бог мне там открывает... Да,
3: так больше... это люди, быть... это люди, которые реально вершили судьбы, да, государства. И я, да.
1: Обратите внимание, да, что на самом деле в Библии сны, вот конкретно сны, которые повлияли на жизнь, видели именно либо цари, то есть это Навуходоносор, это фараон, это Иосиф, которому Бог во сне сказал: забирай младенца и уходи. То есть чья жизнь оказывала
3: родители
1: влияние...
3: пророков.
1: Да, да, оказывала влияние на глобальную человеческую историю, да?
3: Но... Ну, кстати, вот мне кажется, что иногда, редко, это именно исключение, это не какая-то закономерность, а именно как исключение, может быть, даже редчайшее, Бог иногда посылает людям какие-то сны, потому что, вот у меня такого не было, но было у моей мамы. Однажды у нее были проблемы со здоровьем, и ее направили на экстренную операцию, срочную. Она могла умереть, а это были 90-е годы, когда скорая была там одна на весь район, когда больницы были все закрыты, врачей не хватало. И ее повезли уже в полубессознательном состоянии в одну больницу, потом в другую повезли. А перед этим она спала, и приснилось ей вот что. Ей приснилось, я, конечно, уже точно не помню в деталях, но ей приснилось, что она стоит в темноте, вокруг тьма, она стоит на краю обрыва, и понимает, что вот тут что-то сейчас очень страшное произойдет, и вдруг слышит топот копыт, и из темноты вылетает всадник на белой лошади, тоже весь в белом, и сажает ее на лошадь и увозит с собой. И она его хорошо разглядела. И когда она проснулась, она подумала: наверное, я умру. Но она себя плохо чувствовала уже перед этим целые сутки. Наверное, я умру, надо попрощаться с близкими. И она говорит: когда меня привезли во вторую больницу, и там меня тоже не принимают, потому что там оказался один дежурный хирург, то есть у него были проблемы с внутренними органами, а он специализировался на венах, на ногах. И когда он сказал: женщина, я если вас сейчас начну резать, то я вообще не могу гарантировать результат. Она говорит: я на него смотрю, и я вижу, что это тот человек из моего сна. И я сказала: делайте со мной что хотите, режьте, я вам полностью доверяю. И слава богу, после этой операции она прожила еще много-много лет. Вот. А если бы ее повезли в третью больницу, она, может быть, до нее бы даже уже не доехала.
1: Удивительный опыт. Спасибо, что поделились. То есть получается, что все-таки есть, да, моменты,
3: ну, это какие-то вот
0: очень редкие. Ох,
1: да, очень редкие. Тогда вопрос, если все-таки это, ну, я согласна с тем, что это на самом деле такая достаточно редкая, уникальная история, да, когда Бог конкретно говорит через сны. Тогда что же мы можем сделать вот с этим интересом к снам, как у тебя? Есть ли у нас способы как-то регулировать вот это вот твое любопытство, например? Или что мы можем сказать зрителям, которые смотрят эту передачу, для того, чтобы помочь, ну, как бы правильно

0: приоритеты расставить, чтобы отношение к снам, ну, было более адекватным, можно сказать. Вот ты сама вот сейчас как думаешь после всего, что послушала?
1: Если
0: готова ли что-то
1: менять? Я... Понимаете, я знаю обо всех последствиях. Мне очень страшно. Ну, меня пугает часто, что типа не лезь, не лезь, не лезь, будет хуже. И мне от этого страшно. Но мое любопытство, оно сильнее. Я не знаю, что с этим делать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я ничего не могу посоветовать, потому что я вот сама в этом погрязла. Я не знаю, как это выбраться. Мне либо уже просто руки отрубать, чтобы не пользоваться, не видеть, телефон оставить дома, компьютером не пользоваться. Ну, я не знаю. Как.
0: Я могу тебе рекомендацию дать?
1: Да.
0: У меня такая же история была с гороскопами. Я в церковь пришла там после 25 лет, да, а до этого у меня прям глубинная любовь и интерес к гороскопам была. Мне казалось, я вот прям, глядя на человека, тут же считываю, на самом деле часто угадывала, вот, повезло. И у меня, когда я познакомилась уже со Христом, начала читать Библию, на автомате я каждый день смотрела там какие-то астрологические прогнозы, периодически сравнивала, у кого что в жизни происходит там. Даже иногда давала кому-то советы, типа, исходя из вот этих вот гороскопов. Но в какой-то момент поняла, что это на самом деле проблема, потому что, ну, дело даже не в самом любопытстве, да, а в том, что за этим стоит. И я обратила внимание, что это, опять же, тема про контроль над ситуацией. А любопытство, я считаю, что это не порок. Любопытство — это тот посыл, да, который Бог тебе дал для того, чтобы исследовать что-то, находить что-то интересное. И просто отказаться от того, что для тебя важно, невозможно. Но можно его на что-то заменить. Найди что-то, что у тебя будет вызывать такое же любопытство, что будет давать возможность... ощущение контроля и ощущение смысла в окружающей действительности. А, что это может быть? Я не знаю.
1: Гороскоп.
0: Отличная замена, да. Что это может быть? Да, тоже та же самая библейская история, да, когда ты ее читаешь не просто потому, что надо читать Библию, да, а потому что давай, Боже, помоги мне увидеть конкретный практический совет на сегодняшний день, который ты мне дашь в Слове Божьем. Но не в формате гадания, а в формате диалога. Вот, это очень помогает. Мне, например, очень помогает. Мне Бог так часто отвечает именно через Библию на какие-то мои внутренние запросы. Банально. Недавно у меня была история, что я ездила на молодежное мероприятие, и очень много общения, и мне периодически стоит вопрос, зачем ты сюда приехала, что ты здесь делаешь, зачем вообще тебе вот эта вот вся движуха? И я несколько дней пыталась на этот вопрос ответить, молясь, спрашиваю Бога, зачем я приезжаю на большие мероприятия, зачем я провожу семинары, что я хочу донести. И тут в какой-то момент... читаю фразу, что Господь дает хотение и действия по своему благоволению. Я оцениваю, я действительно хотела приехать. Зачем? Опять-таки. И потом поняла, что я хочу быть влиятельной личностью. Я вдруг эту фразу осознала и такая, Господи, ну это же как-то не скромно, не по-христиански. Но говорю, Господи, если это от Тебя была идея быть влиятельной личностью, то дай мне, пожалуйста, подтверждение. И в этот день мне несколько человек сказали. Один сказал, вы такая знаменитая, я бы хотел с вами познакомиться. А другая сказала, как полезно то, что вы здесь преподаете. Третий кто-то сказал, что то, что вы здесь говорите, я больше нигде не слышал. И я поняла, Господи, ты действительно дал мне хотение быть влиятельной личностью, в Библии подтвердил, что это хотение, оно по твоему благоволению, и дал мне действие вот, осуществлять вот ту работу, которую я делаю для молодежи. И вот так вот, и каждый день можно вот эти вот ответы находить, потому что если задавать вопросы, Бог силен на них отвечать.
1: То есть мне нужно сместить интерес на Библию?
0: Возможно, Библию, возможно, какие-то духовные книги, возможно, общение какое-то связанное именно со служением людям, потому что твое любопытство, оно же также связано с тем, что а что я могу, а что у меня в жизни будет происходить. И вот это любопытство, его можно удовлетворять вместе с Богом.
2: Ну, я бы тоже хотела сказать вот, ну, про любопытство, больше про контроль. То есть попробуй именно понять, что ты можешь действительно контролировать в жизни. Потому что даже если нам снятся сны, и по соннику мы прочитали, что вот это так и так, мы стараемся в это верить. Ну, как бы, и чаще всего это происходит так, как мы в это верим, потому что это сбывается только тогда, когда мы в это очень сильно вкладываем эмоциональные, да, вот как бы силы. Но иногда это не сбывается. И вот здесь такой

0: интересный момент про сны я хотела сказать, про то, что у тебя всегда веселые и прикольные сны. Записывай, повесели людей.
1: Да. Я записывала их просто, чтобы отслеживать свое эмоциональное состояние, где у меня все хорошо с психикой.
2: А может быть, из них получатся истории какие-то интересные. И, кстати, вот интересный момент, связанный с воображением. Мне понравилось то, что ты сказала, что у тебя сны очень яркие. Я знаю, что ты очень много читаешь и читаешь разную литературу.
3: Раньше вот много читала, сейчас поменьше.
2: Тоже потребность, да, в том, чтобы наше воображение работало. Скорее всего, оно у тебя также в снах вырабатывается. И, может быть, да, добавить себе красок жизни за счет чтения каких-то книг интересных, в которых события, в которых яркие какие-то люди, персонажи. И за счет этого удовлетворять потребность вот в этой яркости эмоциональной. Оно постепенно и в жизнь переключится, я это по себе знаю. Спасибо вам большое за эту насыщенную, интересную тему.

0: Целью нашего сегодняшнего путешествия является самый большой израильский город на Средиземноморском побережье, экономический и культурный центр страны, и в то же время совсем молодой город Тель-Авив с удивительно богатой историей. Он удобно расположен в центре страны всего в 25 километрах от международного аэропорта, откуда легко добраться на поезде, автобусе, такси или на автомобиле, взятом на прокат, как и поступила наша телевизионная редакция. Смело выезжайте из аэропорта по указателям на трассу номер 1 и двигайтесь в западном направлении. И в течение получаса вы окажетесь в центре Тель-Авива, в мегаполисе западного типа, в самом эклектичном городе Израиля с огромным разнообразием архитектурных стилей и взметнувшихся вверх небоскребов. Его второе название – «Город без перерыва», которым он удостоился из-за бурной, кипящей жизни, не останавливающейся даже в ночное время, из-за большого количества туристов, множества культурных и развлекательных мероприятий, многолюдных городских пляжей. На берегу Средиземного моря, на песчаном холме с красивым названием «Весенний», за короткую историю, 100 с небольшим лет, вырос огромнейший город, куда устремляются многочисленные туристы для того, чтобы хорошо отдохнуть, позагорать, покупаться, посетить громадные торговые центры и погрузиться в уникальную историю, судьбоносную историю, которая изменила жизнь миллионов людей. И по этому городу нас проведет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, шалом!
0: О, шалом, шалом!
1: Пошли погуляем по Тель-Авиву?
0: Пошли. Приглашаем вас. Добро пожаловать.

Мы находимся с вами на проспекте Ротшильда. Это одна из центральных улиц города Тель-Авив. В принципе, отсюда и началось расширение и разрастание этого города. В 1909 году поселенцы собрались и бросили жребий, где кто поселится. И в этом месте один из домов по жребию выпал мэру Дизенгофу, который стал, в принципе, первым мэром этого города. И вот за моей спиной вы видите этот дом с входом в него, где жил первый мэр города Тель-Авив. Но интересно то, что после того, как умерла его жена, он решил подарить свой дом муниципалитету города Тель-Авив, чтобы в нем создали музей искусств. Спустя несколько лет после смерти самого мэра Дизенгофа, в 1948 году собрание глав управления нации еврейского народа по окончанию британского мандата было решено о провозглашении независимости государства Израиль. И в этом здании собрались все лидеры нации. И 15 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил о независимости государства Израиль. Буквально в этот день закончился мандат Британской империи, и Израиль получил шанс стать свободной нацией. Внутри этого зала вы можете наблюдать эти стулья, где сидели все люди, которые подписались под этой декларацией независимости. Для того, чтобы успешно провести эту акцию и не подвергнуться нападению арабских каких-то террористов, это все держалось в секрете до последнего момента. Но все равно каким-то образом толпы народа собрались вокруг этого здания. Вся страна по всем городам за

затаила дыхание, чтобы услышать, что же происходит. И когда Давид Бен-Гурион читал о том, что мы свободная нация, с сегодняшнего дня государство Израиль начинает свое официальное существование, весь народ ликовал и радовался. Это был настоящий праздник, праздник независимости. Сегодня каждый год Израиль празднует, ликует. Это фейерверки, это выходной день, когда народ вспоминает о том, что спустя 2000 лет каких-то проблем, гонений, постоянных убийств, многочисленных евреев по всему миру, Израиль получил возможность стать свободной независимой нации на своей земле. Поэтому в этом здании началась современная официальная история государства Израиль. Дом мэра Дизенгофа, или сегодня он называется Дом независимости.

Вы видите перед собой памятник основателям города Тель-Авив. В 1908 году, в конце 2008 года, на этом самом месте собрались 66 человек, которые захотели поселиться на этом пустынном месте. На самом деле здесь были пески, мы не так далеко от моря. Тель-Авив – это раньше была абсолютная пустыня. И вот на этом самом месте, когда они собрались, были сделаны таблички и своего рода лотерея. Мальчик вытаскивал эти таблички, и кому какая табличка выпадала, вся территория, которая была выделена под первое поселение Тель-Авива, была поделена на эти 66 частей. На этом самом месте судьба людей была выражена. И буквально несколько метров отсюда находится дом первого мэра, мэра Дизенгофа, который получил по жребию совершенно случайно, буквально рядом с этим судьбоносным местом. С другой стороны этого памятника написаны все 66 имен тех первооснователей города. Это центральное место Тель-Авива, проспект Ротшильда, имени того человека, который пожертвовал очень много денег на восстановление и создание государства Израиль.

конце 19 века турки построили железную дорогу. И, естественно, очень важно было соединить побережье Средиземного моря с другими частями страны. Итак, мы находимся с вами на станции, которая называется Яффо. Буквально за этой станцией начинается граница города Яффо, древнего города, о котором вы уже, возможно, слышали в предыдущих программах. Последняя станция, которая существовала здесь с конца 19 века по 1948 год. Она переживала разные этапы своей жизни, и за моей спиной вы можете лицезреть восстановленный оригинальный вагон, последний вагон, который отыскали с турецкого периода, отреставрирован, конечно. Сегодня он является своего рода музейным экспонатом, в который можно зайти. И израильские семьи любят приезжать сюда, погулять. Детки залазят в этот вагон, пытаются сравнить древний вагон с современными удобствами. Почему это было важно, железная дорога для Израиля? В те времена мы знаем, что дорог как таковых в Израиле почти не было. Поэтому основные передвижения грузов и людей выполнялись или пешком, или на лошадях, или на каких-то дилижансах. И когда была проложена железная дорога, она дала огромный толчок не только экономический, но и культурный

военный толчок, чтобы быстро перебрасывать грузы, людей, вооружение, какую-то медицинскую помощь. Мы знаем, что в районе Яфа выращивали очень много цитрусовых, апельсинов. Вы все, я думаю, знаете фирму Джафа. Она началась как раз здесь, из города Яфо, с плантации, где выращивались эти цитрусовые фрукты. И отсюда частично вагонами они переправлялись в сторону Сирии, Иордана, дальше по Турецкой империи, по железной дороге, частично отправлялись из порта Яфо на кораблях. Поэтому я приглашаю вас приехать сюда, посетить это место. Также очень интересно, что когда британцы пришли сюда и захватили Турецкую империю в этой части земли, они присвоили, естественно, эту же железную дорогу себе, частично ее отреставрировав и продолжили ее использовать. В 1948 году, после боев, к сожалению, эта станция прекратила свое функционирование. Поэтому сегодня это часть музейного достояния истории еврейского народа, и она не действующая, но как память для нас она очень дорога. Приезжайте и посмотрите своими глазами.

После войны, естественно, это место было заброшено, потому что оно не имело значения в плане железной дороги. Но когда поняли важность историческую этих сооружений, начали восстанавливать и обнаружили, что в некоторых зданиях сохранились и настенные рисунки периода британского мандата. И сегодня государство Израиль не разрешает закрасить и исправить, можно так сказать, навести косметику в современном понимании. Магазины, территория сдается под магазины частные, но эти рисунки в свободном доступе для людей, которые хотят прийти посмотреть на художество тех периодов. Поэтому вы можете, приехав сюда, погулять между магазинов и увидеть исторические изображения того периода.

Мы находимся с вами в интересном месте. Но его история началась не в Израиле, а в Германии. В середине 19 века в городе, который называется Виртемберг, на юге Германии, один пастырь-священник Кристоф Оффман получает откровение от Бога, что они должны отделиться от лютеранской церкви и приблизить пришествие Иисуса Христа. Что для этого нужно было сделать? Нужно было переехать в Израиль, подготовить эту землю для того, чтобы евреи со всего мира должны были приехать сюда. От слов далеко не ушло, они начали делать. Они собрали свою общину, которая переселилась в Израиль, и в Израиле поднялось несколько поселений немцев-темплеров, этих протестантов, которые приехали на Святую Землю из пустыни сделать сказку. На самом деле, не так много они успели сделать, но они подготовили хорошую почву. Поселение, которое было организовано здесь, в Сароне, сегодня это в центре Тель-Авива современного. Но в те времена это поселение было основано за границей города Яфо, потому что мы знаем с вами, в конце 19 века Тель-Авива еще не было. Тель-Авив появился только в 20 веке. И вот эти темплеры, немцы, поселяются здесь, 4 километра от старого Яфа, для того, чтобы основать здесь сельскохозяйственное поселение. Они начали обрабатывать земли вокруг своего поселения для того, чтобы возделывать эту продукцию, начали выращивать здесь овощи, фрукты. И постепенно они создали здесь большой рынок, на который свозилась продукция не только своя, но и соседские арабы, потом позже евреи, которые производили какую-то продукцию, сначала сельскохозяйственную, потом промышленную, привозили сюда на большой рынок. Поэтому Сарона знаменита не только своей историей, но также своим рынком. Даже по сей день в современном Израиле действует рынок Сарона, куда люди приезжают, он проводится раз в несколько недель. И здесь это больше как приятное впечатление, чем на самом деле нужда купить какие-то продукты. Но даже если вы хотите приобрести что-то вкусное, эксклюзивное, интересное, вы можете это сделать здесь. Темплеры существовали в Израиле, к сожалению, только до середины 20 века. Часть из них — потомки первых переселенцев, которые приехали сюда с большой идеей, уже не были вдохновлены так, как их прародители. Поэтому молодежь в 30-е годы под влиянием идей Гитлера очень впечатлилась. Их сердца наполнились националистическими идеями, поэтому часть из молодежи присоединилась к фашистской Германии. И с началом военных действий Германии против Европы, против, в принципе, всего мира, часть поселенцев переселилась в Германию, чтобы вступить в ряды фашистской Германии. Британская империя, которая управляла этой страной, вынуждена была применить меры для того, чтобы не оказалось так, что враги находятся в сердце твоей обороны. Мы знаем, что британцы опасались, что немцы нападут на Святую Землю, на эту территорию. И мы знаем, что здесь проходил большой нефтепровод, который доставлял нефть и продукты в Европу. Поэтому британцы вынуждены были блокировать эти поселения и посадить их в своего рода гетто. В итоге все поселенцы, темплеры, были изгнаны из Израиля, вначале были переселены в Австралию, позже большая часть их вернулась в Германию. Но эти дома, которые вы видите вокруг меня, сохранились. Израиль сделал из этих домов музей, они были отреставрированы. И сегодня в этих домах, мы знаем, что хозяева уехали из Израиля, но эти дома остались. В этих домах мы можем увидеть магазины, кафе. В некоторых магазинах вы можете увидеть музей. Например, есть магазин оптики, где сегодня продают современные очки с затемненными стеклами, всевозможными новинками и технологиями. Но также в этом магазине есть отдел музея, где вы можете увидеть очки тех времен, того времени, 19 век, начало 20 века, вплоть до наших дней. То есть музей совмещен с магазином, и здесь таких домов очень много. Поэтому приезжайте, посетите это интересное место, вам понравится.

Итак, наша экскурсия подошла к концу. Мы с вами насладились Тель-Авивом. Хотя, опять же, осталось очень много интересного за кадром. Поэтому я настоятельно советую вам приехать в этот уникальный город, погулять. И, как вы можете видеть, у нас есть шикарные пляжи. После долгой прогулки можно прийти сюда, помочить ножки, искупаться, отдохнуть. И поэтому приезжайте, добро пожаловать и до скорых встреч!

Тель-Авив оправдал мои ожидания. Этот город стоит того, чтобы сюда приехать и здесь отдохнуть и погрузиться в его молодую, но очень значимую историю. Замечательная инфраструктура, туристическая, гостиницы, центры, набережная, торговые центры. Приезжайте, не пожалеете.

0: Хороший ветер с моря дует. Мы провели в Тель-Авиве целый съемочный день. Вот уже подходит к концу. Этот город мне запомнился тем, что здесь очень много людей проживает. И я бы сказал, что намного больше даже показалось, чем в Москве. Я много раз был в Москве. И в торговых комплексах, на улицах так много людей. Это мне запомнилось очень. И здесь просто вечером можно прекрасно провести время, не так жарко, искупаться. Я рекомендую вам обязательно посетить этот город, и вы просто насладитесь Израилем.
1: Кто такие темплеры? Это группа протестантов в середине 19 века под... Нет, стоп. Не, подожди.

0: Здравствуйте. 8 октября 1961 год. Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Кеннет Коупленд впервые увидел Глорию. 6 месяцев спустя они поженились. Сегодня эта семья уже более 60 лет в служении. Она всегда была со мной. Всегда рядом со мной. Всегда.
1: Ты мне нравишься.
0: Последние 50 лет церковной истории Кеннет и Глория Коупленд – одни из самых влиятельных христианских лидеров в мире. Почти 60 лет они занимаются совместным служением. Мы рядом почти 60 лет, более полувека.
1: Это точно. У нас не бывает ссор. Это ключ к счастливой жизни в браке. А вам нужно жить в мире и не ссориться.
0: Ее безусловная любовь привела меня к тому, что мое сердце смягчилось для Иисуса. Как и молитвы матери Кеннета, «Войне ты». Я был единственным ребенком. Мама не могла больше иметь детей. Она была очень милой, любящей женщиной. Она молилась за своего маленького мальчика. Я был ее проектом. Она молилась за меня днем и ночью. Как-то я спросил отца об этом. Я уходил из дома и слышал, как она молилась. Возвращался назад час-два ночи, она все так же молилась.

Она особенно любила молиться иными языками, в духе. Она молилась постоянно. Кеннет вырос в христианской семье и ходил с родителями в церковь. Мой отец — это нечто. Его слово всегда было невероятным. У него было два счета. Один его, а второй для десятины. Он не мог позволить себе, чтобы Божьи деньги попадали на его счет. Они давали десятину даже во время Великой депрессии. Моя мама говорила, я видела, как много он работал, и даже домой приносил работу. Кеннет был музыкально одаренным молодым человеком. Он пел с популярными местными группами. Однажды я почувствовал, что Бог меня призывает. Я ощутил обличение и заплакал. Дома я сказал маме, возможно, я должен стать дирижером в церкви или хористом. Я решил порасспрашивать об этом людей в церкви. Но мне ответили, нет, мы не хотим, чтобы такой босяк представлял нашу церковь. Это ранило меня. Я разозлился. Я был в ярости. В тот вечер я поехал в ночной клуб в Форт-Ворте, который назывался «Подвал». Я сказал, христианам я не нужен, а вот этим людям нужен. И ушел. Я не хотел иметь с верующими ничего общего. Меня переполняли горечь и злость. Депрессия стала моим образом жизни. Я плохо спал. Когда учился в школе, я мог проснуться среди ночи и поехать в боулинг, чтобы хоть как-то развеяться. Все потому, что я был наполнен ненавистью. Мир развлечений предлагал множество вещей, которые отвлекали от внутренних проблем. Он выступал во многих клубах в районе Далласа и Форт-Ворта. Кроме того, он записал хит «Клятва любви», который попал в 40 лучших. Даже когда успех был рядом, он не смог схватиться за него. Я считал себя абсолютным неудачником во всем. И вот в таком состоянии я получил повестку в армию. Я делал там то же, что и все остальные. Но однажды мне позвонил известный диджей и спросил меня, «Ты не мог бы приехать на станцию, чтобы дать интервью?» Я спросил его, «Зачем?» Он ответил, «Ты не знаешь? Нет, а что? Твоя песня попала в чарты». Моя песня «Клятва любви» попала в чарты? Она сейчас в чартах. Вы с Джонни Мэттисоном находитесь сейчас на 3-м и 4-м месте. А я был в армии США. После армии Кеннет оказался в Голливуде. Со временем ему надоела сфера развлечений, и он вернулся в Техас. Мне платили очень мало за запись. Они говорили, это хорошая домашняя песня, так что за нее не будет заграничных роялти. Один из моих лучших школьных друзей служил на флоте. Когда мы встретились, он как-то сказал, «Кеннет, твоя песня «Клятва любви» — это нечто». Я спросил, «Джимми, а где ты услышал ее?» Он ответил, «В Токио». Годы спустя я узнал, что она продалась миллионным тиражом. Слава Богу, я не знал об этом тогда. Прошли годы. Это сберегло меня от того бизнеса. Мое место было не там. Я был призван проповедовать. На протяжении многих лет Коупленд размышлял над этими моментами жизни. Став зрелым христианином, он понял, что молитвы его матери направили его на служение Господу. Но в тот момент ему не хватало видения на жизнь.
Дома в Техасе он занимался продажей самолетов в одной компании и повышал свою квалификацию как пилота. Однажды клиент познакомил Кеннета со своей дочерью. Тогда в нем загорелся свет и возникло ощущение чуда. 8 октября 1961 года. Литл Рок, Арканзас, 10 утра. Открылись двери лифта, и Глория Джейн Нисс, Уоллес и Мэри вышли из лифта. Я сказал: «Глория, ты не хочешь выйти на площадку и посмотреть на Литл Рок?» Она согласилась. Мы вышли туда. Она похлопала меня по спине. Было такое чувство, словно я знал ее всю свою жизнь. Я сразу влюбился в нее. Как говорят, меня пронизало молнией до самых пяток. Я понял, что не смогу жить без нее. Когда все это случилось, я ощутил, как горечь покинула меня. Я начал оттаивать и понимал это. На первом свидании в Rocket Room они и танцевали. До Левинсона было 40 миль. Когда мы подошли к крыльцу дома ее отца, я сказал: «Глория, выйдешь за меня замуж?» Она сказала: «Хорошо», и вошла в дом. Я продолжал стоять там. Я был поражен. А что дальше? 6 месяцев спустя, 16 апреля 1962 года, они поженились и переехали в маленькую квартирку со складной кроватью и одним журнальным столиком, а их кофейный перколятор выполнял функцию и пароварки. Глория была все время очень милой, доброй. Она заботилась обо мне, присматривала за мной. Это была самая удивительная вещь, которая только происходила со мной в жизни. И сегодня она все так же остается лучшим, что случилось со мной. Когда мама подарила ему на день рождения Библию, подарок получила Глория. Она написала внутри: «Дорогой Кеннет», а потом местописание: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, это все приложится тебе». Она написала только ссылку на место Писания. Глория прочитала эту ссылку на Писание, нашла этот стих, прочитала его. Она сказала: «Мне нужно кое-что, Господи, возьми мою жизнь и сделай что-то с ней». Она никогда не слышала понятия «родиться свыше». А я слышал, потому что был из баптистской церкви, а Глории нет. Она приняла Иисуса. Я не знал об этом, она ничего об этом не рассказывала. 2 недели спустя Кеннет решил поискать с Глорией новую квартиру. Мне вдруг показалось, что комната наполнилась славой Божьей. Я остановился и услышал внутри: «Кеннет, если ты не наладишь отношения со мной, то попадешь в ад, сынок». Я сказал: «Я знаю, знаю, что мне делать?» И добавил: «Иисус, приди в мое сердце». Внезапно я ощутил невероятно громкий звук. Горечь и все остальное просто исчезло. Я был влюблен в Глорию, но и это было нечто большее, когда я сказал: «Глория, мы не говорили об этом». Я поделился с ней своим свидетельством, рассказал о том, что сделал Бог. Она выслушала меня очень внимательно и воскликнула: «Аллилуйя!» и подняла руки.
Я сказал, что это значит? Она рассказала мне о том, что случилось с ней. Мы обняли друг друга. Нам хотелось лишь пойти в церковь. Мы не были в церкви, но мы видели там людей и хотели идти к ним. Мы хотели узнать,

что они там делают. Мы так проголодались по церкви, что это было единственным, чем мы хотели заниматься. Удивительно, но свидетельство пилота коммерческой авиации помогло Копленду познакомиться с Оралом Робертсом, одним из самых известных проповедников в мире. Исцеление, спасение и новая сила свидетельствуют. Родители Копленда поддерживали финансово это служение, а также новый университет Орала Робертса в Талсе, Оклахома. Они призывали своего сына изучать там богословие и там же проповедовать. Я подумал, это ведь тот самый Орал Робертс. Он возлагает руки на людей. Я вижу это. На одном из служений Бог обратился к Коупленду, показав видение о будущем. Люди исчезли, а он остался. Люди исчезли, я видел очертания их физических тел, но я видел их духовную сущность. Они выглядели плохо, как больные. Их головы были большими из-за религиозных учений. Когда я увидел это, то заплакал. Я не мог сдерживаться. Я плакал и плакал, плакал и плакал. Я не мог сдерживаться. Я пытался рассказать об этом, но не мог даже говорить. Позже ко мне пришло слово Господне. Он сказал: «Я призвал тебя для того, чтобы сделать что-то с этим». Но это было позже. После поступления в школу богословия, Кеннет, Глория и их двое маленьких детей переехали в Талсу. Он учился в университете, но должен был содержать свою семью. Он встретился с деканом, чтобы поговорить о возможности работать и учиться. Копленд рассказал, что был лицензированным пилотом. Его сразу же перевели в офис Орала Робертса. За две недели до этого Робертс получил пророческое слово знания, чтобы нанять студента с лицензией пилота коммерческой авиации. И тут перед Робертсом оказался Коупленд с соответствующими документами. Его наняли сразу же. Вскоре он стал доверенным членом команды Орала Робертса. Коупленд лично переживал Божью силу, которая спасала заблудших. Он молился за больных и видел, как те выздоравливали. Это было начало длительных отношений. Орал стал моим духовным отцом. Я делал все для того, чтобы быть для него сыном. Я в любое время делал все, что он хотел. Копленд служил в молитвенной команде служения. На собрание Робертса приходило множество больных и страждущих людей. Однажды Орал сказал: «Мы не успеваем помолиться сегодня за всех. За другую группу молись ты». Я сказал: «Хорошо, с радостью». Там были мои родители и еще 500 человек. Мама стала рядом, положила руку мне на спину. У первого человека была опухоль размером с баклажан. Она шла от линии волос. Человек подошел ко мне, и когда я увидел ту опухоль, то почувствовал сострадание и негодование. Я сказал: «Во имя Иисуса!» И опухоль сразу исчезла. Моя мама спросила: «Куда она делась?» Я ответил: «Не знаю, ее просто не стало». В то же время Коупленд услышал учение Кеннета Хейгена о силе и власти имени Иисуса в молитве за больных. Это была комбинация двух служений. Я узнавал о вере от брата Хейгена и о чудесах от Робертса. Это происходило одновременно, и я подружился с ними. Я сказал: «Это моя точка контакта». Я подошел к одной женщине и сказал: «Во имя И...» Это все, что я успел сказать. Мне показалось, что прорычал лев из колена Иудина. У меня волосы встали дыбом. «Злой, нечистый дух, во имя Иисуса Христа из Назарета, которому я служу и принадлежу, убери руки с Божьего имущества сейчас же!» Тьфу! Она выплюнула эту злобу.

0: качественную опухоль изо рта. А та продолжала двигать щупальцами. Она выглядела как медуза. Я видел подобные вещи. В 1968-м Кеннет основал служение Кеннета Коупленда. Позже, получив пожертвование в $5000, он купил одномоторную Цесну и начал летать туда, где была возможность проповедовать имя Иисуса. Я начал с того, чему научился у Кеннета Хейгена. Это то место Писания, которое помогло ему подняться со смертного одра. Марка 11:23. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Вера высвобождается через уста. Все это началось с повеления, которое Бог дал им в 1968-м. Нести Евангелие всем людям в мире любыми доступными способами, включая телевидение. Миллионы людей по всему миру смотрят еженедельную передачу Кеннета Коупленда «Победоносный голос верующего». 30 января 1989 года Кеннет и Глория запустили свою ежедневную программу.
1: Мы не хотели заниматься чем-то другим.
0: Нет, нет.
1: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Мы делали только это.
0: Это наше основное занятие. Я начал первый выпуск еженедельной передачи.
1: Мы делали по 5 программ в день.
0: Но после первого выпуска я был настолько истощен, что встал и решил бросить все. Глория была в операторской. Тогда она сказала: «Хорошо, тогда я займусь этим». Она вошла в студию, села и провела ежедневный выпуск. Она провела 5 выпусков. Позже, во время молитвы, ощущая истощение и стыд, Коупленд попросил Господа простить его за вспыльчивость. Он также попросил прощения у своей команды. После нескольких дней отдыха он вернулся в студию. Они с Глорией говорили со зрителями о том, чему учит Библия. Почти 60 лет миллионы христиан укрепляются благодаря служению Коуплендов. Это Гейл Джекобс. Она из Линчбурга, Вирджиния. 4 года назад у нее диагностировали рак яичников. Она прошла химиотерапию. Из-за этого у нее возникла невропатия ног. Она говорит, что сегодня утром она ощутила покалывание в ногах. Слава Богу! Гейл, пройдитесь. Я хочу увидеть вас. Да! Аллилуйя! Они использовали все возможности и технологии, чтобы проповедовать Евангелие и являть силу имени Иисуса через исцеление. Они все больше влюблены в Бога и друг в друга. Оставайтесь влюбленными. Не ссорьтесь друг с другом. Ходите в любви, потому что вера работает через любовь.
1: Если вера работает через любовь, то дьявол постарается сделать все, чтобы поссорить вас и контролировать ситуацию. Вам нужно ходить в любви. Без нее вы не победите. Кроме того, это единственный достойный способ жить. Кто хочет жить в ссорах? Не я.
0: Помогайте друг другу. Не унижайте друг друга, когда вам тяжело. Не насмехайтесь друг над другом. Не шутите друг о друге, просто любите друг друга.
1: Слова любви.
0: Постоянно говорите слова любви. Глория, мы с тобой знаем, что такое настоящее процветание. Очень хорошо знаем.
1: Да.
0: Когда говоришь о процветании, то обычно люди думают о финансах. Но нет. Духовное процветание должно быть на первом месте. Рождение свыше – это самое важное, что может случиться с человеком. Вы будете участвовать в величайшем духовном пробуждении, какое только видела эта страна. «Это мое время, — говорит Господь, — воздайте Богу славу и хвалу». Это была история Кеннета и Глории Коупленд, ветеранов веры последних 60 лет этого столетия. Они божьи генералы. Надеюсь, их история вдохновила вас. Возможно, кто-то в церкви отверг вас, сказал, что такие босяки им не нужны. Но Богу вы нужны. Церковь может не хотеть вас, а Бог хочет. Он хочет вдохновить вас, наполнить вас своим духом. Хочет, чтобы вы были его детем. Он хочет, чтобы вы пришли к нему, поставили его на первое место. И когда вы сделаете это, то все остальное приложится. Вы можете сделать то, что сделали Кеннет и Глория. Они обратились к небесам и сказали: «Иисус, приди ко мне, будь со мной». И когда они сделали это, Он ответил им. Он ответит и вам. И тогда вы сможете отправиться в великое приключение. Вы только что смотрели о приключении, в котором было множество чудес. Вы можете пережить ту же силу. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вы можете пережить это. Как? Просто попросите, Он даст вам. Вам нужно лишь верить в это, и тогда такое же будет происходить и с вами. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы готовы помочь вам. Мы хотим помолиться за вас, если вы хотите посвятить свою жизнь Богу, хотите стать Его учеником. Напишите нам.
1: Джонни проснулся от ужасного потопа. Уровень воды продолжал подниматься. К тому моменту, как он эвакуировался, воды было по пояс. Когда мужчина вернулся домой, увидел место настоящей катастрофы.
2: Одним ранним утром многие семьи в Восточном Кентукки столкнулись с затоплением своих домов. Я выглянул из окна и услышал шум воды. А когда открыл двери, вода уже была на ступенях. Мы решили эвакуироваться. Вскоре вода доходила до пояса. Операция благословения пришла на помощь семье Джонни и многим другим, чтобы в их домах не возник грибок. Они сделали большую работу. Расчищали деревья, снимали влажный утеплитель, убирали мокрые доски с пола и линолеум в ванной. У Джонни была страховка на случай потопа, и благодаря помощи операции благословения его семья вскоре смогла вернуться домой. Если бы вы не пришли, было бы намного тяжелее. Я ценю вашу помощь. Благодаря Божьей милости и поддержке партнеров операции благословения, наша команда волонтеров помогла многим в Восточном Кентукки. Я благодарен операции благословения. Господь действительно благословил нас.
0: У нас есть вопросы. Первый от Дарин. Мой друг называет себя христианином, но говорит, что это не обязывает его посещать церковь. Знаете ли вы стихи из Библии, которые говорят о том, что нужно ходить в Дом Божий, чтобы поклоняться? Вот что написано в Римлянам. А, нет, это написано к евреям. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Послание к евреям 10:24-25. В современном мире мы становимся все более и более изолированными. Церковь — это экклезия, то есть собрание призванных. Когда мы собираемся вместе, мы ободряем друг друга, являя любовь. Это чудесная вещь. Вы можете прочитать это место Писания и сказать: «Если ты христианин, то должен быть частью экклезии». А закончим мы со словами: «Будьте постоянны в молитве и бодрствуйте в ней с благодарением». Будьте благословенны.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Для меня большая честь познакомить вас сегодня с одним из направлений миссии РЭМП. Это школа служения. В сегодняшнем выпуске вы узнаете историю этой школы. Также вы услышите свидетельства людей, чья жизнь здесь изменилась, и даже побываете на наших уроках. Мы наблюдали, как во время школы менялась жизнь студентов, и мы уверены, что у них великая судьба. Будьте с нами сегодня, и мы вас познакомим с нашей работой.

0: Телеканал Life TV представляет молодежную передачу «Рэмп».
1: Мы основали школу служения «Рэмп», чтобы предоставить студентам возможности. Я помню, когда мне было 17 лет, по христианской программе прозвучало объявление о наборе в школу служения в городе Шарлотт, Северная Каролина. Я очень поздно подала заявление на участие. Я оказалась 299-й, а всего взяли 300 студентов, так что я еле-еле успела в последний вагон поезда. Однажды мне предоставилась возможность петь в христианском клубе. И это был ключевой момент в моей жизни. С того момента для меня открылась дверь, за которой моя жизнь целиком преобразилась. После 20 лет самостоятельного полного служения Бог сказал мне работать с молодежью в моем родном городе Гамильтоне, штат Алабама. Еще до основания служения «Рэмп» был создан танцевальный коллектив «Избранные». «Избранные» — это группа 30 молодых

0: возрастать, становиться зрелым христианином и терпеливо совершать мое поприще.
1: Мы открыли школу служения РЭМП в августе 2010 года. Мне хотелось, чтобы больше молодежи пережили тот опыт, который был у танцевальной группы «Избранные». Я хочу, чтобы максимальное число людей смогли пройти курс ученичества, чтобы позже начать исполнять Божье призвание для их жизни.
0: Цель служения РЭМП — научить студентов ходить в Божьем присутствии, исполняя Божье призвание для их жизни. Бог помазал нас, чтобы помогать студентам стать максимально эффективными в Царстве Божьем. В программе РЭМП главное ударение делается на обучение студентов хождению в присутствии Божьем. Мы убеждены, что каждому верующему стоит посвятить время для того, чтобы заложить правильный фундамент жизни. Школа делает фокус на развитии благочестия, на порядочности и развитии характера. Таким образом, пройдя правильную программу, студенты формируют плоды Духа Святого и развивают свои таланты, чтобы исполнять свое призвание. Целью нашей школы служения является взращивание проповедников, учителей, церковных лидеров, пасторов, миссионеров, евангелистов, апостолов, пророков, словом, всех, кто имеет призыв Духа Божьего играть важную роль в церкви. В этом миссия нашей школы служения. У нас есть школа искусств. Здесь студентам, у которых есть дар к танцам и театральному искусству, предоставляется возможность совершенствовать свой талант для Царства Божьего. Также у нас есть школа СМИ, где желающие могут научиться всем тонкостям журналистики, продюсерского и операторского мастерства. Здесь высокий уровень знаний в данной области. Существует отдельная школа музыки для певцов, композиторов, музыкантов, лидеров прославления и других, причастных к музыкальному творчеству. Преподавателями данной школы являются лидеры прославления РЭМП. И еще школа бизнеса и лидерства, где обучают библейским принципам ведения своего дела и тому, как оказывать влияние на всяком месте, где бы ты ни находился.
1: В РЭМП я научилась тому, что у меня все получится. Сейчас я испытываю Божью полноту во всем. Это был ключевой момент в моей жизни. Каждому нужно разобраться, чем он будет заниматься всю свою жизнь. После 2 лет обучения я имею уверенность в том, что все, чем я буду заниматься дальше, и решение, которое я буду принимать в жизни, будет основано на правильном фундаменте.
0: Каждому предоставляется 24 часа в сутки. В РЭМП я научился максимально использовать время и возможности, научился, как не тратить жизнь впустую. Это и есть основное учение РЭМП.
1: Здесь полностью изменятся все аспекты вашей жизни, как вы себя воспринимаете и ведете, и также ваши личные отношения.
0: Мы хотим, чтобы у студентов РЭМП была жажда по 2 вещам – присутствию Божьему и осуществлению их призвания. Здесь нам удалось создать культуру повседневного поиска Бога, лично и во всех наших делах. Каждый день мы переходим на новый уровень молитвы, слова и взаимоотношений. Мы постоянно бросаем друг другу вызов углубляться больше в Боге. Мы постоянно двигаемся в вере.
1: Мы основали школу служения РЭМП, чтобы предоставить студентам возможность, подобно той, которая выпала мне в возрасте 17 лет. Я хочу дать ребятам такую же возможность, которая была у группы «Избранные». Что я имею в виду? Это что-то большее, чем микрофон или сцена. Это ключевой момент в ученичестве и возрастании. Это возможность заложить или же укрепить фундамент и получить правильный импульс на всю жизнь. Я хочу, чтобы молодое поколение познало истинного Бога и исполнило Его призвание для их жизни. Наша цель — пробудить молодежь, снарядить ее и высвободить для исполнения их предназначения. Наша главная миссия — помочь студентам сфокусировать свою жизнь вокруг Божьего присутствия и вторично вокруг исполнения своего призвания. РЭМП предоставляет возможность сотням студентов целиком погрузиться в Божье присутствие на 2 года. Каждый день их снаряжают на служение, обучают Слову Божьему и личным отношениям с Господом. Я хочу показать вам несколько

0: свидетельств о том, как изменилась жизнь наших студентов. А после этого мы побываем на уроке, где сильным посланием от Бога будет делиться Кэсси Досс, декан школы служения РЭМП. Давайте посмотрим.
1: Я был очень неуверенным. У меня не было цели в жизни. Я был одиноким, без надежды и цели в жизни. У меня были проблемы с идентичностью.
0: Я была полностью закрытой. Мне было трудно общаться с людьми. Я была слишком самодовольной. Плюс к этому я не могла найти себя.
1: Во время уроков Кейси на тему лидерства Бог начал зажигать внутри меня огонь. На этих уроках я начал что-то понимать и осознал, что могу быть настоящим лидером.
0: Я встретилась с учителями и рассказала им о том, что происходит у меня внутри. Они начали служить мне, молились за меня и проговаривали истину в мою жизнь. В тот день у меня состоялась встреча с Богом, которая изменила мою сущность. Я начала свободно общаться с людьми. Мне стало легко быть самой собой. Теперь я практикую обретенный опыт каждый день своей жизни, но все стало возможным благодаря той встрече.
1: На уроке Кейси за нас помолился и помазал нас елеем. Он изливал свою любовь на студентов. Нам хотелось бежать за ним. В тот день он за нас помолился. Это было замечательно. Я перестал смотреть на себя, как на серую мышку. Бог дал мне то, чем я могу обогатить Царство Божье.
0: На меня оказал влияние даже первый день ориентации, когда учителя общались с нами, и было видно, что они горят для Бога и очень сильно Его любят. Когда нам рассказывали о программе, я поняла, что смогу стать той личностью, какой Бог желает меня видеть. Я знала, что смогу преобразиться. У меня появилась уверенность в том, что я смогу стать другой.
1: Закончив РЭМП, я больше не отождествляю себя с делами, я отождествляю себя со званием Сына Божьего. Эта тождественность единственная, верная и правильная. Благодаря РЭМП я получил истинную тождественность. Также теперь у меня есть цель и предназначение. Я знаю, куда я иду.
0: За прошедшие 2 года я полюбила Бога всем своим сердцем. Господь зажег во мне огонь, потому что теперь я знаю, что могу быть всем, кем Он предназначил мне быть. Здесь я обрела уверенность в себе. Я нашла себя. Теперь я знаю свое призвание. Я лидер прославления, танцор и писательница. Если бы я сюда не приехала, я бы все это пропустила и не узнала. Я думаю, что стала более уверенной, благодаря тому, что побывала здесь. Благодаря лидерам, а также личному развитию, через прочное основание хождения с Богом. Теперь я сильный лидер. Я стала более уверенной в себе за эти 2 года.
1: Теперь я лучше знаю себя и Бога. У меня близкие отношения с Господом. Сейчас у меня лучше получается использовать Богом данные дары и призвания. Гораздо лучше, чем это было в моем прошлом. И я благодарен Господу за это. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 2 Тимофею 1:14. В первой части этой же главы он пишет: «Благодарю Бога, что непрестанно вспоминаю о тебе». 2 Тимофею 1:3. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лонде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». 2 Тимофею 1:5-6. Тимофей, храни тот добрый залог, переданный тебе Духом Святым. Он говорит: Тимофей, сынок, когда я возлагал на тебя руки, когда учил тебя, когда передавал тебе мудрость, когда молился за тебя, когда мы соединяли нашу веру и помазание, как точку контакта, Бог тогда помещал в твой дух свою славу. И поэтому, чем бы ты ни занимался, храни это до конца своих дней. Храни залог Духом Святым. Слово «хранить» на языке оригинала значит «создавать защиту», подобно той, которую создает отец для своих дочерей-девственниц. Именно такую защиту «храни залог Духом Святым». Когда вы вернетесь домой, вам придется откорректировать нечто в своей жизни, чтобы суметь сохранить то, что Бог здесь поместил внутри вас. Быть может, вам придется даже распрощаться с друзьями, которые оказывали на вас плохое влияние. Или же вам придется отказаться от неправильных вещей, которыми вы кормили свой дух до приезда сюда. Также вам не следует больше поддерживать сплетни и худые разговоры о других людях, о служениях и лидерах, потому что теперь вы охраняете залог, переданного вам Духом Святым. Если вы не будете это беречь, то вы вернетесь на прежний уровень, попросту, просто-напросто потратив год своей жизни. В принятии Божьей славы существует некий дискомфорт. От вас потребуется взять ответственность на этот залог славы Божьей. Вы должны будете взять эту ответственность целиком. Не всегда это будет веселое время, когда вы выступаете на сцене, или же когда другие пророчествуют вам, возлагают на вас руки, в результате чего цепи рушатся, и люди получают исцеление и освобождение. На конференции, например, вы видите служителей в свете прожектора, но вам неизвестна цена, которую они платят каждый день своей посвященной Богу жизни. Вы не знаете о том, что им придется и приходится делать. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Вам придется целиком перестроить свою жизнь. Ваш стиль жизни больше не может быть прежним. Он не может оставаться таким же, каким он был. Здесь Павел использует аналогию с тем, как обычная, простая женщина беременеет. У меня уже есть двое детей, и есть с чем сравнивать. Скажу вам, что когда женщина беременеет, все меняется. Абсолютно все. Все. Слово «все» в греческом означает «каждая деталь». Я прав? Аллилуйя. Для мужа настает очень ответственное время в этот момент. Ведь он не хочет, чтобы она умерла. Муж переживает, чтобы супруга хорошо кушала и хорошо спала, поскольку она вынашивает ребенка. Она беременна. Ваша ответственность как отца этого ребенка состоит в том, чтобы вы сохранили это дитя. Однажды посреди ночи я бежал в гастроном, чтобы купить своей супруге не соленые огурчики или мороженое, а чипсы и колбасу. Потому что у жены была зависимость от них. Настоящая зависимость. Говорю вам сущую правду. Я пережил это. Во время беременности может возникнуть непреодолимое желание есть то, что раньше вы не могли взять даже в рот. Быть может, позже вы опять будете избегать данную пищу, но во время беременности аппетит меняется. Если вы не будете хранить приобретенные здесь внутренние изменения, ребенок, которым вы беременны, начнет вас толкать изнутри так, что вы будете просыпаться рано утром, каждый день. Ведь здесь вас учили тому, что надо вставать утром на молитву, надо просыпаться, чтобы читать Слово Божие, надо просыпаться, чтобы помолиться за семью, за свою жизнь, за служение и за будущее. Если вы будете игнорировать эти толчки, когда они только начинаются, то со временем вы перестанете их чувствовать. Не игнорируйте эти толчки никогда.

Спустя 3 недели толчки малыша внутри вас подскажут вам, что надо выключить телевизор, ведь вы храните залог, переданного вам на школе. Надо перестать общаться с неправильными людьми, которые не созидают ваш дух. Не общайся с тем парнем, потому что он навредит твоему духу, несмотря на то, что является сыном пастора. Эти толчки будут громкими, точными и отрезвляющими. Если вы будете их игнорировать, то наступит момент, когда вы не сможете их чувствовать больше. Вы провели 9 месяцев в РЭМП. Разве это не интересно? Вы провели 9 месяцев, и внутри вас растет плод. Если вы перестанете его кормить, то он умрет. На ориентации я не хотел бы вам этого говорить, чтобы не испугать вас. Но знаете, что внутри вас живет ребенок? Вы знаете об этом? Ребенок, у которого большой аппетит по Богу. Если вы пойдете на компромисс, то он сделает так, что вы очень об этом пожалеете. Он выжмет из вас последние соки, если вы начнете заниматься глупостями. Он не позволит вам иметь нечистые отношения с девушкой. Вас не застанут с парнем в машине на обочине дороги, только потому что по вашему возвращению он навешал вам на уши лапши, что он очень скучал по вам, что живет только ради вас. Если он живет только ради вас, то у него эмоциональные проблемы. Ребенок внутри вас разбудил вас, например, в 3 часа ночи. Это раннее утро, и он заставил вас читать Библию, несмотря на то, что вам надо в 8 быть на работе. Но если вы хотите родить небесный плод, то вам придется заплатить высочайшую цену. У вашего ребенка большой аппетит. Опыт работы с наркозависимыми сообщает мне о том, что когда человек садится на наркотики, то не может себя контролировать. Даже когда идет на проституцию, чтобы заработать на дозу, зависимость обходится этим людям в 1500-2000 долларов в день. Внутри них живет монстр, который требует «дай больше, больше, больше, да еще больше». Когда вы покинете школу, ребенок внутри вас скажет «я хочу больше». Если вы не будете на него обращать внимание, то в конечном итоге станете обычным религиозным холодным человеком, без понимания, без посвящения, без Божьего присутствия, без близких отношений с Богом в комнате один на один, когда весь мир вас попросту не волнует, а Бог касается вашей жизни. Позже вы еще будете посещать мероприятия РЭМП, хлопать бывших друзей по плечу, но это будет уже далеко не то. Храните залог, переданного вам в школе, до конца своих дней. Некоторые из вас словно пришли в чувство сейчас, словно проснулись. В хождении с Богом не бывает отпуска. После выпускного воскресенья я не буду отходить от школы 3 месяца, чтобы выспаться. Не переставайте ходить с Богом даже до возвращения на 2-й курс. Не переставайте ходить с Богом даже до рукоположения вас на молодежное служение молодежным пастором или невероятного успеха в бизнесе. Ребенок внутри вас желает кушать, питаться, и чем больше вы его кормите, тем больше он хочет есть. Я вот как понимаю Павла, когда он говорил Тимофею, «Жизнь дается только раз». Тимофей, все эти годы я был рядом с тобой. Я говорил тебе, как поступать, направлял тебя, учил тебя мудрости, консультировал тебя, учил тебя разумению. Тимофей, я был рядом с тобой. В потаенном месте искал слово от Бога на твою жизнь. А теперь, Тимофей, нам придется с тобой расстаться. И твоя единственная надежда — слушать не меня, слушать ребенка внутри твоего духа. Тимофей, целые годы ты слушал то, что я тебе говорил. Это легко. Не греши. Хорошо. Читай Библию. Записал. Молись. Непременно.
А сейчас, Тимофей, тебе предстоит пройти тест на послушание не моему, а его голосу. На послушание не моему рычанию на тебя, а его нежному побуждению, чтобы ты все оставил и пришел в его присутствие. На послушание побуждению от него не идти на вечеринку с церковными друзьями. Я знаю, что они хорошие дети, оказывающие только положительное влияние, любящие Бога, но пропусти это мероприятие сегодня. Пойдешь с ними на следующей неделе. Это ведь не единственный шанс для тебя повеселиться с ними. Но я прошу тебя только об одном вечере. Аллилуйя! Это настоящее пробуждение. Ты встретишь их завтра, но сегодня приди в мое присутствие. Вот что вам надо хранить. Если вы это потеряете, вы потеряете все. Подлинная зрелость заключается не в том, чтобы слушаться родителей согласно букве закона. Зрелость состоит в том, чтобы быть послушным побуждению Духа и следовать за Ним везде и всегда. У вас больше не будет привилегии быть в окружении людей, которые старше и умнее вас, с большим жизненным опытом и которые направляют вас на каждом шагу. Эти дни прошли. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. 1 Коринфянам 13:11. Тимофей, храни добрый залог Духом Святым. За короткий промежуток времени после школы вы или вскормите это семя, или же убьете его голодом. Вы или вскормите это семя, или же убьете его голодом. То, как вы с ним обойдетесь, определит весь ход вашей жизни. Водительство Духа Святого — это самый ценный дар в вашей жизни. Если вы его потеряете, то потеряете все.

силовая связь с участием Джона Джейкобса.

0: Say power! Let's go. Come on, Mike. Speed. Power. Come on, help him.
1: Where are you, Hilton, Texas? Where are you, let's hear you up here! Come on, Mike! Let's get behind my back! You can do better than that!
0: Help him! Yes, way!
1: Right now, the fuel! You want those on fire?
0: Rico, kicking through two walls of cover! Come on, Rico! Jump, get up in the air, Rico! Come on, help him! The flying scissor kick.
2: Right now, John Jacobs is pouring a gas.
3: А сейчас Джон Джейкобс обливает эти бетонные стены горючим. У нас здесь четыре бетонные стены. И Грег Линдли подпрыгнет и попытается проломать эти бетонные стены не руками, а головой. Этот номер очень опасен. Один человек в шоу Джонни Карсона пытался пробить горящий бетон руками и получил ожог третьей степени, когда жидкость попала ему на руки. Это очень опасно. Он должен быть очень быстрым и решительным, если он не хочет поджариться. И мы должны поддержать и ободрять его. Но очень часто в жизни вам приходится проходить через огонь, трудные ситуации и проблемы. Но если в вашем сердце живет Иисус, если Иисус на вашей стороне, то Бог может провести вас через все пожары и бури жизни. Вперед, поддержим его! Вперед! Грег Линдли!
2: No fear. No fear. Top him. Come on, you gotta help him out. Craig, remember. Yes. Now without a rest to the top, he's gonna continue with breaking 8 feet of ice with one blow from his forehead. Everybody help him! Let's help Craig Lindley! Come on, everybody! Everybody help him! Come on! Come on, help him!
3: Дамы и господа, мы силовая команда, и мы приехали в ваш город, чтобы воевать с дьяволом! Все встаньте, вставайте, скажите «И», скажите «И», скажите «С», скажите «У», скажите «С». Что получилось? Иисус! Кто есть Царь царей? Иисус! Кто Господь Господь? Иисус! Поаплодируйте Иисусу! Сейчас у меня в руках грелка с гарантией на 4 года, что она не разорвется, если налить в нее горячей воды. Но сегодня ребята из нашей силовой команды будут надувать эти грелки до тех пор, пока они не лопнут. Эй, только что огнетушитель взорвался и ударил в Рика в грудь. Давайте поаплодируем ему. Дьявол лжец! Давай вперед! Он надувает одну из самых прочных грелок после того, как ему в грудь ударило 6 килограммов стали. Знаете, это чудо. Давай вперед, вот так, пошел!

They need your help. Come on. He's gonna try. Come on, help us!

Rico's whole body is shaking after that impact. Come on.

Дамы и господа, я поверить не могу. Иди сюда. Я услышал позади себя, и меня шрапнелью ударило от взрыва, а его ударило прямо в грудь. 6 килограммов стали прямо в грудь. Слава Богу, что тебя не убило. Слава Господу. Слава Господу. У нас это в первый раз, когда разорвался огнетушитель. Это было удивительно. Слава Богу. Знаете, в Библии, в Псалме 90 говорит, что тому, кто живет под кровом Всевышнего, нечего бояться ужасов ночи и стрелы, летящим днем. Это благая весть. Библия говорит, что когда вы принимаете Христа, вы принимаете силу Святого Духа, вы получаете силу свидетельствовать. Как сказал Иисус, в Иудее и Самарии и до края земли, где бы вы ни жили, Бог желает, чтобы вы были Его светом, Его свидетелем. Библия говорит, чтобы свет ваш сиял перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца на небесах. Когда я был мальчиком, моим миром был мой район, и когда я пошел в колледж, моим миром была моя футбольная команда, и Бог хотел, чтобы я был примером и свидетелем для Него. И я хочу, чтобы где бы вы ни были, в школе, на работе, дома, Бог хочет, чтобы вы были светом и свидетелем. Джон много рассказывал о колледже и о всем, что там происходило. Мы горели рвением трудиться для Господа. Мы постоянно были там, когда Бог действовал, потому что мы искали Его всем сердцем. И потом я начал играть в футбол с командой Giants. Я не знаю, знакомы ли вы с профессиональным футболом, но сразу после подписания контракта вас отправляют в специальный лагерь. И там вы проходите целый ряд тестов, после чего на пару месяцев вы едете домой, а потом приезжаете в тренировочный лагерь. Тренировочные сессии продолжаются 6-8 недель. Это самое трудное время для профессионального футболиста. Я помню подготовку к лагерю. Всех новичков-одногодок привезли на неделю раньше, и мы проходили предварительную подготовку. Нам дали игровые справочники примерно вот такой толщины. И сказали, если вы потеряете справочник, штраф $1000. Если опоздаете на тренировку, $500. Это была интенсивная подготовка, я так скажу. И мы тренировались, пытаясь выучить как можно больше до приезда ветеранов, футболистов, которые играли в команде по много лет. Итак, мы тренировались по 2 раза в день. И я помню, как в конце недели приехало около 100 игроков. Вы их всех видели по телевизору,

0: Это были ветераны команды. Они играли в команде по 8, 9-10 лет. И нам, новичкам, которые к тому времени уже успели подружиться, было трудно поверить своим глазам. И я помню, как после второй тренировки мы все приняли душ, оделись и отправились в столовую. И все новички сели за одним столом, потому что мы все довольно неплохо познакомились. Итак, мы сидим и мы едим. И обычно в этой столовой никого кроме нас не было, но вдруг она наполнилась людьми. И вот один из старых игроков берет свой стакан и ложку, встает с места и начинает стучать «динь-динь-динь-динь-динь». И он начал ходить по всей столовой, стуча ложкой по стакану, и при этом все смеялись. А мы, новички, удивляемся и смеемся, что происходит. Что же происходит? Почему он это делает? Этого человека звали Хэри Карсон. Он играл в составе команды 13 лет. Я был в 6 классе, а он уже играл с командой Giants. Я не мог в это поверить. Он был хороший человек, он просто ходил и «динь-динь-динь-динь-динь». Все смеялись. А мы даже не знали, что это значит. Он сделал еще один круг по столовой, а потом направился прямо к нашему столу, постукивая ложкой о стакан. Динь-динь-динь. И вдруг он остановился, нагнулся около одного из новичков и начал стучать у него по духам. Динь-динь-динь. И причем очень быстро. И к нашему удивлению, это означало, что ты должен прекратить есть, встать на стол и петь перед всей столовой. Но среди нас были ребята, которые вообще не умели петь. И как перед тем, как ты начинал петь, о тебе говорили, какие у тебя большие руки, уши и тому подобное. И да, каждый раз один из ветеранов вставал и заставлял кого-нибудь из нас петь. И ребята пели о своих девушках, колледже, и ветеранам бросали разные предметы. И мы были не глупые, так что после тренировки все новички быстро одевались, бежали в столовую и старались уйти оттуда перед ветеранами. Помню, прошло около недели, мы усиленно тренировались, и было очень жарко. И в один прекрасный день, когда я был так изможден, мы сидели в столовой, и вот поднимается ветеран и берет ложку и стакан, и снова динь-динь-динь-динь-динь. И все ходят по кругу, и все смеются. Я сижу, и я вижу, что он направляется ко мне. Динь-динь-динь, и я сказал: «Господь Иисус, помоги мне сделать так, чтобы я сегодня не пел, только не сегодня». А ветеран все ближе и ближе, динь-динь-динь-динь. И я стал молиться сильнее: «Отец Небесный, во имя Иисуса, я не хочу петь». И когда он подошел ближе, я начал Бога вслух благодарить: «Иисус, я благодарю Тебя, славлю Тебя». И он прошел, и я поверить это не могу. И я заставил петь великана. Он заставил петь великана и исполнять гавайский танец. И я летал в облаках на крыльях веры. Но потом он стал делать это снова, но к тому времени моя вера говорила: «Господи, слава Тебе, что я не пою». Но он начал опять идти динь-динь-динь, и Господь сказал: «Сегодня ты будешь петь». И действительно, он направился прямо ко мне и застучал ложкой о стакан. И я думал: «Господи, я такой уставший». И я встал на стол, и они начали обо мне говорить, как всегда: «Какие большие у меня ноги, большие губы». Они сказали, что мои губы такие большие, как два блина, на которые не подлили варенье. Итак, ты там стоишь, это все выслушиваешь, а потом ты должен петь. И пока они смеялись и обсуждали меня, я сказал: «Отец, Господь, это мой шанс. Дай мне песню, которая прославит Тебя, как никогда раньше». И потом я хотел быть свидетелем. И я помню, когда они прекратили смеяться, я сказал: «Я не знаю никаких песен, потому что не слушаю радио». И они все удивились: «У-у-у». И я сказал: «Я знаю только евангельские песни». И все заговорили: «Он собирается петь евангельские песни». И они поснимали шляпы и склонили головы. Господь дал мне песню, которую я все время пел в колледже, потому что мне там было очень трудно. На меня было такое давление со стороны мира, учебы, друзей, вечеринок и наркотиков со всех сторон. И я пел эту песню во время молитвенного уединения. И она называлась «Ибо Он есть Господь». И я посвящал ее Господу. И я начал петь. И там сказано: «Ибо Он есть Господь. Ибо Он воскрес из мертвых, всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь». И я спел первый куплет. Я не очень хороший певец, но я осмелел и стал петь громче. Он есть Господь, Он воскрес из мертвых. Всякое колено преклонится, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь. Все притихли и смотрели на меня. И я помню, как я пел, «Ибо Он Господь, ибо Он воскрес из мертвых». И потом полная тишина, и я могу услышать, и видел, как все собрались, и администраторы, и тренеры. И я слушал, как они мне стали говорить, и они склонили головы, и они стали разговаривать. И колено преклонится, и язык исповедует, что Иисус Христос есть Господь. Наступила полная тишина. Можно было услышать муху, как она пролетала. Глаза все устремились на меня, некоторые склонили головы. И помнится, как мой друг, один из новичков, сказал, «Ты с ума сошел!» Я сказал, я пел об этом, потому что в Библии сказано, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божья к спасению каждого верующего». А в Псалме 93 Господь говорит, «Кто станет за меня против делающих беззаконие?» Бог желает, чтобы вы были светом. Вы не такие странные, как они думают. Бог творит необычное дело в вашей жизни. Так что не стыдитесь. Я пел эту песню, потому что у меня была причина. Я не был хорошим человеком всю свою жизнь. Я знаю, что я был грешником, но я хочу сказать, что Христос возлюбил меня. Он использовал меня для дела и благословил мою жизнь. Он избавил меня от беспокойства и дал мне радость вместо скорби. И Он дал мне спасение. Грех разделил меня, и я был в разлуке с Богом. Но Он взял меня в свои руки, и теперь я Его сын, и в этом смысл жизни. И, может быть, вы слышали это от бабушки или от матери, или вы, может, слышали о религии, но это не религия, это взаимоотношение с Богом, когда вы с Богом вот так. Библия говорит, что если Бог за вас и с вами, кто может быть против вас? И вы, молодые люди и родители, если вы никогда не слышали об Иисусе, вы были в церкви, может быть, но вы не знаете, что значит быть с Богом на вашей стороне. Вы должны принять Иисуса в ваше сердце, чтобы Он был вашим личным Господом и Спасителем. И вы будете делать великие дела в Его имя. Сегодня я приглашаю вас сделать Иисуса Господом в вашей жизни. Не просто личностью, с которой вы говорите, с которой общаетесь и разговариваете по воскресеньям, а действительно Господом в вашей жизни. Аминь.
1: Forever will.

Everyone, stand to your feet! Stand to your feet!

0: тебя поранена лапка. О! Какой ужас!
1: Профессор опять напортачил.
2: Вечно одни неудачи. Что случилось?
3: Профессор не рассчитал.
2: А? Смотрите, девушка.
4: Что она несет?
2: Давайте спросим у нее.
0: Здравствуйте. Вы чужестранцы?
1: Да. Джастин Кейс.
4: А я Энджела Робертс.
1: Ну вот, теперь ты нас знаешь.
0: Никогда не видела летающий дом.
1: Не беспокойся, мы никому не скажем. Это ручной кролик.
4: Он поранил лапку?
2: Надо лечить.
1: Правильно, я возьму аптечку. Я сейчас вернусь.
4: Он сейчас принесет лекарства.
0: Правда? Вот здорово.
2: Меня зовут Корки Робертс, а тебя?
0: Майя, а тебя?
3: Можешь звать меня, сэр.
5: Рад познакомиться, Майя. Твоим услугам профессор Хаври Бамбл.
0: Рада вас всех повстречать.
1: Попробуем вылечить лапку.
0: Давай, только бережно.
2: Надеюсь, это не жжется.
1: Кролик знает, что это на пользу.
2: Точно?
1: Точно.
5: Так, что тут у нас? Еще один Альберт Швейцер.
1: Не надо дразниться. Я хочу, чтобы кролик меньше мучился.
5: А хозяйка кролика, надо же, симпатичная девушка, верно, Ромео, а?
1: Он просто дразнится. Вот так. Завяжи красивый бантик.
0: Спасибо. Теперь тебе гораздо лучше, правда, крольчишка? А теперь беги. Беги домой.
2: Ты отпустила кролика?
0: А как же?
2: Взяла бы себе.
0: У этого кролика есть мама. Она переживает, где ее малыш. Ведь твоя мама тоже волновалась бы за тебя.
2: Понятно.
3: Порой жалко, что у роботов нет сердца.
6: Майя! Майя, где же ты?
0: Мама, я здесь.
6: А, вот ты где. Я же просила тебя далеко не уходить. Я повсюду ищу тебя.
0: Прости меня.
6: У тебя новые друзья?
0: Да, я познакомилась с ними.
1: Джастин Кейси.
4: Энджела.
2: Корки.
3: А я робот.
6: Здравствуйте.
0: Мама, давай позовем их пообедать с нами.
1: А?
6: Будем очень рады, если вы у нас пообедаете.
0: Соглашайтесь, пожалуйста.
2: Я хочу.
4: Ты думаешь, стоит?
1: Вы не против, профессор?
5: Конечно, отдохните. А тем временем я займусь машиной времени. А вдруг починю, а?
1: Спасибо, профессор.
4: Спасибо, спасибо.
5: Сэр, я рассчитываю на твою помощь.
3: Я плохо слышу. Я уже пошел.
5: Я отключу его.
7: Друзья мои, город Капернаум благословен дважды, ведь у нас две синагоги.
5: Что касается нас и Аир, то мы признаем только вот эту, восточную.
7: Как один из начальников этой синагоги, благодарю вас. Но, думаю, Бог будет рад, если вы поклонитесь ему и в западной.
5: Да, но ее начальникам нужны только деньги, а ты принимаешь только это.
7: Самое главное, вы дарите это от чистого сердца. Добро пожаловать.
8: Благодарю тебя, Яир. Ты поговорил с моим сыном, и с ним случилось чудо.
7: Не стоит. За то, что он изменился, благодари Бога. Заходите, пожалуйста.
9: Спасибо, Яир.
7: Мир тебе. И тебе.
0: Здравствуй, отец.
7: Здравствуй, дорогая Майя. Вам удалось найти эту траву?
6: Нет, не удалось.
7: Что ж, завтра я тоже пойду на поиски, и мы найдем. Правда, Майя?
1: Извините, что за особенную траву вы ищете?
4: Может быть, лекарственную?
6: Да, ведь у Майи порок сердца.
1: Правда? О, сэр, в нашей аптечке есть что-нибудь от сердца?
3: Увы, ничего. Профессор никогда ничем таким не болел.
7: Наверное, надо бы мне рассказать поподробнее. У Майи уже давно сердце.

0: Сердечные приступы, а врачи не могут помочь. Мы хотим попробовать траву каламус.
1: Каламус?
0: Да-да.
2: Может быть, мы попробуем ее найти?
1: Ага.
0: Это было бы отлично. Мы вам так признательны. Но сейчас пора нам войти в храм и помолиться. Вы за этим пришли сюда, верно?
1: О, отец!
3: Так, ага.
4: Жители Капернаума, добро пожаловать в западную синагогу. Мы ждем вас всех. А, это ты, Клеопа, заходи.
5: Доброе утро, Амазия. Я сейчас был в восточной синагоге. Она полна народу. А здесь?
4: У нас пусто. В восточную синагогу ходит больше народу. Почему же Яир популярнее, чем я?
5: Боюсь, все дело в твоей политике. Ты дерешь на всех прихожан слишком много денег.
4: Чепуха! Моя политика делает деньги, чтобы синагога выжила. Нельзя выжить за счет одной любви.
5: Кажется, Яиру это удается.
4: Тогда Яир болван. И не спорь со мной, если хочешь, чтобы я платил тебе деньги.
5: Слушаюсь.
4: Я точно знаю, как мне погубить Яира.
1: Это чудесно.
6: Великолепно.
1: Прекрасно.
7: Сэр, ты не хочешь есть?
8: Спасибо, роботы не едят.
6: Правильно, роботы не едят. Я съем его порцию.
0: Всех приветствую.
9: Отец, ты как раз можешь с нами пообедать.
0: Я с радостью. Значит, твои друзья пришли откушать с нами. Простите, что я принуждал вас молиться со мной.
6: Но проповедь нам понравилась.
2: Я так ее понял, что вы действительно стараетесь помочь страждущим и больным.
6: Иисус такой же.
0: И у вас знают Иисуса?
2: Да, мы его частенько встречали.
0: Так вы, наверное, знаете о многих сотворенных им чудесах.
10: О, сын Давидов, исцели меня, пожалуйста.
0: Да. Встань и ходи.
10: О, я стою, глядите, хожу.
0: И да прозреют слепые.
11: О, я вижу. Я могу видеть. О, Господи, Господи, спасибо.
0: Я верю, что он мог бы также вылечить Майю от порока сердца. Но, увы, не представляю, где найти этого чудотворца.
9: О, отец, у меня давно все прошло. Смотри.
7: Майя.
9: Вот. Смотрите, я даже танцевать могу.
6: Браво, браво!
9: Ой, я забыла про сирот.
0: Они без тебя не обойдутся?
9: Конечно, они меня ждут.
2: Ты куда? Можно я с тобой?
6: И я.
9: Ладно, пойдем, вы мне поможете.
6: Меня подождите.
8: Я тоже с вами.
7: Храни ее, Господь.
9: Я же вас учила по очереди. Павел?
6: Спасибо, Майя.
9: Русь?
6: Большое спасибо, Майя.
2: Я сегодня такой голодный.
9: Вот, угощайся.
6: Свежие смоквы, пожалуйста.
9: Спасибо.
6: На.
1: Спасибо.
8: Они кажутся голодны.
2: Что же они такие голодные?
9: Они сироты.
2: О, значит, ты каждый день приносишь им что-нибудь поесть?
6: Столько работы!
9: Я никогда не считала это работой, ведь я их всех люблю и чем могу, стараюсь помочь им.
2: Пойдем домой, пока дождь не пошел. Скорей!
9: Да. О,
2: что с тобой?
6: Тебе нужно отдохнуть.
9: Нет, все в порядке.
2: Старайся дышать глубже. Сэр, скорее найди Иаира.
12: Бегу.
6: Я пойду с тобой.
2: Торопитесь.
6: Конечно.
11: Джастин.
2: Я здесь.
11: Джастин. Пожалуйста, это ошибка. Мой муж...
12: Заткнись и убирайся!
0: Вы не имеете права так с нами обращаться.
13: Мы не церемонимся с теми, кто выступает против царя Ирода.
0: Никогда в жизни я не выступал против царя Ирода.
12: Это подтвердят свидетели.
0: Ну...
11: О, Господи. Помоги ему.
6: Сэр, почему ты замедлил шаг?
8: Постой. Постой, мои батарейки сели. Нужен солнечный свет, чтобы зарядиться. Проклятый дождь. Ох, ох.
6: Но, сэр.
8: Ох.
6: Но, сэр.
8: Не волнуйся за меня. Ты должен найти Иаира.
6: Хорошо, я найду.
8: О, не верю своим глазам. Нет. Солдаты ведут Иаира. О, Господи! Иаир в беде, а я бессилен. Профессор Бамбл, где же ты? Ты так нужен мне.
13: Что-что? Странно, мне показалось, что сэр назвал мое имя. По-английски оно означает путаник. И вдруг кто-то решит, что я в самом деле ку-ку.
11: Скажите, доктор, это опять легкий приступ, правда?
13: Боюсь, что нет. Майя очень и очень больна. К заходу солнца может быть конец.
11: О, нет,
14: не дайте ей умереть. Но ведь всего час назад она была совсем здорова.
11: Где мой отец? Майя.
2: Она хочет его видеть.
13: Так позовите скорее вашего мужа.
11: Нельзя, его схватили царские солдаты. И я не представляю, где он сейчас.
13: Солдаты Ирода?
2: Вот так беда!
6: Кошмар! Вот скотина!
13: В этой ситуации мы не сможем помочь Иаиру, ведь Ирод такой жестокий.
14: Но Иаир ни в чем не виноват!
2: Его должны отпустить!
11: Я надеюсь.
6: О, я совсем забыл про сэра! Что же делать?
2: Спокойно, как только дождь кончится, он будет здесь.
6: Все, дождик кончился.
14: А не лучше нам пойти поискать целебную траву для Майи, а?
6: Опять солнце. Наш робот должен почувствовать себя лучше.
14: Эй, Джастин, куда ты пошел?
2: В царский дворец, постараюсь спасти Иаира, а вы ищите траву.
14: Стой, Джастин, это опасно!
6: Джастин!
2: Не бойтесь!
14: Господи!
2: Так вот, где живет Ирод, старый изверг.
6: Ой!
12: Ты куда это?
2: Ну, дело в том, что я просто...
12: Хорошо!
2: Отпусти меня, дурак!
12: Я тебе покажу, дурак!
8: Как видишь, мои батарейки зарядились. Пошли, я знаю, где Иаир.
13: Эта плетка поможет тебе сознаться.
0: Можешь бить меня сколько угодно. Все равно я совершенно невиновен.
13: А это мы посмотрим.

0: Ир.
1: А? Это робот.
0: У нас новость. Твоя дочь очень-очень больна.
1: Майя!
2: Бегите скорей, у врача мало надежды.
1: Откуда вы узнали, где я?
2: Сейчас не до этого, бежим.
0: Надо спешить.
3: Слава богу, отец Иаир, я нашла вас.
1: Лидия.
3: Отец Иаир, с Майей беда.
1: Да, Лидия, я знаю, она заболела.
3: Но она... О.
1: Скажи, что случилось?
3: Отец Иаир, Майя скончалась.
4: Что?
1: Что?

0: Моя родная, моя любимая дочь. Прости, что я не был у твоей постели. Да пребудет с тобою Бог. Теперь ты прекрасна, как царица из фей.
1: О, отец!
2: Иисус? Да, это Иисус. Иисус. Иисус.
0: Не может быть. Почему вы так плачете? Ваша дочь не умерла, она уснула.
3: Я врач, и я точно знаю, когда человек умер, а когда нет. Но...
0: Вставай, дитя мое.

0: Maya.
1: Почему вы все такие грустные?
2: Майя.
0: Дочь моя.
1: Здравствуй, отец.
3: Иисус воскресил Майю.
4: Это было чудо, несомненно.
5: А куда делся Иисус?
3: А?
6: Майя жива.
7: А с чего ты взял, что она вообще умирала?
0: Я знаю одно. Благодаря Иисусу я снова обрел свою дочь.

0: Иисус сотворил это чудо, потому что знал о твоем добром сердце.
1: Но ведь это ты научил меня добру, отец. Ой, я так счастлива, что я дочь Иаира.
2: Была бы моя дочь такой же.
3: Был бы ты таким же, как Иаир, и дочь была бы такой же, как Майя.
4: Как бы нам защитить Иаира от гнева Ирода?
3: Кто-то оклеветал Иаира, это наверняка.
4: Что это с ним такое?
3: Не знаю.
5: Как же я могу молчать и смотреть, как страдают добрые люди? Слушайте, это Амазия оклеветала Иаира.
2: Этот Амазия готов пойти на что угодно ради денег.
6: Иаир, Иаир, скорее прячься, идут солдаты Ирода.
1: О нет, что же делать?
7: Торопись, Иаир, беги, они уже близко.
6: Скорей, или они опять бросят тебя в тюрьму.
5: Нет, не надо никуда бежать, я скажу им правду.
6: Так, а теперь вот так.
1: Ну как смотрится?
8: Ой, просто чудесно.
7: Майя прямо как на картинке.
9: Ты такая красивая.
0: Был ли кто-нибудь счастлив?

0: И чем я хочу поблагодарить вас за вашу помощь.
1: Мы рады были помочь.
2: О, Джастин, вы упали с неба, и я не знаю, кто вы, но я никогда вас не забуду.
1: Я тоже. Пройдут годы, а я буду помнить. Прощайте, Аир,
3: до свидания.
0: До свидания, да пребудет с вами Бог.
1: Я не забуду этот день, даже если пройдет 2000 лет.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Слово «кредит» у многих ассоциируется с долгами и прочими неприятными моментами. Но что, если вашим кредитором является сам Бог? Каково это – быть должником у Бога? И как можно заплатить Господу по счетам? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Добрый день, Андрей.
1: Добрый день, Виталий.
0: Наших слушателей уже наверняка мучает вопрос. Как это взять кредит у Бога? Что это вообще означает?
1: Ну, вначале давайте поговорим, ну что такое кредит? Ну, представим такую ситуацию. Некий человек, которому необходимы финансы, чтобы купить, допустим, квартиру, машину или какие-то личные вещи. Денег нет. Он идет в банк, берет кредит, определенную сумму денег, и по условиям договора он должен вернуть эту сумму плюс некий процент. И все это закрепляется договором. То есть вот как бы понимание слова «кредит». То есть ты получил чужое имущество, которым ты распоряжаешься, и, но потом ты должен это вернуть с определенным процентом. То есть если рассматривать, то каждый человек, который жил или живет на земле, он уже взял кредит у Бога, потому что наши тела, все материальное имущество, которое есть на земле, это все принадлежит Богу. Мы ничего это не принесли в этот мир. И Иисус говорит, вы даже не можете увеличить свой рост на локоть. То есть ты не можешь как-то сильно преобразить свое тело, потому что твое тело дано тебе Богом. И также Библия говорит, что каждый человек предстанет пред Богом и даст отчет за то, как он жил на земле. И значит, за то, как он использовал это имущество, материальное имущество, которым он обладает.
0: То есть я... Да. Ты, любой другой какой-нибудь человек в этом мире, уже является кредитором у Бога.
1: Да, мы взяли кредит. Мы пользуемся тем, что принадлежит Богу. Дадим отчет об этом.
0: Ну, допустим, я там пошел на работу, отработал на заводе, там у станка 30 лет, заработал себе, в конце концов, квартирку, как-то ее обставил. Это был мой труд. Это были мои усилия, многие годы моих усилий. Как же здесь можно сказать, что это кредит от Бога?
1: Но прежде всего, Бог в Библии говорит, что вся земля моя, говорит Бог. Бог говорит, что все серебро, все золото, все животные, весь скот на полях, все птицы небесные, Бог говорит, они принадлежат мне. Поэтому та же квартира была сделана из строительного материала, который Бог сотворил и дал человеку. Человек, который работал на заводе, он все-таки работал благодаря физической силе, которая у него есть, здоровью, благодаря своим навыкам. И это тоже нам дал все Бог. Поэтому все, что мы обладаем, наши даже способности, таланты, они все равно даны нам Богом. Даже если мы вот рассмотрим одну семью, где несколько детей, одинаковые условия, допустим, воспитание. Но один ребенок любит рисовать, а другого не усадишь за рисование, потому что он любит футбол. Третий ребенок любит музицировать, он не отходит там, от гитары или от фортепиано. О чем это говорит? Что каждый ребенок имеет определенную наклонность, которая тоже дана Богом.
0: А как вот здесь мы можем рассмотреть такой момент чувства собственности у человека? Одновременно с тем пониманием, что то, что ты имеешь, это все-таки кредит от Бога. Здесь нету конфликта?
1: Нет, конфликта нет. Почему? Потому что мы приходим в этот мир, еще не зная Бога. И прежде всего, Бог дает нам эту возможность определиться, кто мы есть такие. Поэтому маленький ребенок, он все тянет в рот. Он хочет исследовать окружающий материальный мир через что? Через органолептику, как говорят, через свои пальцы, моторику, да, и через язык свой. Когда он вырастает, он уже знает много слов, он начинает изучать этот мир через слова, понятия, образы. Он рисует, он изучает в интернете и так далее. Вот. То есть ребенок изучает этот мир. И он считает, что это все его. Но это уровень развития. Он еще мыслит по-детски, как апостол Павел писал. Когда я был маленьким, да, то есть я и рассуждал по-детски. Но когда человек вырастает, вдруг он начинает понимать, изучая законы физики, химии, рассматривая этот мир, вдруг человек начинает осознавать, что не могло все произойти это случайно. И в этот момент, да, кто-то ему засвидетельствовал. Или появилось какое-то у меня желание почитать Библию через Слово Божие. А человек уверует в Бога и начинает понимать, что над всем этим есть Творец, который все это дал. То есть первые шаги детства идут как определение человека как личности в этом материальном мире. Когда он считает, это мое, это мне, но когда он уже возрастает, начинает рассуждать уже по-взрослому, он начинает понимать, что это принадлежит Богу, а ты просто управляешь тем, что Бог верил тебе.
0: Но существуют ли вообще в природе такие области, которые принадлежат только человеку, и Бог не имеет там никакого влияния?
1: Но Писание говорит, что Бог контролирует все, и все под его контролем. Есть один только элемент, где Бог, можно сказать, сам себя ограничивает. Это свобода воли, которую Бог дал человеку. Потому что Писание говорит, что Бог желает, чтобы все спаслись. Бог любит каждого человека. Но свобода воли, выбора каждого человека определит, согласится ли человек примириться с Богом и жить дальше, уже угождая Богу по Слову Божьему, либо человек скажет, нет, я не хочу верить в Бога и буду жить так, как я хочу. То есть все находится под контролем Божьим, потому что Бог все сотворил, Бог управляет всеми законами. Но есть свобода воли выбора каждого человека. То есть вот этот момент.
0: Понятно. Ну, получается, что все мы, люди на земле, мы, имея в своей жизни какое-то имущество, мы взяли его в долг у Бога. И однажды все-таки мы это вернем обратно. И у каждого человека есть, в общем-то, свой уровень имущества или богатства. И есть люди очень обеспеченные. Можно ли сказать, что эти люди богатые, они должны Богу больше?
1: Да, конечно, однозначно. То есть Иисус предупреждает, кому много дано, с того больше и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщется. Вот слово «взыщется» как «взыскание». То есть о чем это говорит? Чем больше человек имеет материального имущества, Бог ожидает от него, что он это и больше будет отдавать на служение Богу и отдавать людям. Если он этого не делает, он нарушает Божье определение. И он становится виновным против Бога. И то имущество, которое он думает сейчас, что это для него классно, это здорово, да, на Божьем суде это будет главным моментом его обвинения. Вспомнилась мне такая притча, которая говорит Иисус, что жил богатый человек, у которого был собран очень большой богатый урожай на полях его. И его хранилища, они были маленькие, они не способны были вместить этот урожай. И вот он стал рассуждать. Как много я собрал, да, построю себе новые, более большие хранилища, чтобы весь урожай туда поместить, и буду жить, как я хочу. И скажу своей душе, ешь, пей, веселись, на долгие годы у меня материальных запасов хватает. И было ему сказано, безумец, не в эту ли ночь твоя душа будет взята от тебя? Ты думал только о себе, ты не думал о других, ты не думал о том, что твоя жизнь дана тебе Богом. Урожай, который ты собрал, тоже дан был тебе Богом. И ты не думал о том, как этим служить Богу и людям.
0: Ну, по факту мы видим, что на сегодняшний день власть денег, она нарушает многие принципы Божьи. Люди в погоне за деньгами или, имея деньги уже, они готовы пойти на что угодно ради того, чтобы умножить свое имущество и свое богатство. Как люди... как Бог смотрит на такую ситуацию? Где здесь справедливость?
1: Ну, еще же, опять же, как вот в этой притче, да, они названы безумными людьми. Почему? Потому что весь смысл жизни они видят только в этом материальном, конечном мире. Они не думают о вечности, они не думают о своей душе. И что они будут отвечать за этот вопрос. Очень интересный есть такой момент. В одном из псалмов, в книге псалмов есть такой псалм, Асаф рассуждает тоже так, как вот этот пересказ, такой вольный пересказ этого псалма. Он говорит, вот я тоже задавался, вот есть богатые люди, которые не работают, которые просто, можно сказать, наслаждаются вот этим материальным имуществом. И вот он говорит, пока я не вошел в присутствие Бога. И Бог ему открыл, что они стоят на опасном, на скользком, наклонном пути. И если они не покаются, они падают в самые глубины преисподней и понесут за это наказание. Поэтому иногда материальное имущество, оно ослепляет. Человек не видит уже духовно.
0: То есть нам не надо расстраиваться от того, что кто-то, может быть, имеет больше, чем мы имеем.
1: Кому много дано, с тех больше и взыщется потом. Они будут более строгий ответ давать, нести пред Богом.
0: Пока одни люди придумывают новые способы сверхприбыли, другие каждый день сражаются с нищетой. Давайте посмотрим следующую историю.
2: Жить за чертой бедности в Кыргызстане – обычное явление. А быть там инвалидом и вовсе означает приговор к пожизненной нищете. Как в случае со слепым Закиром.
3: Ну, теперь как в тюрьме вот сижу, не вижу с ними, вот, чтоб что-нибудь сыскать, принести, сына прошу, принести, там, посмотрели, кто придет, дочку прошу, чтобы там помогла мне.
4: Ну, у меня муж инвалид, первая группа инвалидности, и на всю жизнь, считается, ему дали. Ну, неизлечимые болезни, нам сразу сказали.
2: Закир получает пособие по инвалидности в размере $60 в месяц. А Саида работает на местном рынке за мизерную зарплату. В семье, где растут еще четверо детей, зачастую нечего есть.
4: Я очень тяжело, не могу ничего сказать. Я все одна сама делаю, и мужская работа, и женская работа. Несмотря хоть какая работа, сама все делаю. И деньги зарабатываю, и детям на хлеб. 3 часа ночи ухожу на базар, вечером прихожу 7 часов. Дети там голодные. Тяжело, когда муж глаза не видит, когда дома есть больной человек.
5: Мама все время на работе. И поэтому я помогаю папе присматривать за младшими.
2: Уже несколько лет отдел СБН «Обетование сироте» работает в Кыргызстане с программой «Сохраняя семьи». Узнав о нужде Закира и Саиды, команда в первую очередь посетила эту семью, чтобы выяснить, какую оказать помощь. Сами дети неожиданно подсказали идею. А уже через несколько недель команда СБН вернулась в дом Закира и Саиды с подарками – коровой и курами. Для них был построен новый сарай. А членов семьи научили ухаживать за живностью.
6: Спасибо, что вы купили нам корову.
3: Она изменит шибко нашу жизнь. Она теперь, Саида, будет дома с нами. Мне вообще корову хорошо это будет.
2: Во время посещения этого дома сотрудники рассказали о самом главном источнике всего доброго для человека – об Иисусе Христе.
4: Не знаю, сразу настроение появилось, хоть какой-то прибыль будет, я говорю, это самое. Будем надеяться, конечно, на Бога.
3: Очень рад, конечно, спасибо вам всем, вашей бригаде, это очень большое.
4: Конечно, для нас очень будет много молока, можно лишнее продавать. Очень огромное спасибо. Вот, я очень рада.
6: Спасибо.
0: Эта история в который раз доказывает, насколько благ Господь и то, что Он творит свою милость на земле через своих людей. Почему же важно для Бога, чтобы мы, люди, были щедрыми, чтобы мы научились давать другим людям?
1: Да, я, конечно, посмотрел эту историю, нельзя быть равнодушным, потому что у меня у самого 2 детей. Я просто не представляю, что испытывал Закир, отец 4 детей, вот, будучи слепым, что не может работать и дать своим любимым детям то, что необходимо.
0: Да.
1: Какие просто буря эмоций, наверное, он переживал. И это слава Богу, что вот благотворительная организация, она помогла, и что сейчас его жена может полноценно проводить время с детьми, трудясь, кормя и обеспечивая эту семью. Вот. Почему это важно? Потому что, опять же, благотворительность – это как слово, которое стоит «благотворить», то есть «делать добро». И вот благотворительность – это тот самый процент по кредиту, который мы платим Богу. Мы возвращаем Богу добро людям, которым мы служим. Потому что в Писании написано, что когда мы творим добро искренне, не ища славы себе, а прославляя Бога, то на земле умножается благодарность Богу.
0: Mm-hmm, да.
1: И вот в этом ролике очень четко показано, что когда им во двор привели эту корову, привели этих курочек, построили этот сарай, научили, как пользоваться всем этим. Я смотрел на эти глаза, полные, можно сказать, слез, mm-hmm. и все они благодарили Бога.
0: И не
1: вот
0: только
1: это
0: они.
1: Как раз, да.
0: Не только они, еще мы даже,
1: и мы, да, искренне благодарили Бога.
0: Радуемся за них.
1: Да, и за тех верующих, которые верны Богу в управлении этим материальным имуществом, и они отчисляют определенные финансы в этот благотворительный фонд, чтобы помогать вот таким людям.
0: Андрей, есть, скажем, организации, которые помогают нуждающимся людям, но есть миллионы людей, которые живут небогато, может быть, даже за чертой бедности. Могут ли они уже начинать что-то давать другим людям?
1: Конечно, это уже необходимо, потому что Я вспоминаю вот этот момент Иисуса с его учениками, когда они стояли возле храма, и бедная вдова, которая принесла две лепты, то есть свое дневное пропитание, и опустила в жертвенник туда. Вот. И Иисус не остановил ее. Он, наоборот, оценил, что вот она, не имея ничего, она хотела отдать Богу и этим самым показать свое почтение и уважение Богу. Поэтому практически каждый человек имеет что-то, что можно, ну, послужить другим. Если даже нет финансов, есть время. То есть, когда можно, ну, пойти и помочь нуждающемуся человеку. В конце концов, можно открыть свой шкаф и посмотреть тот костюм, который ты не одевал, там, лет 10 назад, в последний раз. А он там пылится, можно взять его и отдать нуждающемуся человеку, и он будет благодарен Богу. Поэтому каждый может послужить.
0: Андрей, на фоне финансового кризиса, который сейчас наблюдается практически по всей территории бывшего Советского Союза, наверное, не совсем своевременно говорить о жертвенности, о даянии, о какой-то благотворительности. Как нам поступать в этой ситуации?
1: Прежде всего, Писание говорит, чтобы мы благотворили и помогали нуждающимся. Тем более, в свете тех кризисов, которые происходят, и изучая библейские пророчества в последнее время, которые говорят, что будет еще хуже, необходимо будет выживать в этот момент. И самое главное, не терять свое человеческое достоинство. А это может только, когда ты помогаешь другим. Недавно я слышал такое свидетельство от человека, который живет в зоне боевых действий, и вот, где нет там, электроснабжения, воды. Он говорит, что в этих ситуациях можно выжить только тогда, когда ты помогаешь друг другу. И опыт на нашем постсоветском пространстве, когда во время Великой Отечественной войны и после, когда была разруха, люди выживали только благодаря тому, что они делились последним друг с другом. Это помогало выжить просто и восстанавливать экономику, строить дома.
0: Не является ли проблемой нашего сообщества в том, что мы мало благотворим, некие стереотипы, которые говорят нам, что мы бедные, что мы нуждающиеся, что нам должны что-то дать. Не мешает ли это нам благотворить?
1: Конечно, да, потому что, опять же, если смотреть современные программы, то в основном там показывают жизнь звезд, как живут там певцы, что они покупают, где они отдыхают. И люди, которые смотрят, у них такой лже-идол формирует. Чтобы быть счастливым, надо иметь много удовольствия. Надо жить так, как живет эта звезда.
0: Конечно,
1: на фоне таких людей. И поэтому люди начинают заниматься накопительством, неоправданно брать кредиты, ездить в дорогие поездки, и потом растут финансовые долги. Но счастье и радость не в этом, потому что счастье в том, чтобы узнать Бога и жить в этом мире так, как жил Иисус. А Писание говорит, что Иисус благотворил нищим, Иисус благотворил больным, у кого есть проблемы, он уделял время, он учил, он исцелял, он преломлял хлеб и размножал хлеб, кормил людей. Поэтому для нас пример Иисуса Христа.
0: Я сейчас обратил внимание, что в социальных

0: сетях набирают такую популярность видеоролики о том, как люди помогают животным. И, скажем, там показывают, как вытащили собачку из канавы, как ее принесли в приют для животных уличных, там ее привели в порядок, и она стала счастливым животным. И вот именно такие видеоролики почему-то пользуются большей популярностью, чем истории о помощи живым людям. Вот как этот феномен вообще можно назвать?
1: Я думаю, это потому что проблема – верующие молчат и не говорят об этом, не трубят. Потому что у меня был такой опыт, когда я забрал девочку из детского дома инвалидов вот, к себе в дом. Я посетил этот детский дом. Я посмотрел, как живут эти детки, что будущности у них нет. И они живут в детском доме инвалидов до 18 лет, а потом их просто переведут в дом для престарелых. И я забрал девочку, ей было 10 лет, Танюша. До 10 лет она ни разу шоколад не пробовала. Она никуда не выходила из помещения. Она не могла ориентироваться даже на улице. И поэтому нам необходимо вот снимать такие ролики и говорить, что рядом с нами живут дети в детских домах. Рядом с нами живут пенсионеры, которые не могут выйти на улицу. У них такие вот проблемы. Им необходима помощь наша, участие. Провести с ними время, купить продукты, помочь выйти на улицу, погулять и так далее. То
0: есть. Как раз сейчас, Андрей, я и хочу предложить посмотреть такой видеоролик. Порой от того, как быстро мы реагируем на чужую проблему, зависит жизнь человека. Герой нашей истории, мальчик Саша, мог бы умереть, если бы не помощь неравнодушных людей. Давайте посмотрим.
2: Анна Казачук – любящая мама маленького Саши. Сама она росла сиротой и поэтому знает, насколько важна материнская любовь. Помимо сына, Аня еще заботится о своей бабушке. Мама и сын неразлучны. Все свободное время Аня стремится отдавать Саше. Но однажды в их семью пришла беда.
3: Поставила чайник кипятить. Ну, чаёк сделать, покушать, еще раз покормить его перед сном. Ну, в долю секунды, когда отвернулась, он схватил за провод, за чайник дернул.
2: Доктор Олег Манжуренко одним из первых обследовал мальчика. Он не думал, что ребенок выживет.
4: Ну, однозначно отсутствие помощи при такой площади и глубине ожога – это летальный исход в первые сутки с момента получения травмы.
2: Благодаря усилиям врачей и медперсонала, Саша пережил первые сутки. Но вердикт докторов поверг Анну в шок. Сыну предстоит долгое и недешевое лечение. Стоимость – $8,500. Для Ани это неподъемная сумма.
5: Я вообще уже упала, дуже.
3: Я не знаю, что я делала.
2: В полном отчаянии женщина обратилась за помощью к брату. Коля рассказал о нужде Ани в учебном центре обетования сироте, студентом которого он являлся. И вскоре партнеры этого центра приняли решение помочь Ане и ее сыну.
6: Я верю, что через вас помог мне Бог, что он услышал мои молитвы.
5: Ну действительно, я бы их не взяла, не дай, мы бы его не спасли. А так, спасибо.
2: Уже прошло полтора года после лечения. И сейчас, глядя на мальчика, даже трудно поверить, что у него были такие страшные травмы.
5: Уже он радостный и такой, ну, бегает, помогает, да.
6: Я вообще довольна, что он сейчас рядом. Бегает, прыгает. Этому очень рада. А все остальное тоже. Я, конечно, благодарна. Спасибо большое очень всем, кто мне помог. Огромное-огромное спасибо.
5: Дуже благодарна. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо большое.
0: Андрей, удивительно, да. Как сегодня мальчик уже выглядит так, как будто с ним совершенно ничего и не произошло.
1: С таким интересом игрушку уже там рассматривал.
0: Да, я видел вот эти ожоги на его лице, вот эти коросты. Это такое ощущение, что это, наверное, осталось на всю жизнь. Но благодаря тому, что были люди, которые были неравнодушны, которые вовремя оказались рядом, эти проблемы были решены в жизни этого мальчика. Иногда для того, чтобы помочь человеку и привнести в его жизнь радость, не нужно много денег или большой подготовки. Например, совершенно недавно я организовал небольшую группу детей для того, чтобы на рождественские праздники пройти и покалядовать по домам. Обычно эти дети калядуют с целью получить что-то от людей. Но тут мы выучили хорошую калядку, которая рассказывает про рождение Бога, купили несколько подарков и прошлись по людям, которые одиноки, лежачие, может быть, не могут посетить кого-то. И мы смогли к ним прийти. Эти престарелые люди были очень рады. Они плакали. Кто-то к ним пришел. И потом даже некоторые мамы, родители этих детей, потом говорили мне, что мы никогда не могли научить наших детей что-то давать. Но в тот вечер, когда выходили с колядками и давали подарки пожилым людям, дети, видя слезы этих людей, изменились. Поэтому благотворительность не только делает добро людям, но она возвращается и добром к дающему.
1: Так, как раз это хорошо, эта история показывает принцип радости человеку, благотворительность его. Mm-hmm. То есть эти дети, которые только привыкли получать, был такой опыт, что они стали давать, видя, как у пожилых людей появляются слезы, и в этот момент они пережили внутреннюю радость. Блажение давать, нежели получать, говорил Иисус.
0: И по традиции мы отвечаем на вопросы наших зрителей. Тамара из России спрашивает, можно ли молиться о нужде без откровения свыше? Андрей, вопрос тебе.
1: Конечно же, апостол Павел дает четко такое наставление в послании филиппийцам. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением и прошением открывайте свои желания перед Богом. Угу. То есть он говорит, всегда при любой нужде будь искренним перед Богом и открывай свои желания перед Богом, и благодари Бога.
0: Андрей, и сейчас уже в заключении нашей программы я бы хотел попросить тебя подвести некоторые итоги того, о чем мы сегодня с тобой говорили.
1: Да, но прежде всего, все, что находится в нашей Вселенной, все принадлежит Богу. И даже наши тела мы получили от Бога. И все, что мы имеем, дано нам Богом, и мы будем давать отчет, как мы этим используемся. Следующий очень важный момент, что пока мы живы, надо примириться с Богом и служить всем, что мы имеем, Богу. Творить дела благотворительности, чтобы через это увеличилось благодарение Богу, хвала и поклонение Богу на земле.
0: Сам Христос сказал, что «кто хочет следовать за Мною, отвергнись себя». «Возьми крест свой и следуй за Мною». Да. Я думаю, что в какой-то мере, отдавая часть того имущества, которое у нас есть, другому человеку, это как маленькая смерть. Когда ты преодолеваешь...
1: Ты распинаешь свое эго и свои материальные желания.
0: Да, да. Можно сказать, да. Да, это уже следование за Христом. Поэтому в нашей жизни необходимо давать больше, умирать больше, чтобы Христа было видно в нашей жизни больше. А сейчас мы хотим помолиться за вас, дорогие зрители, чтобы вы получили от Бога решение всех ваших проблем. Андрей, я предлагаю помолиться.
1: Да. Отец наш Небесный, мы прежде всего благодарим Тебя за ту жизнь, которую Ты дал нам. Мы благодарим Тебя за все, что Ты дал нам и чем мы располагаем. И сейчас мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть финансовые проблемы, проблемы со здоровьем. Боже, чтобы они сейчас не унывали, но чтобы они в молитве открыли свою нужду перед Тобой. И молим Тебя за верующих, чтобы Ты побудил их начинать благотворить нищим и нуждающимся, чтобы через эти дела, Господь, увеличилось поклонение и прославление Твоего светлого имени. Мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Также я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь, и я прошу Тебя, чтобы Ты показывал сердцам наших телезрителей, в какой области и каким образом они могут начать благотворить людям окружающим, чтобы через их жизни проявлялся Твой характер, чтобы Царство Божье пришло в жизнь и их, и тех людей, кому они будут что-то давать или что-то делать. Пускай, Господь, Твое имя будет прославляться через каждое такое действие, пускай не будет никакой корости, зависти или жадности, но пускай, Господь, всякого того, кто с большим желанием будет давать эти свои дела, Ты будешь сопровождать своим и утешением, и радостью, и своей любовью. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
1: Аминь.
0: Андрей, большое спасибо тебе за то, что сегодня был на нашей передаче. Тема благотворительности очень актуальна. Я надеюсь, что в последующих программах мы ответим на другие, более детальные вопросы по благотворительности. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А мы прощаемся, до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней встречи – табу. Дорогие друзья, знаете ли вы, что такое табу? Помогите понять лучше значение этого слова. Вот. Что вы думаете, Богдан, Маша, может быть, кто из вас ответит?
1: Ну, я предполагаю, буду предполагать. Я думаю, что табу – это какие-то правила, какие-то законы, какая-то жизненная позиция человека. Ну, как можно сказать, что это, ну, отнести это лично, а можно отнести это к обществу в целом. Ага. Вот, то есть у каждого человека есть своя норма, свои какие-то границы. То есть даже можно сказать, что табу связано с морали человека. То есть,
0: приведи пример какой-нибудь.
1: Иду я по улице и вижу, что там бабушка не может перейти дорогу. Ага. Вот. И у меня желание как бы будет помочь. Ну, не обязательно, может, бабушка.

0: Синоним слова ограничение или запрет,
1: ага.
0: который помогает человеку руководствоваться по жизни, что плохо, что хорошо, что позволительно, что нет.
1: Mm-hmm. То есть вот в твоем случае, Богдан, вот, если, допустим, ты идешь и видишь человека, который нуждается в помощи, пройти мимо как табу. То есть запрет на неоказание помощи, то есть табу больше имеет отношение, как мне кажется, ну, у меня есть основания так полагать, что больше имеет отношение именно к запретам, к ограничениям каким-то. А вот, Юля, что вы думаете? Я вот вижу, вы хотите что-то сказать.
2: Ну, вообще, табу для меня — это что-то с религией связано, что-то такое морально-нравственное, когда... Вроде бы и сделал бы, но понимаешь, что это очень, ну, морально неправильно будет и не по Божьему закону, например.
1: А, даже, то есть как бы больше к религиозному, да, вот Мария вы еще.
3: Очень много общество наследовало табу от своих давних-давних предков, когда там, люди были еще язычниками или, ну, имели верования, которые сейчас уже давно умерли в обществе, и на протяжении, пусть даже уже эта вера и мертва, но на протяжении еще долгого времени люди все равно выполняли какие-то правила, определенные там положения. Ну, то есть, не знаю, определенная одежда в определенный день, например, да, там определенная еда, допустим, да, там полагалась там в честь какого-то божества. Потом, может быть, уже как бы и даже культура поменялась, но это входит в общество. И то, что уже как, ну, какая-то традиция. И что когда-то было табу очень важным и имело какие-то логические объяснения, или ну, просто вот как это аксиома была, потом это переродилось в обществе определенную традицию, и со временем, может быть, ну, даже умирает.
1: Говорят, что во времена правления императрицы Екатерины какой-то сумасшедший дорогой куст, какой-то редкий розовый куст привезли и высадили его, и посадили его где-то недалеко от царских ее хором, и она даже приставила гренадера, чтобы он охранял этот куст. И уже через многие годы после ее смерти, когда уже этот куст был срыт, и там была голая полянка, там все равно традиционно стоял гренадер, который уже ничего не охранял. Вы что-то в этом роде, да, вы хотите сказать?
3: Да, то есть мне кажется, например, в обществе постоянно идет процесс, когда одни правила уходят на задний план, появляются какие-то новые. И где гарантия того, что для нас что-то важным является, мы для себя поставили какие-то табуированные темы, или там образ жизни, где гарантия того, что это действительно правильно, это действительно важно, возможно, мы просто, ну, наследуем там чье-то мировоззрение.
1: Интересно так себя сейчас, исследовать, да?
3: Ну да, живем просто в чужих рамках, в чужих табу, хотя...
1: Хотя они мне совершенно бесполезны. Ольга.
4: Вот для меня табу — это то, что не имеет исключения. Допустим, вот если взять правила в русском языке, да, в каких-либо правилах есть исключения.
1: Да.
4: А когда речь идет о табу, для меня, то есть вот оно есть, и все, нет никаких исключений.
1: То есть табу — это граница, которую нельзя перейти ни в каком случае. Ну, действительно, вы знаете, что само слово табу, в догадке, оно не русское, да? Это слово полинезийское. Оно взято из религиозной ритуальной жизни Полинезии, еще с языческих, опять же, времен. Оно двусоставное. Тапу, что в точном переводе, точно, если переводить дословно, можно перевести так, что особо обозначенный, выделенный, отделенный. А вы знаете, что, например, допустим, в Священном Писании слово «священный» значит то же самое. Священный – это выделенный из ряда подобных, из ряда похожих. Вот когда брался какой-то предмет или бралось какое-то животное и посвящалось, вот именно это животное будет принесено, допустим, в жертву Богу. Оно, это животное, вот это конкретное животное, оно отделялось из стада, хотя это такое же животное, такая же овца или такой же… Это, он ничем не отличается, но он выделен. И вот табу в дословном переводе – это что-то, оно может быть по своим качествам точно такое же, как все остальное. Но по каким-то религиозным соображениям вы взяли и выделили это нечто из ряда подобного. И теперь это табу, выделенное, то есть теперь это священное. И У нас действительно

0: личной жизни, в общественной жизни много таких, таких тем, таких моментов, которых мы не касаемся. Или наоборот, если и касаемся, то всегда только с определенным духом, всегда только, допустим, с осуждением. Или всегда только с одобрением. Да? Это тоже элементы табу. Элементы табу. И я хочу вас спросить, какие вот такие табуированные моменты вы знаете в нашем обществе, на которые бы вы могли обратить внимание? Какие табу в нашем обществе есть сегодня, которые мы все соблюдаем? Вот приходит что-нибудь на ум? Юля.
1: Ну, самое первое, это, наверное, не ходить по улицам голым. Ну, как бы, все должны быть одеты. У нас в обществе это принято. Хотя, вот, например, взять какие-то там...
0: В Нью-Йорке проходит день топлес.
1: Да, да. Или там...
0: Женщины ходят топлес.
1: Да, или вот, ну, какие-то племена, да, которые живут, всю жизнь голые ходят, у них нет такого табу ходить одетым.
0: Да, у них такого табу нет.
1: А у нас обязательно, если ты раздет, то ты уже либо сумасшедший, либо там с тобой что-то не в порядке.
0: Я даже слышал одну историю про одних христианских миссионеров, которые отправились к тем племенам, где закрытая женская грудь считалась для женщины позором. И однажды, когда супруга этого миссионера вернулась домой, то вот эти вот добрые вот эти аборигены, которые их приняли, они были совершенно на них не обозлены, хорошо их приняли, они решили защитить честь этой белой женщины, у которой все было закрыто, и они повырезали. Значит, специально, чтобы было открыто, открыто у нее грудь, потому что для нее это было позором. Действительно, вы правы. У нас это табу, у них это не табу. Ну а как нам тогда быть и как нам тогда понять, кто прав, они или мы?
1: Мне кажется, вообще не надо вот так вот определять, где кто прав, кто не прав. Просто как если так? У них это принято, да, мы не имеем права вмешиваться там, их учить как правильно. И они, в принципе, не обязаны нас наставить, да, чтобы вот мы приняли вот такое решение. Нас, вот в нашем климате вообще раздетым ходить очень, очень сложно, потому что очень холодно. А у них жарко, вот они ходят голыми, может быть, им так легче. Я вот это вижу вот так.
0: То есть вы бы даже не стали пытаться... определить, правы они или правы мы, то есть вот в данной конкретной ситуации. Ну хорошо, ладно, давайте тогда мы от этого уйдем, если кто-то, может, просто хочет конкретно этот вопрос прокомментировать или нет. Или просто вообще ответить на вопрос о табу в нашем обществе. Мария, пожалуйста.
2: А мне интересно тогда, как определять, если в разных обществах существуют различные табу, да, где-то на Западе, допустим, не принято говорить с человеком мало знакомым о политике или о религии вообще, такие темы заводить. Или очень неуместен вопрос о зарплате, да?
0: Да, это табу.
2: Тем более, допустим, у своего коллеги, да, там, так поинтересоваться, сколько ты получаешь. И как тогда, если в разных обществах, в разных культурах свои табу, как найти главное, наверное, и не подвергается ли сомнению то, что то, во что ты веришь, то, что для тебя является табуированным, на самом деле это не так уж и важно. Также, допустим, с христианской верой, 10 заповедей, может быть, это табу еврейского народа были, которые почему-то мы сейчас вот решили для себя взять.
0: Ну, надеюсь, что мы... Сейчас в нашем с вами разговоре еще как бы конкретно к 10 заповедям подойдем, потому что когда лично я думал об этом, вот именно о теме табу, в первую очередь я вспомнил о 10 заповедях, нерушимых таких границах, перейти которые Бог просто категорически запрещает. Что Бог говорит, что является табу для его последователя? Поклониться идолу – это табу. Произносить Божие имя в суе, когда ты просто в суете обращаешься к нему, ты не молишься, ты не обращаешься к нему, ты небрежно относишься к его имени – это табу. Супружеская неверность – табу. Чужая жизнь, отнять чужое что-то, тем более отнять чужую жизнь, табу. Конечно, да, вот эти 10 заповедей библейских, это самый яркий пример того, что мы называем табу. Брать их или не брать, вот действительно вопрос. Принимать их как те, которые должны быть в твоей жизни или нет, это вопрос. Хорошо, давайте попробуем на него ответить. Как мы определяем, каким табу жить, а каким нет? Какие важные, а какие нет? Вот как вы считаете? А вообще, может быть, тогда нам попытаться ответить на вопрос, а кто имеет

0: иметь право ставить табу и как они возникают? Давайте попробуем понять их природу. Пожалуйста, Юля.
1: Вот я как раз тоже хотела сказать, то есть я вот предпочитаю, если я вижу, кто ставит эти табу, да, с какой целью, и, вижу какую-то, не то что пользу, а что это благо для моей жизни, вот эти табу, тогда я их принимаю. Если эти табу приносят мне конкретный вред или какой-то вот яркие какие-то проблемы, серьезные, я не могу сказать, что они могут приносить только хорошие, никаких там проблем не приносят, вот, но такие, что вредит моей жизни, то, конечно, эти табу я вряд ли буду принимать. Но это естественно, да, как все люди принимают хорошее, отвергают то, что им мешает. Вот. И 10 заповедей, если человек видит в них благословение своей жизни, да, то есть это благо для него, и он понимает, почему он должен их соблюдать, потому что он верит Богу, который их создал, эти заповеди, да, и понимает, что Бог их создал не для себя, там, для того, чтобы почитать там, его, а для того, чтобы человеку жить здесь на земле, в мире, с другими людьми, как бы любить этих людей, да, как бы понимать его характер через эти заповеди. То есть это нужно мне, а не ему. И я как бы понимаю, что это благо для меня. И да. Я вот выбираю эти заповеди.
0: А вот смотрите, по поводу вот заповедей. Вот четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой благословил Господь и освятил его». А день седьмой благословил и освятил его. Вот эта заповедь, исследование вот этой заповеди, а какой здесь табу в этой заповеди, кстати?
1: Понимаю, нарушение...
0: Труд в 7-й день недели, труд в субботу. Повседневность, повседневные дела в субботу – табу, согласно этой заповеди. То есть на это наложен запрет. 7-й день, ты должен отдыхать, ты должен выполнять духовные упражнения, молиться, петь, общаться с братьями и сестрами со своей общины христианской, исследовать Священное Писание, добрые дела творить. Это то, что как бы вот, позволительно разрешено Богом, наслаждаться природой, а там зарабатывать деньги, стройка, ремонт, все это ты должен отложить, это табу. В том числе и работа, в том числе и учеба. Исследование этой заповеди, этому табу, приносит массу проблем. А вы сказали, что вы вот такой фильтр имеете, что если я вижу какие-то ограничения, они мне приносят проблемы, я не принимаю. А если они мне приносят как бы добро, я их принимаю. А как быть вот этой заповедью?
1: Я как бы оговорилась, да, что понятно, что имея какие-то ограничения, мы все равно приносим какие-то неудобства. Но в зависимости, какую пользу мы приобретаем, да, если мы что-то чего-то лишаемся. Субботний день благословения для человека, по сути, и он так и описан, что это 7-й день Богу. То есть ты как бы получаешь благословение в этот день от Бога, общаясь с Ним, то есть отрываясь от своих вот этих вот повседневных занятий, да, и посвящая себя Богу. И этим я получаю благословение от Него, тем, что я с Ним общаюсь. Я вижу в этом выгоду в общении.
0: То есть все-таки есть добрость, все-таки есть благословение.
1: Да, конечно.
0: И оно перевешивает те проблемы, которые могут у меня возникнуть, даже как, из-за того, что
1: конечно,
0: кто-то меня
1: бывает,
0: не понимает.
1: Конечно, бывает, да, что очень сложная ситуация, там, если у тебя ты мужчина, и у тебя 4 детей, и ты должен кормить эту семью, и вдруг тебя увольняют с работы за то, что ты пошел в субботу в церковь.
0: Да.
1: Вот тут очень сложная ситуация, только Бог может как-то с какими-то там способами вмешаться или еще что-то. Да.
0: Нужно иметь настоящую веру в то, что это табу, которое дано Богом. И вот я возвращаюсь к вопросу. Кто имеет право ставить в обществе табу и назначать? Вот это ограничение, которое нерушимо. Это то, что невозможно, нельзя переступить. Я понимаю, что вы сразу можете сказать «Бог», то есть как бы ты уже ответил на этот вопрос. Только ли Бог ставит в нашей жизни нам ограничения и табу, которые мы не имеем права приступать?
1: Наши родители ставят нам табу. Наши, начальство, там, да, вот учителя.
0: На работе, учителя.
1: В общем, в принципе, все, кого мы любим, например, человек, кого мы любим, он может поставить нам табу. Например, не делай так никогда. Для меня это табу, да. И ты принимаешь это табу, потому что понимаешь, что человеку это будет неприятно.
0: Да. А как вот действительно, ну вот, допустим, да, те законодатели, да, которые законы пишут в нашей стране, они тоже выставляют определенные табу для нас, правда? Ну вот вы уже сказали, родители, начальство на работе, учителя, они тоже ставят нам табу. Как нам к ним относиться? Богдан, что ты думаешь по этому поводу? Передайте, пожалуйста, микрофон.
2: Относиться к табу или к учителям?
0: Да, нет, не к тем, кто ставит табу, а к самим табу, которые ставят для нас те, кто стоят выше нас. Ну, как вообще бы вот ты отнесся к каким-то таким ограничениям, при том, что родители, допустим, говорят, ну, Богдан, ну, к примеру, ты живешь в нашем доме, принимай ограничения. Там после 10 телевизор в нашем доме выключается. Работающий телевизор после 10 табу. Или это я просто к примеру говорю. Вот как относиться к табу, которые ставят для нас другие люди?
2: Ну, вообще, конечно, смотря какие они ставят эти табу. Ага. Вот. Но вообще, если проанализировать это самому, если как бы они... Ну, нормальные, здравые такие. Ну, допустим, если вот телевизор, да, смотреть после 10 часов уже все не смотреть.
0: Нездравые.
2: Ну, как бы, нет, вообще правильно, вообще это правильно. Вот, но как бы не всегда хочется там лечь в 10 часов, но если это строгий запрет, ну, как правило, с возрастом оно все отодвигается.
0: Вот интересный, да, момент, вот как они рушатся, эти табу, Богдан?
2: Ну,
0: как это происходит?
2: Ну, когда они как бы уже, ну, вообще, допустим, когда ты должен уже сам тут определять и выбирать, когда уже, ну, тут от тебя должно зависеть, и это как бы, родители же не просто так делают какие-то, допустим, запреты про этот же телевизор, да, это же для твоего же блага, твоего же здоровья. И потом с возрастом, ну, уже сам понимаешь, что потом, ну, зачем себе портить здоровье и так далее, и вообще зачем смотреть то, что там показывают, ну, помещать в себя то, что не надо. Вот. Ну, а вообще, вот, допустим, в обществе, если ставят какие-то запреты, то, ну, как правило, это соблюдают, потому что если это нарушать, то придется за это платить чем-то.
0: Либо общество будет платить хаосом, если убрать все запреты, все ограничения, которые в обществе есть, а либо будет платить или отвечать перед обществом тот, кто их дерзнул нарушить. Да, то есть, если общество закрывает глаза на того, кто нарушает общественные табу, то тогда оно будет платить хаосом. Просто потому, что разрушенные табу превратят жизнь нашу в хаос. Либо платит тот, кто дерзнул их нарушить. Как вы к этому относитесь, к общественным табу подобного рода? Амри, может быть, вы другое что-то хотели сказать?
3: Например, кастовое общество, которое существует и в других...
0: В Индии.
3: Ну, да, допустим, в Индии. Для, наверное, европейского человека, кажется, это уже пережитком прошлого, да? Но общество держится до сих пор на... там. В средневековых каких-то вот, ну, мировоззрениях, да, по взаимоотношению. Как, с одной стороны, мы, конечно, должны уважать другую культуру, да, но в то же время относимся к ней, ну, как к какой-то вот, ну, такой местной специфике национальной, да. То есть мы понимаем, что со временем, ну, когда-то касты будут...
0: ждать? Единственный вопрос, потому что сколько уже столетий, если не тысячелетий, уже в Индии кастовое общество. И когда, наконец-то, это табу будет разрушено?
3: То есть когда-то же появятся, наверное, там какие-то причины, что, ну, общество перейдет на новую ступень, да? Естественно, на это все будет, ну, очень болезненно происходить. Просто как... Вот вопрос в том, как тогда нам, ну, понимать, что какие-то вот эти табу, они абсурдны, например, да?
0: Да.
3: Что мы должны соблюдать, что нет. Почему, допустим, где-то, может быть, в мусульманских республиках многоженство — это нормально, но здесь у нас не может быть оно.
0: Да, у нас это было.
3: Да, и, ну, как, соответственно, нам вот, чисто на культурных каких-то основаниях считать, что это можно, а это нельзя. Действительно, ну, где тогда заручиться вот этой такой истиной?
0: Но культурные основания тоже невозможно вычеркнуть из этого вопроса. И не все табу можно разрушить. И не все табу безопасно разрушать. Потому что те же самые, допустим, вот если мы представим себе, что в одночасье в той же самой Индии вот эта вот кастовая система, она уничтожается. Сами люди, которые жили по этой системе, против этого восстанут. Вы можете сделать это из самых лучших

0: побуждений, что как бы освободить, вот, допустим, этих самых неприкасаемых, освободить, поднять их, дать им права. Но они, поскольку жили так, они, их поколение, сколько они помнят, жили так, они сами против этого восстанут. Что нужно для того, чтобы неразумные, вредные табу исчезали? Вот вопрос. Что нужно и как это происходит? И можем ли мы на это повлиять? Пожалуйста.
1: Ну вот вы сейчас рассказали про касты, что это вот как вот надо ли это, на это влиять и так далее. А как же рабство, которое было? Оно тоже было достаточно сильным табу, да. Что раб и господин. Но пришло время, и разрушили рабство. И тоже были проблемы с этими же рабами, да. Которые не находили себе там,
0: место.
1: Да, там, они там да. Много веков потом все равно находились как бы в рабстве, но все равно они не могли быть свободными. Вот. Но впоследствии все равно рабство уходит. Хотя, конечно, есть там какие-то черные рынки, там все такое. Но, в общем, оно ушло. И но... с этим реально боролись, с этим рабством.
0: Кто с ним боролся? Как с ним
1: боролись? Если бы с ним не боролись, оно бы осталось.
0: Восстания рабов всегда заканчивались одинаково, насколько я помню.
1: Нет, были люди, которые этим... да.
0: Я помню, что люди в Соединенных Штатах Америки, которые были достаточно духовно зрелые, они жили на... это были в Северных Штатах, они сказали однажды, мы все обладаем одинаковыми правами, и поэтому мы должны отменить рабство. На юге в это время было рабство. И только потом, когда, так сказать, более зрелая духовная, интеллектуальная сторона победила в гражданской войне, рабство отменили и на юге. Но чтобы изнутри произошло разрушение вот этого табу, рабства, я не помню. Вот какой момент я хочу заметить, вот и Богдан это отмечал, это происходит в жизни каждого из нас лично, в жизни общества. Вот мы на примере, допустим, разрушения системы вот этой рабства это заметили. Оно, табу не может разрушиться до тех пор, пока не произойдет определенное взросление. Пока не произойдет созревание либо общество в целом, либо личности индивидуально до того уровня, когда можно снять какое-то ограничение, когда можно снять какое-то табу. И вполне возможно, что есть такие люди, которые всю жизнь будут жить с какими-то подростковыми табу и даже с детскими табу до самого последнего дня своей жизни, потому что они не повзрослеют, ну так получится. Есть общество, то же самое Индия, где не происходит этого созревания, не происходит этого роста до такого момента, когда можно снять это табу. Потому что и сами люди будут не готовы и так далее к таким серьезным переменам. Что мы можем сделать, как я считаю? Мы можем способствовать росту нашего общества. Быть светочем в нашем обществе. Если ты чувствуешь, что какое-то такое есть в обществе ограничение глупое, неразумное или какое-то табу, все, что ты можешь сделать, если ты начнешь демонстративно рушить и ломать это табу, если ты подойдешь как революционер, как бунтарь, который рушит табу, что произойдет, как вы думаете, в обществе?
1: Бунт будет, наверное, точно.
0: Одна сторона бунтует, другая сторона неизбежно будет этому сопротивляться. А как это называется? Это называется гражданское сопротивление. Пусть оно даже устное, пусть оно даже в форме там словесной войны в интернет-форумах. Но это гражданское сопротивление, это война. Ну так, пусть только устная, но тем не менее. Да? Человек же, который своей жизнью... доказывает, допустим, неразумность каких-то ограничений. Человек, который подходит с позиции увещевания, наставления, с позиции проповеди и таким образом пытается повлиять не на разрушение табу, а на рост людей, которые за это табу держатся, который помогает подняться интеллектуально и духовно людям до такого уровня, чтобы они сами поняли, что это табу нужно снять. Вот этот человек – настоящий реформатор. Этот человек действительно что-то меняет по-настоящему. Я вам хочу сказать, что таким реформатором, мудрым, был Иисус. Он никогда не говорил, не сказал ни одного слова против рабства, против многих других несправедливых положений, которые были в то время. Хотя иногда у него спрашивали конкретно там, о семейной жизни, о богатстве. Тогда он прямо отвечал. Но он не выступал как революционер в этих вопросах. Но что он сделал? Он воспитывал людей, которые были рядом с ним, когда он видел, что они находятся на более низкой ступени. И поэтому их глаза зашорены разными табу, разными ограничениями и предубеждениями. Он помогал им подняться на более высокий уровень, и тогда они сами принимали решение, что какое-то табу, какое-то ограничение, какое-то предубеждение мне больше не нужно, потому что я вырос. Ну и в конце хочу сказать, что, наверное, самым важным, нерушимым табу, безусловно, является Слово Божье. Закон Божий.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Гленроу, штат Техас. Готовясь к этой программе, мы думали о вас. Так или иначе, все любят копаться в грязи. Позвоните своим друзьям. Пусть и они знают, что сегодня у нас особенная программа. Мы поговорим о камнях. О том, как они сюда попали, сколько времени им потребовалось. Сегодня у нас очень особенный гость, он мой друг и коллега, вот уже довольно длительное время. Благодаря своей работе, в частности, проведенной в городе Гленроуз, штат Техас, этот геолог стал международно известным ученым. В этой области исследований на протяжении многих лет он был одним из моих самых дорогих коллег. Итак, сегодня на передаче геолог Дон Паттон, доктор философии, и для нас это большая радость.
1: Спасибо, Карл.
0: Я хочу поблагодарить тебя за все твои усилия в этой области на протяжении многих лет. Ты обнаружил что-нибудь?
1: Да, мы действительно кое-что обнаружили и выиграли несколько битв.
0: Ну что ж, и несколько сюрпризов было.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы зрители поняли, что у нас сегодня не просто случайный ученый, я хочу подвести его к мемориальной доске, на которой совсем недавно была обозначена тропа динозавра. Она так и называется. Тропа Тернедж Паттона. Дон, это же твое имя?
1: Боюсь, что да.
0: Всего лишь несколько месяцев назад ты обнаружил большинство из этих следов.
1: И это верно.
0: Но тебе помогли и другие люди.
1: И они очень помогли мне. Чуть больше месяца пришлось очень тяжело потрудиться.
0: Обнаружив эту тропу, это не значит, что ты перерыл все дно реки, избавляя его от первоначального материала. Но ты обнаружил 7 первоначальных следов, но ты открыл то, что река скрывала.
1: Во время периода засухи река была намного мелче, и в результате чего осталось очень много наносных пород. Необходимо было ее расчистить от этого толстого слоя ила, а ведь речь идет о больше 160 метров площади. Огромный труд.
0: Но эта река редко пересыхала. Фактически, насколько я понял, из свидетельств старожилов, которым 60, 70 или 80 лет, они даже не помнят, чтобы река Палакси была настолько мелкой. Но ты принадлежишь к той категории людей, которые используют такие особенные возможности.
1: Верно, и нам пришлось выкачивать воду из некоторых нижних секций, но засуха много... чего нам открыло.
0: Каждые несколько недель Дон проверял условия реки Палакси. Я живу в нескольких шагах от реки, поэтому я проверяю это еженедельно или даже ежедневно, и главным образом, чтобы у меня было представление об общих условиях. Но Дон со своими коллегами прилагает особенные усилия и уделяет много внимания этому месту, и причина этого заключается в том, что всемирно известная тропа Тейлора проходит на целой серии этих следов, и каждый год на протяжении почти 17 лет мы защищаем эту местность мешками с песком. И это называется тропа Тернедж Паттон, потому что покойный Майк Тернедж, педагог из Хьюстона, Техас, обнаружил первые следы этой тропы. И, как вспоминает доктор Джон Моррис, Майк сам проходил по ней очень часто, даже по шею в воде. И это в нижней части реки Палакси. Майк никогда не видел этих следов, хотя почти 100 из них он обнаружил ногами, используя огромную ловкость. Но всего лишь несколько месяцев назад, когда уровень реки намного убавился, геолог Дон Паттон со свойственной ему самоотверженностью заставил работать здесь всю команду. Тогда мы и обнаружили вот эти следы, и это оказалась очень известная тропа.
1: Я думаю, что она станет даже более известной.
0: Я думаю, что ты прав. Фактически, с конца этой тропы мы обнаружили 7 первоначальных следов. Как оказалось, это 136 смежных следов. Они прерываются небольшим участком эрозии, но затем опять продолжаются. В целом их 157. Но даже если это и 136, это самая длинная тропа на североамериканском континенте последовательных следов динозавра.
1: Верно, и насколько нам известно, только одна в мире тропа длиннее этой, и она в бывшей Советской России.
0: И эти следы также следуют один за другим.
1: Верно.
0: Ну, Дон, я хочу похвалить тебя.
1: Ну что ж, у меня было много помощников.
0: И это превосходная работа, и тебе была предоставлена божественная помощь.
1: И старики молились за дождь, а я молился за сухо, и наши молитвы друг друга отменили.
0: Ну, так или иначе, этим руководил Господь.
1: Конечно.
0: Это необыкновенно красивая тропа. Ее диаграмму сделал для нас Эрон Джаткинс. Эту фотографию сделал ты сам. Помню, как ты залез на лестницу, чтобы это снять. И только посмотрите, какая четкость. Дон, а что здесь, посреди вот этой части, где следы поднимаются вверх по течению реки?
1: Это очень значительный феномен, хотя и очень обыкновенный. Я говорю об этих волнистых отпечатках. Большинство из нас видели их на любой поверхности, в том числе и на скалах. Особенно их можно заметить на этой фотографии, вот здесь. Конечно же, они всем знакомы. Их можно увидеть и на дне реки, и на песчаном берегу, обмытом водой. И они остаются всего лишь на несколько мгновений. Это эфемерная структура, но в скале она сохранилась. Итак, прежде всего, это говорит нам о том, что она сформировалась быстро.
0: Да-да.
1: Она не могла бы сформироваться на протяжении тысячи лет, потому что возникла всего лишь за несколько минут. По всей очевидности, это можно сравнить со следами, оставленными на мокром цементе, который вскоре затвердел.
0: Это сформировалось быстро, и чтобы сохраниться, им нужно было очень быстро завулканизироваться, застыть.
1: Но даже и после того, как они затвердели или завулканизировались, их все равно нужно было сохранить. Ведь на протяжении 10 лет, и они исчезли бы в результате эрозии. Таким образом, это говорит нам о том, что следующий слой также накрыл их очень быстро.
0: Это очень важно. Повтори это для наших зрителей. Я хочу быть уверенными, что они поняли.
1: Во-первых, слой с волнистыми отпечатками должен был сформироваться очень быстро, чтобы сохраниться, потому что эти волны длились всего лишь несколько минут. И затем, хотя они затвердели в скале, эрозия разрушила бы их за несколько десятилетий, если бы они очень быстро не покрылись следующим слоем.
0: А это и есть следующий слой, который их быстро накрыл. То есть в течение часов.
1: И насколько нам известно, эти волнистые отпечатки, наверное, являются самыми обычными свойствами осадочной породы. Обломочного известняка, кристаллизированных камней или песчаника. Хочу подчеркнуть, что это отмечено в записях об ископаемом любого века или любой окружающей среды. Таким образом, где бы вы их ни увидели, это говорит нам о том, что эта скала сформировалась быстро, как ее следующий слой. Ведь он также содержит в себе эти волнистые отпечатки.
0: Да.
1: Ведь между двумя смежными слоями всегда можно обнаружить либо эти волнистые отпечатки, либо следы птиц или еще какие-то эфемерные знаки. Это говорит о том, что каждый слой налаживался с быстрой последовательностью, один за другим. Я думаю, что это произошло в течение года. И эта скала хранит в себе целую серию катастроф, которые не происходили медленно. Как раз об этом и свидетельствуют эти волнистые отпечатки.
0: Но то, что ты только что сказал, противоречит геологической интерпретации эволюции.

0: В общем, как раз это и является сюжетом нашей сегодняшней программы, предназначенной для того, чтобы предоставить вам факты. Мы не боимся следовать за фактами. Я знаю Дона вот уже много лет. Он также знает и меня. Мы открыты фактам, предоставленным нам эмпирическими научными исследованиями. Именно это мы и обнаруживаем. Гидролог Иллинойского университета М.И. Кларк, много лет участвующий в наших исследованиях, также отметил то же самое. Эти систематические слои накладывались один на другой всего лишь за несколько часов. По его мнению, между ними 12 часов из-за воздействия Луны на глобальное тело воды. Таким образом, мы говорим о контексте глобального потопа.
1: Думаю, что сейчас мы смотрим на чередующиеся слои с веществами, сначала поступающими с этой стороны, а затем вот с этой, и между ними известняк и глина. Интересно то, что 30% глины — это вулканический бентонит. И таким образом, между этими слоями мы обнаружили вулканическое вещество. Главным образом, оно похоже на мокрый бетон. Примерно говоря, как раз его мы и находим вместе с известняком и карбонатом кальция. А в этом мокром бетоне сохранились создания, попавшие в него. Вся пыль, включая и вулканическую, оседала 12 часов. А затем с противоположной стороны поступило еще больше осадочных пород. А затем еще несколько через каждых 12 часов. Известняк, потом глина, известняк, потом глина, так слой за слоем. И когда в каждом слое то же самое ископаемое, это говорит о последовательности. О чередующейся последовательности. Она предоставляет какое однообразное объяснение. Нам говорят, что сначала Земля опустилась на дно океана, где и образовался известняк. Затем она опять поднялась в виде дна озера или реки, где сформировалась глина. А затем все это опять опустилось на дно и так далее. Таким образом, Земля якобы опускалась и поднялась как чертик на ниточке, четко помню о том, какой период времени и как глубоко. И это якобы повторялось много раз.
0: И в соответствии с естественными обстоятельствами, это невозможно.
1: Это похоже на циклическое происшествие, вызванное циклической причиной. А она у нас есть.
0: Да. Перед тем, как мы оставим упомянутых тобой созданий, попавших в это вещество, перед тем, как мы оставим весь этот контекст и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, Дон, я был изумлен четкостью, обнаруженной в этой серии следов. Пожалуйста, расскажи нам вкратце о том, насколько хорошо они обозначены. Как геолог, расскажи нам, насколько это исключительно на самом деле.
1: Не думаю, что в мире что-то может с этим сравниться, или, по крайней мере, что-нибудь может это произойти. Я никогда не видел ничего подобного. Я их изучал в Боливии, в Перу, в Англии. Это эффектное зрелище как по своей длине, так и в деталях.
0: Говоря о деталях, мы можем увидеть прорезы, оставленные когтями огромного создания акроконтозавра. Между прочим, он проходил прямо здесь, и мы можем разглядеть отпечатки его когтей по всей тропе. Они затвердели настолько быстро, что сохранился не только контур его ноги, которую он вытаскивал из грязи, но даже ее изгиб, когда немного этой грязи свалилось обратно. Эти прорезы когтей совершенно исключительны. Между прочим, я думаю, что вам дорога исключительная информация, которую вы получаете во время этой особенной, очень уникальной программы. Она предназначена для того, чтобы вы получали подлинную, а не однообразную, заранее определенную информацию, о чем Дон упомянул несколько минут назад. Возможно, это звучит для вас странно. Но концепция единообразия заключается в том, что на протяжении длительных периодов времени постоянно повторяются одни и те же процессы, и что не было какого-то главного катастрофического изменения. Дон, хотя у меня нет научной степени в области палеонтологии, я раскапываю динозавров, как и ты. Ты также вот уже длительное время участвуешь в наших раскопках. Мы также исследуем ископаемые и трилобитов, небольших созданий, жучков, живших некоторое время назад. В соответствии со стандартным объяснением, этой геологической колонии эволюции примерно 4,8 миллиардов лет. То есть это история Земли всего времени. И в соответствии с этой концепцией она была довольно изменчивой. Но и скалы хранят в себе определенную информацию. В соответствии со стандартной эволюционной геологией, найденным в них бактериям примерно 3,5 миллиарда лет.
1: Согласно их системам дат.
0: Да, согласно их системе.
1: Но я не думаю, что они настолько древние, хотя и согласен с тем, что они находятся в нижнем слое скал. А я считаю, что эти скалы существовали перед потопом, и мы находим бактерии в скалах.
0: Под потопом ты подразумеваешь что?
1: А я считаю, что с самого начала кембрийского периода и дальше мы обладаем каждым главным типом бактерий. Главным образом, они живут на дне океана. По отложению с бактериями после потопа сохранились на вершинах скал.
0: Я думаю, ты совершенно прав. Итак, как геолог, собирающий эти доказательства на протяжении многих лет, ты четко утверждаешь о том, что осадочные породы всей этой системы, от гранита и выше, откладывались систематически и очень быстро, а не медленно на протяжении целых эпох или эр. И все это произошло за короткий период времени, во время всемирного потопа. Именно это ты утверждаешь сегодня, не так ли?
1: Конечно. Я считаю, что гранит — это созданный фундаментальный комплекс.
0: Да-да.
1: Но все это покрыли осадочные слои. Интересно то, что на фотографиях из Марса всегда видны эти красные горизонтальные слои. Тогда и говорят, «О, должно быть, был потоп». А ведь мы, рассматривая Гранд Каньон, Великий Каньон, также видим эти красные горизонтальные слои. Но нам говорят, нет, это не может быть потоп. А ведь очевидно, что они образовались в воде, только так могли появиться эти горизонтальные слои.
0: Мы с тобой обсуждали общую конфигурацию ископаемых осадочных пород. Например, на дне океана захоронены те создания, которых ты ожидаешь там найти. Ведь им больше некуда идти. Отложились также и разные растения, смытые водой. За ними следует и создание со специфической плотностью костей, такие как динозавры, рептилии, которые, естественно, опустились на нижний уровень. На них не отразился глобальный контекст отложений. За ними следуют млекопитающиеся. На них не только отразилась вся эта хлынущая вода, ведь когда они погибали от метаболизма, свойственного млекопитающимся, их тела вздувались и выплывали наверх. А затем они разрушались бактериями и другими животными, питающимися падалью. Таким образом, как правило, мы не находим ископаемых млекопитающихся. А затем, конечно же, следует самое главное — отражение всего этого на человеке. Но в этих отложениях очень редко найдешь человеческие останки, разве что он шел бы рядом с динозаврами. Через минуту мы поговорим об этом. Таким образом, мы с тобой долго обсуждали то, что в общем порядке обязательно обнаружишь, и общую тенденцию для всего ископаемого. Но очень многие исключения свидетельствуют о том, что это не был продолжительный вековой процесс целых серий событий. Не так ли?
1: Верно. Интересно то, что Найлс Элдридж, хранитель отдела позвоночной палеонтологии Американского музея естественной истории, последователь Стефана Джея Гулда, профессор Колумбийского университета, они вместе написали множество статей. Он комментировал сторонников сотворения, описывающих этот общий порядок, пытаясь приспособить его с их так называемой потопогеологией, как он ее и называл. Элдридж обвинял сторонников сотворения в том, что они якобы оторвались от науки.
0: У нас осталось всего лишь несколько минут. Я бы хотел, чтобы ты остановился на научном, задокументированном факте о полистратном ископаемом. Но сначала нам нужно объяснить нашим зрителям, что такое полистратное ископаемое. Это ископаемое, найденное во многих отложившихся слоях. Оно прямо вертикально проходит через них. И я спрошу тебя, через сколько слоев. Итак, полистратное ископаемое проходит через многие слои, что четко подтверждает быстрое отложение этого вещества во время потопа. Не мог бы ты вкратце описать нам это известное полистратное ископаемое?
1: Конечно, его можно объяснить так же, как и волнистые отпечатки. Оно не могло откладываться медленно или постепенно на протяжении длительного периода времени. А скажем, стоящее дерево, наверное, проходит через сотни этих слоев. И мы видим уголь, как здесь, так и вот здесь, на всем этом протяжении. Если сказать просто, что произойдет с верхушкой этого дерева за 100 тысяч лет, пока этот уголь формируется, это одно происшествие. Если вы даже не видели ничего другого, я имею в виду, что одного этого примера уже достаточно для

0: понимание того, что уголь образуется быстро. Это происходит во время катастрофы, и это не уникально. Это одна из лучших фотографий. Но то же самое задокументировано по всему миру. А это дерево больше 9 метров высотой. И примерно такие же мы и находим в Англии и в штате Алабама. Оно типичное, что только подчеркивает, что эти слои откладывались немедленно один за другим.
1: Фактически, в музее сотворения у нас есть небольшой механизм, при помощи которого мы помещаем органическое вещество под воду и производим тепло и давление, и через 2 часа появляется уголь. Дон подчеркнул, что по всей колонии прослеживается исключение. Это говорит нам о том, что она не могла откладываться очень долго. У нас есть 2 репродукции подлинных изделий. Это молоток, оригинал которого принадлежит нашему музею, он хранится в банке. Он был найден в меловой скале, которая, согласно эволюционной геологии, 140 миллионов лет. Но что же мы видим внутри скалы мелового периода?
0: Ну что ж, это железный молоток с деревянной рукояткой, в которой обнаружен обугленный кальцит и кварцевый кристалл. Не думаю, что его сделали динозавры.
1: Ты считаешь, это дело рук человека?
0: Конечно.
1: Тогда это совершенно опровергает теорию эволюции.
0: Верно. А мы вместе обследовали эту местность, и мы видели, что меловая галька, все эти меловые валуны просто наполнены так называемым меловым ископаемым, как его стандартно определили эволюционисты.
1: А это не что другое, как меловой период мезозойской эры.
0: Но я не думаю, что это период времени. Я считаю, что это окружающая среда после потопа.
1: Ты совершенно прав. Все эти века просто приписаны эволюцией. На самом деле их не было. Прервав эту колонну, вернемся еще дальше назад. Оригинал этого экспоната был кусок угля, в котором было обнаружено еще одно изделие человека — железная чашка. Этот кусок угля был огромным. Это было найдено в Оклахоме. Мы обследовали оригинал и всю местность, и предположительно этот уголь из среднепенсильванского века, эра геологического времени 295 миллионов лет назад. Если это правда, как насчет человеческого изделия там?
0: Ведь как бы ни смотреть на человека, ему не дашь 2-3, ну, самый большой 5 миллионов лет.
1: Даже по стандартам эволюции?
0: Даже по их стандартам, да. А ведь здесь 295 миллионов лет, и это совершенно отбрасывает теорию эволюции.
1: То, что мы называем все эти века, просто свидетельствует о том, что мы знаем эту концепцию. На самом деле их не было, они просто вымышлены. Ведь все это произошло в короткое время.
0: Все это отложилось после потопа, наблюдая за характеристикой окружающей среды того времени и за целыми сериями катастроф. Можно сказать, что все живые создания были похоронены прямо там.
1: Как ты считаешь, когда произошел потоп?
0: Примерно 4500 лет назад. Об этом мы узнаем не из науки, а из откровения.
1: Но и научные исследования указывают на эти факты.
0: Тысячи лет, а не миллионов.
1: Чтобы сэкономить время, давай быстро перейдем к еще одному вопросу. Геолог Дон Паттон находился вместе со мной при открытии тропы Тейлора в 1988 году. Но в то время, как говорится, ты был адвокатом дьявола. Покойный Джейкоб Макфол сказал, ну что ж, возможно, человек и ходил по следам динозавра. Поэтому мы и видим следы обоих. Тогда я решил исследовать это. А Дон сначала не совсем был в этом уверен. Итак, очень осторожно, расчищая эту тропу обломков и глины при помощи специального приспособления, опрыскивающего всю эту местность водой, мы вдруг услышали вопль Дона, а он очень сдержанный человек, он не часто кричит. Я был немного вдалеке, я услышал, как он закричал: «Посмотрите вот на это!» И, подойдя к нему, я увидел следы динозавра, знаменитую тропу Тейлора. И в самом отпечатке динозавра слева мы увидели прекрасно сохранившийся след человека длиной примерно в 30 сантиметров. Это был след человека. Сколько пальцев было на ноге?
0: Все 5.
1: Там и мякоть, и внутренний изгиб, и пятка, все абсолютно.
0: И не хочу критиковать твой гипсовый слепок, но его близко нельзя сравнить с оригиналом.
1: Совершенно верно, оригинал прекрасен, и Дон его задокументировал.
0: У меня есть фотографии, на которых видны замечательные детали.
1: И это не отдельный след, их целые серии. А сколько вообще следов в тропе Тейлора?
0: По крайней мере, 14 смежных. Здесь можно отметить последовательность правых и левых следов. А если бы посмотреть только на несколько из них, этого нельзя было бы сказать. Они продолговаты, а следующий как раз такой, как ими должен быть. Таким образом, здесь можно отметить как правую и левую последовательность.
1: То есть, они последовательны, и следы акроконтозавра, и человека, который шел рядом с акроконтозавром. Ну что ж, у нас осталось всего несколько минут. Давай поприветствуем твоего помощника. А кто это?
0: Это мой сын Росс.
1: Росс, я знаю тебя со дня твоего рождения. Я очень рад, что ты идешь по следам своего отца. Ты на реке Палакси почти так же часто, как и он. И он здесь охранял для нас очень особенное изделие. Мы даже редко к нему прикасаемся, но в этот раз я это сделаю. Геолог Дон Паттон, ученый, позаботился о том, чтобы представить нашему вниманию вот это изделие. Дон, опиши нам, что это такое.
0: Ну что ж, это окаменелая нога ковбоя в сапоге. И как видите, сам сапог не окаменел, а только кости и плоть. А мы знаем, кто произвел этот сапог. Только я забыл название этой фирмы. Не помню.
1: Он был шит в городе Лабок, Техас.
0: Из этой местности.
1: Из Мидленда, Техаса.
0: Я совершенно потерял память. Мегеди...
1: Лиди.
0: Сапожная фирма Лиди. В городе Сан-Анджелес, штат Техас. Именно эта компания и шила этот сапог в начале или в середине 50-х годов, стежком номер 10, что и было определено.
1: И это говорит о том,
0: что эти кости окаменели с 50-го года.
1: И они прекрасно окаменели, и у нас есть и колено, и вся лодыжка, и так далее. И этот сапог был сшит в 50-е годы. Это говорит о том, что для окаменения не требуется ни длинных веков, ни геологических эр. Окаменелость может образоваться за сравнительно короткий период времени. Ведь у нас есть вся нога, лодыжка, большеберцовая кость, волокно. Да, колено, и они окаменели всего лишь за несколько десятилетий. Это только подчеркивает тот факт, что для отложения всей этой геологической колонны не нужно было никаких длинных веков времени.

0: При первой встрече со своим малышом Эрика увидела лишь его затылок. Врачи не хотели сразу сообщать ей неприятные новости. Ребенок Эрики родился с заячьей губой. Как только Эрика увидела лицо младенца, она заплакала. Хосе Мигель родился с ужасной заячьей губой. Эрика помнит, что сказал доктор после родов. Он показал мне моего малыша, но со спины. Потом повернул его. Когда я увидела его, испугалась и заплакала. Эрика — мать-одиночка. Муж бросил ее перед рождением ребенка. Женщине было тяжело обеспечивать своих детей. Я купила ему дешевую бутылочку, потому что не было денег на правильную бутылочку. Но малыш начал захлебываться, и молоко текло у него из носа. 8-летняя Мэйли пытается помогать матери как может.
1: Я меняю ему подгузники, слежу за ним, когда он ползает, чтобы он не поранил рот. Иногда он даже ударяется своей губой. Но я стараюсь следить за тем, чтобы этого не происходило. И я надеюсь, что операция сможет хоть как-то решить эту проблему.
0: Мне очень больно видеть своего сына таким. Я хочу, чтобы он был нормальным ребенком. Я не могу оплатить такую операцию. Эрика рассказала, что ездила в 2 государственные больницы, чтобы записаться на операцию. Я говорила с врачами, но они отсылали меня прочь. Они говорили: «Заберите своего сына. Мы не проводим таких операций».
1: Перед сном я закрываю глаза и молюсь за брата.
0: Чуть позже Эрика познакомилась с сотрудниками операции благословения. Мы поделились с ней радостной новостью о том, что организуем бесплатную операцию.
1: Большое спасибо за то, что вы делаете для моего сына.
0: Вы даже не представляете, какую радость я переживаю сейчас.
1: Спасибо, что сделали операцию моему младшему брату.
0: Через несколько недель после операции мы поехали навестить Хосе Мигеля. Он улыбался, а его губа заживала. Пусть Бог благословит вас, защитит и поможет вам во всем. Спасибо, что помогаете тем, кто нуждается больше всего.
2: Эмарая до сих пор помнит самый страшный звук, который она слышала в своей жизни. Он прозвучал в ее телефоне. Торнадо двигался в направлении ее дома, и нужно было быстро искать укрытие.
0: Все спали, когда мне пришло сообщение о том, что нужно укрыться. Я разбудила маму, и мы пошли в ванную. Мы беспокоились о нашей безопасности. Я думала лишь о том, чтобы мама, сестра и я остались целыми.
2: Через несколько минут после того, как Эмарай услышала предупреждение, торнадо подобрался к ее городу Расселвилл.
0: Это был самый страшный звук, который я только слышала. Я ощутила, как паника охватила мое тело. Единственное, что мы могли делать, это молиться Богу. Молиться, чтобы Бог сохранил нашу семью и чтобы это не было нашим последним моментом вместе.
2: Эмарай, ее мать и сестра остались невредимы после торнадо. Страховка покрыла ущерб нанесенной крыше, но не внутренней части дома. Ее мать была инвалидом после травмы спины и не могла выполнять тяжелую работу.
0: Моя мама всегда работала, несмотря на то, что была матерью-одиночкой и инвалидом. Этот торнадо стал настоящим ударом для нее. Но она всячески пыталась решить эту проблему.
2: И тогда операция благословения предложила помощь.
0: Бог привел к нам операцию благословения. Это укрепило мою веру, потому что Он привел к нам людей, которые хотели помочь нам и облегчить нашу жизнь.
2: Благодаря партнерам операции,

0: Через минуту он схватился за голову и закричал, что сейчас умрет. У него разорвались сосуды, и кровь хлынула в мозг мальчика. Он ощущал такую боль, что не хотел, чтобы я прикасался к нему.
1: Сын начал плакать, был возбужден, не мог даже лечь.
0: 8-летний сын Марка и Кэролайн Коллинз, Блейк, игрался в бассейне, когда ощутил ужасную головную боль. Когда его начало рвать, я сказал: «Мы едем в госпиталь». К тому моменту, как они прибыли в отделение скорой помощи в Вашингтоне, Северная Каролина, Блейк потерял сознание.
1: Я сразу же обратилась к Богу. «Пожалуйста, Господи, пусть это не будет его последним днем с нами».
0: У Блейка случилось обширное кровоизлияние в мозг. Его на вертолете перевезли в детскую больницу Мейнард в Гринвилле, чтобы сделать экстренную операцию.
1: Мы сразу же написали в соцсетях: «Пожалуйста, молитесь за Блейка».
0: Боже, это серьезно. Но в любом случае, я буду держаться за тебя. Нейрохирург Ричард Далия объяснил, что главная опасность заключается в росте внутричерепного давления. Блейк был в тяжелом состоянии, и процент смертельного исхода был очень высок. Кровоизлияние было глубоко в мозге и быстро наполняло карманы для жидкости. Это первая проблема, с которой нужно было срочно разобраться. Команда доктора Далии установила дренажи в черепе Блейка, чтобы убрать лишнюю кровь и понизить давление. После этого Марк и Кэролайн смогли увидеть своего сына, которого ввели в состояние медикаментозной комы. Несколько часов назад я видел веселого мальчика, а теперь он лежит в реанимации с множеством трубок. Но я был рад, что он жив. На следующий день доктор Далия нашел источник кровотечения. Это был тромбоз артериовенозной фистулы, который разорвался и привел к кровоизлиянию. Хоть кровотечение остановили, давление на мозг Блейка было очень большим. Для того, чтобы убрать лишнюю кровь, понадобилось бы несколько недель. Было несколько вариантов. В такой ситуации у человека шансы 50 на 50. У неврологических травм есть большое серое поле в вопросе паралича, когнитивного и функционального статуса.
1: Мы говорили себе, о чем мы будем молиться сегодня? Что мы доверим Богу сегодня? Давай поклоняться Ему и молиться.
0: Мы осознавали, что можем потерять сына. Но ты берешь эту мысль и засовываешь ее подальше, чтобы не вспоминать о ней. Ты молишься и веришь, что Бог благ, и что Он обращает все во благо. К этому моменту люди во всем мире молились за Блейка. Среди них были и сотрудники госпиталя.
1: Мы молились о чуде. Эта семья прошла через многое, и мы хотели увидеть чудо. У него были трудные дни, и я усиленно молилась за него по дороге на работу.
0: К 16-му дню состояние Блейка стабилизировалось, и ему сделали МРТ. Оно показало повреждение мозга. Это означало, что Блейк не будет ходить, говорить или видеть. Это был удар, который поставил нас на колени.
1: Я очень расстроилась и очень испугалась, что мы молились, но все было напрасно.
0: Но даже тогда они продолжали молиться о чуде.
1: Мы молились, чтобы все было лучше, чем на МРТ. Я просила, чтобы он мог показать нам большой палец. Все это время я не была уверена в том, что Блейк сделает это. Я зашла в кладовку, села и начала молиться. Решила тогда, что буду молиться всю ночь. Я продолжала полагаться на Бога, пока у меня не останется ни капли надежды.
0: Мы будем бороться, пока не останется ничего. На следующий день доктор Далия вывел Блейка из комы, чтобы обследовать его. Он сказал: «Блейк, ты

0: «Можешь показать мне большой палец?» И он сделал вот так. Я подумал, не могу поверить в то, что случилось.
1: Я закричала от радости. Я молилась об этом. Слава Богу! В этом маленьком жесте было столько надежды.
0: Состояние Блейка продолжало улучшаться в последующие дни. Врачи убрали дренажи. 48 дней мальчик провел в госпитале. Он заново учился ходить и разговаривать. Этот процесс длился еще 4 месяца после того, как он вернулся домой. Его восстановление было удивительным по всем показателям.
1: У него должны были оставаться проблемы. То, что он может делать абсолютно все, ничто иное, как настоящее чудо.
0: Сегодня ничто не может сдержать Блейка. Его семья благодарна врачам, Богу за любовь и людям за молитвы.
1: Я почувствовала силу молитвы, которая говорит: «Боже, я хотела бы этого, но в то же время пусть будет воля Твоя».
0: Я считаю, что молитва — это когда мы приглашаем Иисуса, Духа Святого и Бога в каждый момент жизни. Молитва — это такое отношение к жизни, когда вы приглашаете Бога во все ситуации. Это не просто отношение, это разговор. Вы ожидаете Его. Вы ожидаете Его чудесных ответов. Мне понравилось то, что сказала мать. Я буду молиться, пока не останется ни капли надежды. Когда вы настраиваетесь на то, чтобы держаться за надежду, знайте, что надежда приводит к вере. Вера же есть осуществление невидимого. Им хватило всего одного жеста. Доктор сказал: «Ты можешь поднять большой палец?» И одного этого жеста хватило для того, чтобы получить все необходимое для полного выздоровления. Доктора говорили, что это будет невозможно, очень трудно, маловероятно, но с Богом все возможно. Давайте иметь именно такое отношение к молитве. Мы должны понимать, что в нем мы живем, движемся и существуем. Он рядом. Он недалеко, он Эммануил, Бог с нами. И вот, что он сказал нам делать. Это то, что он сказал делать своим ученикам. «Когда будете идти, провозглашайте людям, что Царство Божье приблизилось к ним». Почему он сказал это? В чем суть этого Евангелия Царства, радостной вести? Радостная весть состоит в том, что небеса не где-то далеко, они рядом. Что происходит, когда небеса оказываются там, где вы? Что происходит? Божья воля начинает исполняться. На небе мы не видим больных. Там ни у кого нет кровоизлияний в мозг. Там нет никакой боли или немощи. Там мы видим лишь, как исполняется воля Божья. Держитесь за это и просите о том, чтобы Его воля исполнялась в вашем теле. Он рядом. Царство Небесное приблизилось к вам. Вам лишь нужно протянуть руки и принять его. Измените свой взгляд. Поверьте радостной вести. Это первое, о чем говорил Иисус. Измените свое мышление. Вы не должны думать: «Бог далек от меня, Он не слышит, не отвечает». Измените свои мысли. Царство Небесное рядом с вами. Он рядом. Он хочет сделать это. Он просто ждет, когда вы попросите, а потом поверите. И мы сделаем это. Но перед тем, как помолиться за вас, у нас есть истории чудес, о которых мы хотим рассказать. Вот что пишет Линда из Огайо. У нее возникли проблемы с глазом. На нем была белая туманная пелена. Однажды Терри сказала: «У кого-то затуманен один глаз, и он видит плохо. Вы еще не ходили к врачу, но сегодня получите исцеление». Линда приняла это слово и сразу же стала нормально видеть.
2: Вот что было с Эшли из Ист-Даблин, Джорджия. У нее появилась острая боль в колене. Эта проблема была особенно неприятной, потому что влияла на уход Эшли за дочерью. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал: у кого-то очень болит левое колено. Иисус пришел к вам и исцелил этот сустав. Он будет функционировать нормально, без боли. По вере Эшли приняла слово и сразу же получила исцеление. Теперь она может садиться на пол и без проблем играть с дочерью.
0: Без проблем. Это и есть Царство Небесное. Без проблем. Давайте молиться за это и верить. Господь, Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Твое Царство грядет и что Ты рядом. Ты с нами. Мы провозглашаем Твою справедливость, милость, Твое прощение и исцеление. Мы провозглашаем и просим, чтобы оно стало реальным в телах людей. Яви себя им, Господи Боже. Исцели их болезни. Убери всякую боль, всякую немощь сейчас во имя Иисуса. Кто-то из вас ощущает ужасную боль в правой челюсти. Вам тяжело ее открывать и жевать. Это даже привело к проблемам с речью. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Он дает вам новый сустав в челюсти. Вы сможете широко открывать свой рот. Во имя Иисуса, Терри.
2: Есть женщина Лесли. У вас были проблемы с зачатием, но сейчас вы беременны. Врачи говорят, что с эмбрионом какие-то проблемы, и вы уже готовитесь к трудностям. С вашим ребенком все будет хорошо. Бог даст вам здорового ребенка. Наслаждайтесь своей беременностью.
0: Вы ощущаете острую боль в правом плече. Вам больно протянуть руку перпендикулярно телу. Бог только что исцелил вас. Он убрал всю боль. Сделайте то, чего не могли сделать раньше. Протяните свою руку, примите исцеление.
2: Вы ощущаете зуд в ладонях, постоянный зуд. Он усложняет вам жизнь. У вас часто бывает сыпь. Бог исцеляет вас от этого прямо сейчас. Зуд уйдет, сыпь тоже. Будьте здоровы во имя Иисуса.
0: Аминь и аминь. Мы верим, что все, кто молился с верой, вместе с нами получили исцеление. Мы прощаемся с вами стихом из Библии. «И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи».

Когда я был ребенком, мама читала мне на ночь сказки и рассказы из моей любимой книжки. От частого пользования обложка на уголках пообтерлась, а корешок был заклеен пожелтевшим скотчем. У меня было несколько любимых сказок, и в одной из них, как сейчас вижу эту картинку с кирпичной стеной, а на стене такое смешное яйцеподобное существо. Сказка была в стихах. Шалтай-болтай, знаете, да? Сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая, не может болтая, шалтая-болтая собрать. И пока ты маленький, пока тебе 3, 4, 5, все это кажется забавным. Ты рассматриваешь на картинке осколки, не помню, кто автор, и, честно говоря, понятия не имею, в чем смысл этой истории, и вообще странные бывают сказки. Но помню, что эта сказка мне нравилась. Очень милая история. До тех пор, пока сами не оказываемся на месте шалтая-болтая, или кто-то из близких. И ни доктор, ни сбережения, ни друзья не смогут собрать нас по кусочкам. Наш мир рухнет. Я даже не сосчитаю, сколько раз мне звонили среди ночи, и я вставал и ехал в больницу, в реанимацию. Авария, подросток за рулем. Четко помню, как в комнату вошла одна женщина. У ее дочери был мононуклеоз. Ничего страшного, но, как бывает в очень редких случаях, у нее вдруг лопнула селезенка. Девочка умерла на полу у себя в спальне. Нашел ее отец. Мать долго не могли разыскать. И только 3 часа спустя, когда в больнице уже собрались люди, она заходит в двери реанимационного отделения, смотрит на нас и начинает биться в истерике. Могу вам также рассказать, как мужчины, глядя мне в глаза, говорили: «Чип, я ничего не понимаю. Мы прожили в браке 32 года, а она просто сказала, что больше меня не любит». Или женщины поражались: «Как такое может быть? Он ведь лидер в церкви, он замечательный отец, а оказывается, за моей спиной он посещает порносайты. Я считала, что знаю его, а теперь не представляю, что и думать». Вы ведь знаете, как оно бывает. Внезапный диагноз – рак. Ребенок сбился с пути. Раскол в церкви. Дети, которым вы посвятили жизнь, вырастают и перестают звонить, им нет до вас дела. У каждого из нас мир иногда рушится. И если ваш мир пока цел и невредим, просто пристегните ремни, верно? Помню свое первое подобное переживание. Это было менее чем через год после моего покаяния. Я не был верующим с детства, никогда раньше не читал Библию, и вот прочел Новый Завет. Я был счастлив и наивен, очень наивен. Теперь я знаю Иисуса. Мои грехи прощены, я иду на небеса. Бог так меня любит, жизнь так прекрасна. Жизнь прекрасна и справедлива, нужно только делать добрые дела и слушаться Бога, и тогда жизнь будет добра к тебе. Мне было около 19 лет, и я изучал Библию с 2 хорошими друзьями. Мы серьезно относились к вере и духовно росли. Один из моих друзей был из сельской местности. Он привык повсюду ездить на велосипеде. Не на мультискоростном, а на таком, помните, где нужно было крутить педали назад, чтобы затормозить. Кстати, сейчас снова начали такие выпускать. И вот с товарищем по команде они вместе занимались борьбой в колледже, они ехали по дороге. Это было в Западной Вирджинии, там высокие холмы, петляющие дороги, серпантин. Итак, Фрэнк и Боб едут на велосипедах очень быстро, они ведь спортсмены, это так весело. А впереди крутой поворот. Фрэнк инстинктивно делает так, только на этом велосипеде был ручной тормоз. На такой скорости он не успевает вписаться в крутой поворот. Велосипед врезается в ограду, подлетает на 10 метров в воздух, а Фрэнк головой вперед врезается в дом на углу. Он сломал позвоночник, и когда Боб добрался до него, уже не дышал.
Боб давил ему на грудь, делал искусственное дыхание. Пару часов спустя 30 человек сидели в приемной реанимации и слышали, как из-за тонкой шторы раздаются вопли, просто нечеловеческие вопли нашего приятеля. Врач говорит: «Извините, я пока не могу ничего сказать, мы должны разобраться, что к чему». А Фрэнк продолжает кричать: «Я ног не чувствую, я ног не чувствую!» А еще через 3 или 4 часа доктор выходит и говорит: «Мне очень жаль, произошло обширное внутреннее кровоизлияние, у вашего друга нет шансов». Мы поступили, как знали. Все мы были новообращенными христианами и пошли в маленькую церквушку. У нас в университетах бывают такие межконфессиональные церкви или молитвенные комнаты. Нас было 30 человек, и мы сказали: «Не будем есть, будем молиться до тех пор, пока Бог что-нибудь не сделает». Следующие 3 дня мы приходили туда посменно, 30 молодых ребят, молились, постились и просили Бога сохранить Фрэнку жизнь. И примерно через 1.5 или 2 дня нам позвонили из больницы и сказали: «Не понимаем, как такое возможно, но кровотечение прекратилось, Фрэнк будет жить». Я не мог находиться в больнице, я ведь не приходился ему близким родственником, хоть мы и братья во Христе, так что я ждал, чтобы сестра отлучилась со своего поста и тайком пробирался к нему в палату. Фрэнк лежал на вращающейся кровати, точнее, висел над ней, я тоже ложился на пол под кроватью и разговаривал с ним. И я так злился на Бога, я был в ярости. «Да что ты за Бог, чтобы такое допустить? Это ведь Фрэнк, мой друг, он читает Библию, любит людей, растет. У хороших людей все должно быть хорошо, верно? Жизнь справедлива, верно? Я был молод, горяч, наивен и, плюс к тому, библейски безграмотен». Сразу вам скажу, если вы считаете, что жизнь справедлива, то, во-первых, это богословское заблуждение, а во-вторых, вам придется очень тяжело. И если вы не проясните для себя этот вопрос, будет очень нехорошо, ведь вы начнете обвинять во всем Бога и не сможете правильно воспринимать происходящее. А все дело в том, что мы живем в падшем, греховном мире, а в падшем мире страдают не только плохие люди, но и хорошие. И если вы творите добро и слушаетесь Бога, это не означает, что вы вытянули счастливый билет. Вы тоже можете переживать трудности. Иисус жил в падшем мире, Павел жил в падшем мире, Петр жил в падшем мире, и они показывают, что значит чтить Бога и жить праведно среди всех страданий, выпавших на их долю. Итак, мы с вами поговорим о том, как Иисус может восстановить наш рухнувший мир, а также о том, какова наша роль в этом и как все происходит на практике. И для начала я написал кое-какие заметки, так что открывайте их. Для начала хочу поделиться с вами 3 наблюдениями. Первое наблюдение. Испытания неизбежны. В падшем мире трудные времена не просто возможны, они гарантированы. Послушайте, что говорит Писание, а именно апостол Петр в своем первом послании, 4.12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть, почему вы удивляетесь, когда сталкиваетесь с трудностями? А вот что сказал сам Христос в свой последний вечер на земле, Иоанна 16.33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». И дальше, что он обещает своим самым верным последователям? «В мире будете иметь скорбь», то есть проблемы, «но мужайтесь, я победил мир». Или Павел во втором послании к Тимофею, 3 глава, стихи 12 и 13. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Вот вам обещание, за которое не особо хочется держаться, правда? Все мы встречали в Библии прекрасное обетование, когда хочется воскликнуть: «Я буду держаться за это обетование». Что ж, скажу я вам, это тоже обетование. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, всем сердцем следовать за Ним, будут гонимы, злые же люди будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Итак, в первую очередь давайте будем мыслить верно. Испытания неизбежны. Второе наблюдение: испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. Проблемы – это палка о двух концах. Одних людей они укрепляют, других разрушают.
Просто прочтите биографию Хелен Келлер или Черчилля или Авраама Линкольна. Этот список можно продолжать и продолжать и продолжать. Многие из величайших людей на Земле, как верующих, так и неверующих, изменивших ход истории, прошли через адские испытания. Узники концлагерей, Кори Тен Боум, Джонни Эриксон Тада, невообразимые страдания и ни в коей мере несправедливые. Но как кусочек угля превращается в бриллиант, так и эти люди видят и отражают характер Христов. И в то же самое время я мог бы показать вам женщину, которая в разводе уже 30 лет, и так же надута и обижена сегодня, как и 30 лет назад. Ее душа отравлена горьким ядом. Да, ей пришлось тяжело, да, с ней обошлись несправедливо, но она сама своим отношением к жизни делает так, что никто не может находиться с ней рядом. Испытания неизбежны. Это первое. Второе, испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. Мне очень нравится один китайский иероглиф. Он означает «кризис» и состоит из двух картинок. Одна означает «трагедия», а вторая – «возможность». Замечательно, правда? Когда у человека кризис, когда его мир рушится, китаец смотрит на это и понимает, это либо трагедия, либо новая возможность. В зависимости от чего? От вашей реакции. Испытания неизбежны. Испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. И третье, жертвами испытаний становятся те, кто не перестает спрашивать, почему и застревает в своей боли. Жертвы, вы наверняка их встречали. Например, на домашней группе вы знакомитесь с женщиной, очень приятно, Маша. Как поживаете? Неплохо, особенно если учесть что? А дальше включается пластинка. Она проигрывает эту пластинку для каждого нового знакомого. Ну, знаете, и она рассказывает,

вам свою долгую историю. После первого раза вы искренне сопереживаете. Ужасно. Когда это произошло? Мне так жаль. Приходите ко мне в гости. Мне очень хотелось бы вам помочь. Она приходит к вам в гости. А как дела сегодня, Маша? Вообще-то довольно хорошо, особенно если учесть, что она снова включает свою пластинку, а вы думаете, кажется, я уже слышал эту историю. Вы понимаете, что Маша считает себя жертвой. Во всем виновато ее детство, недостаток образования, то, что сделал такой-то человек, потом еще и это, и это, и это. Она жертва. Все мы встречали таких людей. Жертвы не могут сдвинуться с вопроса, почему я, почему я, почему это произошло со мной, почему я вышла за него замуж, почему я поехал на работу именно в это время, почему я в тот день сел за руль, почему это, почему то. Если бы я только этого не сделал, почему, почему, почему? Конечно, все мы люди мыслящие, первым делом задаем себе вопрос, а почему, собственно? Но жертвы отличаются тем, что не могут сдвинуться с этой точки. Герои же и победители спрашивают не почему, а что? Не почему это произошло, а что я могу из этого извлечь? Не почему это произошло, а что Бог может изменить во мне, чтобы помочь другим через это? Не почему все так ужасно, а что хочет сделать всемогущий Бог, чтобы это происшествие принесло ему славу? Конечно, мне тяжело, но я отказываюсь застревать здесь. Спросить, почему это нормально, но зацикливаться на этом опасно. Насколько я понимаю, есть три причины, почему нужно двигаться дальше. Богословская, эмоциональная и практическая. Если вы ищете, где это у вас в пособии, пока нигде. Итак, богословская причина, почему не имеет смысла спрашивать «почему, почему, почему?», потому что есть вопросы, на которые мы получим ответ только на небесах. Мы так превозносимся в своих мыслях и так преуменьшаем роль Бога, будто Он обязан отчитываться. Значит так, Боже, а ну-ка объясни, как это могло произойти? А это? Сейчас я удивлю вас своим ответом. Ответ такой, пока я живу на этой земле, я не знаю. Не понимаю. Не вижу никакого смысла. Да, есть здравые богословские соображения и замечательные места Писания, которые многое проясняют, но все равно остается то, что непонятно и неизвестно. Тем не менее, некоторые люди продолжают годами биться над одним и тем же вопросом, а ответ такой – обсудите это с Богом, когда попадете на небеса, здесь, на земле, не разберетесь. Эмоциональная причина – люди, которые спрашивают «почему, почему, почему?», часто страдают от необоснованного чувства вины, от гнева, с которым они не могут справиться, от вопросов, на которые нет ответа. Они постоянно прокручивают в уме, что было бы, если бы, да кабы, если бы я не выходил из машины в тот день, если бы я это сделал. Такие мысли бесполезны. Они парализуют человека на эмоциональном уровне. И, наконец, практическая причина, почему не стоит без конца спрашивать «почему?». Почему? Это бесполезно. Ни к чему хорошему это не приведет. Итак, три наблюдения. Испытания неизбежны. Испытания либо укрепляют, либо разрушают вас. Жертвами испытаний становятся те, кто не перестает спрашивать «почему?» и застревает в своей боли. И вот что я хочу вам сказать. Чтобы выйти из испытания победителем, нужно задать очень важный вопрос не «почему?», а «что?». Что ты можешь мне сказать, Боже? Что ты хочешь совершить во мне? Что ты хочешь совершить через меня? Вы когда-нибудь задумывались, как Бог ответил бы на такой вопрос? Дорогой Господь, мне не нравится развод. Мы ведь были такой счастливой парой, я не знаю, что случилось и чем все это закончится. Дорогой Господь, мое сердце разрывается от того, что происходит с моим внуком. Дорогой Господь, я думал, что раком болеют другие люди, но не я. Дорогой Господь, как я мог в одну секунду потерять все сбережения? Дорогой Господь, дорогой Господь, немного придя в себя от эмоционального потрясения, от мучительного «почему?», попробуйте спросить, Боже, что ты хочешь мне сказать сейчас, когда мой мир рухнул? Как мне стать более похожим на Твоего Сына и исполнить Твою волю? Я просто осмелюсь предположить, Отче, что Ты не спал на небесах, когда все это произошло, что это не было для Тебя неожиданностью. В Твоем Слове сказано, что Ты всеведущий, что Ты мудрый,
А значит, ты все устраиваешь так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Следовательно, если бы существовал более мягкий и простой способ совершить во мне и через меня то, что ты хочешь совершить, обстоятельства сложились бы иначе. Но ты по своей суверенной воле либо сам создал, либо допустил такие обстоятельства, и ты меня очень любишь. Поэтому скажи, что мне делать, что говорить, как мыслить, чтобы способствовать твоей работе во мне. И вот что приятно, вам не нужно гадать, что скажет Бог. В истории уже были люди, чей мир тоже рухнул. В частности, одним из таких людей был брат Иисуса по матери Иаков. Его послание было написано первым из всех книг Нового Завета, вероятно, в 46-м году нашей эры. О событиях того времени вы можете прочесть в книге Деяний. Помните, в 8 главе говорится о великом гонении и о том, что 12 колен рассеялись. Первые христиане почти все были евреями, хоть и верующими во Христа, но все равно еще мыслящими иудейскими категориями. И вот они рассеялись из-за гонений, они верят, что Иисус – Мессия, а из-за того, что они в это верят, их прогнали из синагоги, лишили наследства, выгнали с работы, и теперь они должны спасать свою жизнь и бежать, куда глаза глядят. Вот таким людям Иаков пишет письмо. Вы понимаете, их материальное положение, здоровье, семейные отношения, весь их мир развалился на мелкие кусочки, как и у некоторых из вас. И нам не нужно гадать, что скажет Бог по этому поводу. Об этом можно прочесть в первой главе послания Иакова. Откройте, пожалуйста, Библию. Это ближе к концу книги. Итак, обратите внимание, что говорит Иаков, начиная с первого стиха первой главы. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Он стал одним из руководителей церкви. Это его братья и сестры. Он любит их, заботится о них. Их связи рушатся, их семьи рушатся, их благосостояние рушится. Что можно сказать людям, чей мир распадается на части? Посмотрите на второй стих. Здесь содержится повеление: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но почему же? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Да уж, Иаков, ты умеешь поддержать. Продолжай в том же духе. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иаков не говорит: «Ой, мне так вас жаль, это так ужасно, не могу поверить. Вы сделали такой большой шаг веры, приняли Иисуса как Мессию. Даже представить не могу, как вам теперь плохо. Может, подставить вам плечо, чтобы вы поплакали?» Не совсем так, верно? «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И, кстати, это повеление. И ниже, в третьем стихе, он объясняет, почему: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». И здесь, кстати, еще одно повеление. «Участвуйте в Божьей работе. Позвольте терпению возыметь действие, чтобы Бог совершил в вас и через вас то, что Он хочет совершить в вас и через вас». Внимательно посмотрев на 2, 3 и 4 стихи, я четко увидел три ключевых вопроса, которые задают духовные герои и победители. Я решил сформулировать это в форме вопросов, чтобы вы могли задать их себе. Первый вопрос проистекает из 2 стиха и звучит так: «Когда мой мир рушится, что по-прежнему зависит от меня?» И вот о чем я вас попрошу. Не нужно вести себя как отличник воскресной школы. Ага, сейчас начинается библейский урок. Первая глава Иакова, пункт 1, пункт 2, пункт 3, чудесный. Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили о том, как ваш мир развалился на части. Пусть эта картинка ярко оживет у вас в памяти и сердце. О чем вы взывали к Богу? На что жаловались? «Боже, но это несправедливо! Боже, я так не согласен! Боже, я против!» Думайте об этом, когда будете слушать слова Иакова, хорошо? А не о том, какой замечательный получается библейский урок. Так что же зависит от вас в любой ситуации, где бы вы ни находились, в вашем реальном мире с вашими проблемами? Ответ – слово из 9 букв. Отношение.
От вас зависит ваше отношение. Обратите внимание на слово «принимайте». В греческом это интересное слово, означающее «оценивать», «подсчитывать». Оно не связано с чувствами. То есть вовсе не обязательно чувствовать радость. Скорее, здесь можно представить бухгалтера, изучающего свои книги, подсчитывающего и анализирующего данные. Мне очень нравятся слова Виктора Франкла, который был узником фашистского концлагеря и писал на основании собственного опыта, позже он стал психиатром, «Все можно отнять у человека, кроме одного, кроме последней свободы, выбирать свое отношение к любым обстоятельствам, выбирать по-своему». И знаете что? Я не могу контролировать то, что происходит на бирже, и вы тоже. Я не могу контролировать, какими вырастут мои дети и какие решения они будут принимать. Я не могу контролировать то, что делает мой начальник. Я не могу остановить человека, который напьется или обкурится наркотиками, не справится с управлением и собьет моего ребенка или кого-то из моих друзей. Я не могу остановить того, кто, решив, что его брак не совсем его удовлетворяет, надумает сначала несерьезно зайти на какой-нибудь пикантный сайт, а потом пристраститься к порнографии, но только от меня на 100% зависит, что Чип Ингрэм об этом подумает, а от вас, что подумаете вы. Вы не жертва. Жертвами становятся только те, кто сам этого хочет, кто получает странное нездоровое удовольствие, рассказывая людям, как им трудно, какие они несчастные, как жизнь к ним несправедлива. Этим самым они пытаются вызвать у вас жалость. Я не хочу выздороветь, не хочу расти, не хочу бороться с трудностями, но мне нравится ваше внимание, так что пожалейте меня, пожалуйста. Конечно, христиане призваны сочувствовать, утешать и поддерживать. Но когда нам плохо, пусть об этом заботятся другие люди. Мы же отвечаем за собственные отношения. И какого отношения ожидает от нас Бог? Кстати, мы сами на него не способны. Только со сверхъестественной помощью. С великой радостью принимайте. С великою, то есть с настоящей чистой радостью. Принимайте все, что бы ни происходило, с настоящей чистой радостью. Помните, что любые обстоятельства посланы или допущены любым добрым или всемогущим Богом. С великой радостью принимайте, когда впадаете... Обратите внимание на одно маленькое словцо, подчеркните его у себя в пособии. Это слово «когда». Заметьте, здесь не сказано «если». А ведь это новозаветные верующие, любящие Бога, следующие за Ним, многим жертвующие ради Него, щедрые, готовые жизнь свою положить. Но Бог никому из нас не обещал, так сказать, цветочную поляну. Когда впадаете в различные искушения, впадаете, то есть окунаетесь в них с головой. Кстати, не поймите неправильно, под искушениями здесь не имеются в виду внутренние соблазны, это внешние проблемы, захлестывающие вас со всех сторон, внешние проблемы, не поддающиеся вашему контролю. Так как же нужно реагировать, когда возникают неконтролируемые внешние обстоятельства, проблемы с людьми, в отношениях со здоровьем? Вот что говорит Бог, первый пункт. Что от меня зависит, даже когда мир рушится, мое отношение с великой радостью. Помню, я лежал под вращающейся кроватью Фрэнка, и, признаюсь честно, я понимаю, что это было не очень почтительно, но я ничего не мог с собой поделать. Мне хотелось наказать Бога. Вот возьму и не буду больше читать Библию, раз ты так обошелся с моим другом. Я лежал там и думал, вы понимаете, молодой крепкий парень, спортсмен, баскетболист, и плачет, как малое дитя. Я думал, Фрэнк, ну как же это? Что это за Бог? Ну почему это не я был на том велосипеде? А иногда так. Ты что, не мог нажать на ручной тормоз? Ты идиот! Да что с тобой такое? Меня просто распирало от злости. Как такое могло произойти? Думаю, вы понимаете. И тогда я прочел этот стих. Вообще-то, Фрэнк прочел этот стих, но не сразу. На лечение ушли месяцы. Ему сделали 7 сложных операций. У него были вот такие огромные раны, в которые попала инфекция. В спину ему встроили стальные штыри, а потом они не хотели приживаться и так далее. А потом его перевели на реабилитацию. Я и там его навещал.
Я все еще злился на Бога, но понемногу начал снова читать Библию. Подумал, что Бог все равно сильнее меня, так что бороться с Ним бесполезно. Но все же я кое-чему научился и очень рад, что рядом были христиане, которые показали мне хороший пример. Не нужно притворяться с Богом. Будь самим собой. Вспомните некоторые псалмы Давида. Кажется, он тоже порой злился на Бога, верно? Или книгу Иова, где его хорошая манера. «Эй, Боже!» Думаю, Бога этим не испугаешь, потому что Он близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Но нельзя быть сокрушенным сердцем и смиренным духом, если вы пытаетесь отрицать свои проблемы. А многие из нас делают вид, что нас ничего не беспокоит, что все прекрасно. Итак, я злился на Бога. Помню, как Фрэнка выписали, наконец, из реабилитационного отделения. Я пришел к нему и начал ныть. Я должен был его поддерживать и вдохновлять, а вместо этого выплескивал на него свое недовольство. И я никогда не забуду, как он посмотрел на меня из инвалидного кресла и сказал: «Чип, даже не думай меня жалеть. Ты бы видел, какие люди были со мной в больнице. У многих были парализованы все конечности, а у меня руки работают». «А как тебе вот это?» И он начал приподниматься на руках в своем кресле. «У меня восстанавливается мускулатура?» И снова повторил: «Не вздумай меня жалеть». С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Для этого нужна сверхъестественная сила. И заметьте, это волевое решение, а не чувство. Пусть вас не пугает отсутствие положительных эмоций, они могут появиться не сразу. Чувство – это вагоны, а решение – паровоз. А мы часто считаем наоборот. И полным-полно вздыхающих христиан: «Мне так плохо, я в депрессии, я подавлен, я так подавлен, я просто не чувствую». Знаете что? Пора бы уже вырасти. Если вы будете ждать, пока появятся приятные чувства, и только потом что-то делать... Вспомните, что сказал Бог. Я имею в виду самую первую психологическую помощь на страницах Библии в 4 главе «Бытия». Там описана ситуация с небезызвестными двумя братьями, один из которых потом докатился до убийства. Бог выступает здесь консультантом, смотрит на него и говорит: «Почему поникло лице твое?» Бог отлично понимал, что происходит. И что он сказал? «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Иногда приходится заставлять себя выходить из депрессии и уныния усилием воли. Скажите: «Боже, я не чувствую желания идти на работу. Мне не хочется читать Библию, не хочется молиться, не хочется воздавать добром за зло, не хочется писать кому-то там теплое письмо. Бедный, бедный». Но знаете, что удивительно? Примерно посредине этого письма, когда вы подумаете о каком-то другом человеке, а потом опустите письмо в почтовый ящик, вам станет немного легче. И если вы станете поступать правильно, как бы вам ни было трудно, если вы посетите больницу и помолитесь с человеком, у которого рак, и с другим человеком, которому недолго осталось жить, знаете, что произойдет? Ваша жизнь уже не покажется вам такой плохой. Это волевое решение. А теперь посмотрите, что дальше. Хорошо, хорошо. Боже, я не стану спрашивать, почему. Я спрошу, что? Что всегда зависит от меня, мое отношение? Второй вопрос. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Ответ – одно слово. Терпение. Не правда ли, это совершенно не модно в наше время? Это полностью противоречит расхожей психологии. Просто сделайте то-то, и все сразу станет легче. Но Бог говорит: с великой радостью принимайте. Волевое решение. А дальше? Терпение же должно иметь совершенное действие. Терпите. Не сдавайтесь, не бросайте своих обязанностей, не жалейте себя. Почему? Зная по опыту, что испытание вашей веры производит терпение. В греческом языке есть два разных слова «знать». Может и больше, но как минимум два. Одно из них – это «знать по опыту», а второе – «знать благодаря логическим рассуждениям на основании данных». Так вот, здесь говорится об эмпирическом опытном знании. Вы знаете по собственному опыту и из наблюдения за жизненными законами, что терпение приносит замечательные плоды. Это испытание, это очищение огнем, произведет в вас нечто такое, что иначе никак бы не появилось.
Это как тест, который вам нужно пройти. Бог вовсе не злится на вас и не наказывает вас. Нет, Он говорит, «С великой радостью принимайте, братья мои, зная по опыту, что испытание вашей веры производит терпение, и что терпение рано или поздно приведет к чему-то хорошему». У кого из вас дети населения?

брекеты. Ага, у многих. Наши тоже носили. Это стоило нам огромных денег, да? И при этом их дразнили. А ночью, если это была старая модель, нужно было цеплять еще одну специальную штучку. Вот так. И что вам говорили ваши дети? «Папа, я ненавижу эти брекеты». И вам хотелось чуть ли не под угрозой смертной казни заставлять их и дальше носить брекеты, а потом, когда их снимали, помните, нужно было носить еще и огромный ретейнер, такую штуку для закрепления, ведь зубы становились очень подвижными, и их нужно было закрепить. И это было самое сложное. Постоянно говорить детям: «Вы не пожалеете, результат того стоит». А потом, спустя 3-5 лет и несколько тысяч долларов, помните, как ваши дети смотрели в зеркало и ахали: «Ух ты!» У них были красивые ровные зубы. Понимаете ли вы, что некоторые обстоятельства, которые Бог допускает в вашей жизни, похожи на брекеты? Они неудобны и болезненны, и вам регулярно приходится делать то, что вы терпеть не можете, но благодаря этому появляется что-то красивое. В данном случае не красивые зубы, а красивый внутренний человек. И знаете, в случае с зубами, чтобы их выровнять, нужно было несколько штук вырвать, а другие перетянуть на их место. В общем, создать большой дискомфорт и применить давление. Для чего? Чтобы неправильное и некрасивое стало правильным и красивым. Я смотрю на вас, и у меня создается впечатление, что здесь довольно много спортсменов и спортсменок, а также есть музыканты и, может, несколько художников. Все, кто занимался спортом, меня поймут. Сколько ступенек на стадионе вы пробежали вверх и вниз? Сколько раз по 3 раза в неделю выходили в тренажерный зал развивать что? Терпение. Терпение и выносливость. Почему? Потому что именно через терпение, которому можно научиться только на практике, вы укрепляетесь и приобретаете силы. Мне очень нравится само слово «терпение» по-гречески. Оно состоит из 2 частей. «Упомоне». «Упо» означает «под», «моне» – стресс или давление, почти невыносимое. Представьте, что вы поднимаете 80-килограммовую штангу. Но это как для меня. Для некоторых, возможно, 70 килограммов, а для тех из вас, кто посильнее, может и 200. Но в любом случае, представьте себе эту штангу. Я могу сделать так. Пару раз, но на 8-й или 10-й у меня начинают дрожать руки. Так вот, упомоне означает, что ваш семейный кризис, финансовые проблемы, результат диапсии, конфликт с кем-то из родственников, все это нужно принимать с великой радостью. Вам нужно верить, что Бог каким-то образом по своей великой благости произведет в вас и через вас нечто такое, что невозможно произвести более легким способом. Ведь все в Его руках, и для этого приходится применять давление. И каждый день вам необходимо работать над своим отношением, а для этого читать Библию, молиться, искать Его лица, прощать по 38 раз, верно? И знаете, на что это похоже? Упомоне! Это как поднимать штангу раз за разом. Знаете, что происходит, когда вы поднимаете штангу раз за разом? Поначалу ноги трясутся, но если продолжать заниматься по 3-4 раза в неделю... Вообще-то я раньше был тренером, так что немного в этом разбираюсь. А мой сын физиотерапевт. Так вот, мышечная ткань рвется, поэтому заниматься нужно через день, чтобы было время на заживление. Накапливается молочная кислота, и ткань рвется. И еще заниматься всегда нужно с тренером или ассистентом. Когда вам кажется, что вы уже больше не можете, он может поднять штангу еще пару раз, и именно тогда мышцы плавно, не резко, порвутся. А потом новые, развиваясь, заполнят все свободное пространство, вот так. И ваша мускулатура обновится и станет сильнее. Почему? Благодаря тому, что вы постоянно преодолеваете сопротивление. Может быть, кто-то из вас сейчас в этом состоянии. Мир рухнул. Вам кажется, что вы не можете больше нести этот груз, что он сокрушает ваши кости, и вы думаете: «Я ни дня так больше не проживу». Но Бог говорит: «Всего один день».
Все, что я от тебя ожидаю, это вытерпеть сегодняшний день. И спортсмены знают, что если вы перетерпите какой-то период времени и не сдадитесь, вы станете бегать быстрее, прыгать выше, поднимать больший вес. Или те, кто играет на музыкальных инструментах, так прекрасно смотреть на пианиста, который с закрытыми глазами перебирает пальцами по клавишам. Но, может быть, вы не догадываетесь, что когда-то он играл гаммы до синяков на пальцах. Все мои четверо детей играют на музыкальных инструментах. Все хотели играть джаз, но, знаете, я наблюдал за ними. И будь то пианино, гитара или барабаны, чтобы развить свои способности, им приходилось репетировать снова и снова и снова, дисциплинированно и терпеливо. Понимаете ли вы, над чем работает Бог в то время, когда ваш мир рушится? Для Него это не неожиданность. Он вас любит. Он уже вас простил. Его Дух живет в вас. Вы идете к небесам. Его цель в это время – делать вас все больше и больше похожим на Иисуса. Это во-первых. А во-вторых, проявить благодать к другим людям. Ведь Он поможет вам реагировать на события настолько необычным и несвойственным людям образом, что все просто поразятся. Неужели у тебя нет никакой ненависти к твоему бывшему? Как ты можешь нормально относиться к этой компании после того, как они украли твои сбережения? Как ты можешь так поступать после того, что они сделали? И разве вам не захочется дать им прекрасный духовный ответ, что так вы решили, что вам этого совсем не хотелось, но вы решили принять испытание с радостью? Все мы учимся на собственном опыте. И знаете что? Не бывает гипотетической благодати на следующую неделю. Может быть, вы скажете: я не могу так больше. А вам не нужно больше, вам нужно сейчас. Я не могу жить одна, один с тех пор, как меня бросили. И никогда не смогу, а вам и не нужно. Все, что вам нужно, это слушаться Бога прямо сейчас. Сегодня у вас есть благодать поступать так, как нужно, и Бог даст вам все необходимое сейчас, в этот момент. Завтра новая благодать, точно так же, как было с манной. Ее нельзя было разложить по банкам и оставить на завтра. Бог дает все новое каждый день. И если день выдался очень тяжелый, вы получите гораздо больше благодати. А если он не так уж плох, то ее понадобится меньше. Мы же забиваем себе голову мыслями о том, как все будет ужасно через 5 лет. А что, если Иисус вернется через 4 года? Перестаньте думать о том, что будет через 5 лет. Итак, что всегда зависит от меня? Ответ – мое отношение. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. И знать, что благодаря терпению произойдет нечто прекрасное. Третий вопрос – на что я могу надеяться завтра? Ответ – на то, что даже самые худшие обстоятельства Бог обернет мне во благо. Я могу надеяться, что Бог возьмет все самое худшее, что со мной происходит, и сделает так, что это пойдет мне на пользу. 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». А точнее, позвольте терпению иметь совершенное действие. Не сдавайтесь, держитесь. Сегодня, завтра, если сложить 7 таких дней, будет уже целая неделя. Спасибо, Иисус! А если сложить 4 недели подряд, получится, что вы продержались уже целый месяц, а 12 месяцев подряд, и вы продержались уже целый год. И теперь, если вы оглянетесь назад, то увидите, что сегодня вы уже не тот человек, каким были год назад, и поразитесь происшедшим переменам не меньше, чем ваши друзья и знакомые. Ведь Бог возьмет уголек, образно говоря, и при помощи трудностей и давления по чуть-чуть, понемногу обратит этот уголек в духовный бриллиант. Люди, которыми вы больше всего восхищаетесь, которые больше всего отражают Христа, на которых вы хотите быть похожи, почитайте их биографии. Они стали такими не потому, что 50 лет отучились в семинарии. Как правило, больше всего отражают Христа те люди, которые больше всего и глубже всего страдали, но не сдались и не пошли на уступки. Они тоже не думали, что дотянут до завтра, но все равно держались за сегодня и позволили терпению иметь совершенствующее воздействие. Посмотрите на слово «совершенствующее», а по-старому «совершенное» – «быть совершенными» означает быть зрелым, взрослым, выросшим до своего предела таким, как надо. Вот что означает это слово. И у Бога есть такая картинка вашего будущего.
Каким вы сможете быть, отражая образ Христа в своем характере и во всех жизненных обстоятельствах? Быть совершенным в полной гармонии со всех сторон. Прошли годы.

Фрэнк окончил университет по специальности физика и переехал в офис одной христианской организации. Вообще, я сразу заметил, как полезно общаться с умными людьми в колледже. У них можно одалживать конспекты и все такое. А Фрэнк очень умный парень. И вот прошли годы, я отучился еще в одном колледже, потом в аспирантуре. Я подрабатывал тренером и ездил с баскетбольной командой по всему миру. Потом, к моему огромному удивлению, Бог призвал меня быть пастором. Я-то думал, что Он использует только очень святых и очень умных людей, а я самый обычный человек, но оказалось, что нет. Вот и в Библии полно примеров обычных людей, так что моя кандидатура подошла. И вот через несколько лет я поехал проведать Фрэнка. Поднялся на специальном лифте с рампой для колясок. Фрэнк работал учителем физики. Через несколько лет после аварии он женился. В свободное время он подрабатывал тренером по борьбе. Он и сейчас выскакивает из своей коляски на одних руках и до сих пор может побить почти любого здорового человека. Никогда не забуду, что Фрэнк мне сказал: «Знаешь, Чип, хоть я и ходил на изучение Библии, но до того несчастного случая моя христианская жизнь была очень поверхностна. Меня интересовала собственная персона, а Иисус постольку поскольку, главным образом то, что я могу от Него получить. Я практически ничего не знал о близости с Ним, о Его силе, о подлинном смысле жизни», — сказал он. «И знаешь что, если бы я и мог, я бы ничего не стал менять в своей жизни, зная Бога так, как сейчас, и зная, что Он сделал во мне и через меня в этой инвалидной коляске, я бы не променял это на возможность снова ходить». Видите, Фрэнк принимал все с радостью. Фрэнк знал, что суть всего происшедшего – испытание его веры. Вы когда-нибудь задумывались о том, что постигающее вас испытание – это завуалированный вопрос: «Ты вообще веришь или нет?» Или, может, мы с вами, христиане, только в хорошую погоду? «Да, я верю в Бога и во Христа, и во все преимущества христианства, когда я извлекаю из него выгоду, но испытание вашей веры производит способность к упомоне, то есть способность держаться, не сдаваться, не махать на все рукой, хоть вам и очень хочется это сделать. А затем, со временем, это терпение совершенствует вас, и вы становитесь совершенными в Божьих глазах без всякого недостатка». Жизнь Фрэнка – удивительная история. Но того же Бог ожидает от вас, от меня и от каждого человека. Ваш рухнувший мир будет выглядеть иначе, чем у Фрэнка, но в любом случае вам нужно задать себе три вопроса. Что всегда зависит только от меня? Ответ – мое отношение. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Ответ – терпение. На что я могу надеяться завтра? На то, что даже самые худшие обстоятельства Бог обернет мне во благо. И если вы не верите, просто почитайте сегодня вечером Ветхий Завет. Так, между прочим, прочтите о жизни Иосифа и Даниила. Затем перейдите к Новому Завету. Прочтите о Павле и об Иисусе. Также прочитайте биографии отцов церкви, и вы обнаружите, что величайшие святые Божьи проходили через ужаснейшую боль, чтобы отражать Его образ так, как они даже представить себе не могли. И в заключение хочу упомянуть о пяти благословениях, которые произрастают из страданий. Я лишь слегка их затрону, и, может быть, потом вы сможете подробнее обсудить их в малых группах. Они есть у вас в пособии. Там пропущены слова, но сейчас ничего не пишите. Я зачитаю вам пять благословений. Это положительные последствия, добрые плоды, то хорошее, что Бог производит из плохого. И я хочу, чтобы, слушая меня, вы мысленно отметили, чему из этого Бог больше всего учит вас в настоящий момент. А потом, когда разойдетесь по малым группам, поделитесь друг с другом. Мне кажется, сейчас Бог работает во мне над тем-то и тем-то. Итак, благословение, произрастающее из страданий. Первое. Мы вынуждены учиться по-новому доверять Богу. Сам по себе я склонен быть своенравным, гордым и черствым. Но когда у меня проблемы,

я вынужден по-новому доверять Богу. Второе, мы перестаем быть привязаны ко всему временному, суетному и мирскому. Разве не удивительно, как быстро теряют значимость новые машины, телепередачи?

полон силы и энергии, а когда мне совершенно нечего было ему предложить. Боже, я никак не могу с этим справиться. Я боюсь за своих близких или стою перед какой-нибудь непосильной задачей. И в такие минуты я видел могучую руку Божью. Так же будет и с вами. Четвертое. Наши страдания служат свидетельством неверующему миру. Мы почему-то полагаем, что нужно забить побольше голов, вырастить идеальных детей, заработать кучу денег, купить хороший дом, в общем, построить безупречную жизнь, а затем сказать: «О, да, кстати, это все благодаря Иисусу». И мир посмотрит и ахнет, но на самом деле он больше смотрит на то, как вы себя ведете, когда вас предают близкие, когда вы заболеваете раком, или ваш внук внезапно попадает в больницу, или вас обманывают на работе. В такой ситуации проявляется ваше христианское отношение. И тогда люди говорят: «Эти истории про Иисуса. Раньше я над ними смеялся, а теперь думаю, может, это и правда. Потому что я представить не могу, как ему или ей удалось сохранить такое отношение в этой ситуации, не иначе, как с Божьей помощью». И пятое. Мы становимся чувствительными, заботливыми и сострадательными людьми. Иисус сказал, что кому многое прощено, те много любят. Те, кто много и глубоко страдали, тоже. В вас появляется нечто такое, что побуждает вас как никогда раньше заботиться о людях и протягивать им руку помощи.

0: Ты тот, кто вошел вчера в Иерусалим? Верхом на осле, так ведь? Говорят, ты мессия. Так? Это правда?
1: Мы поможем доброму человеку и встретимся с вами позже. Это он, правда? Это был Мессия? Да. Когда же он провозгласит себя царем? Никто не знает, но это может случиться в любой момент. Аллилуйя! Пришел новый царь. Больше не будет римлян. Больше не будет злых правителей. Благодарю вас, добрые люди. Благодарю вас. Мысль о том, что Иисус станет царем, вселяет веру в обычных крестьян. Я не понимаю, почему Иисус не провозгласит себя царем? Прямо сейчас. Люди его поддерживают, это очевидно. Люди-то поддерживают, чего не скажешь о правителе. Что сделает Кесарь, когда узнает, что пришел новый царь? Враги, стоящие на пути его, сильны. О какой силе вы говорите? Он ведь Мессия, не так ли? Безусловно. Тогда ни римляне, ни правители народа иудейского не смогут остановить его. «И послал Бог Сына Своего, — говорит Исаия. Иисуса провозгласят царем. Не может быть!»

0: Капитан, что стряслось? Этот раввин Иисус сейчас проповедует там, с другой стороны. Началась суматоха.
1: Что-то неладно. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, увидев такое, не раскаялись после, чтобы поверить ему.
0: Возмутительно! Вы ставите мытари и блудниц над нами?
1: Успокойся, Амос. Люди действительно любят его.
0: Адвокат дьявола! Не хочу слышать его!
1: Потому что сказано вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его.
0: Он зашел слишком далеко.
1: Вот, он сказал это.
0: Что, уставились? Не замечаете угрозу от такого человека?
1: Нет.
0: Он рвется в цари. Хочет стать царем израильским. Арестовать его.
1: Моя работа — следить за порядком. По-моему, он его не нарушает. Более того, если я его арестую, начнется настоящий беспорядок.
0: Но...
1: Видите? Никто его не остановит. Он станет царем. Его день воистину настал. Расскажу вам притчу. Царство Небесное подобно царю, который собрал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать знатных на брачный пир.
0: Отказались от моего приглашения?
1: Да, господин.
0: Надеюсь, на то были причины.
1: Да, кажется, им все равно.
0: Ваше Величество, многих из них возмутило ваше приглашение.
1: А какова причина?
0: Гордыня, господин.
1: Они жаждут вашего положения и вашей власти,
0: поэтому и отказываются оказать вам честь.
1: Идите же к ним снова. Скажите, что я люблю их и хочу, чтобы они присоединились к веселью. Дайте им понять мою радость. Прошу вас.
0: Нас пир не касается, сказали же тебе. Да, убирайся прочь.
2: Все, что я хочу, чтобы меня оставили в покое.
1: Но царь был так добр к вам. Ведь его сын ваш царевич. Посетить брачный пир — наименьшее, что вы можете сделать, дабы выразить свою признательность.
0: Как ты смеешь судить нас? Мы настоящие правители этого царства, а ты всего лишь жалкая прислуга.
1: Служить нашему царю — величайшая честь для вас.
0: Но мы те, кто делает это царство великим. Ему следует устроить прием для нас. Правда, мы заслуживаем пира.
1: Вы совершаете ужасную ошибку. Прошу, усмирите вашу гордыню и неверие.
0: Это ты совершил ужасную ошибку. И заплатишь за нее.
1: Этот человек говорит правду. Вам следует успокоиться и принять царское приглашение.
0: Плевал я на царское приглашение.
1: Это ваш окончательный ответ?
0: Нет. Вот мой ответ.
1: Я пытался спасти его, мой господин, но... Найдите виновных и доставьте ко мне. Я рад, что ты остался цел, друг мой.
0: Я попробую еще раз, Ваше Величество. Еще раз.
1: Хорошо. Мы разошлем еще одно приглашение.
0: Как прикажете, господин.
1: Но сейчас я хочу, чтобы ты обошел все царство, самые отдаленные уголки, и позвал всех, кого встретишь на пути. Вы понимаете, Ваше Величество, в таких местах полно нищих и больных. Если они примут ваше приглашение,
3: если примут мое приглашение, то будут приняты со всеми почестями. Те, которых я призывал в первый раз, оказались недостойны.
1: Добрая женщина, король приглашает тебя во дворец на брачный пир своего сына.
2: Меня? Ну что вы? Нет, я...
1: Иди же, надень свой лучший наряд и приходи во дворец сегодня вечером. Король приглашает нас? Нас? Если вы будете так милостивы. Король пригласил нас во дворец! Что? Когда? Сегодня? На брачный пир своего сына? Мы должны выглядеть подобающе. Но это мой единственный наряд.
2: Тогда почисти его. И сандалии как раз самое время починить. Свадьба во дворце. Думаешь, король вышвырнет меня вон?
1: Даже не знаю. А как насчет меня?
2: Ты не так уж и плохо выглядишь на самом деле.
1: Давай без комплиментов.
2: Даже и в мыслях не было.
1: Не смешите людей. Король хлопнет дверью прямо перед нашими носами.

0: Приветствую вас, друзья мои.
1: Ваше Величество, прошу простить мой внешний вид.
0: Не нужно извинений. Я вижу ваши сердца. Я польщен вашей любовью и верностью. Встаньте же, будем праздновать. Снова говорю тебе, царство будет отнято у тебя и отдано другому, ибо много званых, а мало избранных. Теперь мне все ясно. Он сказал, царство будет отнято у тебя и отдано другому, отдано другим, избранным. Не нас ли избрал он на берегах Галилейских? Вот он. Этот храм станет его дворцом. Друзья мои, видите ли вы эти стены? Да, учитель. Мы знаем, о чем ты говоришь. Грядет день, когда рухнут они. Не останется здесь камня на камне.

0: Я что-то не могу понять. Храм разрушится? Он не то имел в виду. Не останется здесь камня на камне. Это его слова. Наверное, притча или изречение, которое что-то означает. Быть может, новый храм будет построен на месте прежнего. А возможно, будет битва, и нам придется сражаться с этими римлянами. Пойдем, спросим у учителя. Друзья, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение днем моего пришествия. Мы не заблуждаемся. Мы знаем, что ты пришел, чтобы править Израилем и всем миром. Говорю вам, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и народных смутах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будут голод, моры и землетрясения по городам. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Господь наш, когда это произойдет? Никому не дано знать всего, даже Сыну Человеческому. Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Послушайте притчу. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор в дом, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Альфий, Альфий! Двадцать шесть, двадцать семь. Вор снова напал на нас. Уже пятый раз за 20 дней. Что ты наделал? Один, два... Я сбился. Все сначала. Один, два. Мы собираем ночной дозор. Три. Все поддержали идею. А ты? С 9 до полуночи, с 12 до 3 или с 3 до 6. С 3 до 6, с 3 до 6. Ночью, что ли? Именно. На это время пока еще никто не записался. Дай-ка мне ее. Я не участвую в вашем ночном дозоре. Мне нужен отдых. Счет денег отнимает много энергии. До свидания, один, два. Смотри, нечего будет пересчитывать, если не поможешь нам поймать этого вора. Вора, шмора! Меня-то он точно не тронет. Я все сказал. Мне нечего беспокоиться. Прощай, один, два. Так жить небезопасно, Альфи. Твоя жизнь небезопасна. Катись! Самое время крепко вздремнуть. Крепко вздремнуть? Правильно, Диди. Сейчас установим чудо-ловушку. Все ли на месте? Да.
1: На месте. На месте.
0: Хотел бы я видеть, как негодный вор будет красть мое серебро. Очень хотел бы.
1: Очень хотел.
0: Ты бы тоже хотел, да? Спи спокойно. Ночной дозор. Какой вздор в самом деле.

0: Tom!
1: Что там? Кое-кто спит. Быть может, коснется и моих доходов. По крайней мере, не украл ничего. Хорошо, что мы подготовились. Быть может, на следующей неделе. Одна монетка. Две монетки. Три монетки.

0: Мари, ты сделаешь мне сандалии? Я не могу, это очень тяжело. Нет уж, я хочу, чтобы ты их сделала. Что это? Монетки! Мои монетки! Нет!
1: Нет, Диди!
0: Монетку, господин! Почему я не слушал людей? Теперь уже поздно. Слишком поздно.
1: Слишком поздно. Слишком поздно.
0: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Кто же будет верным и благоразумным, правителем станет. Если же раб тот, будучи зол, скажет: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, придет Господь для него внезапно, и будет он изгнан, и будет там плач и скрежет зубов. Друзья мои, скоро я в последний раз войду в Иерусалим, где буду арестован и распят. Но на третий день я воскресну.

0: Он умрет
1: и воскреснет?
2: Как они смогут распять Мессию?
3: Мы заблуждались, думая о дне его пришествия, как он и предупреждал.
2: Я совершенно сбился с толку, но одно я точно знаю. Этот человек — Сын Божий. Да, Христос, Спаситель наш, Царь царей, Эммануил, Агнец Божий, Учитель, Отец Всемогущий, Князь мира.

с трубою громогласною. Они соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.

Не бойся, когда темнота покроет день. Не бойся, когда орудия заберут твой мир. И если небеса будут казаться так далеко, не бойся, когда земля, дрожа, раскалываться будет, и звезды небесные, как слезы, будут падать, не испытывай страх, ибо придет снова Сын Человеческий. Он здесь, все знаки указывают на один путь. Наступит скоро великий день радости всеобщей. Сын Человеческий придет, не плачь, не бойся, тучи войны страшной. Услышит Он молитву твою, да успокоит тебя, не бойся, Он всегда рядом. Сын Человеческий придет снова. День близится к закату, Он все ближе. О, сумерки спускаются, никогда не бойся. Твоя любовь небесная, скоро Он придет и осуществит Божий замысел. Аллилуйя! Аллилуйя!

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом. Удивительно!

Добро пожаловать на вторую сессию цикла передач, которые называются «Личность Святого Духа». Для обзора, Иисус сделал самое неожиданное заявление. Он сказал, «Истинно говорю вам, самое лучшее для вас, чтобы я ушел». Почему для нас самое лучшее, чтобы он ушел? Потому что для того, чтобы вступить с ним в контакт, нам пришлось бы лететь в Тель-Авив, брать машину, ехать в Галилею, найти его. Это было бы нетрудно, потому что вокруг него была бы масса народа, а затем ждать, пока все закончат свой разговор. На это бы ушло бы месяца два, чтобы добраться до цели. И вам надо было бы обязательно все записать. Потому что если бы вы забыли что-то спросить, потребовалось бы даже ждать другие два месяца. Поэтому Иисус говорил, насколько лучше, чтобы кто-то, точно такой, как я, Бог, третья ипостась Бога, пришел, чтобы прославить меня, дать откровение обо мне. Пришел и открыл меня вам, и сегодня мы пойдем немного дальше. Вот почему апостол Павел делает утверждение для нас, верующих. Он говорит, благодать — это второе послание к Коринфянам, 13:13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами. Разве не интересно? Он отождествляет, прежде всего, благодать нашего Господа Иисуса Христа. Мы не смогли бы быть в отношениях с Богом Отцом, если бы не благодать нашего Господа Иисуса Христа. Затем он говорит, любовь Бога. Разве вы не рады тому, что Отец любит вас? Вы его дитя. Я думаю о том, как сильно я люблю своих четырех мальчиков и моих малышей. То есть внуков. Я слишком молодой, чтобы называться дедушкой. Так что я Д, папа, или Д для краткости. Итак, я думаю, насколько сильно я их люблю, так? Любовь отца. О, она так велика к нам, верно? Но потом, конкретно продолжая, думая об Иисусе, вы думаете о Его благодати. Думая об Отце, вы думаете о любви Бога, который послал Иисуса на землю ради нас. Но далее он отождествляет Святого Духа с одним явлением. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами, да будет с вами». Это значит, что есть шанс, что оно не с вами. Понятно? Итак, слово «общение» — это греческое слово «кайнония». Давайте я дам вам все определения этого слова, которые я нашел. Оно означает «общение». Оно значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», соработничество, совместное участие, близкая взаимная связь. Вернее, не скажешь. Мощные слова. Я разобью их на три большие группы. Первое — общение. Вторая — соработничество. Третья — близость. Первая группа — общение. Слово «общение», если вы хотите услышать его определение, означает «дружеские отношения». «Товарищеские отношения». Компания. Делиться друг с другом. Друзья, товарищи, угадайте, что они делают. Они делятся друг с другом. Они общаются друг с другом. Они говорят друг с другом. Они совместно делают что-то. Мне нравится играть в гольф. Когда мы отправляемся на поле для гольфа, мы разговариваем друг с другом, особенно если мы в одной команде. Я говорю своему товарищу, что собираюсь сделать. Я говорю, видишь этот пат? Я сделаю его, и мяч будет в лунке. Но знаете что? Я общаюсь с ним. Вот что я так люблю в гольфе. В колледже я играл в теннис, но с парнем с другой стороны вы говорить не можете. Причина, почему я люблю гольф, я говорю с этим человеком. Играя в гольф, я развил с людьми более близкие отношения. Вот где происходит общение. Вот где происходит коммуникация. Поэтому я хочу, чтобы моя жена играла в гольф вместе со мной. Потому что она человек, с которым мне нравится быть рядом. Она для меня пара, вы поняли? Так что мы постоянно информируем друг друга. Я думаю о моих сотрудниках. Одни из ближайших мне людей на земле, помимо моей семьи, это мои сотрудники по служению. Мы всегда говорим о том, каковы наши намерения. Мы говорим о том, что намерены сделать. Это и означает общение. Мы говорим. Посмотрите книгу Деяния 20, 20, 22, 23. Павел сказал, «И вот ныне я, по неопределенному, влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Послушайте эти слова. «Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут».

меня». Обратите внимание на то, что Дух Святой сказал ему это не только в одном городе. Он ему это говорил по всем городам. Я уверен, что когда вы говорите, что вас ждут узы и страдания, вы, скорее всего, будете в каждом городе спрашивать своего соработника, «Может быть, ты изменил свое решение? Можно ли немного изменить его?» Но в каждом городе он постоянно говорил, «Готовься к этому». Были времена, когда Дух Святой говорил мне слова, которые я не хотел слышать. Я все время просил его, но он говорил мне то же самое, город за городом, день за днем. Наконец он умолк, как бы говоря, «Я уже достаточно сказал тебе». Понятно? Вот это и есть общение. Книга Деяния 10:19. «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, «Вот три человека ищут тебя». То есть, Дух Святой сказал ему, «Послушай, там внизу тебя ждут люди, и я хочу, чтобы ты пошел с ними. У меня есть для тебя поручение». Книга Деяний 8:29. «Дух». Тут не сказано «Бог». Тут не сказано ничего больше, кроме как «Дух». «Конечно же, Он Бог», — сказал Филиппу. «Подойди и пристань к сей колеснице». Вот что интересно, Филипп проводил собрание пробуждения в городе Самария. И по словам Библии, ангел посреди служения сказал ему пойти в пустыню. В Писании не сказано, что Дух Святой сказал ему. В нем сказано, что ангел сказал ему. Вы понимаете, что эти парни знали голос Святого Духа настолько хорошо, что когда говорил ангел, они знали разницу между тем, когда говорил ангел, и когда говорил Дух Святой. Тут не сказано, что ангел явился ему. Ангел проговорил и сказал, «Я хочу, чтобы ты отправился в пустыню». Эти слова сказал ангел. Тем не менее, когда Филипп пришел в пустыню, он узнал того, с кем он так близко общался. Они были так близки к Духу Святому, эти парни. «О, Дух Божий говорит, пойди, пристань к колеснице». Он так и сделал. Он привел к спасению эфиопского евнуха, который был третьим человеком во всей Эфиопии. Насколько это классно? Вот это я называю общением, дружескими отношениями. Деяния 16:6. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым». Тут не сказано, Иисус не допустил их. Тут говорится, они не были допущены Духом Святым. Проповедовать слово в Асии, дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. То есть, как видите, между лидерами и Духом Святым происходит коммуникация. Должно ли быть по-другому? Есть ли у нас иные пути служения Богу, кроме как через Духа Святого? Что, апостолы были такими примитивными? Что, разве у нас есть GPS, айфоны, айпады, и мы справимся без тебя, Дух Святой? Нет, вовсе нет. Нам необходимо, чтобы Он говорил с нами. Верующие в ранней церкви находились в постоянных дружеских отношениях с Богом. Они ожидали Его участия в своей жизни так, как мы ожидаем такого участия со стороны того, с кем мы проводим время своей жизни, круглые сутки, 7 дней в неделю. Вы можете себе представить, чтобы мы с Лизой, проводя вместе 24 часа, при этом не говорили бы друг другу ни слова? Это было бы нелепостью. Не хотел бы я таких брачных отношений. Я люблю эту женщину. Я люблю слушать ее. Я хочу, чтобы она говорила со мной, потому что я люблю слушать ее голос. Мы женаты уже 30 лет, но если бы мы с ней не состояли в браке, я бы искал брака с ней, потому что она — любовь всей моей жизни. Так оно и есть. Ну, поаплодируйте, что ли. 24 года я останавливаюсь в гостиничных номерах, и мне никогда не бывает там скучно. Как вам может быть скучно, если вы живете с Богом? В комнате Он и я. И знаете, иногда я выставляю такую защиту. Я говорю, я не хочу делить комнату с моими сотрудниками. Я хочу быть в комнате один. Знаете почему? Потому что я хочу иметь возможность слышать Бога. Я это люблю. Я этим наслаждаюсь. При этом я человек, который любит общаться с людьми. Я не отшельник, не монах. Я не тот, кто любит одиночество и уединенность от всех. Мне на самом деле нравятся люди, но мне очень нравится Дух Святой. И Он та личность, с которой я люблю общаться больше всего. Итак, следующее слово — соработничество. Все скажите «соработничество». Прочитайте первое послание Коринфянам 3:9. Это, вероятно, одно из самых потрясающих мест Писания в Новом Завете. Что тут сказано? «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающе. Мы соработники с Богом. Мне нравится, как это сказано в словаре Веймута. Мы соработники с Богом и для Него. Я работаю на Бога. Я работаю с Богом. О, это так хорошо, не правда ли? И о чем это говорит? О соработничестве. А теперь послушайте, что сказали апостолы, когда написали письмо ко всем верующим из язычников. Они сказали, «Ибо угодно

угодно Святому Духу и нам. Здесь вы видите, как действует соработничество. Вы видите? Лидеры ясно показали взгляды Духа Святого и свои собственные в этой ситуации. Обе стороны участвовали в принятии этого решения. Они были соработниками в деле Царства. Подобное отражение и в Ветхом Завете. Вы читаете о том, как Бог приходит к Аврааму у теревинфовых деревьев. Бог смотрит на Авраама, как на соработника. Бог и Авраам подходят к краю утеса, и Бог говорит ему, «Ты знаешь, я решил уничтожить эти два города. Что ты думаешь, Авраам?» Авраам сильно разволновался, потому что там жил его племянник. Он уговаривает Бога снизить число праведников, необходимых для спасения города, до 10. Вы ведь знаете эту историю, верно? Но Бог действительно считается с Авраамом. «Сделаю ли я то, что планирую сделать с Содомом, не поговорив с моим соработником Авраамом?» Видите, что делают соработники? Если у вас есть соработник в бизнесе, вы с ним советуетесь по поводу большого проекта. Мы с Лизой говорим о больших планах, которые хотим осуществить. В этом участвуют Аарон и Эдисон. Мы всегда говорим о планах, которые хотим осуществить. Почему? Потому что мы соработники. Вы видите это? Именно это и делает здесь Бог по отношению к Аврааму. То же самое вы видите с Моисеем. Бог делится с ним своими планами. В Библии вы читаете о том, что дважды из-за реакции Моисея Бог изменил свое решение. Это прообраз для Нового Завета. Но вот что я хочу сказать. У Авраама и Моисея даже близко не было того, что есть у нас, потому что у них это было изредка. У нас это есть постоянно. 24 часа, дружище. Вот поэтому это значительно лучше, потому что нашему соработнику не надо спать. Сегодня я встал в 2:20 ночи и больше не ложился спать, потому что у меня было такое радостное волнение по поводу того, что я увижу всех вас, буду проповедовать Слово Господа, увижу то, что сделает Дух Святой. Поэтому я встал и стал говорить с моим соработником. Знаете, он не спал. Это было потрясающе. Он не сказал, «Джон, ты зачем разбудил меня?» Лиза сказала бы так. Она бы сказала, «Дорогой, для чего ты меня будешь?» Я бы ответил, «Я просто хочу поговорить». Я пробовал это раньше, но это не работает, потому что ей нравится спать. Я тоже люблю спать, и мне не нравится, когда она меня будет. В первое время нашего брака мы делали это, но потом поняли, «Не делай этого». Она говорила, «Ты не спишь?» А я, «Уже не сплю». Мне, между прочим, через 3 часа на работу. Но знаете, он не спал, когда я проснулся сегодня ночью. Он говорил со мной о сегодняшнем дне. Говорил, что будет происходить. Вы со мной? Это было изумительно. В любом случае, у нас нет того, что было у Авраама. Бог пришел к Аврааму, и они прежде чем поговорить, вместе пообедали, так? Но не мы. Он с нами все время. Деяние 20:28. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Дух Святой поставил вас блюстителями этих людей. Тут не сказано. Иисус поставил вас блюстителями. Вы со мной? Хорошо. Они постоянно переживали присутствие Святого Духа, потому что именно Он находится на земле. Иисус на небесах. Большое спасибо. Деяние 13:2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Здесь вы ясно видите, что это Он. Здесь сказано не об Иисусе, а о Духе Святом, сии быв посланы Духом Святым. Деяние 13:4. Но послушайте вот, что я вам скажу. Эти отношения, глубже соработничество, кайнония, подразумевает близкую взаимную связь. И произносят имя Бога напрасно, говоря, «Дух Святой сказал», в то время, как Он не говорил. Эти апостолы не посмели написать, «Дух Святой сказал, не пейте кровь, не ешьте мясо, посвященное идолам, не блудите, не поклоняйтесь идолам». Так они не написали. Они написали, «Угодно». Павел поступал точно так же. Знаете, что он сказал в половине главы послания к Коринфянам? Он сказал, «Но по моему мнению, лучше ей остаться незамужней. Я думаю, что говоря это, даю вам совет от Духа Божьего». Понимаете, он знал Бога, Духа Святого настолько хорошо, что не мог сказать, «А я думаю, и у меня есть Дух Божий». Так говорит Господь. Вы со мной? Для того, чтобы иметь близкие отношения, мы должны знать личность того, с кем мы ищем таких отношений. Так ведь? Мы должны знать его личность, правильно? Итак, Дух Святой, скажу это еще раз, личность. В 14, 15 и 16 главах Евангелия от Иоанна Иисус использует местоимение «Он», «Его», «Себя» 19 раз. Итак, Он — Личность, верно? Я сделал открытие, которое помогает мне в общении с Духом Святым. Это открытие, и я искренне надеюсь, что оно поможет вам.
Открытие, которое

Я сделал следующее. В греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчин, так и для женщин. В нашем языке такого нет. У нас есть она, он и оно. Оно относится к неодушевленным предметам и животным. Он относится к мужчинам. Она относится к женщинам. Мы не можем обозначить мужчину и женщину одним местоимением. Нам придется говорить «они», потому что в это число входят и мужчины, и женщины. Но в греческом языке есть местоимение, которое можно использовать как для мужчины, так и для женщины. Это гендерно-нейтральное местоимение. При этом оно относится к человеческому существу, а не к предмету. И вы знаете о том, что именно это местоимение использовано в греческом оригинале. Прежде всего, я хочу сказать, что я не говорю, что Дух Святой женского рода. Запомните это хорошенько. Я не говорю, что он богиня. Однако же можно мне задать такой вопрос. Кто существовал раньше, Бог или человеческие существа? Бог. В Библии сказано, «И сотворил Бог человека по образу своему». Мужчину и женщину сотворил их. А что это значит? Раз Бог сотворил их по своему образу, мужчину и женщину, это значит, что в Боге должны быть и женские характеристики. Верно? «И сотворил Бог человека по образу своему». Мужчину и женщину сотворил их. Он сказал, «мужчину и женщину». Правильно? Итак, у нас Бог Отец, Бог Сын. Может ли быть такое, что у Духа Святого есть некоторые из качеств, которые мы находим в женщине? Вы со мной? Я просто хотел убедиться в том, что мы с вами имеем в виду одно и то же. Я бы никогда этого не сказал, если бы не чувствовал, что это принесет вам пользу. Это поможет вам общаться с Ним. Как видите, я называю его «Он», потому что в нашем языке нет гендерно-нейтрального местоимения. Если бы оно в нашем языке было, я бы использовал его. Понятно? Так почему я говорю это? И вот я вступаю в брак. Мой папа — ветеран Второй мировой. Сейчас ему 93 года, и я очень люблю его. Но мой папа не подготовил меня к тому, как общаться с женщиной в браке. Петр сказал, «У вас должно быть понимание, как жить с женщиной». Верно? И вот я вступаю в брак и обращаюсь с Лизой как с парнем, потому что Лиза — любовь всей моей жизни. Она была моей первой настоящей подругой. И я обращался с ней как с парнем, но это не сработало, друзья. Все вы это знаете, большинство теперь уже знает. А если нет, то вам надо встретиться со мной. И я вам объясню, что между мужчинами и женщинами есть кое-какие различия. Мне пришлось учиться, как говорить с ней. Давайте я вам приведу пример с моими сыновьями. Бывали случаи, когда я обращался со своими сыновьями слишком жестко. Я был резким, я был грубым. Не должен был я так говорить со своими сыновьями. И знаете что? Я смотрю на одного из своих сыновей. Скажем, это был Эдисон. Я говорю ему, «Эдисон, прости меня». Знаете, что он говорит? «Я прощаю тебя, папа». И у нас с ним все в порядке. А знаете, кто опечален? Его мама. Его мама печалится 2 дня. Я на 2 дня ухудшил свое общение с Лизой, потому что через 3 дня она говорит мне, «Мне до сих пор неприятно от того, как ты разговаривал с моим сыном». И знаете что? Это нормально. Я это понимаю. Послушайте, что говорится в послании к Ефесянам. Тут сказано, «Не опечаливайте Святого Духа Божьего». Греческое слово «опечаливать» — «лупит». Л-у-п-т. Оно означает «быть печальным», «опечаливаться», «быть огорченным». Оно происходит от греческого слова «лупе», которое означает «боль» или «печаль», которое используется только людьми, глубоко любящими друг друга. Вы со мной? Глубоко любящими друг друга. Могу я прочесть это местописание в контексте? «Не используйте скверные или оскорбительные слова». Это 29 стих. «Пусть все, что вы говорите, будет добрым и помогающим, чтобы ваши слова были ободрением для слушающих их, и не приносите печали, глубокого огорчения Божьему Духу Святому, своим образом жизни. Помните о том, что Он отождествил вас, как Его собственных. Избавьтесь от горечи, ярости, гнева, резких слов и сплетен, и от всех видов злого поведения. Но будьте добры друг к другу, нежными сердцем, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если я хочу хорошо провести ночь со своей женой, знаете что? Я должен быть добрым и нежным со своими сыновьями.
Потому что если Лиза жестко обращается с нашими сыновьями, я говорю: «Я прощаю тебя, милая, все хорошо, у нас все замечательно». Если я обойдусь с ними жестко, я опечалю ее на пару дней. Вам понятно, о чем я? Причина, почему я говорю об этом. Как вы думаете? Это качество. Потому что большинство женщин такие. Как вы думаете, откуда у женщин взялось это качество? Особенно когда Павел, тут не сказано: «Не огорчайте, не делайте очень печальным Иисуса». Он не сказал: «Не опечаливайте отца». Он говорит: «Не опечаливайте Духа Божьего». Вот еще одно в подтверждение этого. Вы можете плохо говорить обо мне, вы можете даже ругать меня. Но если вы будете плохо говорить о моей жене, у вас большие проблемы. Знаете, что говорит Иисус? Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Интересно, что Бог Отец обеспечивает защиту Духу Святому, не Иисусу, не самому себе. Он говорит: «Не смейте касаться Духа Божьего». Почему? Потому что Дух Божий может быть огорчен, опечален. Вы все еще со мной? Могу я вам привести еще причину? Когда ребенку больно, кому он бежит? Он бежит к маме. Вы знали, что в некоторых штатах, Гавайи один из них, когда надо арестовывать несовершеннолетнего правонарушителя, первый приходящий полицейский – женщина. Потому что было установлено, что подростки откликаются на утешение со стороны женщины. Они лучше открываются и откликаются на утешение этой женщины. Как назван в Писании Дух Святой? Он назван утешителем. Вы все еще со мной? Хорошо. Могу я привести вам еще одну причину? Дух Святой известен как Дух Мудрости. В книге «Притчей о мудрости» 8 раз сказано, как о ней. Поймите меня правильно, мудрость была создана. Книга Притчей 8:22. Дух Святой создал все. Разве не интересно, что о мудрости 8 раз говорится, как о ней, в книге Притчей? Опять-таки, я не говорю, что Дух Святой женского рода, потому что позвольте мне сказать, каким я вижу Дух Святой. Давид подобен ему. Вы замечали, насколько нежным был Давид? Каким он был чувствительным, каким сострадательным. Когда Авессалом умер, Давид оплакивал его, хотя тот поднял против Давида армию. Верно? Давид был воином, и при этом нежным, чувствительным парнем, который все время поклоняется и плачет. Верно? Дух Святой — это Дух Могущества. Он всемогущий. И при этом настолько нежный, что вы можете огорчить его на несколько дней. И вот что я усвоил. Я должен быть честен с вами. Это очень интересно. На прошлой неделе я вообще не смотрел телевизор, кроме Супербоула. Я был в таком общении с Богом. Я просто погрузился в молитву и чтение Писания. Закончив читать и молиться, я зашел в гостиную, и мои сыновья смотрели вполне приличный фильм. Ничего особо плохого в нем не было. Я однажды смотрел его во время полета на самолете. Я вошел как раз во время сцены, когда одного парня убивают. И тут я ясно почувствовал, как Дух Святой опечалился. Тут же я решил: мне тут делать нечего. Выйдя, я сказал: «Прости, прости, я так виноват, я был так чувствителен к нему». И я понял, что если бы я продолжал смотреть фильм, он бы умолк на долгое время. И знаете что? Лиза рядом, она со мной. Я знаю, когда опечалил ее. Мне надо пройти следующие 2 дня, чтобы вернуть утешение, чтобы вернуть доверие, верно? Я не вижу его физическими глазами. Он умолкает, а ты не знаешь, что он опечалился. Но именно потому, что я был так чувствителен, я понял: «О, минутку, я ухожу отсюда». Я вышел и сказал: «Прости, я так виноват. Вы хоть понимаете, что он с вами постоянно? И когда вы смотрите подобный фильм, вы берете его с собой? Бог Вселенной, бесконечный в святости, бесконечный в чистоте, безграничный в могуществе, бесконечный в мудрости. Вы берете его с собой. Его имя — Дух Святого Бога. Вы берете его с собой, потому что Он заключил с вами завет. Я не оставлю тебя. Если ты проведешь меня через это, я пройду, потому что я посвящен тебе. Но я буду молчать». Я говорю твердо. Иисус говорил твердо. Он, глядя на учеников, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас?» Посмотрев на них, Иисус сказал: «Друзья, вы даже не знаете, какого вы духа». Взглянув на Петра, Он сказал: «Отойди от меня, сатана». Когда лидеры говорят твердо, это хорошо. Но когда я говорю резко, то опечаливается не только Лиза, но и Дух Божий. И тогда я говорю: «О Господь, пожалуйста, прости меня. Я прощен, я очищен кровью Иисуса, но мне надо работать над отношениями с Богом, потому что я опечалил Его».
Недавно я резко поговорил с одним из своих

сыновей. И следующие два дня, когда я выходил из своей молитвенной комнаты, это всплывало. И это не было осуждением. Я опечалил Бога, и я был неправ. И вот следующие 3-4 дня было не только это, но еще и Лиза. Потребовалось 3-4 дня, чтобы наладить отношения с ней. Понимаете, я стараюсь вам помочь понять его. Он кроткий, нежный, чувствительный, сострадающий, утешающий, словно женщина, но он могуществен, как воин. Его имя — Дух Могущества. Вы со мной? Вот что еще помогло мне понять эту истину. Я обнаружил, что если я хочу войти в глубокое, близкое общение с Лизой, мне необходимо говорить о вещах, которые ей нравятся. У меня может быть 68 в гольфе, и я могу сказать, «Дорогая, у меня был 68-й». Вы знаете, что скажут мои сыновья? Расскажи мне о каждом ударе. Знаете, что говорит Лиза? Расскажи мне, что у тебя был за разговор с твоим товарищем. Это замечательно. Почему? Потому что это отношение. Когда вы говорите о церкви, говорите о людях, об отношениях с Духом Святым, вы получаете интерес со стороны Бога. Вы со мной? Следите за ходом мыслей. Аминь.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: 350 миллионов человек не имеют доступа к Писанию. Я не представляю себе служение без Слова Божьего. Не знаю, как оно может работать. Писание – наш главный авторитет. То, что сказал сам Бог. Поэтому, когда думаешь о людях по всему миру, не имеющих Писания, понимаешь, в каком они рискованном положении. Не знаю, что может быть более важным, чем учить людей уединяться с Писанием. Только Бог, Дух Святой и эта книга.
1: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я ведущий этих шести занятий, на которых мы вместе стараемся стать мужчинами и женщинами из Сахара. Людьми, которые понимают времена и знают, что мы должны делать, как Всемирная Церковь, чтобы исполнить великое поручение. Мы говорили о том, что мы в нашей жизни должны стремиться к нулю. Мы имеем в виду ноль народностей, не имеющих Писания на своем языке. Ноль народностей без закрепленных за ними миссионеров или учителей. Ноль наставников, способных доносить Евангелие в устной форме. Ноль территориальных общин или районов, не имеющих церкви, которая могла бы расти. Мы хотим стать мужчинами и женщинами из Сахара. А в этом главная цель наших занятий. Сегодня мы выясним, что ключ ко всему процессу исполнения великого поручения – это закладка фундамента в виде доступного Писания на родном языке того народа, которого мы стремимся достичь. Речь идет о незанятых, нетронутых народностях. Что это значит? Незанятое значит, что за этой народностью пока не закреплен никто, кто бы доносил до нее Евангелие. Нетронутое значит,

0: небес открыл и дал нам Слово Божье столь чудесным образом. Так Слово Божье становится доступным и тем народностям, которые еще не получили его на своем языке. Я это подчеркиваю, чтобы вы поняли, как это важно, и как хорошо это делается теми организациями, которые готовы принять нашу поддержку и заинтересованность. И сегодня от их имени будет говорить Рой Питерсон. Рой начинал как служитель-бизнесмен, но затем он стал одним из руководителей миссии переводчиков Библии Уиклиф. В этом качестве Рой служил много лет. Вы слушаете человека, страстно увлеченного великим поручением. Он расскажет нам о переводе Библии.
1: Я рад поговорить с вами о всемирном переводе Библии, о том, как сегодня выполняется эта задача, и о центральном положении, что он занимает в великом поручении, в той работе, что Иисус нам дал. Если эта информация кажется для вас новой, вы, наверное, будете потрясены тем, что сейчас узнаете. У нас удивительно креативный Бог, и Он творит в мире нечто ошеломляющее. Поэтому пристегните ремни. Позвольте мне показать вам несколько ключевых моментов, которые раскроют вам контекст того, что сегодня Бог делает в мире. Первое. Вернемся ко времени основания мира. Он сотворил почти 7000 языков. Сегодня эти языки задокументированы. Есть 7000 групп людей, в которых воспитывают детей, говорят на этих языках дома. Это их родной язык, язык жизни, семьи, работы. И из этих 7000 языков процесс перевода идет в более чем 2000. Это невероятный момент в истории. Никогда ранее за всю историю не велась одновременно работа над столькими переводами. Может быть, вы смотрите и думаете, там 7000, здесь 2, и еще так много работы. Да, еще много надо сделать, но надо начать работу еще на 2000 языках. Сколько это людей? Почти миллиард человек, у которых нет полного Писания, которое известно нам, которое мы любим и применяем в своей жизни. Сегодня почти миллиард человек не имеет полного Писания на своем родном языке. Поэтому за последние 10 лет мы стали свидетелями невиданного доселе ускорения. Здесь вы видите, как Всемирная Церковь использует и применяет технологии. Взгляните, с какой скоростью подключаются новые языки, и как эта скорость увеличивается сейчас, в наше время. Посмотрите на различные технологии, которые используются. Сегодня, имея спутниковую связь, ноутбуки, сотовую связь, мы видим, как Всемирная Церковь работает вместе, и с такой скоростью мы добежим до финишной черты, когда у каждого народа будет доступ к Слову Божьему на своем родном языке. Что же такое родной язык? Это язык, на котором люди общаются дома. Это язык, на котором родители воспитывают детей. Это язык, объединяющий семьи и целые общины. И за многие годы мы убедились в важности родного языка для перевода в Библии, ученичества и новых церквей. Веками миссионеры старались работать на государственном языке или распространенных региональных языках, и мы обнаружили, что так настоящее благовестие и ученичество попросту не работают. Поэтому сегодня прорыв нужен в том, чтобы Всемирная Церковь работала на родном языке людей. Вот какие это дает плюсы. Люди чувствуют, что Бог обращается лично к ним, что Он знает их культуру. Им не нужно переводить Слово Божье из головы в сердце, оно поступает прямо в сердце. Так появляются церкви, обучаются люди, Евангелие распространяется, когда мы даем людям Слово Божье на их родном языке. Один из крупнейших прорывов в наше время в сфере перевода Библии наступил при объединении перевода и устных библейских рассказов. Перевод Писания в виде библейских историй, которые люди могут пересказывать друг другу без необходимости в печатном тексте. Они могут запоминать эти истории и пересказывать Писание неграмотным в своих общинах. Почему это так важно? 70% народностей, с которыми мы работаем, не имеют алфавита на своем языке. Никто еще не придумал письменности на их языке. Это длительный процесс – разработать алфавит, создать материалы для обучения чтению и письму. А мы обнаружили, что если знакомить людей с Писанием в виде перевода библейских историй на их родной язык путем устных пересказов, то они могут слушать и запоминать Слово Божье, а затем распространять его по своим общинам с такой скоростью, которая была бы недостижима для письменных методов. Да, они еще вернутся к обучению грамоте. Они научатся читать и писать, но начальным этапом, оказавшим столь сильное влияние, будет именно устный пересказ библейских историй.

0: 70% народности, ожидающих Слова Божьего, относятся к устным культурам. Они всю жизнь передают информацию в устной форме. Так они живут до сих пор. Почему же не представить им Писание тем же методом, который им так привычен? Итак, что же мы можем сделать, зная то, что мы знаем сегодня? Какие у нас варианты? Во-первых, передавайте эту информацию в своих кругах влияния. Своему пастору в воскресной школе, на занятии по изучению Библии. Пусть люди узнают, что есть люди, у которых нет Библии. Во-вторых, вы можете выбрать ту или иную народность и предоставить ей какое-то местописание. Вы можете начать молиться за эту народность. Возможно, вы даже захотите помочь в предоставлении той народности всей Библии или Нового Завета. Так или иначе, вы можете разными методами способствовать развитию перевода Библии с тем, чтобы к концу 2025 года мы достигли цифры 0. То есть на планете будет 0 народов без Библии. Давайте осуществим это вместе.
1: Иногда мы слушаем принципы, но еще лучше их запомнить, увидев их в действии. Мы покажем вам две анимации. Одна о том, как вы можете помочь в донесении Евангелия до устных культур. Во второй раскрывается процесс перевода Библии в культурах, не имеющих пока письменности. А затем мы покажем замечательное интервью с Бобби Грюневальдом. Он пастор-новатор церкви LifeChurch.tv. В 2011 году издание Fast Company признало его одним из 100 главных новаторов в американском бизнесе. Он поделится своим пониманием того, насколько серьезно новые технологии изменили правила игры, цель которой — распространение Евангелия в нашем поколении. Взгляните на эти анимации.
0: Привет, как дела? Знаешь ли ты, что в мире есть много людей, которые ни разу не слышали Евангелие? Они не умеют ни читать, ни писать, ни говорят, не понимают твой язык. Да, это так. Но если хочешь, можешь помочь нам до них достучаться. Сейчас я расскажу, как. Как можно донести до людей слова Библии, если они не умеют ни читать, ни писать, ни говорить на твоем языке? Поясню. Есть 4 основных шага. Найти слугу Писания, который найдет рассказчика, который будет рассказывать библейские истории группам слушателей, которые перескажут эти истории контролеру. Этот процесс должен повторяться до тех пор, пока эти истории не будут правильно пересказывать и понимать. Понял? Отлично. Подпиши здесь и вперед. Ах, нет, хочешь знать больше? Расскажу подробнее. 4 шага. Поехали. Первый шаг. Мы ищем рабов Писания. Это люди, которые хотят путешествовать, готовы к приключениям и хотят донести Слово Божье до еще нетронутых народностей. Это Мэтью. Все очень просто. Нужны 2 качества. Готовность и способность. Я был готов отправиться и способен это сделать. Поступи я тогда иначе, это было бы непослушанием.
1: Итак, это 99,9% готовности. Пока вы думаете, позвольте еще кое-что объяснить. Возможно, сейчас вы думаете, кто же такие рабы Писания и что они делают. Раб Писания — это ты. Но наш опыт показывает, что лучше тебе отправиться с кем-то из друзей. Итак, вы приезжаете в другую страну, попадаете в новую общину и знакомитесь с другой культурой. Так просто. Хотя, наверное, все немного сложнее. Надо перевести на другой язык всю Библию. Нет, шучу. Но ты немного проснулся, так ведь? В общем, не обязательно быть ученым или переводчиком. Надо лишь хотеть узнавать людей и культуру. Занимаясь этим, ты выявишь рассказчика. Это второй шаг. Этот человек должен знать твой язык и местный язык. Он должен быть открытым и уважаемым человеком в своем городе или деревне, мужчина или женщина мира. Рассказчик станет твоим союзником. Он захочет узнавать истории из Библии от тебя и пересказывать их другим. Погодите, но как я узнаю, каким историям учить рассказчика? И кому эти истории будет пересказывать рассказчик? И откуда я узнаю, что он их пересказывает правильно? Какой ты любознательный, такие нам и нужны. Что касается того, какие истории из Библии надо рассказывать. Пообщавшись какое-то время с теми людьми, ты поймешь, что на них лучше действует, а затем сможешь выбрать из готового списка историй наилучшие. Конечно, там есть необходимые рассказы о жизни, смерти и воскресении Иисуса, которым ты также научишь рассказчика. Но другие будут близки той или иной культуре и системе ценностей. Ценят ли они традиции, семью, верность и любовь? Тогда расскажи об Иосифе или Моисее, или Аврааме, или Павле, или обо всех. Со временем ты это поймешь. Поэтому так важно взять с собой друга, чтобы обсуждать эти вопросы и решать их вместе. Итак, ты нашел рассказчика и решил, какие библейские истории рассказывать. Но кому их будет рассказывать рассказчик? Это уже третий шаг. Группы слушателей. Это могут быть мужчины у колодца, женщины в школе, или сколько угодно людей из данной общины, представляющих местное население. Их дело просто сидеть и слушать рассказчика, пересказывающего те истории, которым ты его научил, а затем ты должен отвечать на вопросы. Ты говоришь рассказчику, рассказчик группам слушающих, а те обсуждают это между собой. Фантастика! Отлично, скажешь ты. Но как мне узнать, правильно ли пересказываются библейские истории? Так мы подошли к последнему шагу в том, как достучаться до каждого человека. Здесь нужен контролер. Нет, это не работник магазина, а специально обученный человек, который общается с группами слушающих и просит их рассказать о том, что они услышали от рассказчика. Контролер ведет записи, делает необходимые пометки, и весь процесс повторяется до тех пор, пока история не будет рассказываться и перерассказываться в точности.
2: Как же осуществляется процесс перевода Библии? До начала перевода мы должны задать вопрос, где действует Бог? В Писании нуждаются все люди, в одних местах они более подготовлены, чем в других. Необходимо провести исследование на местах, чтобы выяснить, насколько люди готовы к переводу Библии. Затем мы должны спросить, каковы трудности? Есть ли сложности географического или инфраструктурного характера? Каков религиозный или политический фон? Есть ли носители родного языка, из которых можно сделать переводчиков? Есть ли поместная церковь, готовая помочь? После ответов на эти вопросы можно выявить языковую группу. К переводу на разные языки не может быть универсального подхода, поэтому каждый раз нужна отдельная стратегия. Прежде всего, необходимо установить партнерство с поместной церковью. Оно поможет определить самые подходящие места Писания, которые окажут наибольшее воздействие. Многие языки, на которых нужно перевести Библию, не имеют письменности. Для них характерна устная традиция. Люди обучаются языку, рассказывая истории. Итак, сначала язык анализируют местные переводчики. Потом надо создать алфавит и словарь. Затем пора приступить к переводу Писания. Необходимо ясно передавать смысл Писания так же, как и слов. Готовый перевод проверяют в местной общине, чтобы выяснить, как он воспринимается другими. Этот новый текст затем переводится на основной язык для анализа сторонним консультантом. И, наконец, переводчики проверяют каждое слово, каждую фразу, все оттенки, значения и знаки препинания, чтобы избежать ошибок перед публикацией. По завершении перевода той или иной части Библии его надо передавать людям. Нечего ждать завершения перевода всей Библии. Им нужна истина Писания уже сейчас. Это касается и аудиоперевода, и видео, и пересказов библейских историй. Все, что можно передавать другим сразу после перевода, может оказывать непосредственное воздействие. Итак, каков результат? Как измерить воздействие Писаний? Удивительные истории и личные свидетельства о том, как Бог и Его Слово меняют людей и целые общины, лучший показатель того, сколько жизней преобразилось силой Слова Божьего. И Бог ведь обещает, что Его Слово будет достигать той цели, для которой Он его посылает. Это гарантия от Бога. Там, где для донесения до людей Писания применяются новые технологии, мы видим значительные перемены, которые произошли всего лишь за последние несколько лет. Теперь многие люди постоянно имеют при себе мобильные устройства. Мы поняли, что это облегчает людям доступ к Библии. Писание стало доступным везде и всегда, и люди могут теперь сразу же делиться тем, что они испытали даже с людьми в других городах и странах. То есть Писание стало распространяться гораздо быстрее. Именно технологии стали каналом, по которому люди сообщают друг другу Слово Божье. Можно иметь Библию на сотнях языков в одном мобильном устройстве. Мы постоянно слышим отзывы людей, которые сталкиваются с теми, чей родной язык отличается от их языка. При помощи телефона они могут знакомить людей со Словом Божьим на их родном языке. Нам посчастливилось сотрудничать с компанией SEED, а также с миссией Уиклиф и библейскими обществами со всего мира. В результате на сегодняшний день мы сделали Библию доступной на 215 языках, но наша цель сделать ее доступной на всех языках, на которые она переведена, так чтобы люди во всем мире люди имели доступ к Библии на своем родном языке. Сегодня в мире используется 1,4 миллиарда смартфонов. Это число значительно возросло даже за последние несколько месяцев. Ожидается, что в ближайшем будущем оно превысит 2 миллиарда. А одно из преимуществ новых технологий в том, что многие страны, ограничивающие доступ к информации, не поспевают за развитием технологий. В тех странах, где нельзя купить Библию, ее можно загрузить на телефон благодаря тому, как быстро технологии развиваются и распространяются ежемесячно. Наше библейское приложение YouVersion используют люди во всех странах мира. Не осталось ни одной страны, где люди не пользовались бы им. За последние несколько лет библейское приложение YouVersion развивается так, что я верю, что нынешнее поколение будет самым читающим Библию за всю историю. Пока рано об этом говорить, все только начинается, но уже сейчас затронуто столько жизней людей, насколько мы не рассчитывали. Мы видим, что люди проводят миллиарды минут, читая Библию. И это при том, что говорят, будто нынешнее поколение все меньше и меньше интересуется Словом Божьим. Мы считаем, что в этот момент можно не просто изменить тенденцию, а даже стать самым читающим Библию поколением в истории. От Роя Питерсона мы услышали о необходимости переводить Писание и о прорыве, который происходит, когда мы понимаем, что переводить его надо не только для читателей, но и для тех, кто учится в основном слушанием. Для выполнения великого поручения важно обратить внимание именно на обучаемых в устной форме. А от Бобби Грюнвальда мы услышали о важности технологий в наше время и как они ускоряют процесс достижения цели. Мужчины и женщины из Сахара — это люди, понимающие задачи на основании Писания. И они в курсе нынешних обстоятельств. Исходя из этого, они составляют личный план действий. А в нем рассказывается, как мы можем использовать свое время, таланты, влияние и вложения для выполнения задачи, поставленной перед нами Господом Иисусом. Мы хорошо провели время, но знаем, что вы также хорошо проведете время за столом, общаясь со своими друзьями, участвующими с вами в этих занятиях. Давайте продолжать открывать, возрастать и молиться, исполняя вместе великое поручение.

Я хотел бы зачитать из Писания, Евангелие от Иоанна, 4 глава, со стиха 34, где Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, на чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Иисус не говорит здесь только о земледелии. Он не говорит о земледельцах и о том, как им лучше работать на своих полях. Иисус говорит на языке символов. Он говорит о том, что нивы — это весь мир. Это люди, которые еще не знают Бога и которые должны войти в Божье Царство. Он говорит: «Пища — это то, что я делаю свою часть в этой жатве. Моя пища — это тот, кто послал меня, и я завершу его работу. Меня питает то, для чего Бог меня призвал». Часто в церкви люди жалуются: «Вот, проповеди пастора больше не питают, они стали какими-то другими, раньше были хорошие, а теперь нет». Я верю, что многие вещи в жизни людей изменились бы, если бы они сами увидели свою роль в работе Божьего Царства и исполняя ее. Это питает человека изнутри, когда он делает то, для чего его призвал Господь. Если я работаю в тюрьме, хожу и проповедую или делаю передачи, то я вижу, что это питает меня изнутри. Я получаю духовную пищу, когда я исполняю то, для чего был призван Богом. Если бы я этого не делал, то я в духовном смысле бы испытывал голод. Я могу пойти в церковь и слушать там проповеди, или слушать их по радио, или телевидению. Но до тех пор, пока я не буду делать то, для чего был призван, я буду оставаться голодным. Прежде всего, здесь Иисус говорит: «У меня есть своя работа. Я делаю ее, это питает меня, и я закончу эту работу. Свою часть исполню до конца». Иисус обращается к своим ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» Одним словом, время есть еще, чтобы делать другие вещи. Но через 4 месяца наступит большая жатва. Это звучит так, как многие люди в церкви говорят, что пробуждение когда-то будет, где разрешатся все наши проблемы, где начнут происходить чудеса. Народ начнет приходить в церкви, и тогда все проблемы решатся, все когда-то наладится. То есть когда-то в будущем. Взгляд людей направлен куда-то в далекое будущее. Мне также нравится читать о пробуждении, я молюсь за это. Сейчас я читаю одну книгу о пробуждении на Азуза-стрит. Это пробуждение в пятидесятническом движении, это сильнейшие свидетельства, исцеление, освобождение и так далее. Ее интересно читать. Но в то же самое время в этом менталитете что-то не так. Я думаю, это то, что Божья работа отодвигается куда-то далеко в будущее. Еще 4 месяца, и наступит жатва. Тогда люди начнут приходить в Божье Царство. А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы. Возведите очи. Что это значит? Это значит для Иисуса, что до этого момента глаза учеников были опущены. Это может быть личная жизнь, личные нужды, желания, амбиции. Возможно, это собственный пупок, на который люди смотрят и видят только себя, и не смотрят дальше того, что видит Бог. Иисус прежде всего хочет, чтобы его ученики подняли глаза от их каждодневной жизни и потребностей. Чтобы люди увидели жатву, люди, которые еще не знают Бога. Я верю, что это послание Иисуса также и для нашей церкви. Возведите свои очи. Мы часто видим вокруг себя неоплаченные счета, высокие цены, кризисы, происходящие в разных государствах.
Зачастую это заставляет опускать наши глаза вниз и смотреть на земные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Ученики видят поля и говорят: «Еще 4 месяца, и можно приступать». Иисус видит эту ситуацию и говорит, что сейчас надо действовать. Поля созрели. То, что видит Иисус и что видят люди, это разные вещи. Иисус говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дальше он говорит: «Жнущие, сейчас, теперь, жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную». Жнущий — это человек, который участвует в осуществлении Божьей работы. Не стоит где-то у калитки и смотрит, как другие собирают в житнице, но человек, который активно участвует в этом. Я верю, что телевидение — это один из сильнейших инструментов, чтобы осуществлять эту работу. Огромное количество людей, кто никогда не были в церкви или не могли туда попасть, конечно, смотрели Live TV по телевизору. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Да, у нас есть какой-то христианский канал». Они могут не помнить, как он называется.

Но я иногда включаю его, чтобы посмотреть. О чем это говорит? Эти люди являются частью большой жатвы. Мы как церковь и как христиане призваны Богом не просто радоваться тому, что мы уже собраны в житнице, что мы уже спасены. Здорово! Мы покинем когда-то этот мир, придем к Иисусу, и все наши беды останутся позади. Это менталитет упакованного чемодана. Есть даже такое выражение — эскапизм. Люди думают, давайте быстрее убежим, и все равно, будь что будет с этим миром, они все это заслужили. Я считаю, что это неправильное видение и неправильный менталитет. Я верю, то, что Бог спас нас, это большое благословение. Но мы спасены для того, чтобы распространять Слово и донести его до других. Телевидение — это мощный инструмент для того, чтобы это Слово достигало людей. Иисус говорит, люди, которые делают эту работу, они как жнецы. Он говорит, жнущий получает награду. Что это за награда? Из контекста мы видим, что это души людей. Мы не сможем взять на небеса то, что находится здесь на земле. Мы не заберем свою машину, дом, любимые вещи, но мы сможем собрать награду. Я вспоминаю, как Иисус говорил в Нагорной проповеди. Если мы жертвуем что-то с правильным мотивом, искренним сердцем, то этим мы собираем себе сокровища на небесах. Иисус сказал богатому юноше, «Продай имение свое и раздай нищим, и тогда будешь иметь не пустые карманы или пустой банковский счет, тогда будет у тебя сокровище на небесах». Если ты посеешь здесь что-то, то это как жатва, которую ты получаешь на небесах. Павел написал в послании филиппийцам, он сказал, «Я не выпрашиваю у вас пожертвования на миссионерскую работу, но ищу плод, который будет вам во благо». Если вы сеете свои финансы в миссионерскую работу, то этим самым вы участвуете в этом проекте. Этот плод собирается на ваш счет. Вы теперь не зрители, но, как Иисус говорит, вы жнущий, который получает награду и собирает себе плод в жизнь вечную. Плод в жизнь вечную. Что это может быть? Это, конечно же, не полный ответ, но плод в жизнь вечную означает, если я попаду на небеса, то я приведу туда с собой еще кого-то. Это вызов для всех христиан. Не просто радоваться тому, что я туда попаду, но по возможности привести больше других людей. Это и есть видение, которое Иисус показывает своим ученикам. Однажды придет день платы, когда Бог вознаградит за все, что мы сделали, чтобы получить жатву. Он говорит дальше, один сеет, а другой жнет. Может, кто-то здесь на Live TV делает передачи, переводит, дублирует их, занимается технической частью, снимает. Эти люди делают ту часть работы, которую видно, виден результат. Здесь говорится, что один человек сеет, а другой жнет. Эти два человека делают разную работу во имя одной цели, но от Бога они получат равную награду. Для того, чтобы эта программа могла выйти, чтобы слово могло распространяться по всему лицу земли, через спутники, кабельное телевидение, интернет, это слово достигает тысячи и тысячи людей, которых мы не знаем. Я сижу перед камерой, но я не знаю, кто смотрит эту передачу, когда, где и при каких обстоятельствах. Моя часть — это поделиться тем, что Бог положил мне на сердце, и доверять, что Он приведет правильных людей в правильное время смотреть ее. Один сеет, другой жнет. Иисус сказал своим ученикам, «Я послал вас жать то, на чем вы не трудились». Иисус ссылается на то, что до вас были люди. Я верю, что Он говорит о пророках из Ветхого Завета, многие из которых пожертвовали своей жизнью, чтобы это слово могло распространяться.

Теперь приходят ученики Иисуса во время жатвы, начинают проповедовать, происходят чудеса исцеления, знамения, люди освобождаются. Они думают, мы справились, мы супермены. Иисус говорит, что дело совсем не в этом. Вы сделали свою часть, но считайтесь тем, что кто-то сделал это для вас возможным, кто-то сеял. Жатва — это то, что видно. Плоды собирают и относят в житницы. Например, люди уверовали на большом евангелизационном собрании, помолились молитвой грешника и стали ходить в церковь. Это видимая часть. Плоды собраны и сложены. Иисус говорит, что есть часть, которую многие не видят, это сеяние. Это люди, которые до этого страдали, и, возможно, не смогли сами увидеть этого. Например, если человек поддерживает какое-то христианское служение, поместную церковь, миссионерскую работу, христианское радио или телевидение, он вкладывает в это то, что своими усилиями заработал. Он получил зарплату за то, что потратил свое время, умение, энергию. И теперь часть из этого он сеет в то, чтобы послание могло распространяться. Я верю, это вызов для всех нас. Не только смотреть на свои потребности и радоваться тому, что мои взаимоотношения с Богом в порядке. У меня хорошая церковь, я получаю хорошую духовную пищу через телевидение или радио. Это часть нашего призвания — делиться посланием. Иисус говорит о своей миссии от Луки 19:10. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать и спасти — это активное действие. Искать — это значит оставить все остальное. Я не буду делать 10 вещей, если мне надо найти ключи от машины. Я сосредотачиваюсь на этом. Это мой приоритет. Иисус говорит также, что Он пришел найти и спасти потерянных. Это Его миссия. Я верю, что это должно стать миссией для всех христиан и церквей. Найти и спасти погибающих. Даже тогда, когда потерянные не признаются, что они потеряны. Это случается. Люди, которые в действительности заблудшие и потерянные, часто не понимают, что они потерянные. Они говорят, у меня все в порядке, мне не нужен никакой Бог, мне не нужна религия и церковь, я не потерянный. Бог смотрит на этого человека и говорит, драгоценная душа, ты потеряна, ты нуждаешься в спасении. Если Бог послал Спасителя, то это очевидно, что мы нуждались в Нем. Он бы не посылал Его, если бы мы не нуждались в этом, если бы мы не нуждались в спасении. Бог желает, чтобы все спаслись. 1 Тимофея 2:4 говорит, который хочет, чтобы все люди спаслись. Во втором послании Петра 3:9 говорится, Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Никто не должен погибнуть, все должны спастись. Божье сердце смотрит на это. Иисус сказал ученикам, «Поднимите взор ваш на то, что на самом деле является важным». Я верю, то же самое Иисус говорит и нам. Наш взгляд зачастую обращен на здоровье, работу, деньги, семью или на другие вещи, но только не на потерянных. Это показывает, насколько далеко мы, как христиане, находимся от Божьего сердца. У нас нет зрительной связи с Богом, чтобы видеть то, что Он видит или на что Он в действительности смотрит. Когда Иисус завершил на земле свою работу, искать и спасать погибающих, то Он сказал ученикам, «Идите и проповедуйте Евангелие всему творению, всем людям. Послание должно достичь каждого». Он говорит, «Кто верит и крестится, тот будет спасен, а кто не верит, будет осужден». Кто и каким образом на это отреагирует, примет или отвергнет? Это личный выбор каждого. Этого мы не можем сделать за других, но дать возможность или предложить, это мы можем сделать. Как это сделать? Некоторые проповедуют своим близким, знакомым, родственникам. Просто один другому рассказывают, что Бог сделал в их жизни.
свидетельствуют, как Бог исцелил, освободил или изменил жизнь. И это правильно, это хорошо. Но будем честны, если на планете Земля живет более 7 миллиардов людей, из которых немногим более 2 миллиардов считают себя христианами, насколько истинными христианами они являются, знает только Бог. Скажем, если даже 2 миллиарда из них являются христианами, то большая часть не являются. Что это означает? Все те люди, которые еще не христиане, должны получить хотя бы возможность сделать решение. Это подразумевает, что у них есть уже какая-то информация, чтобы принять решение. В книге Осия 4:6 говорится: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Люди не знают, и многие из-за этого погибают. Они, возможно, знают, что существует какой-то Бог, но их представление о нем искаженное и неправильное. Люди не приходят к Богу не потому, что они не хотят этого принципиально, но потому что их представление о Боге неправильное. Здесь включается в игру та роль, которая есть у христианского телевидения. Я верю, одна из причин, по которой Life TV существует, это дать людям реальное, настоящее, истинное слово о Боге. Какой Он Бог, в Которого мы верим? Какой Его характер, Его ожидания, что Он предлагает, что Он ожидает от нас? Чтобы люди не погибли из-за неведения. Если они сами решили, что им не нужен Бог, то это уже их собственный выбор и ответственность. Для того, чтобы послание могло достичь людей, недостаточно, чтобы мы просто будем один другому проповедовать, как сосед соседу. Это слово должно достичь огромного количества людей. Иисус говорит, Евангелие должно достичь каждого. Это довольно дорогой проект. Дорогой в том смысле, что Евангелие бесплатно, но трансляция его всегда требует ресурсов. Мы видим, что Иисуса и Его учеников многие люди поддерживали материально в том, чтобы они могли распространять послание. Или Павел, который путешествовал в те времена по Римской империи. Он говорит, что вы поддерживали меня в миссионерской работе. В наши времена таким же образом. То, что эта передача транслируется в эфире, для зрителя многого не стоит. Но для того, чтобы распространять послание через телевидение, это требует больших затрат. Я обращаюсь к вам. Если вы являетесь партнером Life TV и поддерживаете это служение, то не думайте о том, сколько это стоит, но что этим достигается. Чтобы ваш взгляд не был на... Приведу тот же пример, с чего мы начали. Я нахожусь на поле и вижу только свою больную спину. Что я весь мокрый, вспотел, солнце светит, а я только работаю и работаю. Я вижу только то, что делаю в данный момент. Но подумайте об этом так. То, что я сейчас делаю, например, поддерживаю это служение, как партнер, молюсь за него. Вы советуете его другим. Вот, смотрите этот канал. Там действительно хорошие передачи, которые питают вас духовно. Поддерживайте его материально. То это не просто что-то, что я делаю в данный момент. Подумай о том, что в какой-то момент житницы будут полны урожая. В какой-то момент люди, которые слышали Евангелие, благодаря твоей поддержке смогут сделать выбор в пользу Иисуса. И окажутся на небесах благодаря тому, что ты помог людям услышать Евангелие через христианское телевидение. Поэтому я призываю тебя поддержать эту работу. Божий взгляд обращен на нивы, где много жатвы. И Иисус говорит, что Евангелие должно быть проповедано каждому. В Матфея 24 главе Иисус говорит о том, что в последние дни Евангелие будет проповедано всем народам, и тогда придет конец. Я верю, что в мировой истории не было ни одного периода, в который это послание, которое находится в Библии, могло бы достичь народов практически одновременно. В наше время это возможно. Через телевизионное, радиовещание, через интернет. Слово может достичь народа везде, где бы они ни находились.
Достаточно любого устройства, принимающего сигнал, и люди смогут услышать истину. Вопрос не в том, что слово настолько могущественное, чтобы изменить жизнь человека, но в том, чтобы реально достичь его. Достигнет ли послание человека во время трансляции через показ по телевизору, и он услышит истину? Глаза церкви и верующих должны быть направлены на нивы, которые поспели к жатве. Мы видим, каким образом Иисус иллюстрирует это. Он говорит, как одна женщина потеряла монету. Она оставила все свои дела и стала искать везде, по всему дому, чтобы найти потерянную монету. Бог таким же образом ищет нас. Глаза Бога обозревают землю, чтобы найти тех, кто нуждается в послании. Другая притча рассказывает о потерянной овце. У одного пастыря было 100 овец. Вечером, когда настало время собирать стадо, то он насчитал только 99 овец. Одна отстала от стада и потерялась. Что же он сделал? Он не списал это на естественные потери. Говорится, что он оставил 99 и пошел искать ту одну. Это символизирует человека, который не знает Бога, который отбился от Божьего стада и никогда не принадлежал к Божьему народу. О чем это говорит нам? Божьим приоритетом большей частью являются те люди, которые еще не знают Иисуса. Возможно, нам непривычно так думать. Разве Бог не заботится обо мне? Конечно, заботится. Мы уже с Ним, мы Божий народ. Наши отношения с Богом в порядке, и мы знаем, что находимся на дороге в небеса. Но Божий взгляд направлен на потерянную овечку. Я верю, что все христианские организации, церкви должны быть так называемой духовной армией спасения. Наше главное направление и цель – не существовать только для себя и ради себя, но чтобы исполнять ту миссию, для которой нас Бог поместил на эту землю. Кто-то сказал об этом. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. Каждая церковь должна быть миссионерской станцией, и каждый христианин должен быть миссионером. В том смысле, что цель моей жизни — не потреблять по возможности больше удовольствий этого мира или удобно прожить жизнь и с небольшими препятствиями и стараниями постараться попасть на небеса. Но моя цель как христианина — это по возможности больше забрать людей с собой на небеса. И телевидение — это одна из возможностей. Сделать послание доступным по возможности большему количеству людей и через это привести как можно больше людей в Божие Царство. Иисус сказал, «Когда глаза твои будут направлены на поля жатвы, тогда ты увидишь то, что видит Бог». Ты будешь понимать то, что важно для Бога, и сможешь участвовать в этой работе. Ты как жнущий, который получает награду для жизни вечной. Для всех партнеров Life TV, которые поддерживают эту работу, некоторые, может, уже несколько лет, хочу сказать, что этот плод, который собирается на вашем счете, только благодаря вашей поддержке эта работа может продолжаться. Это является фундаментом, на котором строится это служение. Есть люди, которые получили видение, и люди, которые поддерживают это видение. Некоторые, может, еще раздумывают, взвесь, принеси это перед Богом и спроси, какой может быть моя часть в этой работе. Если Бог положит тебе на сердце, будь смелым и сделай шаг веры. Сделай то, что Бог положит тебе на сердце. Я не такой человек, кто будет говорить вот такую-то сумму и так часто. Бог сам скажет это. Но я верю, что каждый должен каким-то образом участвовать в Божьей работе. Самому быть активным делателем или быть тем, кто активно поддерживает эту работу. Тогда мы будем участвовать в одном проекте и в одном плане. Мы все сможем пожать хорошую жатву людей, которые придут в Божье Царство. Может быть, однажды они увидят тебя на небесах и скажут, что я здесь потому, что ты сделал шаг и поддержал эту работу. Как и я когда-то смотрел до полуночной в гостиничном номере передачу. Это коснулось моего сердца, и я отдал свою жизнь Иисусу. Потому я сейчас здесь. Божьих благословений тебе, Божьего мира. И как Павел сказал, делая добро, не унываем.
Потому что наше усердие в итоге пожнет хорошую награду.

В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим. Армузский пролив». Кто будет контролировать этот стратегический участок на фоне попыток достичь согласия с Ираном? Также раскол в отношении Израиля, почему некоторые демократы отстраняются от Израиля. И еще фактор евангелистов. Лэнс Уолноу объясняет, что на самом деле лежит в основе поддержки Израиля со стороны Трампа. Также «Тайна под городом». Открытие, связанное с историей библейского Иерусалима. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл. И я Джошуа Свонсон. С возвращением, Джошуа. Спасибо, рад быть здесь. В Израиле обеспокоены тем, что США стремятся заключить сделку с Ираном любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху предупредил, что его страна готова действовать в одиночку, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Между тем, стороны практически завершили работу над первым этапом соглашения об открытии Армуза. Итак, последние новости. Иран и Оман согласовали условия создания временного морского коридора через Армузский пролив. Замминистра иностранных дел Ирана заявил, что переговоры практически завершены. «Мы добились значительного прогресса в переговорах с Оманом, и он вот-вот будет закреплен». Согласно предложению, движение судов, входящих в пролив, будет координироваться Ираном, а движение выходящих судов – Оманом. Иран заявляет, что пролив не будет открыт до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду и не прекратят нападение на иранские порты. Президент Трамп заявляет, что соглашение может быть достигнуто в любой момент, называя его последним шансом для Ирана. Однако в Израиле обеспокоены тем, что Вашингтон стремится к сделке практически любой ценой. Премьер-министр Нетаньяху дал понять в среду, что Израиль готов действовать в одиночку после заявления командующего КСИР, что они работают над созданием ядерного оружия. Сегодня мы услышали, как командующий КСИР заявил о намерении Ирана продолжать разработку ядерного оружия. Что ж, я также полон решимости продолжать не давать Ирану им владеть. Тем временем в Красном море обостряется ситуация на другом фронте. Йеменские вооруженные силы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру «Вафа» в северной части Красного моря у побережья Янбу несколькими баллистическими ракетами. Это уже восьмое судно, ставшее мишенью хуситов с момента введения блокады 22 июля. Тем временем в Риме мирные переговоры между Израилем и Ливаном были прерваны после того, как Цахал нанес точечные удары по объектам Хизбаллы, сославшись на нарушение перемирия. Ночью Израиль также сообщил, что в ходе операции на юге Ливана двое солдат погибли и четверо получили тяжелые ранения. В Соединенных Штатах Абдул Эль-Сайед победил на праймериз Демократической партии в штате Мичиган по выборам в Сенат. Многие рассматривают эту победу как еще один признак растущего сдвига Демократической партии в сторону пропалестинского и антиизраильского движения. Президент Трамп высказался по этому поводу. «Он не любит Израиль. Он не любит евреев. Он их ненавидит». Эль-Сайед подверг критике военную операцию Израиля в секторе Газы и выступает за прекращение военной помощи США еврейскому государству. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Президент настаивает на том, что соглашение близится к подписанию, в то время как участники переговоров пытаются преодолеть глубокие разногласия внутри иранского режима. В их системе есть люди, которые хотят, чтобы война закончилась. Есть также и сумасшедшие радикалы, которые хотят, чтобы война продолжалась. Наша задача – найти выход из этой ситуации и добиться наилучшего результата для американского народа. Трамп представляет переговоры как последний шанс для Ирана избежать военных действий, которые он сравнил с событиями Второй мировой войны. «Я предпочитаю заключить сделку, потому что не хочу убивать людей. В последние несколько месяцев мы нанесли им очень сильные удары». Пока Белый дом ожидает ответа, растет беспокойство по поводу того, как соглашение может повлиять на судоходство через Армузский пролив и сможет ли Иран усилить свое влияние на одном из важнейших в мире энергетических узлов. Этот вопрос по-прежнему остается одним из самых сложных. В то же время обостряется словесная перепалка. Иранские официальные лица высмеяли оптимизм Трампа в отношении прорыва в переговорах. Один из иранских чиновников назвал его действия бесконечным цирком дипломатии. Президент также высказался по поводу сообщений о том, что у США заканчиваются боеприпасы.
У нас есть определенные виды боеприпасов, и они очень мощные. Их запасы практически не ограничены. Есть и другие, с которыми ситуация немного сложнее, но мы получаем их ежедневно. Трамп назвал сообщение о том, что у США заканчиваются боеприпасы, фейковыми и заявил, что арсенал США по-прежнему остается мощным. Иракские военизированные формирования и хуситы, возможно, готовят нападение на Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива. Это напоминание о том, что марионетки Ирана по-прежнему способны масштабировать конфликт. Фактором неопределенности является то, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подпишут совместное оборонное соглашение. Этот исламский НАТО может кардинально изменить ландшафт региональной безопасности. Между тем, ООН выражает озабоченность в связи с казнями в Иране, где режим продолжает репрессии против инакомыслящих. Евангельские лидеры призывают христиан рассматривать этот кризис через призму духовных ценностей. Писатель Лэнс Уолнау присутствовал на недавней встрече премьер-министра Биньямина Нетаньяху с лидерами евангельского движения в Вашингтоне. «Я же христианин, верно? Поэтому я считаю, что мы должны сопровождать весь этот процесс молитвой». Уолнау заявил, что в ходе встречи обсудил с Нетаньяху глубокую связь между Соединенными Штатами и Израилем. Я сказал ему, мы переживаем третье великое пробуждение. Израиль и США связаны ДНК судьбы. Мы связаны друг с другом. Наши истории уникальны с точки зрения христианской карты, отражающей взлеты и падения. Наши падения всегда совпадали с кризисами и планами Израиля. И он не удивился. Важно, что с ним можно поговорить о том, что мы находимся в духовной войне. Духовная война набирает обороты, пока дипломатические переговоры затягиваются. Пол Петит, новости CBN, Иерусалим. Это исламское НАТО может стать одним из самых значительных геополитических сдвигов за последнее время. Это может стать громкой новостью и иметь огромные последствия. Вот что сказал по этому поводу наш друг Джонатан Конрикус из Фонда защиты демократии. Это тревожный знак. Три страны, которые якобы находятся в союзе со США, выходят из него и решают создать отдельный военно-стратегический альянс. Это ставит под сомнение их лояльность к Соединенным Штатам. И я задаюсь вопросом, зачем Турции, уважаемому члену НАТО, нужно вступать в еще один военный альянс. Мне неизвестно ни об одной другой стране НАТО, которая была бы одновременно членом двух крупных альянсов в сфере безопасности. И я считаю, что это еще один повод усомниться в лояльности Турции по отношению к Соединенным Штатам. Это должно вызвать вопрос о целесообразности поставок туркам современного американского вооружения. Такое развитие событий тревожно для Израиля. Два из трех членов, Турции и Пакистан, относятся к Израилю крайне враждебно. И Турция обладает второй по величине постоянной армией в НАТО. Пакистан – единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием, а Саудовская Аравия – единственная мусульманская страна в G20. Это экономически сильнейшая страна в мусульманском мире. Это альянс, в который входят эти три мощные державы, обладающие ядерным оружием, крупнейшей постоянной армией и огромными финансовыми ресурсами. И две из этих трех стран настроены против Израиля. Есть вероятность присоединения к ним Египта. А что касается Турции, то риторика Эрдогана была направлена против Нетаньяху и против Израиля. Министр иностранных дел заявил, что Израиль является бременем для человечества. Это враждебная страна. И если у них будет исламский НАТО, то в случае нападения на одну из стран, остальные должны будут нанести ответный удар. Точно так же, как это предусмотрено в статье 5 договора о НАТО. Речь идет об обмене разведданными, совместных военных учениях, развитии оборонной промышленности, сотрудничества в сфере обороны. Это очень важно. Так речь идет о сдерживании или это будет наступательная стратегия? Хороший вопрос. Мы видим, что с 7 октября многое изменилось. На Ближнем Востоке продолжает меняться обстановка. Сирия. В декабре 2024 года пала после многих лет правления режима Асада.
Здесь, на Ближнем Востоке, ситуация меняется очень динамично. Интересно, что США почти продали Турции истребители F-35, но потом отказались от этой сделки. Как это отразится на отношениях США и Турции с точки зрения поставок вооружений? Далее в программе. Могут ли промежуточные выборы изменить характер поддержки Израиля со стороны США? Репортаж Дейла Хёрда. Промежуточные выборы могут оказать негативное влияние на поддержку Израиля со стороны США. Антиизраильское крыло Демократической партии настаивает на прекращении помощи еврейскому государству. Их тактика становится все более конфронтационной, а порой и насильственной. С репортажем старший корреспондент CBN Дейл Хёрд. По всей Америке антиизраильские активисты срывают встречи с избирателями и заглушают криками выступления законодателей-демократов. «Если не можешь вести себя уважительно, уходи!» Сколько еще невинных палестинцев вы позволите убить Израилю? Израиль подвергся открытому нападению со стороны террор-группировки, прибегающей к геноциду. Дом конгрессмена-демократа от штата Вашингтон Адама Смита подвергся вандализму, а на его подъездной дорожке антиизраильские активисты устроили пожар. На одного из сотрудников напали во время встречи с избирателями. Смит заявляет, что отказался от проведения очных встреч с избирателями, поскольку они постоянно срываются действиями антиизраильских демонстрантов. «Уже год я не могу провести встречу с избирателями, поскольку туда приходит кучка левых, которые кричат на меня и не дают никому высказаться. Вы говорите о нелиберализме? Как насчет того, что люди дежурят у моего дома и угрожают мне и моей жене смертью?» Смит, давний сторонник Израиля, в прошлом месяце присоединился к более чем 100 другим демократам и проголосовал за поправку Масси – прекращение военной помощи Израилю. Хотя поправка не была принята, она все же продемонстрировала, насколько сильно снизилась поддержка Израиля среди демократов в Конгрессе. Чем больше побед одерживают противники Израиля, тем больше боятся рядовые демократы. И чем больше они боятся, тем меньше вероятность, что они будут поддерживать Израиль. Адам Тернер, замдиректора по связям с правительством американской сионистской организации и бывший сотрудник Сената, отмечает, что впервые некоторые законодатели-демократы отказываются встречаться с представителями его организации. «Это шокирует. Раньше я работал на Капитолийском холме. У сенатора Арлена Спектора из Пенсильвании нам говорили, что когда приходит избиратель, независимо от его позиции по тем или иным вопросам, к нему нужно относиться с уважением. А сейчас они даже не выслушали некоторых из этих людей. И это реальная проблема». Дом произраильского демократа-губернатора Пенсильвании Джоша Шапира подвергся нападению зажигательными бомбами, а конгрессмен из Флориды Джаред Московиц получил угрожающие голосовые сообщения. Конгрессмен Джош Готтхаймер заявил, что по информации ФБР, агентству удалось предотвратить нападение на произраильских членов Конгресса. Насколько угрозы и запугивания повлияли на то, что законодатели-демократы отказались от поддержки Израиля, точно сказать невозможно, но цифры показывают, насколько значительным было это изменение. В 2024 году лишь 17 демократов в Палате представителей проголосовали против оказания помощи Израилю. В этом году число проголосовавших против пакета финансирования выросло почти до половины. Сенатор-демократ Джон Феттерман последовательно критикует партию за то, что она становится все более антиизраильской. Кандидат в Сенат США от штата Мичиган Абдул Эль-Саед, выступающий против помощи Израилю, во вторник победил на праймерис Демократической партии в Мичигане, несмотря на то, что в разговоре с донорами он предложил победить Феттермана, назвав того людоедом. «Нужно насадить одного людоеда на пику, и тогда все остальные поймут». Лидеры Демократической партии до сих пор не осудили речь, с которой Хасан Пайкер выступил в прошлом месяце на национальном съезде организации «Колледж Демократы Америки». Пайкер призвал исключить из партии демократов, поддерживающих Израиль. Он также заявил, что Соединенные Штаты заслужили теракты 11 сентября и то, что он поддерживает Хамас, и назвал евреев инбридами и психопатами. Не все, кто критикует Израиль, антисемиты, но это, безусловно, является одной из движущих сил этого явления. Дэвид Харсан, старший обозреватель газеты «Вашингтон Экзаменер», утверждает, что умеренные демократы допускают, чтобы партия отходила от поддержки Израиля.
Потому что там сосредоточена энергия в рядах активистов этой партии. Я не говорю, что Израиль во всем безупречен, но для меня это тест на моральный IQ. Если вы защищаете Хамас, если вы поддерживаете иранский режим, если вы размахиваете палестинским флагом, я почти уверен, что вы также ненавидите Америку. Только около трети американских евреев голосуют за республиканцев. Эта цифра может резко возрасти, если враждебность по отношению к Израилю в Демократической партии и угрозы в адрес законодателей будут продолжаться. Дейл Хёрд, новости CBN. Далее в программе. Верно ли СМИ интерпретируют отношения президента Трампа с Израилем? Мнение Лэнса Уолнау. Премьер-министр Израиля Нетаньяху недавно посетил США, где встретился с президентом Трампом и рядом лидеров евангельского движения. Наш корреспондент на Ближнем Востоке Пол Петит пообщался с Лэнсом Уолнау, генеральным директором компании Lens Learning Group. Вот отрывок из их беседы. Полную версию вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Какое у вас сложилось впечатление после встречи с премьер-министром? Как, по-вашему, он относится к сообществу христиан-евангелистов США и является ли это искренним? Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что он прагматик. И точно так же Трамп понимает лучше, чем любой другой кандидат от республиканской партии, что эта группа христианских евангелистов гораздо более влиятельный политический блок, чем просто кто-то, с кем можно сфотографироваться. Трамп фактически пригласил нас за стол переговоров и в награду получил 40% голосов именно от евангельского электората. Это довольно сплоченная группа. Нетаньяху заявил, что не сомневается, именно эта категория людей является самым важным союзником Израиля в Соединенных Штатах Америки. Что из сказанного премьер-министром затронуло вас больше всего? Одним из интересных моментов стало заявление о том, что он направляется в Нью-Йорк на заседание ООН. И он сказал, что левые организуют антиизраильские протесты. Он выразил надежду, что в ООН окажут активную поддержку, и ему не придется оставаться там в одиночку, с одной стороны, сражаясь на улицах, а с другой, ведя идеологическую борьбу в зале заседаний. Многие люди высказывают предположения относительно нынешних отношений между Трампом и Нетаньяху. Считаете ли вы, что действительно существует напряженность, о которой мы слышим в средствах массовой информации? Меня беспокоит только одно –

0: какие голоса звучат в голове президента. Ему не нравится сама идея, что люди говорят, мол, Израиль принуждает его действовать против его воли. И я думаю, что это подпитывает риторику, которую мы с вами иногда видим в СМИ, когда он немного давит на Израиль. Левые знают, если им удастся раздражать его этой темой, то, возможно, он полностью откажется от своей повестки дня в отношении Израиля и Ближнего Востока. Но этого не случится. Мой ответ на это таков. Всегда есть и будут враждебные голоса. Я, как христианин, верю, что мы должны окружить весь этот процесс молитвой. Я думаю, что в целом его отношения с Нетаньяху настолько сильны в стратегическом плане, что их невозможно разрушить. Лэнс, вы первым назвали Трампа современным Киром из-за его отношений с Израилем. Считаете ли вы, что эти отношения останутся прежними, несмотря на те голоса, о которых вы упомянули, и которые, возможно, влияют на Трампа? Тогда у него была оппозиция, а сейчас она еще сильнее, поскольку его влияние стало еще больше. Он перестраивает Ближний Восток. Если бы у Америки была возможность, смелость пойти на все необходимое, чтобы свергнуть этот режим, если бы мы направили туда войска, создали коалицию, как это было в Кувейте, если бы у нас была возможность это сделать, то 90 миллионов иранцев были бы свободны. Мы смогли бы обеспечить мир на Ближнем Востоке. У нас было бы целое десятилетие, прежде чем анархия могла бы снова начать прорастать. Но у нас нет решимости. Трамп по-прежнему остается тем историческим Киром, который изменил облик мира. И я думаю, что в ближайшие 2 года промежуточные выборы станут важным событием. Если в ноябре ему нанесут сокрушительный удар, то, возможно, я расскажу вам, как себя чувствует Кир на фоне этого исторического момента. Но если мы выиграем промежуточные выборы, в 90% случаев мы проигрываем, но если мы выиграем, то у Трампа появится шанс на самое триумфальное президентство в истории США. Далее в программе «Тайны под Иерусалимом». Необыкновенная находка, связанная с первым храмом, проливает свет на древнюю загадку. В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью. Впервые археологи обнаружили в Иерусалиме форму для отливки лица статуэтки, возраст которой превышает 2500 лет. Статуэтки часто находят при раскопках, но их предназначение по-прежнему остается загадкой. Джули Стал с репортажем об этой находке.
1: Обнаруженная в глубине музея в конце Кишле, тюрьмы, эта форма датируется периодом первого храма.
0: Это очень захватывающе. Будучи археологом, ты имеешь дело с камнями, с керамикой, и вдруг видишь лицо. Вдруг начинаешь понимать, во что верили люди? Люди, а не камни.
1: Археолог доктор Рэм рассказал, что фигурки находят на всех раскопках, относящихся к 5-7 векам до нашей эры. Тела вылеплены вручную, а для лиц использовалась форма.
0: Использование формы означало, что лицо играло важную роль. С телом можно было экспериментировать, его можно было лепить.

0: ответить вручную, но голова должна была быть очень точной.
1: Они обратились к Деборе Бенами, куратору отдела «Железный век» и «Персидский период» в отделе «Национальные сокровища Управления по делам древности Израиля». Это форма из глины. Мы использовали гипс, чтобы воссоздать облик статуэтки. Мы нанесли материал, и у нас получился отпечаток лица. Она показала нам фрагменты и целую женскую фигурку. Существуют различные теории о том, как использовались эти фигурки. Вначале мы думали, что речь об одной из главных богинь. Затем были идеи. От богини плодородия и до игрушки. Сегодня мы рассматриваем ее как своего рода посредницу. Министр по делам культурного наследия Израиля Равин Амихаэль Яху выступил с заявлением по поводу этой находки. По мнению мудрецов, первый храм был разрушен из-за трех грехов – идолопоклонства, сексуальной развращенности и кровопролития. Находка формы для изготовления статуэток периода первого храма в центре Иерусалима дает нам возможность заглянуть в мир, где жили пророки. Это кишле. Более 25 лет назад, начав раскопки, археологи представить не могли, какие сокровища эпохи второго и даже первого храма им удастся найти. Я хотела построить здесь образовательное крыло. Но потом археологи сказали, мы должны проверить здесь все, потому что это же Древний Иерусалим. Кишле – это турецкое слово, означающее «зимнее укрытие». Когда начались раскопки, выше была бывшая британская тюрьма 1930-х годов. Археологи прокопали слой эпохи крестоносцев, фундамент дворца царя Ирода I, первого века, и добрались до слоя эпохи первого храма. Теперь раскопки подходят к концу. Здесь представлены все этапы истории Иерусалима. Эйлат Либер, директор музея «Башни Давида» в Иерусалиме, сообщает о работе над новым крылом имени Шулиха, посвященным археологии, искусству и инновациям. По завершении раскопок, сами артефакты, проекционные технологии и макеты расскажут нам историю тех, кто оставил свой след в Иерусалиме. Мы хотим, чтобы люди зашли и поразились самому зданию, и открыли для себя древности. Джули Стал, новости CBN, музей Башни Давида, старый город Иерусалим.
0: Практически ежедневно в Иерусалиме и по всему Израилю делаются новые открытия. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Молитесь также о защите Израиля и о мире для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в новом выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Приветствую вас, друзья. Мы опять на лицемерию.нет. И сегодня продолжим то, что обещали про обиду. Что такое обида? И как с ней бороться? Может быть, не надо с ней бороться? Что это такое?
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Это, мне кажется, эмоциональная реакция на что-то произошедшее. То есть человек реагирует эмоционально как-то вот на то, что с ним произошло.
3: Родная сестра гордости.
0: Ну, сразу
3: обида.
0: Гордость.
3: Гордость, да.
0: А почему гордость?
3: А потому что гордость по своей сути соперничество по существу. Если говорить о природе гордости. Угу. Здесь меня обидели. Задели мое собственное достоинство. Моё эго ущемлено. Гордость.
4: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: Вот как.
5: Вот определение обиды такое. Обида – несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Она тесно переплетена с таким понятием, как справедливость.
1: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: Что получается, тогда не обязательно гордость. Иногда это вопрос просто достоинства. Не столько гордости, сколько поступили ко мне несправедливо, и этим меня оскорбили, обидели. Угу. Имею ли я право обижаться, когда поступают несправедливо? Вот всем поставили стакан, а мне не поставили. Что ж теперь? Несправедливо.
2: Причем естественная же реакция это.
0: Абсолютно естественная реакция, да.
3: Человек, которого несправедливо обидели, все-таки, если он не сверхгордец, он будет выяснять причину. Спокойным, то недоброжелательным.
5: Такое есть еще понятие обиды с психологии. Обида – это событие, которое оценивается как несправедливое нарушение прав, нанесение ущерба для чести или статуса, факт оскорбительного отношения. Вот это обида, да? И нарушение прав, оскорбление. Это действительно, тут гордость может быть и ни при чем.
3: Хорошо.
5: Хотя обиды бывают разные.
3: Шедевр о любви. Все мы знаем, да? Первое послание к Коринфянам, 13 глава.
2: Да. Любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего.
4: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
3: Вот этот вершина христианской, вообще вершина, да, христианской жизни, любовь. Это же вершина агапы. Вот если человек движим этой любовью, частицу имеет ее, он не будет обижаться. Даже если его несправедливо обидели.
2: А реакция все равно какая-то будет?
3: Я еще раз повторюсь, он будет выяснять в спокойном, сдержанном тоне.
5: Так, а внутренние переживания это у него будут? Это же не говорит, что он не обиделся. Если он спокойно выясняет, но это не говорит, что он не обиделся. Или не говорит, что он не обиделся.
2: Поэтому, мне кажется, вот обида – это все-таки, когда человек затаил в себе что-то. Он не пытается даже разрешить, может быть, вот этот вопрос. А он держит в себе, носит в сердце своем вот этот случай и эмоционально причем страдает.
0: Получается, что на отсутствие, допустим, моего стакана у меня есть несколько вариантов решения, да, то есть я могу выразить свою обиду или ущемление этой несправедливости и сказать, где мой стакан, как это
3: кулаком
0: так,
3: да.
0: Могу как-то более спокойно выяснять, может, кто забыл, может, еще что-то, или еще там принесут,
3: конечно,
0: сейчас поднесут, все нормально, то есть просто уточнить этот вопрос. Могу ничего при этом не сказать.
2: Вот поэтому, мне кажется, то, что вы пытаетесь, когда решить этот вопрос, принесите мне, пожалуйста, стакан, или даже кулаком по столу стукнули, это не обида, это попытка восстановить справедливость.
3: Конечно.
2: Да? А вот если вы замолчали как-то этот случай и себе там отложили, и ходите с этим день, два, три, может быть, год.
0: Ага. Потом втихаря узнал, кто был ответственный за стаканы, и сделал еще какую-нибудь пакость, да?
5: Хочу вернуться к определению. Мне вот здесь один момент нравится. Первое. Обида несправедлива. Причиненное огорчение, оскорбление. Да? И в другом источнике психологи разделяют обиду от чувства обиды. Да? Вот определение. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Угу. То есть есть обида как событие, это факт, нарушение прав. Вот это вот. То есть интересное определение. Да? Обидой называется не моя реакция, угу, что я чувствую, а сам факт оскорбления. Это обида. А в то же самое время есть обида, как моя реакция. Это вот уже в связи с этим мои чувства и мои переживания.
2: То есть есть обидчик, есть обиженный, получается.
5: Да, есть факт есть обиды, действия, есть, да, факт обиды, действие. Это обида, а есть моя реакция на этот факт. Поэтому здесь, когда мы говорим об обиде, нужно, ну, как бы все-таки разделять, о чем мы говорим, о моей реакции, да, тогда это одно.

0: будут.
1: Причем не всегда сознательно или специально, или этот...
0: Не всегда сознательно, но ты будешь... То есть обиды, они обыденны, что ли. С этим нужно уже смириться.
1: Обиды как действие, да? Вот да. Чтобы, просто чтобы разделять.
0: Да. А вот то, как ты это воспринимаешь, вот это вот очень важно. Вот действительно, чтобы не страдать. Мне кажется, очень многие люди как раз вот страдают, переживают из-за того, что вот носят в себе вот эти вот чувства.
2: Как реакция,
0: как реакция.
2: На несправедливый поступок да. по отношению к себе.
3: И болеют от этого, причем очень сильно.
0: Да.
3: Вот в чем проблема еще. И причем болеют физически. Потому что ведь наше внутреннее состояние, духовное, если внутри мир, уравновешенность, радость, восторг, то и болезней ведь будет меньше. Ведь унылый, как написано в Библии, унылый дух сушит кости.
0: Да?
3: А бодро обновляет человека. Если постоянно состояние вот такого уныния, это уже дистресс. А дистресс, как говорят психологи, приводит к многим заболеваниям.
1: Депрессия, по большому счету.
3: Это то дистресс,
1: есть, да. Когда человек дистрессия. Зациклился на том, что его кто-то как-то обидел, то он будет, думая только об этом, это действительно приведет к депрессии и разрушению
2: так
1: здоровья.
2: Вот, в связи с этим вопросом, человек может не обижаться, вот как реакция на несправедливые действия по отношению к себе? Может ли обычный нормальный человек не обижаться, когда ну, реально ущемлены права, когда реально поступили несправедливо, оскорбили его достоинство, честь и так далее?
3: Ну, возьмем Христа. Христа обижали на земле?
2: Но Христос – это божественная личность.
3: Но он оставил вот божественное.
2: Мне все-таки вот вопрос, вот о простой грешный человек способен
1: не обижаться? Некоторые могут. Просто здесь вопрос, наверное, грани, что нужно сделать, чтобы человек обиделся. Наверное, помните картинки, которые описывают разные темпераменты. По крайней мере, я видел картинку, как человек отреагирует, ну, как разный темперамент отреагирует на то, что кто-то сел на его шляпу. То есть вот человек сидит, поставил рядом шляпу, и кто-то сел на нее. Сел, встал, но раздавил шляпу. И кто из них как отреагирует? Так вот, флегматики, он нормально отреагирует. То есть он поднимет эту шляпу и как бы
2: выправит ее. Означает это, что он не обиделся? Ну, может, вот. Просто он не выражает гнев свой не выражает свой гнев так, как, например, холерик?
1: Ну, да, холерик будет гневаться. А сангвиник, между прочим, оденет шляпу эту вот такую вот плоскую, как она есть, сплюснутую, некрасивую, все, разрушенную, оденет, еще посмеется над этим. Обиделся? Вообще нет.
3: Вы слышали и знаете эту историю о двух врачах, которые каждое утро в одном лифте поднимались по своим рабочим кабинетам. И вот тот, кто первый выходил из лифта, неизменно плевал в лицо тому, кто оставался в лифте. Тот доставал на свой платок, утирался, нажимал кнопку, ехал дальше. Лифтер, который долгое время эту сцену наблюдал, спрашивает того, кого плевали. Скажите, почему ваш коллега плюет вас каждое утро? Тот говорит, не знаю, это его проблема.
0: Вот реакция человека.
3: Вот, пожалуйста.
0: Да, это же интересно. Ведь бывает
3: вот он,
0: в жизни...
3: Его проблема. Хорошо, проблема его. А ты что-нибудь сделал для того, чтобы избавить его от нехорошей привычки, если это его проблема? Помог ему в этом?
1: Интересно, это вообще реальная история? Вот это
3: реальная история. Это реальная история.
1: Шикарно.
0: Ну да, это прям даже что-то удивительное.
3: Нужно помочь тому, кто обижает. Вот еще вопрос номер один. Есть люди, которые привыкли клевать. Они просто нападают без основания на любого человека. Такая категория людей и есть. Холерики, как правило. Угу. Да?
0: А вот. Есть случаи в Библии, где, например, Иисус или кто-то из учеников Христа отвечает на незаслуженное какое-то оскорбление, ущемление прав?
3: Ну, Павел, например. Когда его ремнями растянули и хотели избить, по обычаю римлян, он сказал, господа, я римский гражданин.
1: Угу. Без суда не имеете права.
3: Как? Те, которые пытались бить. Это как? Начальник говорит, я за большие деньги гражданство приобрел. А Павел говорит, я родился в нем.
2: О. А кто там кому сказал, стена подбеленная? Не Павел ли?
3: Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону велишь бить меня.
2: Не Павел ли это сказал? Павел кому сказал?
1: Первосвященник.
2: А потом он сказал, я не знал, что он это первосвященник. Да. Значит, получается, первосвященнику нельзя, если бы это был не первосвященник, то можно?
3: В общем-то, нельзя все равно. Это понятно.
2: Так это как пример или как просто факт, описание нам?
3: Ну, это факт.
2: Ну, значит, все-таки люди обижаются? Ну, несмотря на то, что тут... человек может быть и хорошим, верующим человеком, и понимает, что обижаться не, ну, не нужно, что это...

0: вредит в первую очередь самому себе и так далее. Но тем не менее, человек по природе обидчив, человек склонен обижаться. А вот если все-таки обидеть, раним. И склонен обижаться, особенно если это действительно несправедливо. Так вот, если все-таки человек обидчив и обижается или обиделся, что делать дальше? Как бороться с обидой?
1: Ну вот надо все-таки понять природу этой обиды, наверное, в первую очередь. Угу. Какой механизм, почему человек обижается? Все-таки обижаются люди, как правило, вот как хотите, но те, которые такой с завышенной оценкой своего достоинства. Они, как правило, сильно обижаются.
0: Завышенные. А если заниженные?
1: Заниженная оценка, он обижаться не будет. А вот завышенная оценка, он обижается. Как правило.
2: Внутренняя оценка. Мне кажется, обижаются и те, и другие, конечно.
1: Но в разной степени.
3: По-разному, да, просто. И, кстати, по-разному проявляется.
1: У Павла была естественная реакция самозащиты. Законного применения римского права. И, естественно, когда нарушаются наши права, мы реагируем. Правильно, как любой человек. Это нормально, это верно, так должно быть. Ведь право существует для того, чтобы защищать меньшинства от тирании большинства. Кто-то хорошо сказал по этому поводу. Над этим правом пользоваться Павел воспользовался, в частности, вот Римской империи в ту пору. Так и сегодня. Есть право, нужно им пользоваться.
2: Ну, вот что с этим делать, это вопрос хороший, вот когда тебя обидели. Мне кажется, надо понимать вообще, что... Если ты обижен, и ты будешь с этим жить, то ты причинишь вред прежде всего самому себе. И ты ничего не исправишь, и не пострадает тот, кто тебя обидел. Да. Ты будешь страдать.
1: Естественно.
2: Вот это вот нужно очень хорошо понимать, потому что даже современная медицина говорит о прямой взаимосвязи эмоционального состояния человека и состояния его тела, состояния его здоровья. То есть существует прямая взаимосвязь. То, что, какие эмоции меня наполняют и каково мое здоровье от этого. Страдать будет тот, кто носит в себе эту обиду. Мне кажется, это первое, то, что нужно понять, осознать, вот как раз, что это причиняет вред тебе самому прежде всего.
3: Причем, чем дольше ты обижаешься, тем более разрушительным вот это для здоровья это становится.
0: Осознал. Ну, да. Не могу ничего с собой поделать. Гложет обиды и гложет. Понимаю, что язва желудка завтра будет.
2: А что дальше?
1: Вот слово Божие советует больше радоваться. Все-таки больше радоваться. Веселое сердце, как прощество.
3: И начинается лицемерие. То есть у него внутри вот депрессия, он обижается, но нет, надо смеяться.
1: Но он не будет смеяться.
2: Мне кажется,
1: такой человек не будет смеяться.
2: Мне кажется,
1: учиться этой науке.
2: Есть еще и следующий шаг. Ведь Христос учил нас этому в Евангелии. Он говорит, если имеешь на кого-то что-то, подойди к нему и поговори с ним, скажи, объяснись.
1: Да.
2: То есть второе, что нужно сделать, это все-таки попытаться разрешить этот конфликт.
3: Я бы даже чуть-чуть заметил, там фраза стоит, если знаешь, что он имеет что-то против тебя.
0: Даже да. Ты против него, он против тебя.
3: Ты против него ничего не имеешь, а вот он против тебя что-то имеет. То есть это получается уже даже параллельная ситуация. Ты знаешь, что человек на тебя обиделся, он против тебя что-то имеет. Mm-hmm. Ты не знаешь, чем ты его обидел, ты не знаешь, обидел ли ты его вообще. Просто видишь, что человек к тебе относится как-то странно, он явно что-то там как-то есть. И Бог говорит, оставь твою жертву,
1: дар твою
3: жертвенника, и иди, поди, разбери с ним эту ситуацию, примирись. Вот.
1: Все же таки Евангелие имеет большую силу в этом вопросе. И христианам, я говорю христианам, но не только христианам, касается всех верующих людей, в конце концов все признают начало великое, да, начал. Вот люди верующие. Не только христиане, и мусульмане в том числе, да, представители других религий мировых. Вот. Все-таки это вот, лежит в основе именно этот вот дух понимания. И прежде всего идти действительно выяснить и прощать. Учиться прощать.
0: Так вот, может, в прощении обида, всего сила против обиды? В прощении именно?
1: Да. Учиться прощать. Волшебное слово «прости». Это, опять же, вот картинку такую могу привести. В одной семье живут муж с женой. Они оба виноваты вечно. В каком плане они виноваты? Жена моет пол, муж сидит, читает газету. Встает, ее с газетой опрокидывает ведро на пол. И он говорит: прости, дорогая, я с этой газеты ничего не видел. А та говорит: да прости меня, я вечно ставлю ведро не на место. Ты меня прости, я виновата. Оба виноваты, а в семье мир и любовь. В другой семье оба не виноваты. Ты виновата, жена говорит, муж говорит жене, а жена говорит: ты виноват. Оба не виноваты, но сплошные раздоры, чуть не до драки. Эти оба виноваты, мир и любовь. Может быть, лучше, как написано в Библии, почему бы нам не остаться и обиженными?
2: Ну,
1: есть такой текст?
3: Просто
1: есть.
3: Вот здесь тоже надо понять, остаться обиженными, но не остаться с чувством этой
1: обиды. Естественно. Да, вот об этом идет речь. Же. Почему бы не казаться нам обиженными?
3: Оставить, да? Вот это выяснение и добиваться справедливости.
1: Да.
3: Пусть мы не будем добиваться справедливости. То есть пусть я останусь, пусть будет три стакана, пусть я буду без стакана.
1: Да.
3: И я могу, вот четвертый выбор, который у меня остался, да, я могу промолчать и при этом не обидеться. Ну, не пытаться добиваться этой справедливости, если это там будет, не знаю, кого-то еще обижать или еще что-то в этом роде. Ну зачем? Ну, вот. И при этом не обидеться, потому что, ну подумаешь, как будто это все на этом мир сошелся. То есть.
1: Или в поезде едет молодая девушка из деревни, а напротив профессор уважаемый сидит, она достает там свою нехитрую еду, какая у нее есть, и она так склонила голову и помолилась. Профессор, увидев это было время Советского Союза, говорит: а что у вас там в деревне, все так молятся? Она говорит: нет, коровы не молятся, бараны не молятся, и свиньи тоже не молятся.
3: Вот так вот.
1: Он хотел ее обидеть, унизить. Ага. Она невозмутимо спокойно отвечает: нет, не все. Вот это тоже наука велика, правда?
3: Однозначно.
1: Вот научиться вот этому, вот, это здорово было бы. Наша жизнь на Земле была бы радостнее намного. Она была бы, ну, полнокровнее, счастливее. И больных людей было бы намного меньше.
3: В первую очередь, надо научиться спокойствию, да, какому-то. Я в своей жизни встречал только одного человека, который мне так спокойно в лицо как-то совершенно... Ну, спокойным голосом сказал: я на тебя сейчас очень зол.
1: Вот.
3: И главное было за что, но сам факт того, что он ответил не оскорблением, не повышенным тоном, не местью, ничем. Он просто подошел и констатировал этот факт. Возымело очень сильное впечатление на меня. Это было много лет назад, я до сих пор это помню, до сих пор это перед глазами. И я понимаю, что вот этому спокойствию надо учиться.
0: Вот. Вот еще психологи говорят о том, что эмоции, связанные с обидой, да, лучше нужно выражать. И бывает очень часто как, что человека вот обидели, у него внутренний эмоциональный мир как бы
3: нарушен,
0: да? И он сейчас эти эмоции не выразил, там, скрыл их себе, да, предположим, обидели на работе, он пришел домой и дома выразил там их в семье, там, на жену наорал, там, на детей и так далее. И поэтому психологи говорят, что лучше выражать эмоции на того, кто тебя обидел, чем на тех, кто тебя не обидел.
3: Верно.
0: Вот как вот здесь быть, как вот, например, с точки зрения Библии отнестись к такому
2: может,
0: подходу?
2: А может, это и есть, кстати, вот мудрость Христа, когда он говорит: пойди к тому, на кого ты обижен, да, или кто тебя обидел, там, ну, вот, и поговори, чтобы эмоции-то выплескивать не на своих, кто вообще ни при чем.
3: Ну, там же не сказано, что тебе нужно подойти и выговорить ему. Сказано, наоборот, примириться с ним. То есть, да, когда мы начинаем выплескивать свои эмоции, ничего хорошего не будет, причем неважно на кого. Если мы на домашних, да, мы только спровоцируем новые обиды, и новый этот безумный круг не замкнется. Если мы выскажем обидчику, а не факт, что обидчик вообще осознанно это сделал. Очень часто происходят такие ситуации, когда человек на тебя обижается, и ты даже не представляешь, за что.
0: Вот еще один момент. Там же психологи также говорят, что очень важно в первую очередь в обиде признаться самому себе.
3: Ну, вот это да.
0: Вот и мне кажется, если мы говорим в формате лицемерию нет, то вот здесь вот, наверное, очень часто и бывает лицемерие-то в чем? Что мы-то на самом деле обижены, сердце наше неспокойно, а мы пытаемся вести себя так, как будто ничего не произошло. И вот здесь, находясь в этом стрессе, наверное, вот здесь вот мы-то себе и вредим своему здоровью. Хорошо, если мы действительно не отреагировали чувством обиды. Ну, а если она затаилась, то на самом деле, наверное, может быть, лучше остановиться и признаться самому себе и пред Богом честно сказать, да, да, я обижен, да, меня гложет это чувство. Ведь исцеление начинается с чего? С осознания болезни. А дальше уже ты признался себе, ты признался Богу. Если есть возможность, может быть, стоит пойти и как бы разбираться с источником обиды, если есть возможность. А если нет, то, может быть, ее можно решить наедине, в личной молитве с Богом. Да? Прощение просто так ведь тоже не возьмется. Чтобы простить, нужно осознать, что я обижен на кого-то.
2: И еще, мне кажется, нужно понимать, что да, тебя если обидели, ну а сам ты сколько раз в этой жизни причинял обиду тоже кому-то. Ну, то есть, мне кажется, это тоже отрезвляет в какой-то степени человека, когда он понимает, что он и сам, в общем-то,
3: не святой.
2: Не святой, да, и сам тоже грешен, и обижал, и не раз.
0: Да. Да. И еще бывают такие чисто детские ситуации. Я вот называю это так, называю детский сад, да, когда ты по пустякам обижаешься. Вот мне нравится у Экклезиаста, есть такой текст очень интересный, где сказано: «Не на всякое слово обращай внимание».
2: Седьмая глава, кажется.
0: Да? «Не на всякое слово обращай внимание». Не надо, просто надо иногда просто относиться проще к жизни. Ну, мало ли, кто там чего там ляпнул, там кто-то что там сказал. Может, он уже 300 раз сам об этом пожалел. Пройди мимо, забудь, не акцентируйся на этом, да?
2: Вот, кстати, это очень интересное место. Вот, если можно посмотреть Екклесиаста 7:20, Виталий Семенович, там он же говорит: «Ибо ты и сам знаешь много случаев».
0: Ты сам знаешь много случаев, действительно.
2: Да, вот, дословно бы вот это вот место нам прочитать. Что вот это как раз то, о чем мы говорим. Очень важно понимать, что ты и сам не святой.
1: Так. «Нет человека праведного». 7:20.
3: 20, 21, 22.
1: Да, праведного, который делал бы добра и не грешил бы. Угу. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
2: Ну вот, ибо сердце твое знает.
3: Да, да. Что ты такой же, по большому счету.
2: Ты такой же, да.
0: И не обращай внимания, даже не обращай внимания, здесь сказано, даже чтобы не услышать. Вот ты не знаешь, что о тебе говорят другие, и тебе жить от этого легче и спокойнее. Проще некоторым вещам нужно относиться.
3: Интересно, что есть даже и заповедь «не обижай», вот, которая перечислена среди 10 заповедей в трактовке, как Христос их перечислял. Вот. Подошел к нему молодой человек, говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Знаешь заповеди?» И перечисляет: «Не прелюбодействуй, не убивай, не крадей, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». То есть все вроде бы как в десятисловии есть, а тут вдруг какая-то заповедь:
0: не обижай.
3: В десятисловии ясно, явно там такой не было, была какая-то другая. Но...
1: «Не завидуй» там есть, десятая.
3: Да, вот десятая есть, «не завидуй». Не желай там жены, дома, еще чего-то у ближнего твоего. То есть по факту не завидуй. И Христос, цитирую ее, говорит: «Не обижай». А вообще, почему зависть – это обида?
0: Ну, наверное, зависть...
3: Это все-таки не одно и то
0: же. Зависть – это не обида, но, наверное, между ними есть...
1: Есть родство, есть причина, есть следствие. Причина. Причина. Обида, человека обидели, да, а обиженный человек.
2: А может быть, он начинает завидовать сначала, так, а потом обижается. Что, у него вот это есть, а у меня нет.
0: А вот тут же тут написано «не обижайся», а «не обижай».
1: Не обижай, именно
0: то
1: не обижай.
0: То есть ты начинаешь завидовать,
3: потому что зависть
0: ты можешь
3: приводит...
0: причинить зло тому человеку, которому ты завидуешь.
3: Да. Зависть приводит либо к мести, либо к воровству, либо к другим каким-то...
2: А мне кажется, вообще все пороки переплетены между собой, так тесно и так близко друг к другу стоят.
1: Но матерью всех их является гордость.
3: Да.
1: Мать всех пороков. Все же таки гордость. И поэтому вот обижаются больше все же люди вот такие, которые имеют эту завышенную внутреннюю самооценку. Они очень сильно обижаются и очень сильно обидчивы. И порой ведь, в самом деле, и не знаешь, на какой паре лошадей подъехать, узнать причину, почему человек обижается.
0: Но еще все-таки есть такой феномен, что люди, которые чересчур вот кажутся такими напыщенными и гордыми, они имеют именно заниженную самооценку, а этим они самовыражаются, чтобы утвердиться. Здесь можно перепутать. Я думаю, что обижаются как раз и те, кто имеет и завышенную самооценку, и кто имеет заниженную самооценку, обижаются не меньше. Я глубоко в этом убежден. Не меньше.
3: Просто дело в том, что...
0: Они выглядят, как будто у них завышенная
2: выражают самооценка. Выражают это.
3: Дело в том, что не у всех гордецов самооценка завышена.
0: Да.
3: Некоторые
0: да.
3: гордые, но при этом с заниженной самооценкой.
0: Именно заниженная и вот, самооценка.
3: И вот у них-то как раз обида зашкаливает.
0: Зашкаливает.
3: И на всякие
2: но
3: пустяки.
2: Но обижают всех... обижали всех и обижают все, как говорится, кого свет видел, того и обидел. Mm-hmm. Но вот очень важно, чтобы все-таки мы, как тоже поговорка есть хорошая, не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье.
1: Mm-hmm. Вот, Некрасов, мне кажется, хорошо по этому поводу написал, что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. Иди к униженным, иди к обиженным по их стопам. Где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там.
2: Да,
1: вот кто там подметил так вот это четко, да? Что не человек, это мучение, что не жизнь, это трагедия. На самом деле так. Потому что грех изуродовал всех. Всех. Мы все изуродованы грехом. И природа наша несовершенна, она негодная. Она нуждается в изменении окончательной, пересмотре. Окончательным. Ведь образ и подобие Божие, которые были вложены в человека изначально Творцом, все выхолощено. Вот вернуться к тому состоянию первоначальному, райская жизнь на земле будет. Дал бы Бог, да?
3: Поэтому Бог и говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот это вот спокойствие, это прививка от обиды. Ну да. Что ж, спасибо вам, друзья, за такое общение, много нового. Вот, будем следить за следующими темами и еще пообщаемся.

Вам рассказали с необыкновенной точностью ваше прошлое и настоящее. И вы уже решили, что человек перед вами точно уж знает ваше будущее. Современные гадания. Гадания по руке, колядки, гадания на картах, кристаллах, спиритических досках. Кто стоит за различными гаданиями? Вы, возможно, удивляетесь. Откуда же незнакомый человек знает о вас сокровенное, о чем, возможно, вы никому не рассказывали? Существует два вида гадалок. Психологически и интеллектуально подкованные люди, возможно, даже с дипломами астролога, таролога или еще какой-либо псевдонаучной дисциплины. Они предсказывают вам определенное событие или просто узнают о вас из социальных сетей и формируют именно для вас то послание, которое вам понравится. Второй вид гадалок – это те, которые имеют связь с демонической силой. Они предсказывают о таких делах человека, о которых никто больше не знает, и свидетелем которых являлся только бес. Человек слышит о самом сокровенном в своей жизни и проникается к гадалке доверием. Священное Писание предупреждает, что христиане должны доверять Богу, а не гадателям и связанными с ними бесам. Запрет на гадание записан во Второзаконии, 18 главе. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь, Бог твой». Чародеями нашего века можно назвать экстрасенсов, которые собирают огромные аудитории, как правило, их предсказания иногда сбываются, а иногда нет. Или они настолько общего характера, что невозможно определить, к какому событию точно относятся. Эдуард Кругляков, член Академии РАН, писал: «Вы, конечно, помните, что писала пресса. Джуна одним из движений руки могла заставить розу распуститься, могла ставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы, не прикасаясь к ним. Что же оказалось? Джуна не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало». В Библии все виды прорицания или гадания запрещены, будь то гадалка, знахарка, экстрасенс, или таролог, или астролог. В то же время ни одна ошибка для Божьего пророка недопустима. Во Второзаконии 18 главе сказано, что достоверность пророчеств должна быть стопроцентной. Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его. Последняя фраза означает, что таких пророков правильнее было бы побивать камнями. Что говорил Бог, то сбудется. Нет необходимости давать пророку еще один шанс. Почему Господь против гадания? Он хочет, чтобы мы просто ему доверяли. Если он за нас умер, то как же не даст нам всего, что требуется нам для жизни? Во втором послании Петра, в первой главе сказано: «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью». Еще одна причина абсурдности гадания состоит в том, что предопределения не существует. Бог не присудил каждому человеку определенную судьбу или карму. Вера в карму или судьбу уходит своими корнями в восточную языческую и мистическую философию. Если бы судьба каждого была предопределена Богом, то человек не нес бы никакой ответственности за свои поступки. Бог не мог бы быть справедливым и милосердным. За что миловать или воздавать по справедливости, если Бог несет ответственность за судьбу человека? У человека есть свобода выбора. Об этом нам повествует Священное Писание. Помните такой эпизод, когда пророк рассказал нечестивому царю Иезекии, что он от болезни своей больше с кровати не встанет и умрет? Господь же, глядя на плачущего Иезекию, повелел пророку возвратиться и сказать, что дает ему еще 15 лет. Или другое известное событие, когда Господь решил уничтожить великий город Ниневию. Пророк Иона сообщил жителям города это решение Бога, а ниневийцы взяли и покаялись, и Господь отменил свое решение.
Как же быть с тем, что сбываются события, о которых говорила гадалка? В момент обращения к гадалке человек заявляет о своем доверии и вере в сатану и его царство. Он как бы заключает сделку, и бесы могут направить человека по определенному сценарию, создав определенную ситуацию или событие в жизни этого человека. Когда это событие или знак сбываются, то человек убежден, что гадалка сказала ему правду. В этом и заключается крючок дьявола, когда правда смешана с ложью. Экстрасенсы делают предсказания, но их нельзя сравнить с библейскими. Хотя современные критики библейских пророчеств говорят о том, что предсказания экстрасенсов равны Писанию. Но один из способов проверки пророка сводился к вопросу, делал ли он когда-либо предсказание, которое не сбылось. Тех, чьи пророчества не подтвердились, побивали камнями. Об этом написано во Второзаконии, 18 главе. Неизвестно ни одного случая, когда библейские пророки допускали ошибки. Моя знакомая практически всю свою жизнь гадала на кофе. Она выпивала чашку крепкого сваренного в турке кофе и выливала остатки на блюдце. И смотрела, какая фигура вырисовывалась. Так она интерпретировала свое будущее. Этим она занималась более 20 лет. И рассказывала, что знает, будто ее ждет счастливая жизнь в будущем. Несколько лет назад она умерла в 50-летнем возрасте. А предсказания не сбылись. В результате драгоценное время жизни было потеряно на ожидание предсказанного кофейной гущей или бесами. Разумеется, кофейные гущи не разговаривают. Причина отказаться от гадания заключается еще в том, что Бог нас спас. И скажут в тот день: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Поэтому у Господа для нас самые лучшие планы, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Обычно процедура гадания включает в себя и магию, и определенные обряды. Библия не разделяет магию на черную и белую. В Писании упоминается просто, только магия –

должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, написано во Второзаконии, 18 главе. Действия магов, произнесение обрядовых заклинаний, жестикуляция, обращение с предметами магических культов, талисманами, свечами, хрустальными шарами, черепами, заговоренной водой, по сути, не выходит из обычного ряда вещей и явлений. Именно демоническое сопровождение и участие делает действия мага эффективными и могущественными. Стало быть, маг — это тот, кто опирается в своей деятельности на дьявола и его лукавую силу. Вот почему как во времена Ветхого Завета, так и во времена Нового магия всегда находилась под жестким запретом и осуждением Божьего закона. Иногда маг использует для этой цели соответствующий антураж, обставляет свое логово православными образами, лампадами, иконами, даже может поставить Библию, вывешивает на видное место всевозможные грамоты и дипломы. В общем, делает все то, на что хватает предпринимательской жилки и смекалки. Преподобный Максим Грек сказал о гадании следующее. «Силой лукавых духов в древности совершались по всей вселенной бесовские волхования. Представителям всякой бесовской и астрологической прелести весьма послушно внимали и философы, и сильные цари. Ученики их, бесов, суть все чародеи и волшебники, и наблюдающие за полетом птиц, и ставящие участь человека в зависимость от рождения под влиянием той или другой звезды, которые по подобию змея вливают в душу человеческие яд своей злобы». В гадании и магии активно используются различные объекты или идолы. В Захарии в 10 главе сказано: «Ибо терафимы, идолы, говорят пустое, вещуные видят ложное и рассказывают сны лживые, они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Святки или Коледа. Время гадания перед Рождеством относится к языческому празднику и с христианством не имеет ничего общего также. На сайте culture.ru написано о том, что в старину лучше всего было гадать в местах обитания чертей, леших, водяных, на перекрестках дорог в лесу, реке или используя колодец. В доме такими местами были печь, баня или хлев, обитель домашних духов или бесов. Что делать, если ты не можешь жить без чуда? Это так волнительно знать, что же для тебя приготовил Господь. Господь открывает свои намерения по молитве, и при этом не нужны никакие обряды, деньги и заговоры. В Псалме 76 написано: «Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов, Бог творит чудеса из милосердия и любви к своим детям, а бесы творя чудеса для обольщения и чтобы погубить как можно больше людей». Протоиерей Александр Шмеман в своей работе пишет, что Христос творил чудеса не для пробуждения в людях веры, а напротив, они совершались именно по людской вере. Как пример этого он приводит случай, когда Иисус, придя в Отечество Свое, не совершил там многих чудес по неверию их, опираясь на Матфея 13 главу. То что есть спасение во Христе? Это же уже чудо, потому что для бесов оно недоступно, но доступно для каждого человека. В Даниила в 6 главе сказано: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». Игнатий Брянчанинов пишет: «Чудеса Христовы были осязательны, они были ясны для самых простых людей, ничего в них не было загадочного. В чудесах Господа не было никакой суетности, никакого эффекта, ни одного чуда не сделано на показ человеком. Все чудеса прикрывались покровом божественного смирения, они составляют собою цель благодеяний страждущему человечеству». В Иоанна 16 главе сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вам
возвестит. Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». Сайт азбука.ру противопоставляет Божьи чудеса и магию. В Библии чудеса происходят под властью Бога, в магии – под властью человека. Библейские чудеса не происходят по заказу, магические осуществляются по заказу. Божьи чудеса сочетаются с благом, магические сочетаются со злом. Божье чудо сочетается только с истиной, магия содержит ложь. Бог в своих чудесах преодолевает зло, а волшебство не в силах преодолеть благо. Чудеса от Бога подтверждают, что Иисус – Бог во плоти, а магия отрицает, что Иисус – Бог во плоти. Пророчества, данные Богом, всегда истинны. Магические пророчества иногда ложны. Божьи чудеса никогда не связаны с оккультными действиями. Магические нередко связаны с оккультными действиями. Старцы также советуют нам. Например, преподобный Никодим Святогорец пишет: «Перестаньте колдовать на супругов, изготавливать обереги, покупать талисманы, ворожить и обращаться к гадалкам, цыганкам и колдунам. Прекратите приносить жертву животных при закладке дома, не воскуривайте фимиама привидением и не делайте предсказаний по естественным движениям тела, ибо все это языческое и присуще идолопоклонникам, служащим демонам, а не христианам, которые поклоняются истинному Богу и Спасителю мира Иисусу Христу. Все то относится к таинствам и верованиям прежних заблуждений, которыми дьявол совращал людей, поклонявшихся ему как Богу». По свидетельству самих гадателей, сами они не обладают информацией, а получают ее от бесовских духов в виде дара. «Бесы же, не зная вашего будущего, знают вас и произносят различные сценарии несчастий, а также реализуют их, чтобы впоследствии заставить вас поверить им, а не Богу. Противостать им нужно твердой верой в то, что Господь уже приготовил для вас лучший план для вашей жизни».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний». Я открыл ее, и когда я читал ее в прошлый раз, то больше всего меня впечатлил апостол Павел. Бог призвал его для того, чтобы он пошел к язычникам. Но из-за того, что он любил евреев, в каждом городе он в первую очередь заходил в синагогу. В результате этого он вновь и вновь попадал в неприятности. Самые большие проблемы, с которыми он сталкивался, были именно с евреями. Бог обратился ко мне во время того поста и сказал, «Оставайся в том, к чему я призвал тебя, ведь если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности». В этот раз, когда я читал книгу Деяний, то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге Деяний искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге Деяний. И это далеко не все из них. Вот что нам написано. «Свидетели ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем, «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвоизвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии, быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Павел понуждаем был Духом свидетельствовать». Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом? И тогда я подумал, постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит, «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17, «Господь есть Дух». Это интересно. «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что он на самом деле говорит. Более правильный перевод его слов звучал бы так. «Там, где Дух является Господом, там свобода». Ему не дают быть господином.
Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяет быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я так же сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с Личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока? Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней, как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы рассказать вам о ней все. Поэтому, если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это Божественная Личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения.

и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной? Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на божественную сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на личность, потому что они говорят о нем в среднем роде «оно». Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по доллару за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью, а не святой личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум. Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У Него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как Ему угодно. У Него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15. Галатам 22 и Ефесянам 4:30 там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, Он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяния 7:51. Ему могут лгать. Деяния 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему? Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется как ветер, Он силен как бык»? Делает ли это Его ветром или огромным животным? Нет. Но кто-то может сказать: «Джон, но ведь до этого Он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано: «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на Агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1:26 говорит нам: «И сказал Бог: сотворим». Сотворим человека по образу нашему, по образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал «сотворю человека», Он сказал «сотворим человека». Если вы откроете Деяния 10:38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус, наш Господь, был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на Него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6:4 говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть».
Откройте Римлянам 3:30, потому что один Бог, который оправдает. Иакова 2:19.

Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. А одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пядью измерил небеса». Как вы видите, здесь описывается Дух Святой, здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чем-то совете? Никогда. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен? Вы понимаете, насколько Он силен? Помните, как я говорил вам о том, что Он согласился с Отцом и Сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33.4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138:13 говорит нам, послушайте эти слова, «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26:10 говорят нам, «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем? 96 раз Его называют Духом Святым. 28 раз Его называют Духом Господним. 26 раз Его называют Духом Божьим. Его называют Вечным Духом. Его называют Помощником. Его называют Утешителем. Его называют Святым. Его называют Господом. Его называют Духом Истины. Его называют Духом Христовым, Духом Мудрости, Духом Отца Вашего, Духом Страха Божьего, Духом Славы, Духом Благодати. Его называют Духом Иисуса Христа, Духом Суда, Духом Огня, Духом Знания, Духом Жизни, Духом Любви, Духом Силы, Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику. Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на него, Дух вел его. Он говорил лишь то, что ему говорил Дух. Иоанна 14:10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Обратите внимание на то, что Иисус не сказал. Отец Небесный, Он сказал, Отец, пребывающий во мне. Постой, Иоанн. То есть, ты хочешь сказать, что Он обращается к Духу Святому, как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал.

сказал Иосифу, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое ему дал Бог, то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять». Неверующий не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. «Не оставляю вас сиротами, приду к вам». Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что Он говорит о Духе Святом в контексте повиновения Ему, Его господству, Его слову? Петр говорит в Деянии 5:32, что мы являемся свидетелями Ему, так же, как и Дух Святой, которого Бог дал повиновавшимся Ему. Почему мы не говорим об этом? Бог дал Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Обратите внимание на слова Иисуса. «Я дам вам другого утешителя». Обратите внимание на слово «другого». Есть два греческих слова, которые переводятся в Новом Завете как «другой». Это греческое слово «гетерос» и «алос». «Гетерос» значит «другой» из другого вида. «Алос» значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще? И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос. Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово алос. Таким образом, он говорит, что Дух Святой будет таким же, как я. Идентичным. Он говорит, «Я дам вам другого утешителя». Скажите «утешитель». В оригинале используется греческое слово «параклитос». Это слово используется также для описания Иисуса в месте, где говорится о том, что у нас есть защитник перед Отцом. В 1 Иоанна 2 главе. Это слово, которое описывает функцию Иисуса. Он есть параклитос. Но что значит это греческое слово? Оно использовалось для описания адвоката, который защищал чье-то дело в суде. Кроме того, оно использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие — «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. Моя жена Лиза является пара для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней. Вы понимаете? «Клео» значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал, «Я призван апостолом язычников». Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это Его призвание, Его задача, и Он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал,

что Он пребудет вовек, Он не бросит и не оставит нас. Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и я, Он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал Ему так много вопросов. А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что Он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или Он является личностью? Если вы верите в то, что Он личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что Он всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что Он является одним из тех, кого церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в церковь, а о Нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем он говорил, сбылось. Он сказал ветру «утихни», и тот утих. Он сказал им «там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось. И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению. Я говорю вам правду, иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать, говорит, «Я должен рассказать вам истину». Ребята, это истина. И что же он говорит? «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, «Для вас лучше всего, чтобы я ушел». Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас, нам бы пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать. Не нужно есть. Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Кентон Джонс. Бог Отец, во имя Иисуса, мы приносим Тебе это поклонение. Мы берем власть над этой атмосферой во имя Иисуса. Да свершится воля Твоя, Господь. Мы провозглашаем, где Дух Господень, там свобода. И поэтому в любых обстоятельствах, в любой ситуации мы славим Тебя и молимся во имя Иисуса. Поехали! Поехали!

0: Yeah.
1: Меня зовут Кентон Джонс. Добро пожаловать. В следующие 30 минут я поделюсь с вами своим музыкальным служением. Будет ненормально весело. Я надеюсь, вы надели свои танцевальные туфли и просто сняли туфли, которые у вас были, если они на вас. Надеюсь, вам будет хорошо. Мы хорошо проведем время. Следующая песня называется «Необходимость». Я верю, что хвала всегда необходима. Что ж, поехали. Хвала всегда необходима. Какими бы ни были обстоятельства,

Привет, с вами Кентон Джонс. Надеюсь, вам понравилась песня «5 секунд». Вам нравится быть ненормальными ради Бога? Я бываю просто вне себя, когда экспериментирую ради Бога. Это самое прекрасное в мире — быть поклонником. Молодым людям я говорю, это должно стать главным в вашем списке. Ребята из Твиттера, из Фейсбука, Бог — это самое главное. Следующая песня называется «Окно». Мы исполняем R&B и в то же самое время поклоняемся Богу. Надеюсь, вам понравится песня. Я вижу небесные окна, открытые над вашей головой, и изливающие на вас благословения. Кентон Джонс сегодня с вами. Аллилуйя. Через что бы вы ни проходили, Бог проложит вам путь.

Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Господь, благодарим за Твое присутствие. Ты удивительный Бог. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя!

Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие. Благодарим, что Ты умер за нас, Господь, за Твою милость и за Твою благодать. Если наш Бог за нас, кто может остановить нас? Никто в этом мире. Тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире. Будем славить Его прямо сейчас. Let's go!

Возможно, вы молоды или не очень, это не важно. Бог вас любит, несмотря на все ваши промахи. Он любит вас, несмотря ни на что. Сила Божья на этом месте прямо сейчас. Не нужна огромная толпа людей, чтобы воздать Ему хвалу. Только ты и Господь Бог. Только ты и Бог. Воспользуйтесь этой возможностью и расскажите Богу обо всем, что вас расстраивает, что вас обижает. Я призываю вас сейчас обратиться к Нему самим, кто бы вы ни были и где бы вы ни были, в комнате. Например, с вами лучший друг, подруга, девушка, парень, мама, папа, муж или жена. Я призываю вас воспользоваться этой возможностью, чтобы поклоняться Богу. Кто бы рядом ни находился, неважно, тот, кто в вас больше, чем тот, кто в мире, мы служим с вами удивительному Богу. Аллилуйя!

Да, это было здорово, прекрасное время. Я чувствую, что времени было мало. Вы можете зайти на мой сайт www.kentonjones.net. Вы можете связаться со мной в Твиттере, собака Кентон Джонс, и я отвечу вам в Твиттере. Или если вы на Facebook, Кентон Джонс Фэн, ставьте «нравится». Так вы можете поддержать связь со мной. Зайдите на мой сайт, там вы узнаете, где я буду в стране. Надеюсь, мы сможем встретиться и пожать друг другу руки, а также обняться. А сейчас будет, правда, весело. Мы в одном клубе для Иисуса. Это был Кентон Джонс. Люблю вас.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Слово «кредит» у многих ассоциируется с долгами и прочими неприятными моментами. Но что, если вашим кредитором является сам Бог? Каково это – быть должником у Бога? И как можно заплатить Господу по счетам? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Добрый день, Андрей.
1: Добрый день, Виталий.
0: Наших слушателей уже наверняка мучает вопрос. Как это взять кредит у Бога? Что это вообще означает?
1: Ну, вначале давайте поговорим, ну что такое кредит? Ну, представим такую ситуацию. Некий человек, которому необходимы финансы, чтобы купить, допустим, квартиру, машину или какие-то личные вещи. Денег нет. Он идет в банк, берет кредит, определенную сумму денег, и по условиям договора он должен вернуть эту сумму плюс некий процент. И все это закрепляется договором. То есть вот как бы понимание слова «кредит». То есть ты получил чужое имущество, которым ты распоряжаешься, но потом ты должен это вернуть с определенным процентом. То есть если рассматривать, то каждый человек, который жил или живет на земле, он уже взял кредит у Бога, потому что наши тела, все материальное имущество, которое есть на земле, это все принадлежит Богу. Мы ничего это не принесли в этот мир. Иисус говорит, вы даже не можете увеличить свой рост на локоть. То есть ты не можешь как-то сильно преобразить свое тело, потому что твое тело дано тебе Богом. И также Библия говорит, что каждый человек предстанет пред Богом и даст отчет за то, как он жил на земле. И значит, за то, как он использовал это имущество, материальное имущество, которым он обладает.
0: То есть я... Да. Ты, любой другой какой-нибудь человек в этом мире, уже является кредитором у Бога.
1: Да, мы взяли кредит. Мы пользуемся тем, что принадлежит Богу. Дадим отчет об этом.
0: Ну, допустим, я там пошел на работу, отработал на заводе там у станка 30 лет, заработал себе, в конце концов, квартирку, как-то ее обставил. Это был мой труд. Это были мои усилия, многие годы моих усилий. Как же здесь можно сказать, что это кредит от Бога?
1: Но прежде всего, Бог в Библии говорит, что вся земля моя, говорит Бог. Бог говорит, что все серебро, все золото, все животные, весь скот на полях, все птицы небесные, Бог говорит, они принадлежат мне. Поэтому та же квартира была сделана из строительного материала, который Бог сотворил и дал человеку. Человек, который работал на заводе, он все-таки работал благодаря физической силе, которая у него есть, здоровью, благодаря своим навыкам. И это тоже нам дал все Бог. Поэтому все, что мы обладаем, наши даже способности, таланты, они все равно даны нам Богом. Даже если мы вот рассмотрим одну семью, где несколько детей, одинаковые условия, допустим, воспитание. Но один ребенок любит рисовать, а другого не усадишь за рисование, потому что он любит футбол. Третий ребенок любит музицировать, он не отходит там от гитары или от фортепиано. О чем это говорит? Что каждый ребенок имеет определенную наклонность, которая тоже дана Богом.
0: А как вот здесь мы можем рассмотреть такой момент чувства собственности у человека одновременно с тем пониманием, что то, что ты имеешь, это все-таки кредит?

0: исходит от Бога. Здесь нету конфликта?
1: Нет, конфликта нет. Почему? Потому что мы приходим в этот мир, еще не зная Бога. И прежде всего Бог дает нам эту возможность определиться, кто мы есть такие. Поэтому маленький ребенок, он все тянет в рот. Он хочет исследовать окружающий материальный мир через что? Через органолептику, как говорят, через свои пальцы, моторику, да, и через язык свой. Когда он вырастает, он уже знает много слов, он начинает изучать этот мир через слова, понятия, образы. Он рисует, он изучает в интернете и так далее. Вот. То есть ребенок изучает этот мир. И он считает, что это все его. Но это уровень развития. Он еще мыслит по-детски, как апостол Павел писал. Когда я был маленьким, да, то есть я и рассуждал по-детски. Но когда человек вырастает, вдруг он начинает понимать, изучая законы физики, химии, рассматривая этот мир, вдруг человек начинает осознавать, что не могло все произойти это случайно. И в этот момент, да, кто-то ему засвидетельствовал. Или появилось какое-то у меня желание почитать Библию через Слово Божие. А человек уверует в Бога и начинает понимать, что над всем этим есть Творец, который все это дал. То есть первые шаги детства идут как определение человека как личности в этом материальном мире. Когда он считает, это мое, это мне, но когда он уже возрастает, начинает рассуждать уже по-взрослому, он начинает понимать, что это принадлежит Богу, а ты просто управляешь тем, что Бог верил тебе.
0: Но существует ли вообще в природе такие области, которые принадлежат только человеку, и Бог не имеет там никакого влияния?
1: Но Писание говорит, что Бог контролирует все, и все под его контролем. Есть один только элемент, где Бог, можно сказать, сам себя ограничивает. Это свобода воли, которую Бог дал человеку. Потому что Писание говорит, что Бог желает, чтобы все спаслись. Бог любит каждого человека. Но свобода воли, выбора каждого человека определит, согласится ли человек примириться с Богом и жить дальше, уже угождая Богу по Слову Божьему, либо человек скажет, нет, я не хочу верить в Бога и буду жить так, как я хочу. То есть все находится под контролем Божьим, потому что Бог все сотворил, Бог управляет всеми законами, но есть свобода воли выбора каждого человека. То есть вот этот момент.
0: Понятно. Ну, получается, что все мы, люди на земле, мы, имея в своей жизни какое-то имущество, мы взяли его в долг у Бога. И однажды все-таки мы это вернем обратно. И у каждого человека есть, в общем-то, свой уровень имущества или богатства. И есть люди очень обеспеченные. Можно ли сказать, что эти люди богатые, они должны Богу больше?
1: Да, конечно, однозначно. То есть Иисус предупреждает, кому много дано, с того больше и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщется. Вот слово «взыщется» как «взыскание». То есть о чем это говорит? Чем больше человек имеет материального имущества, Бог ожидает от него, что он и больше будет отдавать на служение Богу и отдавать людям. Если он этого не делает, он нарушает Божье определение. И он становится виновным против Бога. И то имущество, которое он думает сейчас, что это для него классно, это здорово, да, на Божьем суде это будет главным моментом его обвинения. Вспомнилась мне такая притча, которая говорит Иисус, что жил богатый человек, у которого был собран очень большой богатый урожай на полях его. И его хранилища, они были маленькие, они не способны были вместить этот урожай. И вот он стал рассуждать. Как много я собрал, да, построю себе новые, более большие хранилища, чтобы весь урожай туда поместить, и буду жить, как я хочу. И скажу своей душе, ешь, пей, веселись, на долгие годы у меня материальных запасов хватает. И было ему сказано, безумец, не в эту ли ночь твоя душа будет взята от тебя. Ты думал только о себе, ты не думал о других, ты не думал о том, что твоя жизнь дана тебе Богом, урожай, который ты собрал, тоже дан был тебе Богом. И ты не думал о том, как этим служить Богу и людям.
0: Ну, по факту мы видим, что на сегодняшний день власть денег, она нарушает многие принципы Божьи. Люди в погоне за деньгами или, имея деньги уже, они готовы пойти на что угодно ради того, чтобы умножить свое имущество и свое богатство. Как люди Как Бог смотрит на такую ситуацию? Где здесь справедливость?
1: Ну, еще же, опять же, как вот в этой притче, да, они названы безумными людьми. Mm-hmm. Почему? Потому что весь смысл жизни они видят только в этом материальном, конечном мире. Они mm-hmm. не думают о вечности, они не думают о своей душе. Mm-hmm. И что они будут отвечать за этот вопрос. Очень интересно, есть такой момент...

в одном из псалмов, в книге псалмов есть такой псалм, Асаф рассуждает тоже так, как вот этот пересказ, такой вольный пересказ этого псалма. Он говорит, вот я тоже задавался, вот есть

0: будут более строгий ответ давать, нести пред Богом.
1: Пока одни люди придумывают новые способы сверхприбыли, другие каждый день сражаются с нищетой. Давайте посмотрим следующую историю.
2: Жить за чертой бедности в Кыргызстане – обычное явление. А быть там инвалидом и вовсе означает приговор к пожизненной нищете. Как в случае со слепым Закиром.
3: Ну, теперь как в тюрьме вот сижу, не вижу с ними, вот, чтоб что-нибудь сыскать, принести, сына прошу, принеси, там, посмотри, или кто придет, дочку прошу, чтобы там помогла мне.
4: Ну, у меня муж инвалид, первая группа инвалидности, и на всю жизнь, считается, ему дали. Ну, неизлечимые болезни, нам сразу сказали.
2: Закир получает пособие по инвалидности в размере $60 в месяц. А Саида работает на местном рынке за мизерную зарплату. В семье, где растут еще четверо детей, зачастую нечего есть.
4: Я очень тяжело, не могу ничего сказать. Я все одна сама делаю, и мужская работа, и женская работа. Несмотря хоть какая работа, сама все делаю. И деньги зарабатываю, и детям на хлеб. 3 часа ночи ухожу на базар, вечером прихожу 7 часов. Дети дома голодные. Тяжело, когда муж глаза не видит, когда дома есть больной человек.
5: Мама все время на работе. И поэтому я помогаю папе присматривать за младшими.
2: Уже несколько лет отдел СБН «Обетование сироте» работает в Кыргызстане с программой «Сохраняя семьи». Узнав о нужде Закира и Саиды, команда в первую очередь посетила эту семью, чтобы выяснить, какую оказать помощь. Сами дети неожиданно подсказали идею. А уже через несколько недель команда CBN вернулась в дом Закира и Саиды с подарками – коровой и курами. Для них был построен новый сарай, а членов семьи научили ухаживать за живностью.
6: Спасибо, что вы купили нам корову.
3: Она изменит шибко нашу жизнь. Она теперь, Саида, будет дома с нами. Не вообще корову, хорошо это будет.
2: Во время посещения этого дома сотрудники рассказали о самом главном источнике всего доброго для человека – об Иисусе Христе.
4: Не знаю, сразу настроение появилось, хоть какой-то прибыль будет, я говорю, это самое. Будем надеяться, конечно, на Бога.
3: Очень рад, конечно, спасибо вам всем, вашей бригаде, это очень большое.
4: Конечно, у нас очень будет много молока, можно лишнее продавать. Очень огромное спасибо. Вот, я очень рада.
6: Спасибо.
1: Эта история в который раз доказывает, насколько благ Господь и то, что Он творит свою милость на земле через своих людей. Почему же важно для Бога, чтобы мы, люди, были щедрыми, чтобы мы научились давать другим людям?
0: Да, я, конечно, посмотрел эту историю, нельзя быть равнодушным, потому что у меня у самого 2 детей. Я просто не представляю, что испытывал Закир, отец 4 детей, вот, будучи слепым, что он не может работать и дать своим любимым детям то, что необходимо.
1: Да.
0: Какие просто буря эмоций, наверное, он переживал. И это слава Богу, что вот благотворительная организация, она помогла, и что сейчас его жена может полноценно проводить время с детьми, трудясь, кормя и обеспечивая эту семью. Вот. Почему это важно? Потому что, опять же, благотворительность – это как слово, которое стоит «благотворить», то есть «делать добро». И вот благотворительность – это тот самый процент по кредиту, который мы платим Богу. Мы возвращаем Богу добро людям, которым мы служим. Потому что в Писании написано, что когда мы творим добро искренне, не ища славы себе, а прославляя Бога, то на земле умножается благодарность Богу.
1: Да.
0: И вот в этом ролике очень четко показано, что когда им во двор привели эту корову, привели этих курочек, построили этот сарай, научили, как пользоваться всем этим, я смотрел на эти глаза, полные, можно сказать, слез, и все они благодарили Бога.
1: И не
0: вот
1: только
0: это
1: они,
0: как раз, да, да,
1: не
0: да.
1: Не только
0: да.
1: они, еще мы даже
0: и
1: глядя
0: мы, да,
1: на
0: да,
1: эту
0: да,
1: ситуацию,
0: искренне благодарили Бога.
1: Радуемся за них.
0: Да, и за тех верующих, которые верны.

0: Богу в управлении материальным имуществом, и они отчисляют определенные финансы в этот благотворительный фонд, чтобы помогать вот таким людям.
1: Андрей, есть, скажем, организации, которые помогают нуждающимся людям, но есть миллионы людей, которые живут небогато, может быть, даже за чертой бедности. Могут ли они уже начинать что-то давать другим людям?
0: Конечно, это уже необходимо, потому что я вспоминаю вот этот момент Иисуса с его учениками, когда они стояли возле храма, и бедная вдова, которая принесла две лепты, то есть вот свое дневное пропитание, и опустила в жертвенник туда. Вот. И Иисус не остановил ее. Он, наоборот, оценил, что вот она, не имея ничего, она хотела отдать Богу. И этим самым показать свое почтение и уважение Богу. Поэтому практически каждый человек имеет что-то, что можно послужить другим. Если даже нет финансов, есть время. То есть когда можно пойти помочь нуждающемуся человеку. В конце концов, можно открыть свой шкаф и посмотреть тот костюм, который ты не одевал там, лет 10 назад, последний раз. А он там пылится, можно взять его и отдать нуждающемуся человеку, и он будет благодарен Богу. Поэтому каждый может послужить.
1: Андрей, на фоне финансового кризиса, который сейчас наблюдается практически по всей территории бывшего Советского Союза, наверное, не совсем своевременно говорить о жертвенности, о даянии, о какой-то благотворительности. Как нам поступать в этой ситуации?
0: Прежде всего, Писание говорит, чтобы мы благотворили и помогали нуждающимся. Тем более в свете тех кризисов, которые происходят, и изучая библейские пророчества в последнее время, когда говорят, что будет еще хуже, необходимо будет выживать в этот момент и, самое главное, не терять свое человеческое достоинство. А это можно только, когда ты помогаешь другим. Недавно я слышал такое свидетельство человека, который живет в зоне боевых действий, и вот, где нет там, электроснабжения, воды. Он говорит, что в этих ситуациях можно выжить только тогда, когда ты помогаешь друг другу. И опыт на нашем постсоветском пространстве, когда во время Великой Отечественной войны и после, когда была разруха, люди выживали только благодаря тому, что они делились последним друг с другом. Это помогало выжить просто и восстанавливать экономику, строить дома.
1: Не является ли проблемой нашего сообщества в том, что мы мало благотворим, некие стереотипы, которые говорят нам, что мы бедные, что мы нуждающиеся, что нам должны что-то дать. Не мешает ли это нам благотворить?
0: Конечно, да, потому что, опять же, если смотреть современные программы, то в основном там показывают жизнь звезд, как живут там певцы, что они покупают, где они отдыхают. И люди, которые смотрят, у них такой лжеидол формирует. Чтобы быть счастливым, надо иметь много удовольствия. Надо жить так, как живет эта звезда.
1: Конечно,
0: на фоне таких людей. И поэтому люди начинают заниматься накопительством, неоправданно брать кредиты, ездить в дорогие поездки, и потом растут финансовые долги. Но счастье и радость не в этом, потому что счастье в том, чтобы узнать Бога и жить в этом мире так, как жил Иисус. А Писание говорит, что Иисус благотворил нищим, Иисус благотворил больным, у кого есть проблемы, он уделял время, он учил, он исцелял, он преломлял хлеб и размножал хлеб, кормил людей. Поэтому для нас пример Иисуса Христа.
1: Я сейчас обратил внимание, что в социальных сетях набирают такую популярность видеоролики о том, как люди помогают животным. И, скажем, там показывают, как вытащили собачку из канавы, как ее принесли в приют для животных уличных, там ее привели в порядок, и она стала счастливым животным. И вот именно такие видеоролики почему-то пользуются большей популярностью, чем истории о помощи живым людям. Вот как этот феномен вообще можно назвать?
0: Я думаю, это потому что проблема верующие молчат и не говорят об этом, не трубят. Потому что у меня был такой опыт, когда я забрал девочку из детского дома инвалидов вот, к себе в дом. Я посетил этот детский дом. Я посмотрел, как живут эти детки, что будущности у них нет, и они живут в детском доме инвалидов до 18 лет, а потом их просто переведут в дом для престарелых. И я забрал девочку, ей было 10 лет, Танюша. До 10 лет она ни разу шоколад не пробовала. Она никуда не выходила из помещения. Она не могла ориентируется даже на улице. И поэтому нам необходимо вот снимать такие ролики и говорить, что рядом с нами живут дети в детских домах. Рядом с нами живут пенсионеры, которые не могут выйти на улицу. У них такие вот проблемы, им необходима помощь наша, участие. Провести с ними время, купить продукты, помочь выйти на улицу, погулять и так далее.
1: Как раз сейчас, Андрей, я и хочу предложить посмотреть такой видеоролик. Порой от того, как быстро мы реагируем на чужую проблему, зависит жизнь человека. Герой нашей истории, мальчик Саша, мог бы умереть, если бы не помощь неравнодушных людей. Давайте посмотрим.
2: Анна Казачук – любящая мама маленького Саши. Сама она росла сиротой и поэтому знает, насколько важна материнская любовь. Помимо сына, Аня еще заботится о своей бабушке. Мама и сын неразлучны. Все свободное время Аня стремится отдавать Саше. Но однажды в их семью пришла беда.
3: Поставила чайник кипятить. Ну, чаёк сделать, покушать еще раз, покормить его перед сном. Ну, в доли секунды, когда отвернулась, он схватил за провод. За чайник дернул.
2: Доктор Олег Манжуренко одним из первых обследовал мальчика. Он не думал, что ребенок выживет.
4: Ну, однозначно отсутствие помощи при такой площади и глубине ожога – это летальный исход в первые сутки с момента получения травмы.
2: Благодаря усилиям врачей и медперсонала, Саша пережил первые сутки. Но вердикт докторов поверг Анну в шок. Сыну предстоит долгое и недешевое лечение. Стоимость – $8,500. Для Ани это неподъемная сумма.
5: Я вообще уже упала, дуже.
3: Я не знаю, что я делала.
2: В полном отчаянии женщина обратилась за помощью к брату. Коля рассказал о нужде Ани в учебном центре обетования сироте, студентом которого он являлся. И вскоре партнеры этого центра приняли решение помочь Ане и ее сыну.
6: Я верю, что через вас помог мне Бог, что он услышал мои молитвы.
5: Ну действительно, я бы их не взяла, не дай, мы бы его не спасли. А так, спасибо.
2: Уже прошло полтора года после лечения. И сейчас, глядя на мальчика, даже трудно поверить, что у него были такие страшные травмы.
5: Уже он радостный и такой, ну, бегает, помогает, да.
6: Я вообще довольна, что он сейчас рядом. Бегает, прыгает. И этому очень рада. А все остальное тоже. Я, конечно, благодарна. Спасибо большое очень всем, кто мне помог. Огромное-огромное спасибо.
5: Дуже благодарна. Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо большое.
1: Андрей, удивительно, да. Как сегодня мальчик уже выглядит так, как будто с ним совершенно ничего и не произошло.
0: С таким интересом игрушку уже там рассматривал.
1: Да, я видел вот эти ожоги на его лице, вот эти коросты. Это такое ощущение, что это, наверное, осталось на всю жизнь. Но благодаря тому, что были люди, которые были неравнодушны, которые вовремя оказались рядом, эти проблемы были решены в жизни этого мальчика. Иногда для того, чтобы помочь человеку и привнести в его жизнь радость, не нужно много денег или большой подготовки. Например, совершенно недавно я организовал небольшую группу детей для того, чтобы на рождественские праздники пройти и покалядовать по домам. Обычно эти дети калядуют с целью получить что-то от людей. Но тут мы выучили хорошую калядку, которая рассказывает про рождение Бога, купили несколько подарков и прошлись по людям, которые одиноки, лежачие, может быть, не могут посетить кого-то. И мы смогли к ним прийти. Эти престарелые люди были очень рады. Они плакали. Кто-то к ним пришел. И потом даже некоторые мамы, родители этих детей, потом говорили мне, что мы никогда не могли научить наших детей что-то давать. Но в тот вечер, когда выходили с калядками и давали подарки пожилым людям, дети, видя слезы этих людей, изменились. Поэтому благотворительность не только делает добро людям, но она возвращается и добром к дающему.
0: Да, как раз это хорошо. Эта история показывает принцип радости человеку, благотворительности его. То есть эти дети, которые только привыкли получать, был такой опыт, что они стали давать, видя, как у пожилых людей появляются слезы, и в этот момент они пережили внутреннюю радость. Блажение давать, нежели получать, говорил Иисус.
1: И по традиции мы отвечаем на вопросы наших зрителей. Тамара из России спрашивает, можно ли молиться о нужде без откровения свыше? Андрей, вопрос тебе.
0: Конечно же, апостол Павел дает четкое такое наставление в послании филиппийцам. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением и прошением открывайте свои желания пред Богом. То есть он говорит, всегда при любой нужде будь искренен пред Богом и открывай свои желания пред Богом, и благодари Бога.
1: Андрей, и сейчас уже в заключении нашей программы я бы хотел попросить тебя подвести некоторые итоги того, о чем мы сегодня с тобой говорили.
0: Да, но прежде всего, все, что находится в нашей вселенной, все принадлежит Богу. И даже наши тела мы получили от Бога. И все, что мы имеем, дано нам Богом, и мы будем давать отчет, как мы этим используемся. Следующий очень важный момент, что пока мы живы, надо примириться с Богом и служить всем, что мы имеем, Богу. Творить дела благотворительности, чтобы через это увеличилось благодарение Богу, хвала и поклонение Богу на земле.
1: Сам Христос сказал, что кто хочет следовать за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Да. Я думаю, что в какой-то мере, отдавая часть того имущества, которое у нас есть, другому человеку, это как маленькая смерть. Когда ты преодолеваешь...
0: Ты распинаешь свое эго и свои материальные желания.
1: Да, да. Можно сказать, да. Да, это уже следование за Христом. Поэтому в нашей жизни необходимо давать больше, умирать больше, чтобы Христа было видно в нашей жизни больше. А сейчас мы хотим помолиться за вас, дорогие зрители, чтобы вы получили от Бога решение всех ваших проблем. Андрей, я предлагаю помолиться.
0: Да. Отец наш Небесный, мы прежде всего благодарим Тебя за ту жизнь, которую Ты дал нам. Мы благодарим Тебя за все, что Ты дал нам и чем мы располагаем. И сейчас мы молим Тебя за наших телезрителей, у которых есть финансовые проблемы, проблемы со здоровьем. Боже, чтобы они сейчас не унывали, но чтобы они в молитве открыли свою нужду перед Тобой. И молим Тебя за верующих, чтобы Ты побудил их начинать благотворить нищим и нуждающимся, чтобы через эти дела, Господь, увеличилось поклонение и прославление Твоего светлого имени. Мы молились во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Также я присоединяюсь к молитве Андрея, Господь, и я прошу Тебя, чтобы Ты показывал сердцам наших телезрителей, в какой области и каким образом они могут начать благотворить людям окружающим, чтобы через их жизни проявлялся Твой характер, чтобы Царство Божье пришло в жизнь и их, и тех людей, кому они будут что-то давать или что-то делать. Пускай, Господь, Твое имя будет прославляться через каждое такое действие. Пускай не будет никакой корости, зависти или жадности. Но пускай, Господь, всякого того, кто с большим желанием будет давать эти свои дела, Ты будешь сопровождать своим и утешением, и радостью, и своей любовью. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
0: Аминь.
1: Андрей, большое спасибо тебе за то, что сегодня был на нашей передаче. Тема благотворительности очень актуальна. Я надеюсь, что в последующих программах мы ответим на другие, более детальные вопросы по благотворительности. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А мы прощаемся, до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Иначе говоря». Тема нашей сегодняшней встречи – табу. Дорогие друзья, знаете ли вы, что такое табу? Помогите понять лучшее значение этого слова. Вот. Что вы думаете, Богдан, Маша, может быть, кто из вас ответит?
1: Ну, я буду предполагать. Я думаю, что табу – это какие-то правила, какие-то законы, какая-то жизненная позиция человека. Ну, как можно сказать, что это, ну, отнести это лично, а можно отнести это к обществу в целом. Ага. Вот, то есть у каждого человека есть своя норма, свои какие-то границы. То есть даже можно сказать, что табу связано с моралью человека. То есть,
0: приведи пример какой-нибудь.
1: Я буду, допустим, иду я по улице и вижу, что там бабушка не может перейти дорогу. Ага. Вот. И у меня желание будет помочь. Ну, не обязательно, может, бабушка. Может быть, трудно кому-то что-то сделать человеку. Там сумок много там, или еще что-то. Вот. Или нет возможности, или скользко. И у меня мое правило – помогать, допустим, людям. Вот, я помогаю.
0: Не путаешь ли ты табу с понятием кредо? Кредо – это жизненное правило, основное жизненное правило.
1: Нет,
0: человека. А табу, скорее, мне кажется, ассоциируется больше с запретом, или я не прав? Как ты думаешь?
2: Я думаю, что табу – это синоним слова ограничение или запрет, ага, который помогает человеку руководствоваться по жизни, что плохо, что хорошо, что позволительно, что нет.
0: Mm-hmm. То есть вот в твоем случае, Богдан, вот, если, допустим, ты идешь и видишь человека, который нуждается в помощи, пройти мимо как табу, то есть запрет на неоказание помощи, то есть табу больше имеет отношение, как мне кажется, ну, у меня есть основания так полагать, что больше имеет отношение именно к запретам, к ограничениям каким-то. А вот, Юля, что вы думаете? Я вот вижу, вы хотите что-то сказать.
3: Ну, вообще, табу для меня – это что-то с религией связано, что-то такое морально-нравственное, когда вроде бы и сделал бы, но понимаешь, что это очень, ну, морально неправильно будет и не по Божьему закону, например.
0: А, даже, то есть, как бы больше к религиозному, да, вот Мария выищет.
4: Очень много общество наследовало табу от своих давних-давних предков, когда там люди были еще язычниками или… Ну, имели верования, которые сейчас уже давно умерли в обществе, и на протяжении, пусть даже уже эта вера и мертва, но на протяжении еще долгого времени люди все равно выполняли какие-то правила, определенные там положения. Ну, то есть, не знаю, определенная одежда в определенный день, например, да, там определенная еда, допустим, да, там полагалась там в честь какого-то божества. Потом, может быть, уже как бы и даже культура поменялась, но это входит в общество. И то, что уже как, ну, какая-то традиция. И что когда-то было табу очень важным и имело какие-то логические объяснения, или, ну, просто вот как какая-то аксиома была, потом это переродилось в обществе определенную традицию, и со временем, может быть, ну, даже умирает.
0: Говорят, что во времена правления императрицы Екатерины какой-то сумасшедший дорогой куст, какой-то редкий розовый куст привезли и высадили его, и посадили его где-то недалеко от царских ее хором, да, и она даже приставила гренадера, чтобы он охранял этот куст. И уже через многие годы после ее смерти, когда уже этот куст был срыт, и там была голая полянка, там все равно традиционно стоял гренадер, который уже ничего не охранял. Вы что-то в этом роде, да, вы хотите сказать?
4: Да, то есть мне кажется, например, в обществе постоянно идет процесс, когда одни правила уходят на задний план, появляются какие-то новые. И где гарантия того, что для нас что-то важным является, мы для себя поставили какие-то табуированные темы, или там образ жизни, где гарантия того, что это действительно правильно, это действительно важно, возможно, мы просто, ну, наследуем там чье-то мировоззрение.
0: Интересно так себя сейчас исследовать, да?
4: Ну да, живем просто в чужих рамках, в чужих табу, хотя…
0: Хотя они мне совершенно бесполезны. Ольга.
5: Ну, Вот для меня табу — это то, что не имеет исключения. Допустим, вот если взять правила в русском языке, да, в каких-либо правилах есть исключения.
0: Да.
5: А когда речь идет о табу, для меня, то есть вот оно есть, и все, нет никаких исключений.
0: То есть табу — это граница, которую нельзя перейти ни в каком... Ни в каком случае. Ну, действительно, вы знаете, что само слово «табу» в догадке, оно не русское, да? Это слово полинезийское. Оно взято из религиозной ритуальной жизни Полинезии, еще с языческих, опять же, времен. Оно двусоставное. «Тапу», что в точном переводе, точно, если переводить дословно, можно перевести так, что «особо обозначенный». Выделенный, отделенный. А вы знаете, что, например, допустим, в Священном Писании слово «священный» значит то же самое. Священный – это выделенный из ряда подобных, из ряда похожих. Вот когда брался какой-то предмет или бралось какое-то животное и посвящалось, вот именно это животное будет принесено, допустим, в жертву Богу. Оно, это животное, вот это конкретное животное, оно отделялось из стада, хотя это такое же животное, такая же овца или такой же, это, он ничем не отличается, но он выделен. И вот табу в дословном переводе, это что-то, оно может быть по своим качествам точно такое же, как все остальное, но по каким-то религиозным соображениям вы взяли и выделили это нечто из ряда подобного, и теперь это табу, выделенное, то есть теперь это священное. И у нас действительно и в личной жизни, и в общественной жизни много таких, таких тем, таких моментов, которых мы не касаемся. Или наоборот, если и касаемся, то всегда только с определенным духом, всегда только, допустим, с осуждением. Или всегда только с одобрением. Да? Это тоже элементы табу. Элементы табу. И я хочу вас спросить, какие вот такие табуированные моменты вы знаете в нашем обществе, на которые бы вы могли обратить внимание? Какие табу в нашем обществе есть сегодня, которые мы все соблюдаем? Вот приходит что-нибудь на ум? Юля.
3: Ну, самое первое, это, наверное, не ходить по улицам голым. Ну, как бы, все должны быть одеты. У нас в обществе это принято. Хотя, вот, например, взять какие-то там...
0: В Нью-Йорке проходит день топлес.
3: Да, да. Или там...
0: Женщины ходят топлес.
3: Да, или вот, ну, какие-то племена, да, которые живут, всю жизнь голые ходят, у них нет такого табу ходить одетым.
0: Да, у них такого табу нет.
3: А у нас обязательно, если ты раздет, то ты уже либо сумасшедший, либо там с тобой что-то не в порядке.
0: Я даже слышал одну историю про одних христианских миссионеров, которые отправились к тем племенам, где закрытая женская грудь считалась для женщины позором. И однажды, когда супруга этого миссионера вернулась домой, то вот эти вот добрые вот эти аборигены, которые их приняли, они были совершенно на них не обозлены, хорошо их приняли, они решили защитить честь этой белой женщины, у которой все было закрыто, и они повырезали. Значит, специально, чтобы было открыто, открыто у нее грудь, потому что для нее это было позором. Действительно, вы правы. У нас это табу, у них это не табу. Ну а как нам тогда быть и как нам тогда понять, кто прав, они или мы?
3: Мне кажется, вообще не надо вот так вот определять, где кто прав, кто не прав. Просто как если так? У них это принято, да, мы не имеем права вмешиваться там, их учить как правильно. И они, в принципе, не обязаны нас наставить, да, чтобы вот мы приняли вот такое решение. Нас, вот в нашем климате вообще раздетым ходить очень сложно, потому что очень холодно. А у них жарко, вот они ходят голыми, может быть, им так легче. Я вот это вижу вот так.
0: То есть вы бы даже не стали пытаться... определить, правы они или правы мы, то есть вот в данной конкретной ситуации. Ну хорошо, ладно, давайте тогда мы от этого уйдем, если кто-то, может, просто хочет конкретно этот вопрос прокомментировать или нет. Или просто вообще ответить на вопрос о табу в нашем обществе. Мария, пожалуйста.
4: А мне интересно тогда, как определять, если в разных обществах существуют различные табу, да, где-то на Западе, допустим, не принято говорить с человеком мало знакомым о политике или о религии вообще, такие темы заводить. Или очень неуместен вопрос о зарплате, да?
0: Да, если... это табу.
4: Тем более, допустим, у своего коллеги, да, там, так поинтересоваться, сколько ты получаешь. И как тогда, если в разных обществах, в разных культурах свои табу, как найти главное, наверное, и, ну, не подвергается ли сомнению то, что то, во что ты веришь, то, что для тебя является табуированным, на самом деле это не так уж и важно. Также, допустим, с христианской верой, 10 заповедей, может быть, это табу еврейского народа были, которые почему-то мы сейчас вот решили для себя взять.
0: Ну, надеюсь, что мы сейчас в нашем с вами разговоре еще как бы конкретно к 10 заповедям подойдем, потому что когда лично я думал об этом, вот именно о теме табу, в первую очередь я вспомнил о 10 заповедях, нерушимых таких границах, перейти которые Бог просто категорически запрещает. Что Бог говорит, что является табу для его последователя? Поклониться идолу – это табу. Произносить Божие имя в суе, когда ты просто в суете обращаешься к нему, ты не молишься, ты не обращаешься к нему, ты небрежно относишься к его имени – это табу. Супружеская неверность – табу. Чужая жизнь, отнять чужое что-то, тем более отнять чужую жизнь, табу. Конечно, да, вот эти 10 заповедей библейских – это самый яркий пример того, что мы называем табу. Брать их или не брать – вот действительно вопрос. Принимать их как те, которые должны быть в твоей жизни или нет – это вопрос. Хорошо, давайте попробуем на него ответить. Как мы определяем, каким табу жить, а каким нет? Какие важны, а какие нет? Вот как вы считаете? А вообще, может быть, тогда нам попытаться ответить на вопрос, а кто имеет право ставить табу и как они возникают? Давайте попробуем понять их природу. Пожалуйста, Юля.
3: Вот я как раз тоже хотела сказать, то есть я вот предпочитаю, если я вижу, ну, кто ставит эти табу, да, с какой целью, и, ну, вижу какую-то, не то что пользу, а что это благо для моей жизни, вот эти табу, тогда я их принимаю. Если эти табу приносят мне конкретный вред или какие-то вот яркие какие-то проблемы, серьезные, я не могу сказать, что они могут приносить только хорошие, никаких там проблем не приносят. Вот. Но такие, что вредит моей жизни, то, конечно, эти табу я вряд ли буду принимать. Но это естественно, да, как все люди принимают хорошее, отвергают то, что им мешает. Вот. И 10 заповедей, если человек видит в них благословение своей жизни, да, то есть это благо для него, и он понимает, почему он должен их соблюдать, потому что он верит Богу, который их создал, эти заповеди, да, и понимает, что Бог их создал не для себя, там, для того, чтобы почитать там, его, а для того, чтобы человеку жить здесь на земле, в мире с другими людьми, как бы любить этих людей, да, как бы понимать его характер через эти заповеди. То есть это нужно мне, а не ему. И я как бы понимаю, что это благо для меня. И я вот выбираю эти заповеди.
0: А вот смотрите, по поводу вот заповедей. Вот 4-я заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему, потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й благословил Господь и освятил его». А день 7-й благословил и освятил его. Вот эта заповедь, исследование вот этой заповеди, а какой здесь табу в этой заповеди, кстати?
3: Понимаю, нарушение...
0: Труд в 7-й день недели, труд в субботу. Повседневность, повседневные дела в субботу – табу, согласно этой заповеди. То есть на это наложен запрет. 7-й день – ты должен отдыхать, ты должен выполнять духовные упражнения, молиться, петь, общаться с братьями и сестрами со своей общины христианской, исследовать Священное Писание, добрые дела творить. Это то, что как бы вот, ну, там, позволительно, разрешено Богом, наслаждаться природой. А там зарабатывать деньги, стройка, ремонт – все это ты должен отложить. Это табу. В том числе и работа, в том числе и учеба. Исследование этой заповеди, этому табу, приносит массу проблем. А вы сказали, что вы вот такой фильтр имеете, что если я вижу какие-то ограничения, они мне приносят проблемы, я не принимаю. А если они мне приносят как бы добро, я их принимаю. А как быть вот с этой заповедью?
3: Я как бы оговорилась, да, что понятно, что имея какие-то ограничения, мы все равно приносим какие-то неудобства. Но в зависимости, какую пользу мы приобретаем, да, если мы что-то чего-то лишаемся. Субботний день благословения для человека, по сути, и он так и описан, что это седьмой день Богу. То есть ты как бы получаешь благословение в этот день от Бога, общаясь с Ним, то есть отрываясь от своих вот этих вот повседневных занятий, да, и посвящая себя Богу. И этим я получаю благословение от Него тем, что я с Ним общаюсь. Я вижу в этом выгоду в общении.
0: То есть все-таки есть добрость, все-таки есть благословение.
3: Да, конечно. Да, да, да.
0: И оно перевешивает те проблемы, которые могут у меня возникнуть даже как, из-за того, что
3: конечно,
0: кто-то меня
3: бывает,
0: не понимает.
3: Конечно, бывает, да, что очень сложная ситуация, там, если у тебя ты мужчина, и у тебя четверо детей, и ты должен кормить эту семью, и вдруг тебя увольняют с работы за то, что ты пошел в субботу в церковь.
0: Да. Да.
3: Вот тут очень сложная ситуация, и только Бог может как-то с какими-то там способами вмешаться или еще что-то. Да.
0: Нужно иметь настоящую веру в то, что это табу, которое дано Богом. И вот я возвращаюсь к вопросу. Кто имеет право ставить в обществе табу и назначать? Вот это ограничение, которое нерушимо. Это то, что невозможно, нельзя переступить. Я понимаю, что вы сразу можете сказать «Бог», то есть как бы ты уже ответил на этот вопрос. Только ли Бог ставит в нашей жизни нам ограничения и табу, которые мы не имеем права приступать?
3: Наши родители ставят нам табу. Наше, ну, как бы, начальство, там, да, вот, учителя.
0: На работе, да,
3: учителя. В общем, в принципе, все, кто, кому мы, кого мы любим, например, человеку, кого мы любим, он может поставить нам табу. Например, не делай так никогда. Там, для меня это табу. Да? И ты принимаешь это табу, потому что понимаешь, что человеку это будет неприятно.
0: Да. А как вот действительно, ну, допустим, да, те законодатели, да, которые законы пишут в нашей стране, они тоже выставляют определенные табу для нас, правда? Ну, вот вы уже сказали, родители, начальство на работе, учителя, они тоже ставят нам табу. Как нам к ним относиться? Богдан, что ты думаешь по этому поводу? Передайте, пожалуйста, микрофон, Богдан.
1: Относиться к табу или к учителям?
0: Да, нет, не к тем, кто ставит табу, а к самим табу, которые ставят для нас те, кто стоят выше нас. Не, ну, как вообще бы вот ты...

0: отнесся к каким-то таким ограничениям, при том, что родители, допустим, говорят, ну, Богдан, ну, к примеру, ты живешь в нашем доме, принимай ограничения. Там после 10 телевизор в нашем доме выключается, работающий телевизор после 10 табу. Или это я просто к примеру говорю. Вот как относиться к табу, которые ставят для нас другие люди?
1: Ну, вообще, конечно, смотря какие они ставят эти табу, вот, но вообще, если, ну, как бы проанализировать это самому, если, как бы, они, ну, нормальные, здравые такие, ну, допустим, если вот телевизор, да, смотреть после 10 часов уже все не смотреть.
0: Нездравое.
1: Ну... Ну, как бы, нет, вообще правильно, вообще это правильно, вот, но как бы не всегда хочется там лечь в 10 часов, но если это строгий запрет, ну, как правило, с возрастом оно все отодвигается.
0: Вот интересный, да, момент, вот как они рушатся, эти табу, Богдан?
1: Ну,
0: как это происходит?
1: Ну, когда они как бы уже, ну, вообще, допустим, когда ты должен уже сам тут определять и выбирать, когда уже, ну... Тут от тебя должно зависеть, и это как бы... Родители же не просто так делают какие-то, допустим, запреты про этот же телевизор, да? Это же для твоего же блага, твоего же здоровья. И потом с возрастом, ну, уже сам понимаешь, что потом, ну, зачем себе портить здоровье и так далее, и вообще зачем смотреть то, что там показывают, ну, помещать в себя то, что не надо. Вот, ну... А вообще, вот, допустим, в обществе, если ставят какие-то запреты, то, ну, как правило, это соблюдают, потому что если это нарушать, то придется за это платить чем-то.
0: Либо общество будет платить хаосом, если убрать все запреты, все ограничения, которые в обществе есть, а либо будет платить или отвечать перед обществом тот, кто их дерзнул нарушить. Да, то есть, как бы, если общество закрывает глаза на того, кто нарушает общественные табу, то тогда оно будет платить хаосом. Просто потому, что разрушенные табу превратят жизнь нашу в хаос. Либо платит тот, кто дерзнул их нарушить. Как вы к этому относитесь, к общественным табу подобного рода? Амари, может быть, вы другое что-то хотели сказать?
2: Например, кастовое общество, которое существует и в других...
0: В Индии.
2: Ну, да, допустим, в Индии. Для, наверное, европейского человека, кажется, это уже пережитком прошлого, да? Но общество держится до сих пор на там, средневековых каких-то вот, ну, мировоззрениях, да, по взаимоотношению. Как... С одной стороны, мы, конечно, должны уважать другую культуру, да, но в то же время относимся к ней, ну, как к какой-то вот, ну, такой местной специфике национальной, да. То есть мы понимаем, что со временем, ну, когда-то касты будут...
0: ждать? Единственный вопрос, потому что сколько уже столетий, если не тысячелетий, уже в Индии кастовое общество? И когда, наконец-то, это табу будет разрушено? И
2: то есть когда-то же появятся, наверное, там какие-то причины, что, ну, общество перейдет на новую ступень, да? Естественно, на это все будет, ну, очень болезненно происходить. Просто как, вот вопрос в том, как тогда нам, ну, понимать, что какие-то вот эти табу, они абсурдны, например, да?
0: Да.
2: Что мы должны соблюдать, что нет. Почему, допустим, где-то, может быть, в мусульманских республиках многоженство — это нормально, но здесь у нас не может быть оно.
0: Да, у нас это было табу.
2: Да, и, ну, как, соответственно, нам вот, чисто на культурных каких-то основаниях считать, что это можно, а это нельзя. Действительно, ну, где тогда заручиться вот этой такой истиной?
0: Но культурные основания тоже невозможно вычеркнуть из этого вопроса. И не все табу можно разрушить. И не все табу безопасно разрушать. Потому что те же самые, допустим, вот если мы представим себе, что в одночасье в той же самой Индии вот эта вот кастовая система, она уничтожается. Сами люди, которые жили по этой системе, против этого восстанут. Вы можете сделать это из самых лучших побуждений. Что как бы освободить, вот, допустим, этих самых неприкасаемых, освободить, поднять их, дать им права. Но они, поскольку жили так, они, их поколение, сколько они помнят, жили так, они сами против этого восстанут. Что нужно для того, чтобы неразумные, вредные табу исчезали? Вот вопрос. что нужно и как это происходит, и можем ли мы на это повлиять, пожалуйста.
3: Ну вот вы сейчас рассказали про касты, что это как вот надо ли это на это влиять и так далее. А как же рабство, которое было? Оно тоже было достаточно сильным табу, да, что раб и господин. Но пришло время, и разрушили рабство. И тоже были проблемы с этими же рабами, да, которые не находили себе там
0: место.
3: Да, там, они там, да, много веков потом все равно находились как бы в рабстве, но все равно они не могли быть свободными. Вот. Но впоследствии все равно рабство уходит. Хотя, конечно, есть там какие-то черные рынки, там все такое. Но, в общем, оно ушло. И с этим боролись, с этим реально боролись, с этим рабством.
0: Кто с ним боролся? Как с ним
3: боролись? Если бы с ним не боролись, оно бы осталось.
0: Восстания рабов всегда заканчивались одинаково, насколько я помню.
3: Нет, были люди, которые этим, да.
0: Я помню, что люди в Соединенных Штатах Америки, которые были достаточно духовно зрелые, они жили на это были в Северных Штатах, они сказали однажды: мы все обладаем одинаковыми правами, и поэтому мы должны отменить рабство. На юге в это время было рабство. И только потом, когда, так сказать, более зрелая духовно-интеллектуальная сторона победила в гражданской войне, рабство отменили и на юге. Но чтобы изнутри произошло разрушение вот этого табу рабства, я не помню. Вот какой момент я хочу заметить, вот и Богдан это отмечал, это происходит в жизни каждого из нас лично, в жизни общества. Вот мы на примере, допустим, разрушения системы вот этой рабства это заметили. Оно, табу не может разрушиться до тех пор, пока не произойдет определенное взросление. Пока не произойдет созревание либо общество в целом, либо личности индивидуально до того уровня, когда можно снять какое-то ограничение, когда можно снять какое-то табу. И вполне возможно, что есть такие люди, которые всю жизнь будут жить с какими-то подростковыми табу и даже с детскими табу до самого последнего дня своей жизни, потому что они не повзрослеют, ну так получится. Есть общество, то же самое Индия, где не происходит этого созревания, не происходит этого роста до такого момента, когда можно снять это табу. Потому что и сами люди будут не готовы и так далее к таким серьезным переменам. Что мы можем сделать, как я считаю? Мы можем способствовать росту нашего общества. Быть светочем в нашем обществе. Если ты чувствуешь, что какое-то такое есть в обществе ограничение глупое, неразумное или какое-то табу, все, что ты можешь сделать, если ты начнешь демонстративно рушить и ломать это табу, если ты подойдешь как революционер, как бунтарь, который рушит табу, что произойдет, как вы думаете, в обществе?
3: Бунт будет, наверное, точно.
0: Одна сторона бунтует, другая сторона неизбежно будет этому сопротивляться. А как это называется? Это называется гражданское сопротивление. Пусть оно даже устное, пусть оно даже в форме там словесной войны в интернет-форумах. Но это гражданское сопротивление, это война. Ну так, пусть только устное, но тем не менее. Да? Человек же, который своей жизнью доказывает, допустим, неразумность каких-то ограничений, человек, который подходит с позиции увещевания, наставления, с позиции проповеди, и таким образом пытается повлиять не на разрушение табу, а на рост людей, которые за это табу держатся, который помогает подняться интеллектуально и духовно людям до такого уровня, чтобы они сами поняли, что это табу нужно снять. Вот этот человек – настоящий реформатор. Этот человек действительно что-то меняет по-настоящему. Я вам хочу сказать, что таким реформатором мудрым был Иисус. Он никогда не говорил, не сказал ни одного слова против рабства, против многих других несправедливых положений, которые были в то время. Хотя иногда у него спрашивали конкретно там, о семейной жизни, о богатстве. Тогда он прямо отвечал. Но он не выступал как революционер в этих вопросах. Но что он сделал? Он воспитывал людей, которые были рядом с ним, когда он видел, что они находятся на более низкой ступени. И поэтому их глаза зашорены разными табу, разными ограничениями и предубеждениями.

Он помогал им подняться на более высокий уровень, и тогда они сами принимали решение, что какое-то табу, какое-то ограничение, какое-то предубеждение мне больше не нужно, потому что я вырос. Ну и в конце хочу сказать, что, наверное, самым важным, нерушимым табу, безусловно, является Слово Божье, закон Божий.

Когда я был ребенком, мама читала мне на ночь сказки и рассказы из моей любимой книжки. От частого пользования обложка на уголках пообтерлась, а корешок был заклеен пожелтевшим скотчем. У меня было несколько любимых сказок, и в одной из них, как сейчас вижу эту картинку с кирпичной стеной, а на стене такое смешное яйцеподобное существо. Сказка была в стихах. Шалтай-болтай, знаете, да? Сидел на стене. Шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может шалтая, не может болтая, шалтая-болтая собрать. И пока ты маленький, пока тебе 3, 4, 5, все это кажется забавным. Ты рассматриваешь на картинке осколки, не помню, кто автор, и, честно говоря, понятия не имею, в чем смысл этой истории, и вообще странные бывают сказки. Но помню, что эта сказка мне нравилась. Очень милая история. До тех пор, пока сами не оказываемся на месте шалтая-болтая, или кто-то из близких. И ни доктор, ни сбережения, ни друзья не смогут собрать нас по кусочкам. Наш мир рухнет. Я даже не сосчитаю, сколько раз мне звонили среди ночи, и я вставал и ехал в больницу, в реанимацию. Авария, подросток за рулем. Четко помню, как в комнату вошла одна женщина. У ее дочери был мононуклеоз. Ничего страшного, но, как бывает в очень редких случаях, у нее вдруг лопнула селезенка. Девочка умерла на полу у себя в спальне. Нашел ее отец. Мать долго не могли разыскать. И только 3 часа спустя, когда в больнице уже собрались люди, она заходит в двери реанимационного отделения, смотрит на нас и начинает биться в истерике. Могу вам также рассказать, как мужчины, глядя мне в глаза, говорили: «Чип, я ничего не понимаю. Мы прожили в браке 32 года, а она просто сказала, что больше меня не любит». Или женщины поражались: «Как такое может быть? Он ведь лидер в церкви, он замечательный отец, а оказывается, за моей спиной он посещает порносайты. Я считал, что знаю его, а теперь не представляю, что и думать». Вы ведь знаете, как оно бывает. Внезапный диагноз – рак. Ребенок сбился с пути. Раскол в церкви. Дети, которым вы посвятили жизнь, вырастают и перестают звонить, им нет до вас дела. У каждого из нас мир иногда рушится. И если ваш мир пока цел и невредим, просто пристегните ремни, верно? Помню свое первое подобное переживание. Это было менее чем через год после моего покаяния. Я не был верующим с детства, никогда раньше не читал Библию, и вот прочел Новый Завет. Я был счастлив и наивен, очень наивен. Теперь я знаю Иисуса, мои грехи прощены, я иду на небеса. Бог так меня любит, жизнь так прекрасна. Жизнь прекрасна и справедлива, нужно только делать добрые дела и слушаться Бога, и тогда жизнь будет добра к тебе. Мне было около 19 лет, и я изучал Библию с 2 хорошими друзьями. Мы серьезно относились к вере и духовно росли. Один из моих друзей был из сельской местности. Он привык повсюду ездить на велосипеде. Не на мультискоростном, а на таком, помните, где нужно было крутить педали назад, чтобы затормозить. Кстати, сейчас снова начали такие.

и выпускать. И вот с товарищем по команде, они вместе занимались борьбой в колледже, они ехали по дороге. Это было в Западной Вирджинии, там высокие холмы, петляющие дороги, серпантин. Итак, Фрэнк и Боб едут на велосипедах очень быстро. Они ведь спортсмены, это так весело. А впереди крутой поворот. Фрэнк инстинктивно делает так. Только на этом велосипеде был ручной тормоз. На такой скорости он не успевает вписаться в крутой поворот. Велосипед врезается в ограду, подлетает на 10 метров в воздух, а Фрэнк головой вперед врезается в дом на углу. Он сломал позвоночник, и когда Боб добрался до него, уже не дышал. Боб давил ему на грудь, делал искусственное дыхание. Пару часов спустя 30 человек сидели в приемной реанимации и слышали, как из-за тонкой шторы раздаются вопли, просто нечеловеческие вопли нашего приятеля. Врач говорит: «Извините, я пока не могу ничего сказать, мы должны разобраться, что к чему». А Фрэнк продолжает кричать: «Я ног не чувствую, я ног не чувствую!» А еще через 3 или 4 часа доктор выходит и говорит: «Мне очень жаль, произошло обширное внутреннее кровоизлияние, у вашего друга нет шансов». Мы поступили, как знали. Все мы были новообращенными христианами и пошли в маленькую церквушку. У нас в университетах бывают такие межконфессиональные церкви или молитвенные комнаты. Нас было 30 человек, и мы сказали: «Не будем есть, будем молиться до тех пор, пока Бог что-нибудь не сделает». Следующие 3 дня мы приходили туда посменно, 30 молодых ребят, молились, постились и просили Бога сохранить Фрэнку жизнь. И примерно через 1.5 или 2 дня нам позвонили из больницы и сказали: «Не понимаем, как такое возможно, но кровотечение прекратилось, Фрэнк будет жить». Я не мог находиться в больнице, я ведь не приходился ему близким родственникам, хоть мы и братья во Христе, так что я ждал, чтобы сестра отлучилась со своего поста и тайком пробирался к нему в палату. Фрэнк лежал на вращающейся кровати, точнее, висел над ней, я тоже ложился на пол под кроватью и разговаривал с ним. И я так злился на Бога, я был в ярости. «Да что ты за Бог, чтобы такое допустить? Это ведь Фрэнк, мой друг, он читает Библию, любит людей, растет. У хороших людей все должно быть хорошо, верно? Жизнь справедлива, верно? Я был молод, горяч, наивен и, плюс к тому, библейски безграмотен». Сразу вам скажу, если вы считаете, что жизнь справедлива, то, во-первых, это богословское заблуждение, а во-вторых, вам придется очень тяжело. И если вы не проясните для себя этот вопрос, будет очень нехорошо, ведь вы начнете обвинять во всем Бога и не сможете правильно воспринимать происходящее. А все дело в том, что мы живем в падшем, греховном мире, а в падшем мире страдают не только плохие люди, но и хорошие. И если вы творите добро и слушаетесь Бога, это не означает, что вы вытянули счастливый билет. Вы тоже можете переживать трудности. Иисус жил в падшем мире, Павел жил в падшем мире, Петр жил в падшем мире, и они показывают, что значит чтить Бога и жить праведно среди всех страданий, выпавших на их долю. Итак, мы с вами поговорим о том, как Иисус может восстановить наш рухнувший мир, а также о том, какова наша роль в этом и как все происходит на практике. И для начала я написал кое-какие заметки, так что открывайте их. Для начала хочу поделиться с вами 3 наблюдениями. Первое наблюдение. Испытания неизбежны. В падшем мире трудные времена не просто возможны, они гарантированы. Послушайте, что говорит Писание, а именно апостол Петр в своем первом послании, 4.12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть, почему вы удивляетесь, когда сталкиваетесь с трудностями? А вот что сказал сам Христос в свой последний вечер на земле, Иоанна 16.33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». И дальше, что он обещает своим самым верным последователям: «В мире будете иметь скорбь», то есть проблемы, «но мужайтесь, я победил мир».
Или Павел во втором послании к Тимофею, 3 глава, стихи

Проблема – это палка о двух концах. Одних людей они укрепляют, других разрушают. Просто прочтите биографию Хелен Келлер, или Черчилля, или Авраама Линкольна. Этот список можно продолжать и продолжать и продолжать. Многие из величайших людей на Земле, как верующих, так и неверующих, изменивших ход истории, прошли через адские испытания. Узники концлагерей, Кори Тен Боум, Джонни Эриксон Тада, невообразимые страдания и ни в коей мере несправедливые. Но как кусочек угля превращается в бриллиант, так и эти люди видят и отражают характер Христов. И в то же самое время я мог бы показать вам женщину, которая в разводе уже 30 лет, и так же надута и обижена сегодня, как и 30 лет назад. Ее душа отравлена горьким ядом. Да, ей пришлось тяжело, да, с ней обошлись несправедливо, но она сама своим отношением к жизни делает так, что никто не может находиться с ней рядом. Испытания неизбежны. Это первое. Второе, испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. Мне очень нравится один китайский иероглиф. Он означает «кризис» и состоит из двух картинок. Одна означает «трагедия», а вторая – «возможность». Замечательно, правда? Когда у человека кризис, когда его мир рушится, китаец смотрит на это и понимает, это либо трагедия, либо новая возможность. В зависимости от чего? От вашей реакции. Испытания неизбежны. Испытания либо укрепляют, либо разрушают нас. И третье, жертвами испытаний становятся те, кто не перестает спрашивать, почему и застревает в своей боли. Жертвы, вы наверняка их встречали. Например, на домашней группе вы знакомитесь с женщиной, очень приятно, Маша. Как поживаете? Неплохо, особенно если учесть что? А дальше включается пластинка. Она проигрывает эту пластинку для каждого нового знакомого, ну, знаете. И она рассказывает вам свою долгую историю. После первого раза вы искренне сопереживаете. Ужасно. Когда это произошло? Мне так жаль. Приходите ко мне в гости. Мне очень хотелось бы вам помочь. Она приходит к вам в гости. А как дела сегодня, Маша? Вообще-то довольно хорошо, особенно если учесть, что она снова включает свою пластинку, а вы думаете, кажется, я уже слышал эту историю. Вы понимаете, что Маша считает себя жертвой. Во всем виновато ее детство, недостаток образования, то, что сделал такой-то человек, потом еще и это, она жертва. Все мы встречали таких людей. Жертвы не могут сдвинуться с вопроса, почему я, почему это произошло со мной, почему я вышла за него замуж, почему я поехал на работу именно в это время. Почему я в тот день сел за руль? Почему это? Почему то? Если бы я только этого не сделал, почему? Почему? Почему? Конечно, все мы люди мыслящие, первым делом задаем себе вопрос, а почему, собственно? Но жертвы отличаются тем, что не могут сдвинуться с этой точки. Герои же и победители спрашивают не почему, а что. Не почему это произошло, а что я могу из этого извлечь. Не почему это произошло, а что Бог может изменить во мне, чтобы помочь другим через это. Не почему все так ужасно, а что хочет сделать всемогущий Бог, чтобы это происшествие принесло ему славу. Конечно, мне тяжело, но я отказываюсь застревать здесь. Спросить, почему это нормально, но зацикливаться на этом опасно. Насколько я понимаю, есть три причины, почему нужно двигаться дальше. Богословская, эмоциональная и практическая. Если вы ищете, где это у вас в пособии, пока нигде. Итак, богословская причина, почему не имеет смысла спрашивать «почему, почему, почему?», потому что есть вопросы, на которые мы получим ответ только на небесах. Мы так превозносимся в своих мыслях и так преуменьшаем роль Бога, будто Он обязан отчитываться. Значит так, Боже, а ну-ка объясни, как это могло произойти? А это? Сейчас я удивлю вас своим ответом. Ответ такой, пока я живу на этой земле, я не знаю. Не понимаю. Не вижу никакого смысла. Да, есть здравые богословские соображения и замечательные места Писания, которые многое проясняют, но все равно остается то, что непонятно и неизвестно.
Тем не менее, некоторые люди продолжают годами биться над одним и тем же вопросом, а ответ такой: обсудите это с Богом, когда попадете на небеса, здесь на земле не разберетесь. Эмоциональная причина. Люди, которые спрашивают «почему», «почему», «почему», часто страдают от необоснованного чувства вины.

и от гнева, с которым они не могут справиться, от вопросов, на которые нет ответа. Они постоянно прокручивают в уме, что было бы, если бы, да кабы, если бы я не выходил из машины в тот день, если бы я это сделал. Такие мысли бесполезны. Они парализуют человека на эмоциональном уровне. И, наконец, практическая причина, почему не стоит без конца спрашивать «почему?», это бесполезно. Ни к чему хорошему это не приведет. Итак, три наблюдения. Испытания неизбежны, испытания либо укрепляют, либо разрушают вас. Жертвами испытаний становятся те, кто не перестает спрашивать «почему?» и застревает в своей боли. И вот что я хочу вам сказать. Чтобы выйти из испытания победителем, нужно задать очень важный вопрос не «почему?», а «что?». Что ты можешь мне сказать, Боже? Что ты хочешь совершить во мне? Что ты хочешь совершить через меня? Вы когда-нибудь задумывались, как Бог ответил бы на такой вопрос? Дорогой Господь, мне не нравится развод. Мы ведь были такой счастливой парой, я не знаю, что случилось и чем все это закончится. Дорогой Господь, мое сердце разрывается от того, что происходит с моим внуком. Дорогой Господь, я думал, что раком болеют другие люди, но не я. Дорогой Господь, как я мог в одну секунду потерять все сбережения? Дорогой Господь, немного придя в себя от эмоционального потрясения, от мучительного «почему?», попробуйте спросить, Боже, что ты хочешь мне сказать сейчас, когда мой мир рухнул? Как мне стать более похожим на Твоего Сына и исполнить Твою волю? Я просто осмелюсь предположить, Отче, что Ты не спал на небесах, когда все это произошло, что это не было для Тебя неожиданностью. В Твоем Слове сказано, что Ты всеведущий, что Ты мудрый. А значит, ты все устраиваешь так, чтобы наилучшими средствами достичь наилучшего результата для максимального количества людей на максимальное время. Следовательно, если бы существовал более мягкий и простой способ совершить во мне и через меня то, что ты хочешь совершить, обстоятельства сложились бы иначе. Но ты по своей суверенной воле либо сам создал, либо допустил такие обстоятельства, и ты меня очень любишь. Поэтому скажи, что мне делать, что говорить, как мыслить, чтобы способствовать твоей работе во мне. И вот что приятно, вам не нужно гадать, что скажет Бог. В истории уже были люди, чей мир тоже рухнул. В частности, одним из таких людей был брат Иисуса по матери Иаков. Его послание было написано первым из всех книг Нового Завета, вероятно, в 46-м году нашей эры. О событиях того времени вы можете прочесть в книге Деяний. Помните, в 8 главе говорится о великом гонении и о том, что 12 колен рассеялись. Первые христиане почти все были евреями, хоть и верующими во Христа, но все равно еще мыслящими иудейскими категориями. И вот они рассеялись из-за гонений. Они верят, что Иисус – Мессия, а из-за того, что они в это верят, их прогнали из синагоги, лишили наследства, выгнали с работы, и теперь они должны спасать свою жизнь и бежать, куда глаза глядят. Вот таким людям Иаков пишет письмо. Вы понимаете, их материальное положение, здоровье, семейные отношения, весь их мир развалился на мелкие кусочки, как и у некоторых из вас. И нам не нужно гадать, что скажет Бог по этому поводу. Об этом можно прочесть в первой главе послания Иакова. Откройте, пожалуйста, Библию. Это ближе к концу книги. Итак, обратите внимание, что говорит Иаков, начиная с первого стиха первой главы. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». Он стал одним из руководителей церкви. Это его братья и сестры. Он любит их, заботится о них. Их связи рушатся, их семьи рушатся, их благосостояние рушится. Что можно сказать людям, чей мир распадается на части? Посмотрите на второй стих. Здесь содержится повеление: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Но почему же? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Да уж, Иаков, ты умеешь поддержать. Продолжай в том же духе.
Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иаков не говорит: «Ой, мне так вас жаль, это так ужасно, не могу поверить. Вы сделали такой большой шаг веры, приняли Иисуса как Мессию. Даже представить не могу, как вам теперь плохо. Может, подставить вам плечо, чтобы вы поплакали?» Не совсем так, верно? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И, кстати, это повеление. И ниже, в третьем стихе, он объясняет, почему, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И здесь, кстати, еще одно повеление. Участвуйте в Божьей работе. Позвольте терпению возыметь действие, чтобы Бог совершил в вас и через вас то, что Он хочет совершить в вас и через вас. Внимательно посмотрев на 2, 3 и 4 стихи, я четко увидел три ключевых вопроса, которые задают духовные герои и победители. Я решил сформулировать это в форме вопросов, чтобы вы могли задать их себе. Первый вопрос проистекает из 2 стиха и звучит так: «Когда мой мир рушится, что по-прежнему зависит от меня?» И вот о чем я вас попрошу. Не нужно вести себя как отличник воскресной школы. Ага, сейчас начинается библейский урок. Первая глава Иакова, пункт 1, пункт 2, пункт 3 чудесный. Я хочу, чтобы вы сейчас вспомнили о том, как ваш мир развалился на части. Пусть эта картинка ярко оживет у вас в памяти и сердце. О чем вы взывали к Богу? На что жаловались? Боже, но это несправедливо. Боже, я так не согласен. Боже, я против. Думайте об этом, когда будете слушать слова Иакова, хорошо? А не о том, какой замечательный получается библейский урок. Так что же зависит от вас в любой ситуации, где бы вы ни находились, в вашем реальном мире с вашими проблемами? Ответ – слово из 9 букв. Отношение. От вас зависит ваше отношение. Обратите внимание на слово «принимайте». В греческом это интересное слово, означающее «оценивать», «подсчитывать». Оно не связано с чувствами, то есть вовсе не обязательно чувствовать радость. Скорее, здесь можно представить бухгалтера, изучающего свои книги, подсчитывающего и анализирующего данные. Мне очень нравятся слова Виктора Франкла, который был узником фашистского концлагеря и писал на основании собственного опыта, позже он стал психиатром: «Все можно отнять у человека, кроме одного, кроме последней свободы, выбирать свое отношение к любым обстоятельствам, выбирать по-своему». И знаете что? Я не могу контролировать то, что происходит на бирже, и вы тоже. Я не могу контролировать, какими вырастут мои дети и какие решения они будут принимать. Я не могу контролировать то, что делает мой начальник. Я не могу остановить человека, который напьется или обкурится наркотиками, не справится с управлением и собьет моего ребенка или кого-то из моих друзей. Я не могу остановить того, кто, решив, что его брак не совсем его удовлетворяет, надумает сначала несерьезно зайти на какой-нибудь пикантный сайт, а потом пристраститься к порнографии, но только от меня на 100% зависит, что Чип Ингрэм об этом подумает, а от вас, что подумаете вы. Вы не жертва. Жертвами становятся только те, кто сам этого хочет, кто получает странное нездоровое удовольствие, рассказывая людям, как им трудно, какие они несчастные, как жизнь к ним несправедлива. Этим самым они пытаются вызвать у вас жалость. «Я не хочу выздороветь, не хочу расти, не хочу бороться с трудностями, но мне нравится ваше внимание, так что пожалейте меня, пожалуйста». Конечно, христиане призваны сочувствовать, утешать и поддерживать. Но когда нам плохо, пусть об этом заботятся другие люди. Мы же отвечаем за собственные отношения. И какого отношения ожидает от нас Бог? Кстати, мы сами на него не способны. Только со сверхъестественной помощью. С великой радостью принимайте. С великою, то есть с настоящей чистой радостью. Принимайте все, что бы ни происходило, с настоящей чистой радостью. Помните, что любые обстоятельства посланы или допущены любым добрым или всемогущим Богом. С великой радостью принимайте, когда впадаете... Обратите внимание на одно маленькое словцо, подчеркните его у себя в пособии. Это слово «когда». Заметьте, здесь не сказано «если».
А ведь это новозаветные верующие, любящие Бога, следующие за Ним, многим жертвующие ради Него, щедрые, готовые жизнь свою положить. Но Бог никому из нас не обещал, так сказать, цветочную поляну. Когда впадаете в различные искушения, впадаете, то есть окунаетесь в них с головой. Кстати, не поймите неправильно, под искушениями здесь не имеются в виду внутренние соблазны, это внешние проблемы, захлестывающие вас со всех сторон, внешние проблемы, не поддающиеся вашему контролю. Так как же нужно реагировать, когда возникают неконтролируемые внешние обстоятельства, проблемы с людьми, в отношениях со здоровьем? Вот что говорит Бог, первый пункт. Что от меня зависит, даже когда мир рушится, мое отношение с великой радостью. Помню, я лежал под вращающейся кроватью Фрэнка, и, признаюсь честно, я понимаю, что это было не очень почтительно, но я ничего не мог с собой поделать. Мне хотелось наказать Бога. Вот возьму и не буду больше читать Библию, раз ты так обошелся с моим другом. Я лежал там и думал, вы понимаете, молодой крепкий парень, спортсмен, баскетболист, и плачет, как малое дитя. Я думал, Фрэнк, ну как же это? Что это за Бог? Ну почему это не я был на том велосипеде? А иногда так. Ты что, не мог нажать на ручной тормоз? Ты идиот! Да что с тобой такое? Меня просто распирало от злости. Как такое могло произойти? Думаю, вы понимаете. И тогда я прочел этот стих. Вообще-то, Фрэнк прочел этот стих, но не сразу. На лечение ушли месяцы. Ему сделали 7 сложных операций. У него были вот такие огромные раны, в которые попала инфекция. В спину ему встроили стальные штыри, а потом они не хотели приживаться и так далее. А потом его перевели на реабилитацию. Я и там его навещал. Я все еще злился на Бога, но понемногу начал снова читать Библию. Подумал, что Бог все равно сильнее меня, так что бороться с Ним бесполезно. Но все же я кое-чему научился и очень рад, что рядом были христиане, которые показали мне хороший пример. Не нужно притворяться с Богом. Будь самим собой. Вспомните некоторые псалмы Давида. Кажется, он тоже порой злился на Бога, верно? Или книгу Иова, где его хорошая манера. Эй, Боже! Думаю, Бога этим не испугаешь, потому что Он близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Но нельзя быть сокрушенным сердцем и смиренным духом, если вы пытаетесь отрицать свои проблемы. А многие из нас делают вид, что нас ничего не беспокоит, что все прекрасно. Итак, я злился на Бога. Помню, как Фрэнка выписали, наконец, из реабилитационного отделения. Я пришел к нему и начал ныть. Я должен был его поддерживать и вдохновлять, а вместо этого выплескивал на него свое недовольство. И я никогда не забуду, как он посмотрел на меня из инвалидного кресла и сказал, «Чип, даже не думай меня жалеть. Ты бы видел, какие люди были со мной в больнице. У многих были парализованы все конечности, а у меня руки работают». «А как тебе вот это?» И он начал приподниматься на руках в своем кресле. «У меня восстанавливается мускулатура?» И снова повторил, «Не вздумай меня жалеть». С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Для этого нужна сверхъестественная сила. И заметьте, это волевое решение, а не чувство. Пусть вас не пугает отсутствие положительных эмоций, они могут появиться не сразу. Чувство – это вагоны, а решение – паровоз. А мы часто считаем наоборот. И полным-полно вздыхающих христиан. «Мне так плохо! Я в депрессии! Я подавлен! Я так подавлен! Я просто не чувствую!» Знаете что? Пора бы уже вырасти! Если вы будете ждать, пока появятся приятные чувства, и только потом что-то делать... Вспомните, что сказал Бог. Я имею в виду самую первую психологическую помощь на страницах Библии в 4 главе «Бытия». Там описана ситуация с небезызвестными двумя братьями, один из которых потом докатился до убийства. Бог выступает здесь консультантом, смотрит на него и говорит, «Почему поникло лице твое?»
Бог отлично понимал, что происходит. И что Он сказал? «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» Иногда приходится заставлять себя выходить из депрессии и уныния усилием воли. Скажите: «Боже, я не чувствую желания идти на работу. Мне не хочется читать Библию, не хочется молиться, не хочется воздавать добром за зло, не хочется писать кому-то там теплое письмо. Бедный, бедный». Но знаете, что удивительно? Примерно посредине этого письма, когда вы подумаете о каком-то другом человеке, а потом опустите письмо в почтовый ящик, вам станет немного легче. И если вы станете поступать правильно, как бы вам ни было трудно, если вы посетите больницу и помолитесь с человеком, у которого рак, и с другим человеком, которому недолго осталось жить, знаете, что произойдет? Ваша жизнь уже не покажется вам такой плохой. Это волевое решение. А теперь посмотрите, что дальше. Хорошо, хорошо. Боже, я не стану спрашивать «почему». Я спрошу «что?». Что всегда зависит от меня, мое отношение? Второй вопрос. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Ответ – одно слово. Терпение. Не правда ли, это совершенно не модно в наше время? Это полностью противоречит расхожей психологии. Просто сделайте то-то, и все сразу станет легче. Но Бог говорит: с великой радостью принимайте. Волевое решение. А дальше? Терпение же должно иметь совершенное действие. Терпите. Не сдавайтесь, не бросайте своих обязанностей, не жалейте себя. Почему? Зная по опыту, что испытание вашей веры производит терпение. В греческом языке есть два разных слова «знать». Может и больше, но как минимум два. Одно из них – это «знать по опыту», а второе – «знать благодаря логическим рассуждениям на основании данных». Так вот, здесь говорится об эмпирическом опытном знании. Вы знаете по собственному опыту и из наблюдения за жизненными законами, что терпение приносит замечательные плоды. Это испытание, это очищение огнем – произведет в вас нечто такое, что иначе никак бы не появилось. Это как тест, который вам нужно пройти. Бог вовсе не злится на вас и не наказывает вас. Нет, Он говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, зная по опыту, что испытание вашей веры производит терпение, и что терпение рано или поздно приведет к чему-то хорошему». У кого из вас дети носили брекеты? Ага, у многих. Наши тоже носили. Это стоило нам огромных денег, да? И при этом их дразнили. А ночью, если это была старая модель, нужно было цеплять еще одну специальную штучку. Вот так. И что вам говорили ваши дети? «Папа, я ненавижу эти брекеты». И вам хотелось чуть ли не под угрозой смертной казни заставлять их и дальше носить брекеты, а потом, когда их снимали, помните, нужно было носить еще и огромный ретейнер, такую штуку для закрепления, ведь зубы становились очень подвижными, и их нужно было закрепить. И это было самое сложное. Постоянно говорить детям: «Вы не пожалеете, результат того стоит». А потом, спустя 3-5 лет и несколько тысяч долларов, помните, как ваши дети смотрели в зеркало и ахали: «Ух ты!» У них были красивые ровные зубы. Понимаете ли вы, что некоторые обстоятельства, которые Бог допускает в вашей жизни, похожи на брекеты? Они неудобны и болезненны, и вам регулярно приходится делать то, что вы терпеть не можете, но благодаря этому появляется что-то красивое. В данном случае не красивые зубы, а красивый внутренний человек. И знаете, в случае с зубами, чтобы их выровнять, нужно было несколько штук вырвать, а другие перетянуть на их место. В общем, создать большой дискомфорт и применить давление. Для чего? Чтобы неправильное и некрасивое стало правильным и красивым. Я смотрю на вас, и у меня создается впечатление, что здесь довольно много спортсменов и спортсменок, а также есть музыканты и, может, несколько художников. Все, кто занимался спортом, меня поймут. Сколько ступенек на стадионе вы пробежали вверх и вниз?
Сколько раз по 3 раза в неделю выходили в тренажерный зал развивать что? Терпение. Терпение и выносливость. Почему? Потому что именно через терпение, которому можно научиться только на практике, вы укрепляетесь и приобретаете силы. Мне очень нравится само слово «терпение» по-гречески. Оно состоит из 2 частей – «упомоне». «Упа» означает «под», «моне» – стресс или давление, почти невыносимое. Представьте, что вы поднимаете 80-килограммовую штангу. Ну, это как для меня. Для некоторых, возможно, 70 килограммов, а для тех из вас, кто посильнее, может и 200. Но в любом случае, представьте себе эту штангу. Я могу сделать так. Пару раз, но на 8-й или 10-й у меня начинают дрожать руки. Так вот, упомоне означает, что ваш семейный кризис, финансовые проблемы, результат диапсии, конфликт с кем-то из родственников, все это нужно принимать с великой радостью. Вам нужно верить, что Бог каким-то образом по своей великой благости произведет в вас и через вас нечто такое, что невозможно произвести более легким способом. Ведь все в его руках, и для этого приходится применять давление. И каждый день вам необходимо работать над своим отношением, а для этого читать Библию, молиться, искать его лица, прощать по 38 раз, верно? И знаете, на что это похоже? Упомоне. Это как поднимать штангу раз за разом. Знаете, что происходит, когда вы поднимаете штангу раз за разом? Поначалу ноги трясутся, но если продолжать заниматься по 3-4 раза в неделю... Вообще-то я раньше был тренером, так что немного в этом разбираюсь. А мой сын физиотерапевт. Так вот, мышечная ткань рвется. Поэтому заниматься нужно через день, чтобы было время на заживление. Накапливается молочная кислота, и ткань рвется. И еще заниматься всегда нужно с тренером или ассистентом. Когда вам кажется, что вы уже больше не можете, он может поднять штангу еще пару раз, и именно тогда мышцы плавно, не резко, порвутся. А потом новые, развиваясь, заполнят все свободное пространство. Вот так. И ваша мускулатура обновится и станет сильнее. Почему? Благодаря тому, что вы постоянно преодолеваете сопротивление. Может быть, кто-то из вас сейчас в этом состоянии. Мир рухнул. Вам кажется, что вы не можете больше нести этот груз, что он сокрушает ваши кости, и вы думаете, «Я ни дня так больше не проживу». Но Бог говорит, «Всего один день». Все, что я от тебя ожидаю, это вытерпеть сегодняшний день. И спортсмены знают, что если вы перетерпите какой-то период времени и не сдадитесь, вы станете бегать быстрее, прыгать выше, поднимать больший вес. Или те, кто играет на музыкальных инструментах, так прекрасно смотреть на пианиста, который с закрытыми глазами перебирает пальцами по клавишам. Но, может быть, вы не догадываетесь, что когда-то он играл гаммы до синяков на пальцах. Все мои 4 детей играют на музыкальных инструментах. Все хотели играть джаз, но, знаете, я наблюдал за ними. И будь то пианино, гитара или барабаны, чтобы развить свои способности, им приходилось репетировать снова и снова и снова, дисциплинированно и терпеливо. Понимаете ли вы, над чем работает Бог в то время, когда ваш мир рушится? Для Него это не неожиданность. Он вас любит. Он уже вас простил. Его Дух живет в вас. Вы идете к небесам. Его цель в это время – делать вас все больше и больше похожим на Иисуса. Это во-первых. А во-вторых, проявить благодать к другим людям. Ведь Он поможет вам реагировать на события настолько необычным и несвойственным людям образом, что все просто поразятся. Неужели у тебя нет никакой ненависти к твоему бывшему? Как ты можешь нормально относиться к этой компании после того, как они украли твои сбережения? Как ты можешь так поступать после того, что они сделали? И разве вам не захочется дать им прекрасный духовный ответ, что так вы решили, что вам этого совсем не хотелось, но вы решили принять испытание с радостью? Все мы учимся на собственном опыте. И знаете что? Не бывает гипотетической благодати на следующую неделю. Может быть, вы скажете, я не могу так больше, а вам не нужно больше, вам нужно сейчас. Я не могу жить один с тех пор, как меня бросили.
цели и никогда не смогу. А вам и не нужно. Все, что вам нужно, это слушаться Бога прямо сейчас. Сегодня у вас есть благодать поступать так, как нужно, и Бог даст вам все необходимое сейчас, в этот момент. Завтра новая благодать, точно так же, как было с манной. Ее нельзя было разложить по банкам и оставить на завтра. Бог дает все новое каждый день. И если день выдался очень тяжелый, вы получите гораздо больше благодати. А если он не так уж плох, то ее понадобится меньше. Мы же забиваем себе голову мыслями о том, как все будет ужасно через 5 лет. А что, если Иисус вернется через 4 года? Перестаньте думать о том, что будет через 5 лет. Итак, что всегда зависит от меня? Ответ – мое отношение. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Терпение. И знать, что благодаря терпению произойдет нечто прекрасное. Третий вопрос – на что я могу надеяться завтра? Ответ – на то, что даже самые худшие обстоятельства Бог обернет мне во благо. Я могу надеяться, что Бог возьмет все самое худшее, что со мной происходит, и сделает так, что это пойдет мне на пользу. 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». А точнее, позвольте терпению иметь совершенное действие. Не сдавайтесь, держитесь сегодня, завтра. Если сложить 7 таких дней, будет уже целая неделя. Спасибо, Иисус! А если сложить 4 недели подряд, получится, что вы продержались уже целый месяц, а 12 месяцев подряд, и вы продержались уже целый год. И теперь, если вы оглянетесь назад, то увидите, что сегодня вы уже не тот человек, каким были год назад, и поразитесь происшедшим переменам не меньше, чем ваши друзья и знакомые. Ведь Бог возьмет уголек, образно говоря, и при помощи трудностей и давления по чуть-чуть, понемногу обратит этот уголек в духовный бриллиант. Люди, которыми вы больше всего восхищаетесь, которые больше всего отражают Христа, на которых вы хотите быть похожи, почитайте их биографии. Они стали такими не потому, что 50 лет отучились в семинарии. Как правило, больше всего отражают Христа те люди, которые больше всего и глубже всего страдали, но не сдались и не пошли на уступки. Они тоже не думали, что дотянут до завтра, но все равно держались за сегодня и позволили терпению иметь совершенствующее воздействие. Посмотрите на слово «совершенствующее», а по-старому «совершенное» – «быть совершенными» означает быть зрелым, взрослым, выросшим до своего предела таким, как надо. Вот что означает это слово. И у Бога есть такая картинка вашего будущего. Каким вы сможете быть, отражая образ Христа в своем характере и во всех жизненных обстоятельствах? Быть совершенным в полной гармонии со всех сторон. Прошли годы. Фрэнк окончил университет по специальности физика и переехал в офис одной христианской организации. Вообще, я сразу заметил, как полезно общаться с умными людьми в колледже. У них можно одалживать конспекты и все такое. А Фрэнк очень умный парень. И вот прошли годы, я отучился еще в одном колледже, потом в аспирантуре. Я подрабатывал тренером и ездил с баскетбольной командой по всему миру. Потом, к моему огромному удивлению, Бог призвал меня быть пастором. Я-то думал, что Он использует только очень святых и очень умных людей, а я самый обычный человек, но оказалось, что нет. Вот и в Библии полно примеров обычных людей, так что моя кандидатура подошла. И вот через несколько лет я поехал проведать Фрэнка, поднялся на специальном лифте с рампой для колясок. Фрэнк работал учителем физики. Через несколько лет после аварии он женился. В свободное время он подрабатывал тренером по борьбе. Он и сейчас выскакивает из своей коляски на одних руках и до сих пор может побить почти любого здорового человека. Никогда не забуду, что Фрэнк мне сказал: «Знаешь, Чип, хоть я и ходил на изучение Библии, но до того несчастного случая моя христианская жизнь была очень поверхностна. Меня интересовала собственная персона, а Иисус, постольку поскольку, главным образом то, что я могу от Него получить». Я практически ничего не знал о близости с Ним, о Его силе, о подлинном смысле жизни, сказал он. И знаешь что, если бы я и мог,
Я бы ничего не стал менять в своей жизни, зная Бога так, как сейчас, и зная, что Он сделал во мне и через меня в этой инвалидной коляске, я бы не променял это на возможность снова ходить. Видите, Фрэнк принимал все с радостью. Фрэнк знал, что суть всего происшедшего – испытание его веры. Вы когда-нибудь задумывались о том, что постигающее вас испытание – это завуалированный вопрос «ты вообще веришь или нет?» Или, может, мы с вами, христиане, только в хорошую погоду? Да, я верю в Бога и во Христа, и во все преимущества христианства, когда я извлекаю из него выгоду, но испытание вашей веры производит способность к упомоне, то есть способность держаться, не сдаваться, не махать на все рукой, хоть вам и очень хочется это сделать. А затем, со временем, это терпение совершенствует вас, и вы становитесь совершенными в Божьих глазах без всякого недостатка. Жизнь Фрэнка – удивительная история. Но того же Бог ожидает от вас, от меня и от каждого человека. Ваш рухнувший мир будет выглядеть иначе, чем у Фрэнка, но в любом случае вам нужно задать себе три вопроса. Что всегда зависит только от меня? Ответ – мое отношение. Что мне нужно, чтобы пережить сегодняшний день? Ответ – терпение. На что я могу надеяться завтра? На то, что даже самые худшие обстоятельства Бог обернет мне во благо. И если вы не верите, просто почитайте сегодня вечером Ветхий Завет. Так, между прочим, прочтите о жизни Иосифа и Даниила. Затем перейдите к Новому Завету. Прочтите о Павле и об Иисусе. Также прочитайте биографии отцов церкви. И вы обнаружите, что величайшие святые Божьи проходили через ужаснейшую боль, чтобы отражать Его образ так, как они даже представить себе не могли. И в заключение хочу упомянуть о пяти благословениях, которые произрастают из страданий. Я лишь слегка их затрону, и, может быть, потом вы сможете подробнее обсудить их в малых группах. Они есть у вас в пособии. Там пропущены слова, но сейчас ничего не пишите. Я зачитаю вам пять благословений. Это положительные последствия, добрые плоды, то хорошее, что Бог производит из плохого. И я хочу, чтобы, слушая меня, вы мысленно отметили, чему из этого Бог больше всего учит вас в настоящий момент. А потом, когда разойдетесь по малым группам, поделитесь друг с другом. Мне кажется, сейчас Бог работает во мне над тем-то и тем-то. Итак, благословение, произрастающее из страданий. Первое. Мы вынуждены учиться по-новому доверять Богу. Сам по себе я склонен быть своенравным, гордым и черствым. Но когда у меня проблемы, я вынужден по-новому доверять Богу. Второе. Мы перестаем быть привязаны ко всему временному, суетному и мирскому. Разве не удивительно, как быстро теряют значимость новые машины, телепередачи, билеты на футбол и поиски парикмахера, когда близкий человек в реанимации? Третье. В испытаниях мы становимся свидетелями Божьего существования и силы. Мы читаем книги о великих христианах, но вот что я вам скажу. Когда вы в отчаянии взываете к Богу, Он близок к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Самые замечательные встречи с Богом были у меня не когда я был полон силы и энергии, а когда мне совершенно нечего было Ему предложить. «Боже, я никак не могу с этим справиться. Я боюсь за своих близких или стою перед какой-нибудь непосильной задачей». И в такие минуты я видел могучую руку Божью. Так же будет и с вами. Четвертое. Наши страдания служат свидетельством неверующему миру. Мы почему-то полагаем, что нужно забить побольше голов, вырастить идеальных детей, заработать кучу денег, купить хороший дом, в общем, построить безупречную жизнь, а затем сказать: «О, да, кстати, это все благодаря Иисусу». И мир посмотрит и ахнет, но на самом деле он больше смотрит на то,
как вы себя ведете, когда вас предают близкие, когда вы заболеваете раком, или ваш внук внезапно попадает в больницу, или вас обманывают на работе. В такой ситуации проявляется ваше христианское отношение. И тогда люди говорят: эти истории про Иисуса. Раньше я над ними смеялся, а теперь думаю, может, это и правда. Потому что я представить не могу, как ему или ей удалось сохранить такое отношение в этой ситуации, не иначе, как с Божьей помощью. И пятое. Мы становимся чувствительными, заботливыми и сострадательными людьми. Иисус сказал, что кому многое прощено, те много любят. Те, кто много и глубоко страдали, тоже. В вас появляется нечто такое, что побуждает вас как никогда раньше заботиться о людях и протягивать им руку помощи.

0: Ты тот, кто вошел вчера в Иерусалим? Верхом на осле, так ведь? Говорят, ты мессия. Так? Это правда?
1: Мы поможем доброму человеку и встретимся с вами позже.
0: Это он, правда? Это был Мессия?
1: Да.
0: Когда же он провозгласит себя царем?
1: Никто не знает, но это может случиться в любой момент.
0: Аллилуйя! Пришел новый царь. Больше не будет римлян. Больше не будет злых правителей. Благодарю вас, добрые люди. Благодарю вас.
1: Мысль о том, что Иисус станет царем, вселяет веру в обычных крестьян.
0: Я не понимаю, почему Иисус не провозгласит себя царем? Прямо сейчас. Люди его поддерживают, это очевидно. Люди-то поддерживают, чего не скажешь о правителе. Что сделает Кесарь, когда узнает, что пришел новый царь?
1: Враги, стоящие на пути его, сильны. О какой силе вы говорите?
0: Он ведь Мессия, не так ли?
1: Безусловно.
0: Тогда ни римляне, ни правители народа иудейского не смогут остановить его.
1: «И послал Бог Сына Своего, — говорит Исаия.
0: Иисуса провозгласят царем.
1: Не может быть!»
2: «Капитан,
3: что стряслось?» Этот раввин Иисус сейчас проповедует там, с другой стороны. Началась суматоха.
1: Что-то неладно. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, увидев такое, не раскаялись после, чтобы поверить ему».
0: Возмутительно! Вы ставите мытарей и блудниц над нами?
1: Успокойся, Амос. Люди действительно любят его.
0: Адвокат дьявола! Не хочу слышать его!
1: «Потому что сказано вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его».
0: Он зашел слишком далеко.
1: Вот, он сказал это.
0: Что уставились? Не замечаете угрозу от такого человека?

0: человека. Нет. Он рвется в цари. Хочет стать царем израильским. Арестовать его.
1: Моя работа — следить за порядком. По-моему, он его не нарушает. Более того, если я его арестую, начнется настоящий беспорядок.
0: Но... Видите? Никто его не остановит. Он станет царем.
1: Его день воистину настал. Расскажу вам притчу. Царство Небесное подобно царю, который собрал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать знатных на брачный пир.
0: Отказались от моего приглашения? Да, господин.
1: Надеюсь, на то были причины.
0: Да, кажется, им все равно.
1: Ваше Величество, многих из них возмутило ваше приглашение. А какова причина? Гордыня, господин. Они жаждут вашего положения и вашей власти, поэтому и отказываются оказать вам честь. Идите же к ним снова. Скажите, что я люблю их и хочу, чтобы они присоединились к веселью. Дайте им понять мою радость. Прошу вас.
0: Нас пир не касается, сказали же тебе. Да, убирайся прочь.
2: Все, что я хочу, чтобы меня оставили в покое.
1: Но царь был так добр к вам.
0: Ведь его сын ваш царевич.
1: Посетить брачный пир — наименьшее, что вы можете сделать, дабы выразить свою признательность.
0: Как ты смеешь судить нас? Мы настоящие правители этого царства, а ты всего лишь жалкая прислуга.
1: Служить нашему царю — величайшая честь для вас.
0: Но мы те, кто делает это царство великим. Ему следует устроить прием для нас. Правда, мы заслуживаем пира.
1: Вы совершаете ужасную ошибку. Прошу, усмирите вашу гордыню и неверие.
0: Это ты совершил ужасную ошибку. И заплатишь за нее.
1: Этот человек говорит правду. Вам следует успокоиться и принять царское приглашение.
0: Плевал я на царское приглашение.
1: Это ваш окончательный ответ?
0: Нет. Вот мой ответ.
1: Я пытался спасти его, мой господин, но... Найдите виновных и доставьте ко мне. Я рад, что ты остался цел, друг мой.
0: Я попробую еще раз, Ваше Величество. Еще раз.
1: Хорошо. Мы разошлем еще одно приглашение.
0: Как прикажете, господин.
1: Но сейчас я хочу, чтобы ты обошел все царство, самые отдаленные уголки, и позвал всех, кого встретишь на пути.
0: Вы понимаете, Ваше Величество, в таких местах
1: полно нищих и больных. Если они примут ваше приглашение, если примут мое приглашение, то будут приняты со всеми почестями. Те, которых я призывал в первый раз, оказались недостойны.
0: Добрая женщина, король приглашает тебя во дворец на брачный пир своего сына.
2: Меня? Ну что вы? Нет, я...
0: Иди же, надень свой лучший наряд и приходи во дворец сегодня вечером.
1: Король приглашает нас?
0: Нас?
1: Если вы будете так милостивы.
0: Король пригласил нас во дворец!
1: Что?
0: Когда?
1: Сегодня?
0: На брачный пир своего сына? Мы должны выглядеть подобающе. Но это мой единственный наряд.
2: Тогда почисти его. И сандалии как раз самое время починить. Свадьба во дворце. Думаешь, король вышвырнет меня вон?
0: Даже

0: Welcome, приветствую вас, друзья мои.
1: Ваше Величество, прошу простить мой внешний вид.
0: Не нужно извинений. Я вижу ваши сердца. Я польщен вашей любовью и верностью. Встаньте же, будем праздновать. Снова говорю тебе, царство будет отнято у тебя и отдано другому, ибо много званых, а мало избранных. Теперь мне все ясно. Он сказал, царство будет отнято у тебя и отдано другому, отдано другим, избранным. Не нас ли избрал он на берегах Галилейских? Вот он. Этот храм станет его дворцом. Друзья мои, видите ли вы эти стены? Да, учитель. Мы знаем, о чем ты говоришь. Грядет день, когда рухнут они. Не останется здесь камня на камне.

Я что-то не могу понять. Храм разрушится? Он не то имел в виду. Не останется здесь камня на камне. Это его слова. Наверное, притча или изречение, которое что-то означает. Быть может, новый храм будет построен на месте прежнего. А возможно, будет битва, и нам придется сражаться с этими римлянами. Пойдем, спросим у учителя. Друзья, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение днем моего пришествия. Мы не заблуждаемся. Мы знаем, что ты пришел, чтобы править Израилем и всем миром. Говорю вам, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и народных смутах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Будут голод, моры и землетрясения по городам. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Господь наш, когда это произойдет? Никому не дано знать всего, даже Сыну Человеческому. Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Послушайте притчу. Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор в дом, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.

0: 21, 22, 23, 24, 25. Альфий! Альфий! 26, 27.
1: Вор снова напал на нас. Уже пятый раз за 20 дней. Что ты наделал? 1, 2... Я сбился.
0: Все сначала. 1, 2. Мы собираем ночной дозор. 3.
1: Все поддержали идею, а ты? С 9 до полуночи, с 12 до 3 или с 3 до 6?
0: С 3 до 6, с 3 до 6.
1: Ночью, что ли? Именно. На это время пока еще никто не записался. Дай-ка мне ее. Я не участвую в вашем ночном дозоре. Мне нужен отдых. Счет денег отнимает много энергии. До свидания, 1, 2. Смотри, нечего будет пересчитывать, если не поможешь нам поймать этого вора.
0: Вора, шмора!
1: Меня-то он точно не тронет. Я все сказал. Мне нечего беспокоиться. Прощай, 1, 2. Так жить небезопасно, Альфи. Твоя жизнь небезопасна. Катись!
0: Самое время крепко вздремнуть.
2: Крепко вздремнуть?
0: Правильно, Диди. Сейчас установим чудо-ловушку. Все ли на месте? Да.
2: На месте! На месте!
0: Хотел бы я видеть, как негодный вор будет красть мое серебро. Очень хотел бы.
2: Очень хотел.
0: Ты бы тоже хотел, да? Спи спокойно. Ночной дозор. Какой вздор в самом деле.

0: come.
1: Что там? Кое-кто спит. Быть может, коснется и моих доходов. По крайней мере, не украл ничего. Хорошо, что мы подготовились. Быть может, на следующей неделе. Одна монетка. Две монетки. Три монетки.

0: Мария, ты сделаешь мне сандалии? Я не могу, это очень тяжело. Нет уж, я хочу, чтобы ты их сделала. Что это? Монетки! Мои монетки! Нет! Нет, Диди! Монетку, господин. Почему я не слушал людей? Теперь уже поздно. Слишком поздно.
1: Слишком поздно. Слишком поздно.
0: Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Кто же будет верным и благоразумным, правителем станет. Если же раб тот, будучи зол, скажет: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, придет Господь для него внезапно, и будет он изгнан, и будет там плач и скрежет зубов. Друзья мои, скоро я в последний раз войду в Иерусалим, где буду арестован и распят. Но на третий день я воскресну.

0: Он умрет
1: и воскреснет?
2: Как они смогут распять Мессию?
3: Мы заблуждались, думая о дне его пришествия, как он и предупреждал.
2: Я совершенно сбился с толку, но одно я точно знаю. Этот человек — Сын Божий. Да, Христос, Спаситель наш, Царь царей, Эммануил, Агнец Божий, Учитель, Отец Всемогущий, Князь мира.

И пошлет он ангелов своих с трубою громогласною. Они соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их.

Не бойся, когда темнота покроет день. Не бойся, когда орудия заберут твой мир. И если небеса будут казаться так далеко, не бойся, когда земля, дрожа, раскалываться будет, и звезды небесные, как слезы, будут падать, не испытывай страх, ибо придет снова Сын Человеческий. Он здесь, все знаки указывают на один путь. Наступит скоро великий день радости всеобщей. Сын Человеческий придет, не плачь, не бойся, тучи войны страшной. Услышит Он молитву твою, да успокоит тебя. Не бойся, Он всегда рядом. Сын Человеческий придет снова. День близится к закату, Он все ближе. О, сумерки спускаются, никогда не бойся. Твоя любовь небесная. Скоро Он придет и осуществит Божий замысел. Аллилуйя! Аллилуйя!